0: Я видел их у многих своих знакомых, подобные. Не именно такая, как у вас, но подобная. Где-то они очень-очень гладкие совершенно, не прощупываются. Где-то, более того, еще и сенсорное управление, да, которое тут же находится перед конфорками. И приходится ставить на него метки тактильные. И меня вот, если честно, вот это все очень-очень пугает и напрягает. Как раз для меня сейчас актуален, в скором времени будет выбор плиты для кухни. И, соответственно, я задумался. Это современно, наверное, удобно, но я слышал о многих минусах таких плит и сам напрягаюсь, как же я буду, грубо говоря, попадать кастрюлю в конфорку. Ну хорошо, давайте про внешний вид продолжим. Сколько у вас конфорок? Насколько она большая? Есть ли духовка?
1: Конфорок две. Нет-нет, духовки нет. Это просто настольная плита с двумя конфорками. И к каждой конфорке идет свое управление. То есть 10 кнопок у левой и 10 у правой.
0: Угу.
1: Кнопочная. Специально выбирала кнопочную, не сенсорную.
0: Вот это очень важно. То есть можно, есть такой вариант кнопочный, да?
1: Да, но их не так много. Если их, например, в магазине около сотни с чем-то, то 11 из них идут кнопочные.
0: Ух, спасибо за статистику. Это очень вообще интересно. Она ставится просто на стол, да, такого размера и такого веса, что ее можно подвинуть?
1: Да.
0: Или все-таки нужен мужчина?
1: Она легкая.
0: Легкая.
1: Она пластиковая. Она пластиковая, только верхняя. Сама плиточка, она керамическая. В моем случае это две, то есть квадратика два, и между ними еще и даже пластик идет. Почему пластик? Потому что нагрева-то нет как такового, там нет жара сильного. Нагревается только дно кастрюли. И
0: то есть две секции, получается, да, сверху? Правильно,
1: да,
0: я понял?
1: Две плиты. Да, да, да.
0: Угу.
1: Раздельные плиточки две.
0: А включается в какую сеть?
1: В обычную.
0: В обычную 220.
1: Не усиленная, нет. Так, 4 киловатта, если одновременно включить.
0: Вот это
1: да,
0: неплохо.
1: По 2 киловатта.
0: Угу, угу. Ее можно, соответственно, перемещать, да, куда угодно, когда угодно.
1: Ну, знаете, она 58 сантиметров слева направо ширина.
0: Так,
1: глубиной она идет где-то 36, может быть, точно не скажу. Ну и высотой, скажем, 6 сантиметров, 6-7 сантиметров.
0: А, то есть плоская вот достаточно, да?
1: Да, она легкая весом, но передвигать не приходится. Для нее мы построили, дедушка наш сделал этажерку. Почему мы, кстати, ее купили?
0: Да, вот
1: если
0: интересно.
1: Если так вернуться.
0: Да.
1: У нас была раньше газовая, комбинированная с электрической. У нас, так как в Бурятии нет магистрального газа, у нас был баллон. И вот эта бандура огромная стояла с духовкой. И рядом этот баллон некрасивый.
0: Ну и, насколько я понимаю, это все-таки даже несколько повышенная опасность, да, когда вот эти баллоны...
1: Ну, у нас, знаете, в Забайкальском крае, в Бурятии, так мы и живем. И однажды у нас лопнуло стекло у духовки. И получается, духовки нет, и стоит эта огромная штука. И мы решили от нее избавиться, отдали родственникам в летнюю кухню. И себе поставили в котельную двухконфорочную газовую. А сюда нужно было что-то покрасивее. Вот.
0: Ну, естественно, да.
1: Да. А вот плита, которая с духовкой и сразу с индукционной, очень дорогая. Вот самая минимальная 37 тысяч.
0: Да, да, это Ханса. Очень серьезно. Это...
1: Да, ну вышли мы другим способом.
0: Я прошу прощения, а
1: плитку.
0: Почему не обычная электрическая плита? Вот совершенно такая стандартная, с обычными конфорками.
1: Потому что мы привыкли к газу, очень быстро надо кипятить. И это первое, то, что все готовится очень быстро. Потом второе, то, что экономия. Там же идет КПД 90%, не нагревается близлежащие там... Воздух, как бы говорится, ничего. Нагревается только дно кастрюли. Из-за этого экономия в электричестве. Но это не самое главное. А главное было то, что не нагревается сама поверхность. И если я кастрюлю убрала, то трогать, держать руку я, конечно, не смогу на этом месте. Горячее. Но горячее не от того, что она там сама грелась, а от того, что на ней стояла горячая кастрюля.
0: Слушайте, как интересно. То есть, вот вы сказали, это не так важно. Да вот очень важно, кстати, потому что пока стоит вот эта плита обычная, она же жарит, пока не остынет, да, и, в общем, действительно, она воздух греет впустую практически, действительно.
1: Да. А здесь мгновенно ты не успеваешь нажать до конца кнопку, как кипение замолкает сразу. Если кастрюля идет с очень толстым дном, ну, несколько секунд, скажем, она еще будет кипеть. Но сковородка будет шипеть, конечно,
0: какое-то
1: время.
0: Ну, это понятно. Это как...
1: Да.
0: Так, вот. И поэтому вы выбрали именно вот такой вариант.
1: Индукционную, да. Получился недорогой вариант. Сверху на этажерку поставили эту плитку, в середину мы купили отдельную духовку. Внизу получилось даже место для другой бытовой техники. Да, это очень удобно.
0: А если все-таки не секрет, ну просто чтобы нам сравнить, сколько вот это...
1: Цены?
0: Да, цена. Цены,
1: 4600.
0: Ну, это вообще 4600. Замечательно.
1: 4600, духовка примерно... Да, духовка примерно так же стоила, ну, около 10 они вместе получилось. Ну, и этажерка, купили там мебельный щит, лакировали, ну, сколько? Тоже еще 1000 рублей. В итоге получилось около 11.
0: Великолепно.
1: Вот вся эта наша система. Не 37 тысяч.
0: Да,
1: ну, это... 37 тысяч, конечно, там 4 конфорки, а у нас 2.
0: Да, но это вот следующий мой вопрос, да, вот очень интересно. 2 конфорки, это, ну, по моим представлениям, не очень много. Вот у семья, сколько человек у вас пользуется?
1: Семья 5 человек.
0: И вот хватает 2 поверхностей,
1: хватает,
0: чтобы вместе можно было поставить кастрюлю и сковородку, допустим?
1: А, вы имеете в виду физическое место?
0: Да.
1: Ну, а шириной, да, конечно, они никак даже близко рядом.
0: Не соприкасаются.
1: Друг не мешают. 58 сантиметров же шириной она.
0: Угу.
1: И они стоят, эти плиточки, друг от друга раздельно немножко.
0: И по скорости, да, нужно же и то сделать, и на столько человек успеть приготовить. Я просто помню, когда-то отдыхали за городом, брали обычную, вот, знаете, такую плитку электрическую, которую все знают, тоже 2 конфорки там было. Но матери приходилось напрягаться, чтобы успеть приготовить. На нас тоже как раз было 5 или 6 человек. Ей приходилось напрягаться. Она такая, в общем, слабомощная была плитка сама по себе. Скорость закипания и так далее небольшая. В общем, достаточно долго готовился там, скажем, обед или ужин. У вас таких проблем с этой плитой не возникает?
1: Здесь нам, незрячим, нужно все-таки заранее готовить продукты. То есть почистить картошку, нарезать лук, все желательно заранее. Вот я, например, недавно морковь, лук у меня уже шипит, а я мясо нарезаю, ну, очень быстро, потому что иначе не успею, оно может подгореть. Хотя я на 800 ваттах обжаривала.
0: А, вот сейчас об этом мы, да, поговорим. То есть там по ваттам, да?
1: Есть разные, но моя, она самая, так как недорогая, у нее нет специальных программ, например, вот в других более дорогих есть жарко, на пару, рис, каша, кипячение. И
0: у меня сейчас удивили. То есть вот у плиты, что... секунду, простите.
1: Да.
0: То есть у плиты есть такие тоже программы, как у какой-нибудь там мультиварки, да, специальные,
1: да,
0: программы для рассчитанные. А для этого нужна специальная посуда какая-то или нет, не знаете?
1: Посуда нужна специальная, но у нас та, что была, она вся подошла, потому что я купила хороший такой набор, нержавеющий сталь, кастрюли от сковородки и до кастрюли самой большой, все подошли. Не подошли наши сковородки, немного, ну, такие вот, они не чугунные, но и не стальные.
0: Ну, я примерно, да, представляю, о чем вы говорите, да. Они не подошли. А по какой причине не подошли?
1: Ну, они не подходят, там нет этого процесса, не происходит ферромагнитный, который должен
0: вот
1: быть.
0: Что, какая
1: да,
0: хитрость.
1: Потому что под стеклокерамикой находится катушка, в которой вихревые токи. В общем, я в физике очень, даже не очень, поэтому вот что я запомнила из прочтения, то я вам и говорю.
0: Угу.
1: Да, происходят какие-то токи вихревые, и за счет чего, видимо, вот в толще сковороды вот этой происходит.
0: То есть, насколько я понимаю, я тоже физику уже давно учил, и не так, может быть, хорошо, как следовало бы. Я так понял вас, что нагревается не тен какой-то, вот какая-то спираль или какая-то площадка, а нагревается-то, собственно говоря, сама посуда, да?
1: Да, да, только дно.
0: Вот именно дно посуды служит нагревательным элементом в этом случае. Ну, я думаю, что мы с вами, надеюсь, что мы с вами правы.
1: Давайте так, я скажу про другую посуду еще.
0: Так, да, конечно.
1: Есть такие диски. Диск, он, видимо, тоже идет подходящий. И если поставить этот диск, потом сверху поставить любую посуду, которая не подходит, тогда все нормально будет готовиться, как на обычной плите.
0: То есть притвориться...
1: Адаптер.
0: Я, да, понял, адаптер. Притвориться, что у нас есть конфорка, да, такая, или что есть дно какое-то такое подходящее, понятно. Очень интересно. Обязательно продолжим с вами разговор через несколько секунд.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
0: А я напоминаю, что вы слушаете программу «Бытовой вопрос». С вами я, ее постоянный ведущий Максим Петров. И сегодня у нас на связи по скайпу Сесек Жамвалова из Улан-Удэ. А говорим мы сегодня об индукционной плитке и остановились на правильном выборе посуды для такой плиты. 10 кнопок, вы сказали, на каждую из поверхностей нагревающих. Почему столько много? Зачем столько много?
1: Ну, давайте перечислим. Слева пуск и стоп. Дальше минус, плюс, потом таймер, затем отсрочка, замок, потом сразу на минимум перевести, дальше сразу на максимум перевести и пауза.
0: Пауза? Да, о, пауза. Господи, в какое время
1: ну,
0: живем?
1: Ну, вам позвонили в дверь, например, или что-то, и вас хочет подгореть, вы нажимаете паузу, уходите, приходите, включаете, те же настройки остаются, таймер останавливается на это время.
0: Потрясающе. Я просто в шоке, честное слово. А замок, я так понимаю, давайте пустим это от детей, насколько я понимаю, да?
1: Да.
0: Угу. Чтобы не включили, не обожглись, да? Кстати, вот если просто включить плиту и поднести руку, будет нагреваться? Рука.
1: Нет, у вас рука не обладает ферромагнитным.
0: Ну да, да. Ну это я так на всякий случай.
1: А вот если, вот интересно, нет, я хотела спросить, если у вас будет кольцо железное. Нет, там надо, чтобы эта поверхность была 12 сантиметров примерно.
0: Вот так вот, все предусмотрено. По поводу, ну плюс-минус это понятно, да, это настройка температуры, видимо, и таймер, да?
1: Там у моей плиты не температуру, а именно мощность.
0: Мощность
1: и время.
0: Мощность и время. Мощность минимальная какая, не подскажете?
1: 120 ватт. 120 ватт, максимальная 2000 ватт.
0: 2000 даже, ух, солидно.
1: Да, да, вот чайник мы кипятим на 2000 ваттах.
0: И он и быстро закипает, да? Кстати,
1: Ну да, где-то 2,5 литра, около 8,5 минут у меня. Я засекала время.
0: Ну, тоже интересно.
1: И от электрического чайника мы отказались, потому что это лишние провода, лишнее место занимает.
0: Угу.
1: И у нас со свистком чайник. Нам так удобнее.
0: Ну да, да, интересно, интересно. А таймер зачем, собственно? То есть вы знаете, что вы будете жарить ближайшие, не знаю, там 25 минут,
1: да? Ну, давайте
0: минут,
1: я
0: да?
1: вам расскажу, как я сегодня сварила рис. Один стакан риса, полтора стакана воды, чуть соли, и закрыла крышкой, включила на 2000 ватт. Ну, естественно, села рядом, потому что 2000 ватт – это слишком много. И как только вскипело, я тут же перевела на минимум. Есть у меня одна кнопка, она третья с правой стороны.
0: Да.
1: Сразу 120 ватт и настроила таймер на 10 минут и ушла. Через 10 минут я пришла, у меня даже, ну, минут через 30, наверное, я пришла, рассыпчатая такая масса получилась.
0: Угу, рассыпчатая, что, да? То есть
1: да,
0: как
1: абсолютно не прилипла и не присохла ко дну. Ложечка
0: такая. Вы настроили таймер, простите, еще раз на 10 минут, да?
1: На 10 минут.
0: Ну, соответственно, таймер закончил работать, отключил нагрев, а вы пришли просто позже, да?
1: Я пришла позже.
0: Угу. Там нет подогрева, насколько я понимаю, да? То есть, когда выключается таймер, то все совсем остывает, я правильно понимаю?
1: Да.
0: Угу.
1: Да. Есть плиты с подогревом, у которых там 60 градусов, там идут уже градусы.
0: Там по градусам.
1: Мощность. Угу. Да.
0: Великолепно. Это, кстати, на самом деле очень, очень интересно, очень привлекательно. Может быть, еще какой-то пример, допустим, что-то поджарить?
1: Например,
0: вот
1: если
0: как?
1: поджарить, нагреваю сковороду где-то на 1200-1400, можно и на 2000 подогреть, но обычно же в это время нарезаешь что-то или что, и нет желания, нужды так сильно быстро разогревать сковороду, и поэтому где-то 1200-1400. Она немножечко прогрелась, масло прогрелось, и кидаешь лук, морковь, и переводишь на 800 ватт. 800 ватт это же очень экономично получается, жарится хорошо, и через какое-то время мясо кидаешь, чуть-чуть оно вместе жарится, например, и наливаю воды, чтобы все это тушилось.
0: Ну, да?
1: Да. Закрываю крышкой и перевожу еще на более, могу даже на 300.
0: А откуда берутся вот эти цифры? 800, 300? Это по опыту или
1: они,
0: по книжке?
1: Они по опыту.
0: По опыту, да?
1: По опыту. Ну, у нас в России кто читает книжки? Нет, конечно. Тем более, видите, кастрюли разные.
0: И еще, удобно ли управляться с таймером, с мощностью? То есть это пищит все? Или вы как-то щелкает, или вы считаете? Как это происходит?
1: Пищит.
0: Пищит, да.
1: Пищит. Я, если на замок нажали, и я хочу что-либо сделать, она вообще молчит. Значит, все, надо замок снять. Удержать эту кнопку несколько секунд, и прозвучит такой писк, это значит, все, уже замок снялся. И каждый раз на одну минуту. Ну, можно, конечно, удерживанием, но нам, незрячим, как-то трудно это отследить. Поэтому я вот, если 30 минут мне надо, я 30 раз и нажимаю кнопку.
0: Как во всех приборах, которые пищат, которые нам... Ну, вот, если кто-то помнит из наших радиослушателей в свое время, я рассказывал про хлебопечку, ну, вот тот же принцип, да, был. Ну, я думаю, все с этим знакомы. Про провод я всегда еще сам говорю, вас не спросил про провод и про ножки. Насколько это безопасно? То есть там хороший, длинный, толстый провод?
1: Длинный, толстый, хороший, я даже не знаю, сколько он. Стоит и близко от розетки, поэтому я как-то не интересовалась. Ножки, они не скользящие, резиновые, и вот на этой поверхности лакированного дерева хорошо стоит, даже не собирается двигаться, даже как присоска будто.
0: Замечательно. Ну, я на самом деле еще раз повторюсь, всегда об этом говорю, всегда спрашиваю, потому что это для нас очень важно, безопасность, устойчивость и безопасность провода. В этом смысле обязательно нужно это проговорить. И теперь вот такой вопрос к вам хитрый. Значит, поверхность, ну, практически стеклянная, да? Там немного, как вы сказали, можно прощупать круги. То есть вы не ошибетесь, когда ставите кастрюлю, она стоит ровно у вас. Вы уверены?
1: Я, знаете, как даже если бы эти круги не были нарисованы, она совершенно квадратная плиточка. И я ставлю, когда кастрюлю, я ориентируюсь больше этих бортиков, я ставлю просто посередине, чтобы одинаково и слева, справа, спереди, сзади было пространство. Поэтому мне даже это и не нужно. Но на самом деле, да, если это четырехконфорочная с общей такой, с общей
0: площадью,
1: поверхностью,
0: да,
1: без разделений, конечно, это очень важно. И чем хорошо щупать? Вот, например, блин, вот этот бывает чугунный, да?
0: Да, да.
1: Я, чтобы правильно поставить на очень горячую, я, например, ложкой трогаю или еще чем-то, лопаточкой,
0: да.
1: И устанавливаю. А здесь спокойненько пальчиком, потому что поверхность не горячая. Поэтому это именно это для нас очень важно, для незрячих.
0: Хорошо. Еще такой вопрос. Пугают меня все и во многих обзорах по поводу вот таких вот стеклянных плит, как я их называю. Ну, понятно, что они разные, с разным принципом действия, но тем не менее. Значит, есть такая пугалка. Если у вас что-либо, не дай бог, убежит на плиту или упадет, нужно моментально, срочно это все убирать специальной лопаточкой, дабы не повредить вот это покрытие. А если вы забудете, не увидите, это присохнет насмерть, вы никогда не отдерете его, используете таким образом плиту. Как с этим?
1: С этим совершенно по-другому. Там ведь падает на очень горячую поверхность,
0: да,
1: и
0: да,
1: сразу же сохнет и горит, и пригорает. А здесь поверхность не горячая. Поэтому она как была, так и остается и после того, как... Нет, вы знаете, можно, конечно, сразу протереть, и что хорошо, тряпочкой ведешь по ней. Даже я вот отодвинула, например, кастрюлю с этого места. Она пикает, потому что она дает понять, что на мне ничего нет. И я могу вот эту протереть. Вот вы попробуйте раскаленную плиту,
0: конечно,
1: протереть.
0: Конечно,
1: вы же не протрете.
0: Невозможно. Это невозможно.
1: А здесь спокойно вы протрете, потому что она не горячая. Даже тряпка, она не шипит. Она же влажная, например.
0: Да, да.
1: Она на этой плитке даже шипеть не будет. Вот такая температура.
0: Великолепно. Вы знаете,
1: да?
0: Просто, конечно, открыли сейчас для меня Америку. А пищит плита, когда она работает, но ничего нет на конфорке, да?
1: Да.
0: Это тоже очень здорово, кстати.
1: Блин, наливаешь жидкое тесто, да, и надо его разровнять. Приподнимаешь сковородку, и тем временем она уже успевает ругаться, плита.
0: То есть по всем параметрам, насколько я понимаю, это и удобно, и безопасно, и эффективно, и нет вот таких вот проблем с чисткой, да? Может быть, что-то у вас еще есть добавить по этому поводу?
1: Могла бы добавить то, что есть еще другие плиты, и когда будете покупать, лучше, наверное, что-то подороже и с интересными функциями. Например, вот такая функция — это автоматика закипания. То есть у плиты есть датчик, он анализирует температуру и каким-то образом понимает, что в кастрюле вода кипит. И И вот если вы эту функцию включили, можно настроить так, чтобы после закипания уменьшилась мощность или температура, а можно настроить так, чтобы просто выключилась. То есть это получается тот же самый электрический чайник с реле. Представляете, как хорошо?
0: Да, это очень интересно. Вы знаете, на самом деле, я вот что могу сказать, ну, практически с большой гарантией после такого вашего рассказа, я обращу очень пристальное внимание на такие плиты и, скорее всего, куплю себе именно такую. Ну, а может быть, не такую, как у вас, да?
1: Что-нибудь, что-то поинтереснее.
0: Ну, может быть, что-то поинтереснее, да. Но именно вот с таким принципом. Это здесь слишком много плюсов. Пока минусов я не увидел.
1: Я вот
0: думаю,
1: что вот
0: какие-то
1: это...
0: минусы?
1: Минусов я не увидела пока. Просто я поняла, что жарко там на пару, что-то в этом смысле, оно нам особо не нужно. Оказывается, особо никто этим не пользуется, потому что там стандартизировано, там ничего не поменяешь, получается. А ведь я могу варить килограмм риса, а могу стакан риса варить. Естественно, совершенно другое время мне понадобится. Поэтому вот эти... функции, на них не надо ориентироваться при покупке. Лучше ориентироваться вот, наверное, на другое. Например, 4-конфорочная плита, да?
0: Да.
1: Ставим, например, продолговатую кастрюлю, да, вот гусятница или
0: да,
1: что-то.
0: Да,
1: вот,
0: да, да.
1: Вот. Есть плиты, которые рассчитывают свою... Они считывают, какая поставлена кастрюля, и такая и будет как бы конфорка.
0: А,
1: вот этой
0: то есть,
1: же формы. Да, она вытягивается.
0: Вытягивается сама по
1: да.
0: форме. Да вы что, ну это
1: да.
0: вообще что-то.
1: Или, например, две соседние конфорки, они начинают работать вместе на этой длине. Как-то функция
0: этой...
1: называется, забыл, да.
0: Угу.
1: Поэтому, конечно, у меня самая простая. Мы же на пробу купили, и вот видите, как удачно.
0: Да, это очень... На самом деле, я вас поздравляю. Большое спасибо вам. Действительно, вы открыли прям по-настоящему Америку для меня. Я сижу с широко открытыми глазами. Большое спасибо за ваш рассказ. Единственное, что в конце еще раз, чтобы было совершенно точно понятно всем, про посуду. Вот сейчас в голову пришло, что не уточнил. Значит, вы сказали, как посуду купили, а она из чего, из какого материала?
1: Нержавеющая
0: сталь.
1: Проверяют таким способом. Магнит подносят ко дну.
0: Угу.
1: Если магнитится, то подходит, значит.
0: Отлично. Вот так. Вот на этой...
1: Хотя
0: да?
1: Маркировка есть.
0: Есть маркировка, да?
1: Маркировка есть. Да. Пружинка, что ли, нарисована должна быть.
0: Ну, это можно уточнить. То есть, я думаю, что наши уважаемые радиослушатели, если заинтересовались, то могут посмотреть в интернете, почитать еще. И как
1: а
0: раз...
1: вот еще...
0: А, еще есть что добавить?
1: Еще можно я про посуду скажу?
0: Да, конечно.
1: А, вот кастрюли, да, есть специально дорогие, 3000, 2000 стоят, там 4. А, на них прямо написано, что они подходят к плите индукционной. Но кастрюлька, которая у нас была дешевая, помню, рублей 400 она стоила, она тоже подошла. Так что лучше ходите с магнитом и проверяйте.
0: Да, то есть не гонитесь за дорогой посудой, да, просто имейте с собой магнит и действительно...
1: Да, толщина должна быть чуть больше. Ну и тоненькая наша, совершенно как жестяная такая. Пароварка тоже нормально работает. Хотя написано, что и нельзя, а мы что-то...
0: Ну, в общем, никаких
1: пользуемся.
0: Проблем с этим не было.
1: Да.
0: Замечательно. На этой ноте веселый, оптимистичный и потрясающе интересный мы сегодня и закончим наш рассказ. Большое спасибо, что вы были с нами.
2: Если пешеходные переходы, адаптированные для незрящих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
3: Переход улицы Усиевича разрешен.
2: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
4: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
2: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
3: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
2: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
5: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению стройки. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве, безопасно, эффективно добираться до той точки, до которой им нужно.
6: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
7: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
8: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
9: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
10: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
2: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов. Сигнал.
11: Постоянная рубрика для инвалидов по зрению.
12: В нашей студии Мария Ахмадеевна Юдина, председатель Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Уральскому федеральному округу и Александр Викторович Коркин, руководитель благотворительного фонда «Матери Туринска», активный член Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых. Здравствуйте!
13: Здравствуйте, уважаемые слушатели!
14: Здравствуйте, дорогие и любимые наши постоянные радиослушатели и новички, которые сегодня слушают нас.
12: И всех с праздником! Сегодня 1 мая. Раньше когда-то это был праздник, день международной солидарности трудящихся, ну а теперь день весны, труда и просто хороший праздничный день.
14: Ну как не радоваться этому? С праздником!
12: Александр Викторович, расскажите, пожалуйста, о себе. Ну и потом, конечно, о благотворительном фонде, который вы возглавляете, матери Туринска. Мы об этом еще не слышали.
13: Уважаемые радиослушатели, в первую очередь, конечно, также присоединяюсь к словам поздравления с таким весенним замечательным праздником. Мы все с вами помним из детства, что это праздник семейный. Всегда вместе с родителями под ручку все шли на демонстрации. И это олицетворяло то, что наша страна, она неделимая. Все мы вместе, семьи, большое государство, города. Поэтому с праздником самое главное тепла вам, уюта, мирного неба, конечно, нам всем над головой. Но вкратце, что родился я в городе Туринске в далеком 84-м году.
12: Да не такой уж он и далекий, Александр Викторович.
13: Тем не менее. И так получилось, что со зрением начались проблемы с раннего возраста. И по счастливому обстоятельству, я бы сказал, родители мои узнали, что есть такое общество слепых, и в том числе Туринское местное отделение. И меня с детства записали туда. Ну, в детском возрасте мы только ездили на экскурсии, да, как бы активного участия не получалось принимать, потому что я не с самого Туринска, а еще из Туринского района, это 18 километров от самого города. Но, тем не менее, школу закончил хорошо, без троек.
12: Здорово.
13: Поступил в социально-экономический техникум «Родник», опять же, при участии в том числе и общества слепых, потому что, как бы, информация про «Родник», она у нас звучала везде, и поэтому было принято решение поступить туда. Впоследствии отучился, с красным дипломом закончил, поступил в институт уже заочно, начал трудовую деятельность. Сначала это экономическая деятельность была длительное время, ну и потом уже общественно-политическая, так скажем, назовем. И вот здесь-то как-то большее внимание, что ли, я переключил именно на общественно-полезные дела, чтобы быть полезным в любом случае обществу. До избрания депутатом законодательного собрания Свердловской области 7-го созыва мы с Марией Ахмадеевной уже плотно сотрудничали. Но, конечно, я уделял особое внимание Туринской местной организации, потому что так как я сам там состоял, постоянно мы помогали и финансово, и проводить мероприятия, и всякие различные конкурсы. Мы все друг друга знаем, это как большая семья. Мария Ахмадеевна приезжает к нам, когда, то есть прям, ну, чувствуется, что вот это не просто руководитель, а вот, ну, вот душевная теплота, у которого есть чему учиться. И вот это вот все, это стало таким примером, нужно двигаться дальше. Ну и мы с Марией Ахмадеевной более тесно начали уже работать над областными проектами, так скажем. Уже я познакомился с теми предприятиями, уважаемые радиослушатели, я думаю, про них все в курсе, да, которые есть в нашей региональной ячейке. С руководством познакомились, ездил на заводы, посмотрел, какую продукцию наши члены общества выпускают, переговорил, можно сказать, с большинством для понимания, какие проблемы есть на местах. Ну и, значит, часто стал принимать вот именно активное участие уже в региональной организации. Следовательно, любую помощь, которую мы могли оказать со своей стороны, Мария Ахмадеевна часто обращались, да и они всегда помогают, не отказывают. Где-то консультация, где-то, да просто даже советом. Ну и помним мы с вами 22-й год, это объявление СВО, и много ребят, в том числе, конечно, из моего родного Туринского района, да и вообще со всей области, да, как бы со всей страны, ушли защищать границы нашей Родины, и стало понятно, что только объединившись, мы можем здесь, в тылу, помочь нашим ребятам. И вот что отрадно заметить, было небольшое движение, оно и так и называлось «Матери Туринска», это те матери организовали, у которых сыновья, у кого-то внуки, ушли защищать нашу Родину. Тем самым было небольшое движение, но мы понимали, что запрос идет на помощь уже совершенно в других объемах. И предприниматели города Туринска собрались, пригласили меня и сказали, что если ты будешь руководителем, мы вроде как бы вот готовы создать фонд. Появились учредители, появилось небольшое финансирование. Если честно, конечно, люди относились, большинство, к этому скептически. Но когда мы начали работать, а мне понравилось, нас любая организация принимала. Вот местное отделение общества слепых в Туринске. Мы в их помещении и с участниками, именно членами общества слепых местного отделения, вязали сети. И до сих пор вяжем маскировочные сети. Кто-то режет, кто-то вяжет. У кого на что рука заточена. И вот эта вот помощь, она по сей день, мы объединили всех неравнодушных людей. Кто-то окопные свечи льет. И такие у нас тоже есть из общества слепых. Кто-то помогает посылки запаковывать. упаковывать индивидуальные, кто-то носки вяжет, кто-то подушки шьет. Вот это вот все огромная благодарность женщинам. Мужчины там выполняют свою мужскую работу, кто-то железо нам привозит, уголки, которые тоже ребятам сегодня нужны, делать защиту на автомобиле. И вот это вот все совместная помощь, она стала увеличиваться в объемах. И буквально недавно, наверное, в начале февраля мы отправили целую 20-тонную фуру уже отдельно от города Туринска. И в погрузке принимало участие, наверное, порядка 100 человек. Студенты, члены общества слепых местной организации. У нас там Тамара Борисовна, активная участница. Вот, все мы объединились, принимали, они нам помогали коробки подавать. Мы, значит, ребятами доски загружали. 2 автомобиля УАЗ нам удалось с помощью предпринимателей увезти. 3 мотоцикла «Урал». Большое количество лесоматериала, там около 15 кубов у нас в этот раз получилось. Много пустых бочек, канистр. Это все ребятам сегодня необходимо. И люди увидели, что мы вышли уже совершенно на другой уровень. Люди действительно поверили, они поняли, что помощь доходит до каждого бойца. А почему? Самое главное, за 25-й год у меня было 5 командировок в зону СВО. И в 26-м уже 2 командировки. Буквально мы командировку в январе сделали. В феврале у нас командировка была. Поэтому объем гуманитарной помощи, он не прекращается. Мы объединили Тавду, местное отделение общества слепых. Ирбит у нас, активисты молодцы тоже. И у них свой есть фонд Ирбит Преображения. Они точно так же не отказываются. Там есть руководитель Илья Анацкий. Они точно так же помогают. Вот прям активно везде включаются, весь наш Восточный округ, как минимум, точно могу сказать, помогают вот в оказании этой помощи. Ну, а мы со своей стороны загружаем, у нас есть определенный график движения, который, конечно, разглашать ни в коем случае нельзя. Мы по этому графику проезжаем, с каждым бойцом встречаемся. Обязательно идет видеозапись, мы ее называем ответочка, обраточка, благодарочка мы ее называем. От бойцов кто-то благодарит свою родную школу, кто-то благодарит, конечно, жителей родного села, родного предприятия, то есть прям есть вот предприятиям скидываются и прям как бы помогает, и такое тоже бывает, поэтому записываем, люди видят, что мы довозим все до каждой, до последней коробочки, все передаем, бойцы очень благодарны, мы даже письма школьников, рисунки детей из детских садов, и у нас также есть дети членов ВОЗ, Туринской вот местной организации, которые рисунки приносят. Кто-то там из родителей принесет, там, я не знаю, носки вязаные, варежки, что-то, а дети обязательно рисунки, письма. И вот вы представляете, это слезы у солдат, когда мы им передаем весточку тепла, вот этой домашней теплоты на месте, в окопе, у него все это прям там, в блиндажах, я сам видел, мы живем также с ними в блиндажах, в окопах, также что-то где-то перекусить, там консерву открыть или что-то на ходу. Но тем не менее, по городам проезжаем, передаем, и мы часто ездим в серую зону. Это так называемая серая зона, которая вроде и не наша, и еще не наша. И вот, то есть, в таком понимании, где нет местных администраций, где солдаты как бы находятся почти на передовой, им проще, они не могут выбраться иногда с позиций со своих, а мы должны довести ту помощь, поэтому нам приходится доезжать. Но всегда доезжали до всех, всем передавали, если прям где-то кому-то не могли. Мы просили бойцов, сотоварищей, которые рядом, оставляли у них помощь, и обязательно потом солдаты приезжали, забирали. И в Запорожской области были уже 2 раза. Возле Гуляй-Поля мы недалеко были. Там сейчас до сих пор еще идут боевые действия. Но, тем не менее, мы ребятам полную машину запчастей увезли, которая им прям необходима была. Также собрали в Туринске неравнодушные жители, кто что нес, у кого что было. Даже топоры, пилы, бензопилы. Сегодня все это необходимо. Гвозди. У нас даже пенсионер принес целую коробку, ящик гвоздей. Говорит, ребята, я, говорит, уже дом построил, а им нужнее. И такие люди есть. И вот каждый же четверг, каждую неделю местное отделение общества слепых в Туринске мы, как бы Тамара Борисовна собирает, я иногда приезжаю, и мы обсуждаем вот эти вот вопросы, кто чем может, помогаем, кто-то сам, кто-то соседям даже об этом говорит, о той помощи, которую мы в том числе, да, от лица Свердловского отделения Всероссийского общества слепых возим, люди начали подключаться, и огромное, конечно же, спасибо всем тем неравнодушным, которые и в нас поверили, и которые ребят поддерживают. И мы будем возить до тех пор, пока, как все ребята говорят, победа в любом случае будет за нами.
12: Александр Викторович, а как вы оцениваете настроение людей? И здесь у нас в тылу, и главное там.
13: Если сказать там, у ребят глаза горят. Ребята морально устали, но глаза горят, все до последнего говорят, победа будет за нами. Они движутся, они уверенно, хоть и медленно, но четко двигаются вперед. Здесь им стоит отдать должное. Это внуки, это те последователи наших с вами дедов, отцов, кто воевал в Великую Отечественную войну. Наш русский дух, его, конечно, не сломить. И я смотрю на тех солдат, это прям вот настоящие воины. Но когда ты привозишь баночку домашнего варенья или подушку, сшитую нашими женщинами, они становятся детьми. Это вот та частичка теплота. Или когда они письмо читают, вот вроде что такое бумажка, а это письмо детей. И в каждом письме ребенок благодарит солдата и просит, чтобы он быстрее, конечно, возвращался домой. Ну и это, конечно, очень трогательно. Это прям ребятам честно поднимает боевой дух. Вот кто бы что ни говорил, поднимает боевой дух.
12: А ну настроение и... здесь?
13: Ну и, конечно, в тылу не все, конечно. Хотелось бы честно понимание того, что, ребята, никакие праздники сегодня неприемлемы, особенно массовые. Потому что, ребята, мы понимаем, у нас сложная ситуация. И каждый, еще раз говорю, каждый частичку бы себя внес в помощи той, которая нужна сегодня необходима бойцам, это бы, конечно, может быть, я не знаю, было бы быстрее, конечно, не нам здесь оценивать эту ситуацию, но, тем не менее, ребятам намного будет теплее.
12: Ведь не на пустом месте родилась эта фраза «Россия воюющая и Россия танцующая».
13: Ну да, ее можно сегодня назвать так. Если какие-то небольшие праздники, пусть это вот женский день 8 марта, там понятно, женщин, мы должны поздравить, поблагодарить. Это такой тоже можно семейный праздник, его можно в узком кругу отпраздновать, и это нормально. Или был 23 февраля, или вот 1 мая сегодня, да, скажем. Это же опять же, с чего я начал, семейный праздник, его можно отпраздновать в кругу родных, близких. Но когда мы ходим на концерты, концерты собираются по 70 тысяч, там по 40 тысяч зрителей, и там танцуют, и поют, и непонятные группы эти. Я бы не сказал, что у них патриотически направленные песни, не будем называть вслух, но тем не менее, вся молодежь, ну так скажем, в кавычках, тащится от этих песен. Но, ребят, мы сегодня должны в первую очередь вспоминать о том, что каждую минуту любой наш боец, любой сосед, родственник, друг, неважно кто, отец чей-то, он там. Он в окопах, он в грязи, и он защищает прежде всего нас, а не себя. И мы должны об этом помнить. И в каждой передаче об этом напоминать, уважаемые слушатели, о том, что действительно мы должны самое главное помнить. А если есть возможность помогать, мы не просим рублем, там еще чем-то, просто своим даже присутствием, своей какой-то физической помощью. Вот опять же вернемся к тому, что общество слепых, в основном люди плохо видящие, либо незрячие, но тем не менее они по вечерам приходят и вяжут эти сети. Мы привозим им ткань. Я разговаривал с предпринимателями. Предприниматели у нас же люди занятые. Они занимаются коммерческой деятельностью, но тем не менее они постоянно приобретают нам вот эту ткань. Предприниматели из города Екатеринбурга, директора управляющих компаний часто мне помогают вот с академического района. А наши женщины, простые участницы, простые жители, они приходят по вечерам и вяжут. И они понимают, что каждая плетеная сеть их руками, она помогает нам укрыть ребят. Вот эти одеяла антидроновые шьют. Да любое. Сухой душ они у нас научились изготавливать. В школах приходят, собираются также по вечерам женщины. Постельное где-то белье, нательное белье. Все это шьют для, в том числе, бойцов раненых в госпиталях. Это все шьется.
12: Вот каких людей воспитала областная организация, Мария Ахмадеевна.
14: Вы знаете, Ольга Николаевна, сегодня, конечно, тема не случайно, она в нашем радио, нашей передаче звучит. Александр Викторович, он говорил вот про Восточный округ. У нас 23 местные организации, это в разных округах, в разных городах, и никто не остался равнодушным в стороне, чем могут, тем, как вот было сказано, помогают. Хотелось бы, конечно, сегодня радиослушатели нас услышат, как уже было перечислено, что можно, многие не знают, а кому отдать, куда принести. Мы готовы у себя в областной организации, а также готовы в любой местной организации, куда найдут возможность свою принести и отдать. А мы уже, в свою очередь, Александр Викторовичу, хоть он про Восточный округ говорит, он готов сегодня всю эту помощь и собрать, и помочь отправить, как было. Когда человек там побывал, воочию пообщался и с населением, и нашими воинами, у него уже есть туда выход, у него есть возможность организовать по доставке благотворительной помощи. Так вот, хочу обратиться к нашим радиослушателям. Если у вас в самом деле хоть маленькая есть из дома возможность подарить, принести, вы слышите общество слепых. Вы знаете, где находится в каждом городе наша местная организация. Они уже предупреждены, они знают, они готовы будут принять вашу поддержку, вашу помощь. Когда вы спрашиваете, а кому, а куда, вот мы говорим вам наш адрес. И то, что Александр Викторович сегодня в нашем эфире огромная благодарность нашел возможность прийти и рассказать, это практически его информация, его выступление получается приглашением, призывом помочь людям там, где они находятся в трудных ситуациях. И то, что вот Александру Викторовичу такое большое доверие быть руководителем благотворительного фонда, это радостно, когда человеку доверяют, возглавить такой большой благотворительный фонд. И говорю я сегодня от имени Всероссийского общества слепых, от имени президента Всероссийского общества слепых, с которым Владимиром Васильевичем Сипкиным вы, Александр Викторович, встретились 12 марта на отчетно-выборной конференции. Наш президент гордится, как он говорит, я горжусь, ребята, Свердловской областью и с такими боевыми людьми, как Александр Викторович. Это просто здорово. И много, конечно, членов общества, которым доверяют мы с вами, и запись и с группоргами, и с директорами. Поэтому они и находятся в обществе слепых, испытывая все свои жизненные трудности, готовы прийти на помощь. Александр Викторович, огромное-огромное вам спасибо. Думаю, не только от общества слепых, от Свердловской областной организации, но и от нашего населения. Сейчас радиослушатели, услышав нас, я думаю, побольше еще станет желающих помочь, поддержать наших воинов, и чтобы война закончилась быстрее и вернулись бы наши ребята домой. И с победой такое пожелание. И еще хочу поблагодарить наши местные организации, которые сегодня и по вечерам, некоторые даже вот у нас малых, Валентина Федоровна, она ночью готовит все эти детские, так скажем, подарочки для наших воинов. Правильно было сказано, а наши ребята рады любому вниманию. Открытка, письмо, поздравление и так далее, и так далее. Если мы с вами не поддержим, а кто же еще поддержит? Это наши российские ребята, это наша Россия, это мы, кого они защищают. Им мужество, здоровье, силы, стойкости, выдержки, и чтобы вернулись, как сказал Александр Викторович, с победой. Спасибо.
12: Александр Викторович, ну, может быть, есть какой-то телефон у вас общий вашего благотворительного фонда? Или обращаться, как сказала Мария Ахмадеевна, именно в местные организации просто? Я уточняю.
13: Уважаемые радиослушатели, конечно же, у нас есть страница в социальной сети ВКонтакте на сегодняшний день. Она так и называется «Благотворительный фонд Матери Туринска». Там есть подробная информация о том, чем занимается фонд. Это и подготовка, и плетение сетей, и сбор гуманитарной помощи постоянно публикуется. И это все, каждый, кто есть в социальной сети ВКонтакте, может это все дело просмотреть. Я, когда посылаю письма предпринимателям, я всегда указываю ссылку также на QR-код, который можно провалиться и увидеть всю нашу деятельность. А телефон есть, но он у нас постоянно, так скажем, либо занят, либо не всегда получится взять трубку, потому что он либо у меня, а мы что-то чем-то постоянно занимаемся, я потом вечером перезваниваю, но тем не менее я его готов тогда в эфире продиктовать. У кого будут вопросы, скоординировать действительно, куда по всей области можно унести гуманитарную помощь. Но, уважаемые радиослушатели, здесь суть не в том, что именно в наш фонд нести нужно помощь, но, тем не менее, в любом муниципалитете можно узнать, где есть местная организация общества слепых, обязательно передать, и мы это все увезем. Но у нас Свердловская область, она еще славится тем, что все равно много, очень много неравнодушных граждан, таких же в других городах, допустим, как и в Туринске, либо в Ирбите. Поэтому в каждом муниципальном городе есть фонды, либо в соседних городах. Можете, уважаемые радиослушатели, обращаться, приносить помощь туда. Мы с этими ребятами со всеми знакомы. Мы встречаемся либо, ну так скажем, за ленточкой в зоне проведения специальной военной операции, либо здесь, на каких-то мероприятиях, выставках. Вы можете передавать также им гуманитарную помощь, и они также вашим бойцам, вашим

0: каждый из нас с вами понял ответ на один единственный вопрос. Когда к тебе рано или поздно подойдут твои дети, либо внуки, и спросят, папа там или дедушка, а где ты был, когда было СВО, мы должны быть готовы ответить на этот вопрос. Если мы ходили на концерты, то это один момент. Если мы помогали, чем могли, то это совершенно другой момент. Но я всегда говорю, сам себя никогда не обманешь. Поэтому я считаю, нужно сегодня жить именно таким образом, чтобы понимать, что есть ты, есть твоя семья, а есть еще те ребята, которые находятся там и защищают нас с вами. А что мы есть вместе? Это наша родина, наша Россия.
1: Я хочу вот еще, Ольга Николаевна, выступление Александра Викторовича с призывом, что кто чем может помочь. Хочу сказать, недавно вот Рижевское предприятие под руководством генерального директора Устюжанина Дмитрия Михайловича в Туринск отправили большую машину поролона. А в Туринске теперь этот поролон режут на подушки, на сиденья, на матрасики, чтобы нашим воинам было где посидеть, мягко полежать, поспать, когда минуточка покоя есть. Вот такую возможную помощь могут оказать и другие предприятия, другие организации. У нас, например, на Ревдинском предприятии тоже рабочие занимаются перевозкой груза именно до наших воинов. Ревда собирают. Правильно сказал Александр Викторович, в каждом городе есть такие точки, куда можно принести, сдать. Вот буквально на той неделе разговариваю, Тамара Борисовна мне Бахтина, как уже было сказано, председатель Туринской местной организации, и говорит, хорошо, что я сохранила сушеные яблоки, унесла, говорит, целый мешок сушеных яблок. Ребята это могут по ходу и отдыха, и по ходу работы, как службы, хоть можно понемножечко да и пожевать. Так что, Александр Викторович, вам еще передадут мешок сушеных яблок.
0: Будем брать.
2: Затем. Во время Великой Отечественной войны действительно воевала вся страна. Танцующих не было. А если и танцевали, то только для поддержания духа бойцов. И только потому мы победили. Совсем скоро День Победы. Великий день, самый светлый день не только мая, но и, по-моему, года всего, да и жизни всей нашей. И у вас есть возможность сейчас поздравить всех, каждого жителя, да, земляка нашего.
1: Ну, как уже было и сказано, конечно, всех волнует сегодня победа спокойной жизни. Мы с вами то и дело слышим, то на Краснодар, то еще куда-то. Эти дроны, это беспокойство, люди спокойно не спят. Первое святое пожелание – скорее закончить эту войну. А всем нам поддержать терпение, пожелание и крепкого здоровья. Как я всегда говорю, здоровья много не бывает, так же, как и денег. Поэтому берегите, дорогие люди, дорогие друзья, дорогие жители Свердловской области и дорогие радиослушатели.
0: Уважаемые радиослушатели, что хочется сказать в этот знаменательный день, когда мы с вами чувствуем, что приближается великий день Великой Победы. Прежде всего, мирного нам с вами всем небо над головой, дорогие наши жители Свердловской области. Но та победа в Великой Отечественной войне, я думаю, она, конечно же, коснулась каждой нашей семьи. Еще раз, у кого-то это дедушка, у кого-то прадедушка на сегодняшний день. Но, тем не менее, мы все должны помнить эту победу. Мы должны помнить тех участников, которые не вернулись, которые вернулись с той победой, с той войны. Я отчетливо помню прадеда, что он пришел, он с 39-го года воевал и финскую, и Великую Отечественную. Он пришел с победой, и он каждый год 9 мая рассказывал о том дне, когда они его так же долго ждали, как мы ждем сегодня. Но его не стало в 98-м году, но тем не менее, каждый год я приезжаю в его родной дом, я приезжаю к нему на кладбище, обязательно Георгиевская лента, обязательно цветы, и я рассказываю своим детям. То есть он для них уже прадедушка, но тем не менее, есть бессмертный полк у нас, акция. Дети у меня спрашивали, а кто это на портрете? И самое главное, уважаемые радиослушатели, мы все должны рассказывать нашим детям, нашим внукам, какой ценой досталась та победа, кем она была завоевана, потому что еще раз, у каждого в семье был участник той Великой Отечественной войны, поэтому мы историю должны четко помнить, каковой она была на самом деле. Уважаемые радиослушатели, еще раз всех с

0: этим великим наступающим праздником, Днем Великой Победы.
1: Александр Викторович Коркин, руководитель благотворительного фонда «Матери Туринска», член Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, и Мария Ахмадеевна Юдина, председатель Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Уральскому федеральному округу. Спасибо.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город».
3: Вы слушаете «Радио ВОС».
4: Выбрасывают тольяттинцы шайбу в среднюю.
5: Друг на друга.
6: Высочайшая оценка для Анны Поповой.
7: Решили прессинговать. Видимо, есть...
8: Дала совсем вот на носик лодки Марии.
9: Давление будет оказываться нешуточное.
3: Аксиомы спорта.
10: Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Радио ВОС» программа «Аксиомы спорта». У микрофона Мария Ильинская, за режиссерским пультом Дарья Ефремова. Мне вспоминаются строки из книги великого советского спортсмена-тяжелоатлета Юрия Власова, которая называется «Справедливость силы». Сила нужна для преодоления зла. Чтобы выдержать напор жизни, утверждать правду, нужны и сила духа, и сила физическая. И в этом тоже великая справедливость силы. Не правда ли, очень актуальная аксиома для наших дней? Сегодня мы поговорим о том, какое место в жизни незрячих атлетов занимают силовые виды спорта.
11: Спортивная тифлоэнциклопедия. Знаем все. Но это не точно.
10: Поднятие тяжестей можно отнести к одному из древнейших видов соревнований, имеющих выраженные черты спортивной борьбы. Работа с отягощениями стала наиболее объективным способом определения сильнейшего среди сильных атлетов. Параллельно выяснилось, что люди, занимающиеся поднятием тяжестей, выгодно отличаются от окружающих атлетическим видом и рельефной мускулатурой. Как вы знаете, на Руси таких атлетов называли «богатырями». В современные силовые виды спорта входят следующие дисциплины: бодибилдинг, армрестлинг, силовой экстрим, кроссфит, гиревой спорт, тяжелая атлетика, армлифтинг, пауэрлифтинг. Как видите, их довольно много. Я немного расскажу вам о виде спорта, являющемся одной из дисциплин спорта слепых. Это пауэрлифтинг. Пауэрлифтинг – спорт, где сила духа и сила физическая, сложенные воедино, позволяют человеку достигать высот не только на соревновательном помосте, но и в жизни. Соревнования среди инвалидов по зрению в этом виде спорта начали проводиться в начале 80-х годов прошлого столетия в Австралии, Канаде, Великобритании и США. Турниры в этих странах в основном организовывались национальными ассоциациями спорта слепых. В апреле 1988 года в столице Канады Оттаве прошел первый Кубок мира по пауэрлифтингу среди инвалидов по зрению. Более 40 спортсменов приняли участие в этом мировом форуме. Первый Кубок мира, как и все последующие соревнования, проводились по правилам Международной федерации пауэрлифтинга, за исключением некоторых изменений, которые были призваны сделать условия соревнований наиболее подходящими для незрячих спортсменов. Например, слабовидящим атлетам могла быть оказана помощь при подходе к скамье для жима или стойкам и уходе от них. С 1993 года международные соревнования начали проводиться под покровительством независимой Международной федерации пауэрлифтинга слепых. В 1994 году чемпионат впервые прошел на европейском континенте, в Испании. Затем в 1995 и 1997 годах хозяином мировых форумов были США, а в 1996 и в 1999 годах – Канада. Именно с 1999 года мировые рекорды спортсменов-инвалидов по зрению начали регистрироваться только при обязательном прохождении допинг-контроля. С наступлением нового тысячелетия Международная федерация пауэрлифтинга слепых по решению технической комиссии Международной ассоциации спорта слепых ИПСА была включена в состав этой ассоциации. Уже под эгидой ИПСА чемпионаты мира прошли в 2000 году в Нидерландах, в 2002 году в Чехии. Международным дебютом для российской сборной по пауэрлифтингу стало выступление в 2002 году на чемпионате мира в Чехии. В этих соревнованиях приняли участие представители 11 стран с 4 континентов. Фаворитами чемпионата считались пауэрлифтеры США, Австралии и Ирана. Итогом выступления нашей команды на чешской земле стали 6 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медали. Именно такую коллекцию привезла с чемпионата мира 2002 года сборная России по пауэрлифтингу спорта слепых. С этого момента наши незрячие спортсмены неоднократно занимали высшие ступени пьедестала на соревнованиях различного уровня. В отличие от тяжелой атлетики, пауэрлифтинг ИПСА состоит из 3 соревновательных упражнений. Это приседания со штангой, жим штанги лежа и становая тяга. На соревнованиях по пауэрлифтингу атлет выступает в 3 упражнениях, и сумма поднятых килограммов в 3 упражнений является его итоговым результатом. Спортсмены делятся по полу, возрасту и собственному весу. В соревнованиях по пауэрлифтингу ИПСА участвуют юниоры и юниорки, мужчины и женщины и ветераны. Каждый участник соревнований имеет право на 3 попытки в каждом упражнении. Ежегодно в нашей стране проводится несколько турниров по пауэрлифтингу спорта слепых. С календарным планом соревнований вы можете подробно ознакомиться на сайте Всероссийской Федерации спорта слепых. Там же можно увидеть и протоколы соревнований. Наверняка у вас появился вопрос, а могут ли наши незрячие слабовидящие спортсмены принимать участие в других силовых видах спорта, не включенных в реестр видов спорта слепых? Да, могут, причем очень успешно. И ярким примером этого является гость нашей сегодняшней передачи. Но об этом чуть-чуть попозже.
5: Музыкальный тайм-аут.
10: Друзья, а давайте сейчас выйдем на помост и попробуем взять рекордный вес вместе с героем песни Владимира Высоцкого.
12: Песня посвящена штангистам. Я сначала было хотел написать комедийную песню и даже придумал куплет для нее. Там было так: «Сапи пытаются противники рекорды повторить, но я такой спортивненький, что страшно говорить». Ну, это будет пускай как эпиграф, а песня на самом деле такая.
13: Как спорт поднятие тяжестей не ново, в истории народов и держав. Вы помните, как некий грек другого поднял и бросил, чуть попридержав. Как шею жертвы круглый гриф сшиваю. Чего мне ждать, овации или свист? Я от земли Антея отрываю, как первый древнегреческий штангист. Не обладаю грацией мустанга, скованный я в движениях не скор. Штанга, перегруженная штанга, вечный мой соперник и партнер. Такую неподъемную громаду врагу не пожелаю своему. Я подхожу к тяжелому снаряду, с тяжелым чувством вдруг не подниму. Мы оба с ним как будто из металла, но только он действительно металл. А я так долго шел до пьедестала, что вмятины в помосте протоптал. Не отмечен грацией мустанга, скованный я в движениях не скор. Штанга, перегруженная штанга, вечный мой соперник и партнер. Повержен враг на землю, как красиво, но крик вес взят у многих на слуху. Вес взят прекрасно, но несправедливо, ведь я внизу, а штанга наверху. Такой триумф подобен поражению, а смысл победы до смешного прост. Все дело в том, чтоб, завершив движение, с размаху штангу бросить на помост. Где стоять мне, в центре или с фланга? Что услышу, овации или свист?
12: Что такое? Штанга. А вели спор, штанга перегруженная, штанга, вечный мой соперник и партнер. Он вверх ползет, чем дальше, тем безвольней. Мне напоследок мышцы рвет по швам, и со своей высокой колокольни мне зритель крикнул: брось его к чертям.
13: Еще одно последнее мгновенье, и брошен на земь мой железный бог, я выполнял обычное движение с коротким злым названием рывок.
10: Спортивный фреш. Давайте освежим в памяти события, не попавшие в обзор в нашей прошлой передаче, а также поговорим о мероприятиях февраля. С 15 по 21 января в Ижевске, Удмуртская республика, прошел второй этап Кубка России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых на базе спортивно-оздоровительного лыжного комплекса имени Галины Кулаковой Республики Удмуртия. Победителями соревнований стали классический стиль 5 километров мужчины Максим Яншаев, спортсмен-ведущий Александр Потапов, Республика Башкортостан. Классический стиль 5 километров женщины Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, Пермский край. Классический стиль спринт мужчины Олег Пономарев, спортсмен-ведущий Андрей Романов, Московская область и Пермский край. Классический стиль спринт женщины Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, Пермский край. Свободный стиль 10 километров мужчины Олег Пономарев, спортсмен-ведущий Андрей Романов, представляющий Московскую область и Пермский край. Свободный стиль 10 километров женщины Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, Пермский край. Гонка на 12,5 километров мужчины Станислав Чухлаев, спортсмен-ведущий Олег Колодейчук, Тюменская область. Гонка на 10 километров женщины Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, Пермский край. Спринт мужчины Максим Яншаев, спортсмен-ведущий Александр Потапов, Республика Башкортостан. Спринт женщины Екатерина Разумная, спортсмен-ведущий Михаил Засыпкин, Свердловская область. С 22 по 28 февраля в городе Чайковский, Пермский край, в лыжно-биатлонном комплексе Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» имени Данилова пройдет очередной этап Кубка России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых. Ожидается, что участниками соревнований станут около 100 спортсменов из 10 регионов нашей страны, среди которых лидеры сборной России, победители и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Соревнования в лыжных гонках пройдут на дистанции 5 километров свободным стилем и 15 километров классическим стилем. В биатлоне мужчины преодолеют дистанцию 15 километров, а женщины 12,5 километров. Также пройдут соревнования в спринте. Пожелаем нашим спортсменам дальнейших успешных выступлений. Следите за спортивными новостями на Радио ВОС, а мы с вами продолжаем знакомиться с силовыми видами спорта.
14: Тренерский совет. Хороший специалист плохого не посоветует.
10: У нас в гостях человек, многого достигший в спорте, особенно в силовых видах спорта. Мастер спорта международного класса. Многократный победитель турниров различного уровня, обладатель не одного десятка рекордов России, а также Европы и мира, Константин Николаевич Пенько. Добрый день.
15: Добрый день. Здравствуйте.
10: Константин Николаевич, у вас за плечами большой опыт, непростой жизненный путь, на котором встречались и победы, и поражения, как, наверное, у каждого из нас. Вы успешно преодолевали проблемы со здоровьем, при этом никогда не прекращали заниматься спортом. И сегодня вы для многих молодых спортсменов с ограниченными возможностями здоровья пример для подражания, мастер своего дела и настоящий наставник. Наша передача посвящена силовым видам спорта как средству реабилитации инвалидов по зрению, и нам хочется узнать ваше мнение по этому поводу. Но для начала, пожалуйста, расскажите немножко о себе. Откуда такая любовь к спорту? Это пример родителей или ваше личное устремление? Как все начиналось в вашей жизни?
15: Ну, здесь судьба сложилась так, что, с одной стороны, я родился и рос в достаточно спортивной семье. То есть у меня мама активно занималась спортом. Она выступала в лыжных гонках, в конькобежном спорте, в велосипедном спорте. Пример был всегда перед глазами. Семья вела активный спортивный образ жизни. Мы часто в походы ходили, разные сложности. Потихонечку приобщался, а потом как бы у самого появился и развился интерес к спорту.
10: Какие спортивные дисциплины вас сразу стали привлекать? Сразу шли по стопам мамы или что-то вот тянуло куда-то, особенно хотелось попробовать в чем-то?
15: Ну, началось все с поступления в секцию греко-римской борьбы в спортивной школе.
10: Все мальчишки хотят хорошо бороться, всех побеждать, наверное.
15: Ну, да, это такое непроизвольное желание было. Но там получилась такая ситуация, что за конфликт с чуть более старшим воспитанником был исключен.
16: Так.
15: Но тут же поступил в отделение лыжных гонок, детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва. И уже начал более-менее серьезно заниматься именно лыжами.
16: Лыжи, понятно. Что-то еще параллельно были какие-то дисциплины спортивные, которые нравились? А вот силовые виды спорта тогда уже появлялись, либо это как ОФП просто было? Ну как, тренажерный зал, там штанга, все
15: нет,
16: дела?
15: Нет, как такового железа
16: не было
15: не
16: тогда.
15: Практиковалось. Угу. Нет, только как именно вспомогательные дисциплины.
16: Были ли уже на тот момент какие-то разряды спортивные, какие-то медали стали появляться? То есть это спорт именно как спорт, а не как физкультура? Что-то уже было тогда в юности?
15: Ну, в спортшколе я дошел до первого спортивного разряда, первого взрослого. Дальше поступил в институт.
16: Вот сначала про институт. Вот когда такая отличная физическая форма у человека, когда мама спортсменка, не было ли мысли поступать вообще в спортивный вуз? Ну и двигаться прямо вот профессионально в спорте? Или что-то тянуло другое, были другие увлечения?
15: Тогда еще не было таких целей, таких задач.
16: Стать профессиональным спортсменом?
15: Да, были много других интересов. Но получилось так, что в институте была секция биатлона, поскольку биатлон очень близок к лыжным гонкам. Потом решил попробовать себя на этом поприще. И параллельно занимался полиатлоном, это зимнее многоборье, троеборье, это лыжная гонка, полевая стрельба и силовые упражнения, подтягивания, перекладины.
16: Соревнования где-то на уровне Москвы, наверное, были, да? Какие-то чемпионаты, вы участвовали в них? Или это были студенческие какие-то?
15: Да, все началось с студенческого спорта. Я выступал на первенстве вузов Москвы за сборную команды института. Постепенно подрос в результатах, стал уже чемпионом ДСО «Буревестник» по зимнему многоборью. В биатлоне дошел до КМС, то есть был призером чемпионатов Москвы среди студентов. А в зимнем многоборье был многократным чемпионом вузов города Москвы, чемпионом Москвы и призером Союза.
16: Это круто. Ну, что сказать, человек спортивный, все складывалось ровно, все шло в нужном направлении, прекрасная семья, отличная учеба, перспективы, работа интересная наверняка потом была после вуза, и вы параллельно очень активно занимались спортом, выступали, потому что в Советском Союзе это просто было хорошо развито, да, и студенческий спорт, и впоследствии человек, если хотел себя посвятить спорту и работе одновременно, все это было вполне себе гармонично, и все.
15: Да, были возможности совмещать.
16: Да. Да, все это удавалось, и были на тот момент победы, достижения, и все вроде бы так и должно было двигаться дальше. Но потом была серьезная травма, насколько я понимаю, которая изменила жизнь, изменила приоритеты спортивные в том числе. Вам надо было преодолевать себя, реабилитироваться, поправлять здоровье, и в какой-то момент, как я понимаю, вы все-таки поняли, что без спорта в этой ситуации никак. Можно поподробнее здесь, как это все было? Во-первых, в каком возрасте случилось вот этот переход, когда ты успешно выступал на любых соревнованиях, какие тебе нравились, в тех дисциплинах, которые тебе были доступны, их так было много, а потом вот проблемы с глазами и с опорно-двигательным аппаратом.
15: Ну, вот этот переход из одной жизни в другую со мной произошел уже в зрелом возрасте, поэтому как-то мне было легче перестраиваться и адаптироваться.
16: Ну, вы были состоявшейся личностью, взрослым человеком.
15: В общем-то, да, конечно. Но о том, что как бы бросать занятия спортом, таких мыслей даже не было. Просто пришлось вносить коррективы с учетом выбившихся проблем со здоровьем.
16: Я прошу прощения, мы это скажем, у вас первая группа, да, по-моему, по зрению? Да,
15: да, первая группа.
16: Да. Это многое ограничивает и в выборе дисциплин в том числе.
15: Конечно, поэтому пришлось кардинально менять спортивное направление и виды спорта. То есть те виды, где реально, в которых занимался и достигал
16: больших
15: успехов,
16: да,
15: стали просто физически недоступны. Пришлось как бы менять спортивный профиль. Получилось так, что я попал в тренажерный зал волей судьбы и начал заниматься железом.
16: Мысли о том, что вы можете выступать и что вы хотите новых каких-то высот, может быть, и над собой, и над судьбой, они сразу возникли? Или это была все-таки реабилитация, попытка вернуть хорошую физическую форму, не потерять то, что оставалось, то, что есть? Как это было все? Или сразу вот нацеленность на результат? Или вам подсказал кто-то, что может быть такое?
15: Да нет, конечно. Такое? Первой причиной была именно мысль о том, что нужно себя вытащить на надлежащий уровень, поддержать себя в норме, в нормальной физической. Но опять же, продолжать занятия, пусть даже в другом направлении, но именно жить в спорте.
16: Вот если говорить о спорте слепых, тоже стоял ведь выбор, в каких дисциплинах можно себя проявить. Потому что наверняка вам сразу сказали, что существует инваспорт, и что можно двигаться здесь и побеждать, и есть паралимпийские игры, и есть соревнования. Вам просто надо было примиряться к тому, насколько, да, вот ваше здоровье на тот момент могло позволить заниматься тем или иным видом спорта. Что-то вы рассматривали для себя? Что-то было еще вот возможно в спорте слепых? Может быть, даже какие-то соревнования были именно в спорте слепых, в которых вы поучаствовали?
15: Ну, вначале не было таких мыслей именно переходить в спорт высоких достижений в своих новых дисциплинах. Ну, просто как человек активный и достаточно любознательный, стал себя пробовать в чем-то. Что-то стало получаться, начал как бы более усиленно тренироваться, более целенаправленно готовиться и постепенно, ступенька за ступенькой подниматься в своих возможностях и в результатах.
16: Знаете, вот чем вы мне показались очень необычным человеком? Дело в том, что действительно, когда со спортсменом, с человеком, который с детства занимался спортом, показывал результаты какие-то, происходит какое-то такое серьезное событие, сильно меняющее его здоровье и вынуждающее, может быть, менять свою жизнь как-то, люди действительно стремятся, ну, в инваспорте можно найти много интересных дисциплин, двигаться там, успешно выступать на соревнованиях. Вы же идете реально, мне кажется, другим путем. То, что я вас прочитала, какое-то огромное количество турниров по силовым видам спорта, в которых участвуют здоровые люди, выступают, а вы их побеждаете. Это способ преодоления себя или просто так совпало? Мне кажется, вы в этом плане уникальный человек. Много ли на этих соревнованиях, кроме вас, людей с ограниченными возможностями здоровья вы видите? Или в основном это здоровые, крепкие, молодые парни, которые любят железо, выступают, а тут приходите вы, их побеждаете, бьете рекорды?
15: Ну, здесь я должен немножко пояснить.
16: Угу.
15: Я выступаю в дисциплинах, в последнее время, в большей части, где просто нет номинации для спортсменов-инвалидов.
16: Угу.
15: Я выступаю среди здоровых спортсменов, но я в данный момент выступаю по ветеранским номинациям, среди ветеранов.
16: Угу.
15: То есть я не соревнуюсь с молодыми здоровыми кабанами.
16: Хотя уверена, что можете.
15: Ну, до какого-то уровня, да. Но просто чисто физически, физиологически, естественно, против природы не попрешь. Молодость есть молодость. Там результаты и возможности совершенно другие.
16: Другие организмы, это правда.
15: А в плане того, что паралимпийские дисциплины, или же, нежели какие-то другие, к сожалению, вот в силовых видах спорта не так много дисциплин, в которых практикуется выступление спортсменов-инвалидов. У меня немножко диапазон расширился, и больших результатов и возможностей я достиг именно в видах, которые не предусмотрены для спортсменов-инвалидов.
16: Для наших слушателей поясним. В спорте слепых есть пауэрлифтинг, предполагающий там три упражнения, по-моему, да?
15: Да,
16: там становая тяга,
15: жим лежа
16: и приседания со штангой.
15: Да, приседания со штангой.
16: Есть армспорт. Ну и как бы все, да?
15: И силовых, да.
16: На силовых, да. В каких соревнованиях выступаете вы? Потому что я посмотрела, у меня стали разбегаться глаза, я ничего не поняла, говорю сразу, но там какое-то там двоеборье, там что-то. Вот расскажите, пожалуйста, что за соревнования, как называются эти виды, в которых вы участвуете, виды спорта?
15: Ну, сначала немножко вернемся к паралимпийскому виду спорта.
16: Давайте.
15: Поскольку травмы у меня были разнообразные, то есть я получил проблемы не только по зрению, но и по опорно-двигательному аппарату, и поэтому в классическом пауэрлифтинге, именно в троеборье, я выступать же не мог из-за специфики опорно-двигательного аппарата и проблем моих.
16: Поясним,
15: я
16: что
15: не,
16: там...
15: не все виды этих движений мог
16: приседание. Приседание, да, было камнем преткновения.
15: Ну, приседы станут, там, где участвует поясница и спина. То есть для меня оставался жим лежа чистый, где позвоночник и поясница.
16: И вы стали смотреть, какие соревнования проходят именно вот так, да?
15: Ну да.
16: А их много, как выяснилось?
15: В настоящее время существует множество видов спорта, близких по тематике, по нагрузкам, по специфике движений. Поэтому пошел в этом направлении.
16: А как назвать эти виды спорта, да, какие? Чтобы наши слушатели знали, может быть, тоже решили поучаствовать. Если их возьмут, конечно, если они на уровень нужный выходят.
15: В данном случае, в данной ситуации я выступаю в 4 федерациях спортивных, международных, по следующему виду спорта. То есть до недавнего времени я выступал в жиме штанги лежа, но там тоже после череды некоторых травм пришлось отложить, немножко переквалифицироваться на другие тематические виды.
16: Расскажите побольше об этих федерациях. 4 федерации.
15: Сейчас еще выступаю в армлифтинге. Это подъем специальных снарядов.
16: То есть это не штанга, и не гиря, и не гантеля. Что за специальные снаряды?
15: Этот вид армлифтинга называется Rolling Thunder.
16: Так.
15: Это вращающаяся рукоятка. Большой у нее диаметр достаточно толстый и неудобный для охвата.
16: Ага.
15: Который при этом еще и вращается. И к ней прицепляется карабином вертикальный гриф, на который надеваются диски отягощения. И вот этот вес нужно с пола поднять на вытянутую руку с прямой спиной.
16: Ничего себе. Меня это сразу пугает. Кажется, что-то нереальное такое, знаете.
15: В том же армлифтинге есть дисциплины, где участвуют две руки одновременно. Но там, соответственно, уже большие веса фигурируют.
16: Во всех федерациях, если я верно понимаю, там идет деление по возрасту, да? То есть вы в своей возрастной категории выступаете? Или как? Как это выглядит?
15: Есть открытая возрастная группа.
16: Где любой может заявиться,
15: где выступает молодежь, да. От 24 до 40 лет. А старше 40 идут уже ветеранские номинации.
16: У вас много соперников обычно бывает?
15: Достаточно.
16: То есть взрослые мужчины стараются себя проявить и показать, что они еще ого-го. Но так оно и есть, наверное.
15: Да, совершенно верно. Но, к сожалению, с годами все-таки наши ряды редеют.
16: Ну, я хочу вас...
15: То есть из спорта ребят выпадает потихоньку.
16: Похвалить. Вот чисто визуально вы, конечно, производите впечатление очень крепкого, сильного мужчины в прекрасной форме физической. Чего и всем желаем нашим слушателям, потому что считается так, что, ну, вы знаете, ну, 45 лет, в принципе, а чего же вставать с дивана-то? Ну, какой там спорт? Вы молодец, и действительно пример для подражания. Скажите, пожалуйста, ну, вам ведь тогда, получается, надо очень усиленно тренироваться, постоянно держать себя в форме. Нельзя просто так заниматься силовыми видами спорта от времени к времени, да? Ну, вот сегодня я решил выступать, а потом я месяц ничего не делаю. Вот как вы тренируетесь? Просто на работе сейчас тренируетесь, да, фактически, между делом? Или это иначе все выглядит?
15: Да, мне удается совмещать как бы свою работу. Я работаю тренером в тренажерном зале, сам занимаюсь, сам тренируюсь.
16: А как вот ваш день выглядит, например, тренировочный? Можете рассказать? Это же все равно режим, наверное. Как это должно выглядеть? Если уж не хотите про себя рассказывать, да, и не хотите говорить, что вы послабления какие-то себе даете. Как вообще должен выглядеть тренировочный день спортсмена, который силовыми видами спорта занимается?
15: Ну, в любом виде спорта, ну и в частности в спорте массовом, не говоря уже о спорте высших достижений, нужна регулярность и постоянность. Нужны стабильные, постоянные тренировки. Иначе форму теряешь, потом приходится долго наверстывать. А как бы чем старше становишься, тем времени на восстановление физическое. Мышечных кондиций, да, уходит гораздо больше времени. Приходится учитывать всю эту специфику и практически постоянно держать себя в форме. Не давать больших пауз в тренировках, иначе придется слишком много наверстывать.
16: Понятно, но есть какие-то прям вот установки, что я должен такой вот вес сегодня поднять, столько-то раз. Это как это все происходит? Как вы тренируете своих учеников? Я знаю, что у вас есть ученики. Вы же ставите какие-то планы для них, наверное, делаете. Как-то вот готовить их к соревнованиям. Расскажите, пожалуйста, о своей вот еще и тренерской работе.
15: Ну, что касается воспитанников, учеников, то здесь приходится каждому спортсмену, каждому человеку подбирать свои ключики, учитывать специфику того или иного человека. Угу. Потому что все люди абсолютно разные. У них и разные возможности, и разная физиология от каждого конкретного человека. Уже свою программу создавать, постоянно ее корректируя. То есть постоянно идет некий интерактив. Даются какие-то установки, какие-то задания. И в зависимости от того, как успешно все это выполняется, и нагрузки, и методики тренировок варьируются, меняются. То есть это живой процесс. Нет такой вот книжной догмы. Вот параграф 1,
16: понятно.
15: Пункт 1. Делаем это и это.
16: Ваши ученики — это ребята не с нарушением зрения, да, а какие-то другие нозологии, как я понимаю. Я говорю о учениках, которые не просто приходят подтянуть свою там форму, улучшить, а которые также участвуют в соревнованиях. Вы наверняка их подтягиваете куда-то на соревнования.
15: В настоящее время люди с проблемами со зрением приходят, занимаются общей физической подготовкой, угу. Поддержать форму, тонус.
16: На пляж подготовиться, да.
15: Ну, естественно, потянуть фигуру.
16: Да.
15: И далеко не у всех возникает желание заниматься более серьезно и уже как-то отдаваться этому делу, потому что спорт — это образ жизни.
16: Да, это верно.
15: Под спорт как бы подстраиваются все остальные нюансы всей жизни человека.
16: Понятно. Ну вот я знаю, что у вас с опорно-двигательным аппаратом какой-то парень есть, ученик, и с ментальными нарушениями. Ребята показывают хорошие результаты. Я видела в интернете фотографии. Они с медалями.
15: Да, я работаю с ребятами-опорниками и с ментальщиками. Вот опять же, как они попали в спорт. Большинство из них просто пришло в зал из какого-то любопытства, интереса. Ну и может какие-то свои физические проблемы, какие-то задачки решить маленькие.
16: Угу.
15: Ребята начинают заниматься, постепенно так крепнут. И я уже как бы... опытным взглядом, в кавычках.
16: А не хочешь ли ты выступить на турнире, да?
15: Нет, не то, что на турнире. Просто потихоньку начинаю приобщать именно к силовым нагрузкам не физкультурного характера, а потихоньку подвожу их к спортивной тематике.
16: Угу.
15: Если вижу, что как бы у парня есть или у девушки есть возможности и какие-то задатки в этом направлении, то, естественно, при их желании и согласии мы начинаем уже двигаться в этом направлении.
16: Хорошо. А, кстати...
15: А потом уже приходят и турниры, и соревнования.
16: Вот, кстати, интересно, кого больше приходит вот так вот в спорт? Все-таки это более мужской вид спорта? Или девчонки тоже хотят вот выступать на соревнованиях, вот я не знаю, по русскому жиму, например? Или такого не бывает, и женщин туда не допускают даже? Или допускают?
15: Нет, на сегодня нет ограничений в силовых видах спорта для женщин.
16: Ограничения?
15: Женщины
16: есть?
15: И девушки выступают наравне с мужчинами. Ну и, конечно, на порядок меньше.
16: В своей категории, естественно.
15: Да, естественно, угу. В своих возрастных и весовых категориях все выступают.
16: А скажите, пожалуйста, а вот какая-то специальная диета, наверное, должна быть у спортсменов? Как люди, занимающиеся силовыми видами спорта, которые тратят огромное количество энергии, ну, естественно, и на ежедневных тренировках, и на соревнованиях в том числе, как они питаются? Что-то особенное такое надо есть? Или есть все, что едят остальные? Вы как-то... А есть какое-то секретное блюдо у вас, благодаря которому вы побеждаете?
15: Так, ну, в этом плане особых секретов нет, как бы.
16: А если есть, рассказывайте нам.
15: Если судить по себе, я питаюсь, в общем-то, с обычного стола. Ну, просто стараюсь гармонично выстраивать все пропорции между белками, жирами и углеводами.
16: Ну, калорий, наверное, больше потребляется в соревновательный период, наверное, или как?
15: Ну, калорий потребляется больше и в тренировочный, и в соревновательный период.
16: Вот это здесь... интересно. А вам тоже надо весовые категории, вам нет необходимости или надо
15: вот,
16: входить?
15: Вот это самое главное.
16: Только ты потолстел, ну, извини. Да, или как?
15: Если ты начинаешь приближаться к верхней планке своей весовой категории,
16: так,
15: или выходишь из нее, а, соответственно, более высокая весовая категория выдвигает более серьезные требования, там, и более сильные соперники, чисто физически, из-за того, что у них мышечная масса больше. И, опять же, и нормативы другие более высокие. То есть, если у тебя нет опасности, что ты вылетишь из своей родной весовой категории и пойдешь больше высокую, то здесь особых ограничений нет.
16: А ешь,
15: нет,
16: что хочешь, ешь пирожки, да?
15: А если ты уже на грани, есть риск, что ты перейдешь в более высокую весовую категорию, тут уже приходится в углеводах себя ограничивать.
16: Понятно. Вот у вас и у ваших учеников какие планы на 24-й год? Он только начался. Какие турниры здесь вы планируете лично для себя, вот, например? Где вы хотите участвовать? Какой-то календарь для вас уже существует такой в голове? Или не в голове, а на бумаге?
15: Да, реально существует в любой федерации календарь мероприятий сезона.
16: А у вас 4 федерации?
15: 4 федерации, соответственно, количество турниров, соревнований достаточно высокое. Ну вот сезон только начался, но мы уже на одном турнире уже поучаствовали. Уже выступили на открытом мастерском турнире сети фитнес-клуба World Class. Два моих воспитанника в медалях первое место заняли.
16: Это греет душу, наверное, да?
15: Ну, конечно. Даже могу честно сказать, что сам я в большом спорте уже пообвыкся, уже как-то спокойнее отношусь и к рекордам, и к победам. И в этом плане...
16: А они только начинают? У них вот еще начальный этап? Либо они уже тоже маститые ребята? Как это?
15: Есть и те, и другие.
16: Ага.
15: Одни вырастают, другие только начинают, но тренируемся все вместе, сообщая соответственные соревнования, выезжаем все вместе,
16: ну, вот
15: с командой дружно.
16: Сколько турниров в год примерно проходит, в которых обязательно надо поучаствовать? Ну, дай бог, что без, нет травм, все хорошо складывается. Я хочу просто понять, как часто вам приходится тягать это железо на результат прям?
15: Ну, более 10 однозначно, но порядка 15-20 турниров.
16: Это много, мне кажется, это много, да. Учитывая, что с 12 месяцев в году. Это серьезно, это постоянные тренировки, какие-то ограничения. Ну, послабления же вы себе даете. Отпуска же есть, люди отдыхать уезжают куда-то. Все равно же. Или это непрерывный процесс, или хочешь быть в топе, хочешь быть наверху. Давай-ка, дорогой, тренируйся, выступай. Как-то у вас все.
15: Здесь ситуацию разруливает именно календарь соревнований. То есть ты знаешь определенную дату, определенный турнир, уровень, на котором нужно выступить, соответственно, к которому ты турнир уже начинаешь готовиться. То есть это не вот так, с бухты-барахты.
16: Ну, это ясно.
15: Приехал, выступил.
16: Это чревато страшными травмами, я думаю, что если с бухты-барахты
15: если ты регулярно тренируешься и уже достиг определенного уровня в спорте, травма минимальная, конечно, но в том плане, что нужно постоянно форму выводить на пик к нужному числу, к нужной дате. Потому что невозможно постоянно находиться на пике формы, просто как бы из-за специфики, из-за природы человеческой, биомеханики, биохимии и всего остального. То есть есть спады физиологические, есть подъемы. И вот нужно тренировочный цикл выстраивать следующим образом, чтобы пик формы пришелся на конкретное соревнование. Особенно касается крупных турниров уже, это чемпионат Европы, мира.
16: Давайте поговорим про международные соревнования. Сейчас такие сложные времена, и наших спортсменов никто нигде не хочет видеть. Во-первых, потому что боится, я так считаю, что мы прекрасные спортсмены во многих дисциплинах, и нас как соперников просто хотят исключить. И казаться на фоне нашего отсутствия лучше и сильнее. Да, и вот так вот политика складывается. К сожалению, не получается, чтобы спорт был вне политики, а все получается иначе. Международные турниры — это какие турниры? С кем вы соревнуетесь? Кто приезжает на них сейчас? Или вы куда-то едете?
15: Ну, в данном случае в наших дисциплинах нам проще, чем олимпийцам и паралимпийцам, которых давят...
16: Страшным образом.
15: Страшным образом, абсолютно. Пытаясь любыми способами...
16: Убрать с дороги, да, не допустить.
15: Не допустить, убрать конкурентов и любое участие ребят из России, как одних из сильнейших спортсменов мира. У нас немножко проще ситуация. Мы выступаем в международных федерациях, которые проводят очень много турниров на территории России. Естественно, мы за рубеж никуда еще не выезжаем.
16: А кто приезжает к нам? Какие страны? Это наши друзья, вот ближние?
15: Нет,
16: друзья?
15: Нет, не только.
16: Да уже неужели американцы приезжают? Нет.
15: Нет, рассказывайте,
16: кто.
15: Американцев последний раз я видел лет 6 назад.
16: Вот так. Кто приезжает?
15: Ну так, из Европы и Азии.
16: Сколько стран вот так вот часто принимают участие в международных турнирах? В среднем так. Ну, Россия, Беларусь, ясное дело, наверное.
15: В настоящее время Это до 20 стран.
16: Ого!
15: Нет, естественно, от турнира к турниру это количество меняется.
16: Ничего себе представительство, но это просто прям вот круто. Это хорошо. Я так понимаю, мы побеждаем или не всегда?
15: Нет, не всегда. Почему же? Есть ребята как бы из того же Ирана, из Ирака медали берут.
16: Сильные спортсмены.
15: Достойно выступают, да, и составляют конкуренцию.
16: И вот опять хочу спросить. Фактически вы не встречаете ребят с ограничениями по здоровью на соревнованиях, даже из других стран? Так получается? Или все-таки приезжают, или это не афишируется просто, эта инвалидность, скажем так, на этих клубных турнирах по силовым видам?
15: Не совсем так, потому что в этих федерациях и в этих турнирах, где мы участвуем, есть одна дисциплина, предназначена именно для спортсменов с инвалидностью. Это жим штанги лежа для спортсменов с ФО, с физическими особенностями.
16: Любыми? Любыми?
15: С любыми, да.
16: И они, я прошу прощения, буду, я не знаю ничего, поэтому вот вас перебиваю, так, потому что все хочу узнать. Там может и человек с опорно-двигательным аппаратом, и незрячий спортсмен, и с ментальными, со слухом, наверное, да?
15: Совершенно верно.
16: И все будут в одной категории?
15: Но они будут в разных весовых категориях. Так. Но в виде спорта, как такового, выступать все в одном.
16: Угу.
15: Но при этом все выступают в равных условиях, в том плане, что жим лежа осуществляется с широкой доски, где жим осуществляется полностью в лежачем положении. То есть ноги находятся на скамье и фиксируются к скамье специальным ремнем.
16: Друзья,
15: то
16: обратите внимание, прошу прощения, не просто стоят на полу согнутые, да, как
15: да,
16: это
15: бывает? Да, совершенно верно. Специальная скамья жимовая, так. Паралимпийская, где спортсмен лежит полностью на этой скамье, и ноги с ремнем притягиваются, к этой скамье фиксируются.
16: Поэтому, а на что это влияет? Я пытаюсь понять, почему.
15: Инвалиды-опорники, кто-то вообще не имеет конечности или части, ребята-ампутанты, или функциональность нарушена нижней конечности, то есть ноги не работают должным образом. Поэтому, чтобы снивелировать все эти особенности.
16: То есть я верно понимаю, если ноги, так физически, скажем, стоят на полу, там больше вот этот рычаг, можно больше приложить усилий, оттолкнуть, да?
15: Нет, просто больше опора.
16: Больше опора, все, вот-вот верно.
15: Больше групп мышц участвует.
16: Я поняла.
15: Непосредственно в движении подъема штанги.
16: Я поняла.
15: Здесь все выравниваются.
16: И много приезжает вот именно вот в этой категории выступать ребята из-за рубежа к нам в Россию?
15: В этих категориях иностранцев мало, очень мало.
16: Понятно, наши парни. Наши парни рубятся.
15: Да, парни и девчонки.
16: Парни и девчонки.
15: Ну, кстати, выступают и ветераны.
16: И ветераны. И ветераны, да, и ветераны девчонки, вы хотите сказать?
15: И девчонки. Девчонки по 70, по 75 лет выступают.
16: Вы шутите?
15: Да нет, на полном
16: вот
15: серьезе.
16: Вот это да. Вот это очень круто.
15: В этом плане, в возрастном плане ограничений нет. Только весовые категории. Но опять же, они выступают в своих возрастных и весовых категориях.
16: То есть есть ограничения, чем старше возраст, тем ниже, наверное, предлагаются вот эти вот весовые какие-то.
15: Нет,
16: да?
15: Или нет? Нагрузки выбирает сам спортсмен, насколько он способен, вес заказывает сам спортсмен.
16: А весовые категории просто имеют вес самого спортсмена?
15: Нет.
16: А что, расскажите, тогда не поняла. Как зависит возраст и весовая категория, что это?
15: Нет, весовая категория, да, это определяется весом спортсмена. Я имею в виду нагрузку, с которой человек выступает.
16: И можно любой вес назвать, в котором ты уверен?
15: Да, который ты способен
16: поднять. И вот оттуда берутся рекорды, как я понимаю. То есть приходите вы и говорите, а вот такой, говорит, да нет, ну не может быть. И говорит, а вот да. Вот сколько у вас на сегодняшний момент, вы считаете сами? Я видела статью 2014 года, где было сказано, написано, не знаю, правда, неправда, 200 медалей у вас было только в 2014 году, сейчас 2024. Там, наверное, уже не считать надо, а вешать килограммами, да?
15: Я именно так и говорю обычно.
16: Сколько это весит, ваши награды?
15: Считать очень сложно и ни к чему, я считаю.
16: А сколько у вас рекордов? Я видела 26 цифру или уже больше?
15: Сейчас уже больше. Да.
16: То есть вы каждый раз практически, вы все равно идете вверх. Хоть вы так и сказали, что я уже повыкся в большом спорте, ну, как бы уже мне больше ученики, чтобы мои показали. Вы все равно эту планочку поднимаете постоянно для себя.
15: Ну, дело в том, что кто-то выступает в одном виде спорта, и там как бы вот он потолок, выше которого не прыгнешь, там всего достиг уже, все смог, все получил.
16: То есть человек, если он не киборг, выжил, а просто человек, он просто больше не может показать результат выше, соответственно.
15: Нет, в плане того, что ты, допустим, победил на чемпионате Европы, на чемпионате мира, у тебя титул у тебя
16: понятно,
15: есть уже.
16: Титул, в плане титула, да.
15: Да, в плане рекордов ты не ограничен, все зависит от тебя.
16: Да, это, конечно, круто, но ваши ученики еще не считают, как я понимаю, медали килограммами, они еще не перешли на тот уровень, но мы искренне верим.
15: Не, ну почему же?
16: Уже считают?
15: У меня есть
16: себя
15: парнишка-ментальник, который уже стал и мастером спорта, и вот в декабре прошлого года он выполнил норматив мастер спорта международного класса.
16: Это
15: сейчас
16: здорово.
15: Мы оформляем звание ему.
16: И я так верно понимаю, что это по-здоровому оформляется?
15: Да.
16: Потому что все-таки разница некоторая есть, как бы там ни было. Это спортсмены понимают.
15: В этом плане никаких подбажек нет.
16: Круто. А были какие-то у вас, как у тренера, разочарования какого плана? Вы в человека вкладываетесь, он ходит, занимается вроде, а потом вот, вот по каким-то причинам лень ему, не объективным там, да, а вот ушел. Бывало такое? Либо если пришел, полюбил вот это железо, то все, это навсегда с тобой.
15: Ну, честно говоря, случаев, чтобы человек бросил просто так, что надоело, неинтересно, и не хочу, такого не было.
16: В силовые виды спорта
15: влюбляются. Из спорта уходит только по каким-то объективным причинам. Я даже не скажу, что именно в силовых,
16: вообще.
15: В любом спорте. Это характерная ситуация для любого вида спорта.
16: Ну, наверное, если человек еще поднимался на пьедестал, это, наверное, такая эйфория, это такое наслаждение, когда ты победил, превозмог себя, обстоятельства, какие-то физические законы вот, природы, и ты это можешь, наверное, отказаться просто так, без основания, это странно было бы, поэтому я понимаю.
15: Могу еще добавить, наверное, избитую фразу, что спорт, ну, особенно большой спорт, это тоже допинг, от которого просто так не откажешься и не слезешь.
16: Такие эндорфины.
15: Могу сказать больше, по себе. Четко знаю. Если я не потренировался неделю...
16: То все болит?
15: Мышцы конкретно начинают болеть.
16: Вот
15: та самая ломка.
16: Ага.
15: То есть мышцы привыкли к жизни в таком режиме, в такой работе. И без работы они уже начинают требовать просто нагрузки.
16: Я вас понимаю. Ну и вот давайте тогда немножко поговорим с высоты вашего опыта и собственного, и ребят, с которыми вы занимаетесь. Все-таки силовые виды спорта — это средство реабилитации, либо это очень вредит здоровью, и не надо говорить, что вы там что-то себе поправляете, это просто что-то другое. Или это все зависит от степени. Все же вот, кто ко мне приходит в студию, кажется, сразу со своими видами спорта, каждый свое начинает говорить и убеждать, что да, это класс, но ничего, что травмы, но это прям супер. А по-честному, вот ребенку можно посоветовать вообще с какого возраста заниматься силовыми видами? Если есть сразу какие-то там заболевания такие явные, говорит ли, что ты знаешь, ты ходи в тренажерку и прям все у тебя, вот давай-ка тягай железо, все будет хорошо. Либо это не так?
15: Ну, знаете, я считаю, что нет однозначного ответа на этот вопрос. Благо, приличной физической нагрузки или зло. Здесь очень много нюансов и тонкостей. Начинать надо с того, что нужно четко для себя понимать свои проблемы со здоровьем и насколько допустимо в состоянии конкретного человека, в его здоровье, занятие именно этим видом спорта. Просто есть категории заболеваний, специфика заболеваний, которые категорически просто однозначно противопоказаны.
16: Вот по зрению так точно, я знаю, такие вот диагнозы, где категорически не допустят к соревнованиям даже.
15: Даже в моей ситуации я консультировался с 4 профессорами. Вот именно
16: можно или нельзя,
15: по да? тематике именно этого вопроса. То есть один сказал строго нет,
16: угу.
15: Трое других сказали, что...
16: Рискни или попробуй.
15: В принципе, это ничего не поменяет.
16: Но это ваше личное решение все-таки.
15: Естественно, как да. человек, который привык жить и бороться, а не тлеть и прозябать.
16: Вы решили?
15: Я выбрал
16: вот так.
15: Вполне естественно путь борьбы. И при этом убедился, что как бы... мои проблемы со зрением, в частности, ну, не ухудшились. То есть как была динамика медленная на ухудшение по природным причинам, независимо от меня. То есть эта динамика не нарушилась. То есть она не ускорилась, не замедлилась. Но в общем плане любые занятия спортом идут все-таки на пользу, по большому счету. Но опять же, все...
16: Физкультурой или спортом?
15: Вот именно, это ключевой момент. Все будет зависеть от уровня нагрузок.
16: Угу.
15: Если на уровне физкультуры и фитнеса легкого, это одно дело. Здесь можно практически всем. Но у кого нет очень строгих противопоказаний,
16: угу.
15: это будет однозначно польза.
16: Но спорт это надо уже думать, решать.
15: Массовый спорт. Здесь уже нужно крепче задуматься, да, на самом деле.
16: А высших достижений так
15: а это... А спорт высших достижений, ты однозначно рискуешь. Ты как бы или пан, или пропал.
16: Понятно.
15: Решаешь для себя сам.
16: А скажите, вот соревнования эти многочисленные, как вы говорите, там от 10 до 20 по-разному может быть. Каждый раз какое-то медицинское обследование вы проходите, какие-то там с вас требуют документы, справки. Как вообще людей с инвалидностью допускают до таких соревнований? Вы подписываете какие-то бумаги, что вы на все согласны и готовы, и не предъявляете никому претензий. Как это происходит?
15: Скажу честно.
16: Да. Да. У нас честный разговор. Да.
15: Напрямую будем
16: да.
15: говорить. Сегодня можно купить или слепить любую справку.
16: К сожалению, да.
15: Поэтому... В спорте каждый человек, естественно, если он дружит с головой, сам следит за своим здоровьем, поддерживает его, контролирует. А при участии в турнирах, начиная от средних и до высших турниров в высшей степени сложности, там именно пишется расписка, что спортсмен берет на себя всю ответственность за возможные травмы и увечья, которые он может получить на этих соревнованиях. То есть человек решает для себя сам.
16: Понятно.
15: Но в то же время как бы...
16: При этом есть страховка, наверное, медицинская или нет страховки?
15: Это добровольно. Угу. Если ты хочешь, то страхуешься. Если нет, угу. то нет.
16: Но человек с инвалидностью больше сложностей в этой ситуации с получением страховки для участия в соревнованиях по поднятию тяжести нереальных.
15: Не, ну здесь человек просто сам должен для себя все эти обследования проходить регулярно, чтобы не упустить как бы момент, если начались какие-то ухудшения и проблемы со здоровьем.
16: То есть в ваших федерациях, если, допустим, мы берем большой спорт и федерацию спорта слепых, человек, попавший в сборную команду, естественно, перед соревнованиями он обязательно проходит ряд каких-то мероприятий тренировочных, и УМО он проходит, углубленное медицинское обследование. А как у вас? У вас же по-другому это. То есть там никто не регламентирует, ты обязательно должен медицинские совместно как-то так вот пройти там с какой-то командой, не командой, обследование, что-то такое. Нет этого?
15: Ну, понимаете, подразумевается такая ситуация, что как бы чайник на спортивном жаргоне не пойдет на серьезные соревнования под серьезные нагрузки и не закажет себе вес, который он не в состоянии поднять. То есть выступают люди с определенным уровнем подготовки.
16: Которые готовятся сами. Но готовятся они сами, да? Все вот эти, собственно, сборы учебные организовываете вы сами себе, как говорится.
15: В нашей ситуации, да. Ну, все зависит от тренера. Любая федерация — это общественная организация.
16: То есть бывает так, что...
15: Которая живет на взносы, на пожертвования. Понятно. Государство не участвует никак. Соответственно, и не финансируется государство.
16: То есть это все ложится, естественно, на плечи вот, собственно, либо самих спортсменов, либо вы находите спонсоров, каких-то бизнесменов, которые готовы там поддержать, увлечены этим видом спорта.
15: Совершенно верно, именно так. То есть и поездки, и проживание, и питание, как бы все за свой счет.
16: Понятно.
15: Даже более того скажу. Открою.
16: Конечно, мы говорим о очень
15: небольшие секретики, специфики.
16: Да, интересные специфики силовых видов.
15: Государство у нас финансирует, к сожалению, только олимпийские виды спорта, которые приносят престиж, репутацию страны.
16: А не паралимпийские, извините.
15: Это уже дело самих федераций, которые выживают и существуют, насколько они сами могут. Здесь членские взносы годовые. Федерацию.
16: То есть вы платите еще и членские взносы обязательно, да?
15: То есть годовой членский взнос заплатил, и имеешь право выступать на любом турнире данной федерации.
16: Но при этом оплачивая проезд, проживание, питание, там все услуги какие-то,
15: и не только.
16: И не только.
15: Скажи более того. За участие в соревнованиях по нашему профилю взимаются так называемые добровольные стартовые взносы. Ну, слово добровольное — это чисто символические.
16: Обязательные, понятно. А призовой фонд есть как таковой? Победители получают что-то? Какие-то денежные призы помимо медалей в килограммах. Но это же не килограммы золота. А есть ли какие-то в таких интересных дисциплинах какие-то денежные призы, например, или ценные подарки?
15: Денежные премии предусмотрены только на турнирах высшего уровня, высшего разряда. И то не на всех. И опять же, денежные премии там разыгрываются между спортсменами без учетов и возрастов, и физических особенностей. То есть там разыгрывается просто так называемая абсолютка, абсолютная.
16: Понятно.
15: Абсолютный зачет.
16: То есть это сделать средством заработка, точно невозможно. Вот мы говорим о том, что наоборот надо вкладываться и просто быть, как вы сказали, наркоманом и любить это неотчаянно, самозабвенно.
15: Быть фанатом этого.
16: Быть фанатом, жить в этом.
15: Да, вариться в этом соку, именно так, в этом бульоне.
16: Это здорово. Но, видимо, наверное, это еще и секрет побед, потому что если бы все было только ради денег, вряд ли бы кто-то стал так ломаться, скажем так.
15: Нет, на самых крупных турнирах, на чемпионатах мира, допустим, федерации ВРПФ, приз за победу в абсолютном зачете — это крутой джип.
16: Ого! все-таки это же зрелищно. Кстати, зрители бывают на соревнованиях?
15: Зрителей, к сожалению, не так много. Но во многих ситуациях спортсмен приезжает не один.
16: С группой поддержки.
15: С группой поддержки. Или члены семьи, или друзья, товарищ. Или люди, которые по тем или иным причинам просто не могут в этом турнире поучаствовать, но хотели бы.
16: Хотели бы. Просто посмотреть, побыть рядом.
15: Конечно, приобщиться им, именно окунуться. А потом спортсмены, среди которых мы выступаем, в частности, в своих возрастных категориях, мы уже как одна семья.
16: А то вы как-то досуг вместе проводите, выезжаете на отдых, может быть, в отпуска вместе ездите. Я такое слышала. И команда, я недавно говорила с ребятами, которые занимаются адаптивным хоккеем, детьми. И они ездят вместе отдыхать, какие-то экскурсии, что-то такое. А вот вы у себя такие сильные, крутые мужчины, тоже куда-нибудь вместе, на рыбалку, например.
15: Нет, это, конечно, существует, присутствует, но это достаточно проблематично. Во-первых, мы живем и по разным регионам, по разным городам, чтобы так объединиться, встретиться, это...
16: Сложно.
15: Сложновато и накладно. Угу. Ну, по ряду причин. Не так просто это делать.
16: Но издали переписываетесь, перезваниваетесь, всегда друг другу поможете, поддержите и, наверное, решаете
15: какие-то
16: вопросы.
15: Из-за того, что как бы турниров в сезоне в календаре достаточное количество, то есть регулярно пересекаемся, общаемся.
16: Это хорошая, настоящая дружба.
15: Да, просто там нет такой вот нездоровой, гнилой конкуренции.
16: А вот,
15: когда
16: кстати...
15: Вот подсиживание, какие-то там козни.
16: Там злости какой-то там, действительно.
15: Как у балетных стеклов ванты. Нет, у нас ничего подобного вообще нет. Мы искренне радуемся победам и успехам.
16: Удивительный вид спорта. То есть вы боретесь не друг с другом, вы с весом боретесь, прежде всего, верно? С железом вы боретесь, а не с конкретным спортсменом.
15: В первую очередь с собой, конечно.
16: С собой, с железом.
15: Потому что результат показываешь именно ты. У тебя нет соперника, который непосредственно с тобой в контакте.
16: Ну, наверное, в этом есть некий вот и секрет того, что нет таких действительно явных соперников, но вот которых ты вот взял и не любишь, вот и не хочешь, чтобы он приезжал там и вообще не будешь с ним дружить.
15: Ну, не знаю, почему так получается, и у всех ли так. Ну, вот
16: у вас
15: в
16: так.
15: В кругу моего общения у нас, ну, семья.
16: Это здорово. А скажите, вот что посоветуете для тех, кто хочет влиться в эту семью, кто вот сейчас нас слушает и думает, а вот пойду-ка я вот, ну, да, вот у меня проблемы со зрением, ну, не настолько там, чтобы нельзя было заниматься, и врач запрещает. Хочу заниматься вот армспортом, пауэрлифтингом или чем-то еще. Куда идти? Куда идти молодому человеку? Во-первых, в каком возрасте можно, как вы считаете? Когда это правильно и когда это не повредит здоровью?
15: Ну, в принципе, начинать можно, я считаю, что даже со школьного возраста.
16: Вот на соревнования в спорте слепых 14 лет, по-моему, допускаются, да? На соревнования по пауэрлифтингу. А вообще...
15: Ну, любое соревнование подразумевает то, что к нему готовишься,
16: да,
15: и дорастаешь до этого уровня.
16: Конечно, просто так-то ты не будешь ничего делать. Хорошо, а куда обращаться? Это вот, ну, если мы говорим, допустим, о системе ВОЗ, вы же все равно с ребятами, я знаю, на фестивалях, на многих мероприятиях комплексных пересекаетесь, наверняка вам задают вопросы. Кость, слушай, а ты как туда вообще? Как ты начал? Куда? Мне куда идти? Я вот тоже хочу. Бывает такое? Что советуете?
15: Ну, вот опять же, давайте честно, раз мы...
16: Конечно, честно, у нас
15: все
16: честно.
15: На таком дружеском
16: уровне. У нас не показуха, мы все правду говорим.
15: К сожалению, к моему большому сожалению, на сегодня ситуация с силовыми спортами, в частности, в Москве, не ахти.
16: Угу.
15: Вот у нас в КЗРК былые годы была и секция пауэрлифтинга, именно полного пауэрлифтинга троебурья по трем видам. Секция армрестлинга была.
16: Да, специалистов было больше, были тренеры.
15: А сейчас, насколько я понимаю,
16: сейчас нет.
15: Остался голбол.
16: Игровые остались.
15: Ну и волейбол для слепых.
16: Шахматы, шашки. Ислам Сарапилович дзюдо занимается, Ибрагимов,
15: да,
16: со сборной команды своей.
15: Ну, он, опять же, занимается на том уровне, где новички, в которые не могут просто с улицы прийти и попасть.
16: Понятно, да-да.
15: Он это, уже это работает сборники, с готовыми, да, спортсменами, подготовленными. Но если есть у человека желание себя попробовать в каких-то силовых дисциплинах, в принципе, есть тренажерные залы. В большинстве кругов... Есть центр физкультуры и спорта, ЦФК так называемый, в которых есть отделы инвалидного спорта, которые занимаются именно спортом людей с инвалидностью, всех нозологий.
16: То есть имеет смысл попробовать позвонить туда или прийти туда, или все-таки в региональное, если мы говорим вообще про Россию, в региональном отделении спросить, а скажите вообще, где здесь какая-то школа, которая вот готова там, или как поучаствовать в соревнованиях?
15: Ну, естественно, все надо начать с поиска информации.
16: Позвонить в Федерацию спорта слепых для начала, Всероссийская Федерация спорта слепых, сейчас Ольга Семенова его возглавляет, задать вопрос, а куда нам обратиться, как мы можем и хотим,
15: ну,
16: верно?
15: Опять же, специфика региона, смотри,
16: специфика,
15: где ты живешь,
16: региона, да,
15: где у тебя поблизости есть или нет возможность заниматься, угу, если есть такой тренер, такая, угу, секция. Именно по этому профилю, по этой тематике.
16: Ну, если очень сильно хочется, то возможность-то точно можно найти. Хочу я к позитивному подвести, что если хочется, то дороги, пути есть. Если вот вы вообще даже не по линии инваспорта начали заниматься, это, а вот
15: в, общем, да,
16: в здоровых федерациях стали себя проявлять и восприняли...
15: Дорогу осилит идущий, надо...
16: Дорогу осилит идущий.
15: Пробовать. Пытаться бороться.
16: Никогда не было момента, когда вы приходили в какую-то здоровую федерацию, такую, ну, так я условно говорю, здоровую, и говорили, ребята, вот у меня такие-то ограничения, но я хочу и могу. А говорили, не-не-не-не, извини, старина, вот мы боимся, мы, вот у нас только ребята абсолютно здоровые, с первой группой крови, 2 метра роста, голубоглазые блондины, и все. Никогда
15: нет,
16: не было.
15: Нет, таких ограничений нет.
16: То есть готовы работать с незрячими, да не только
15: нет,
16: с незрячими.
15: Нет, что значит работать? Работаешь ты сам и твой тренер.
16: Понятно.
15: А на соревнованиях и федерации только выступаешь, показываешь результат своей работы.
16: Угу.
15: И зависит от того, насколько ты готов, ты уже или котируешься среди
16: или не котируешься
15: основной группы участников. Ой. Или еще не дорос.
16: Ну что же, Константин.
15: Поблажек никто не дает.
16: Отличный разговор у нас с вами получился. Меня он лично очень воодушевил, потому что лишний раз это говорит о силе духа человеческой. Респект, как говорится. И я надеюсь, что те, кто послушает эту передачу, это многих как-то обнадежит и выведет на другие уровни. То есть люди задумываются о том, что, в принципе, многое зависит от них. И если будут какие-то вопросы, если вы не возражаете, если вдруг поступят какие-то звонки там, или что-то такое, я дам ваш контакт, скажу, что вот есть такой человек, есть тренер, который по-дружески посоветует. И, может быть, они смогут влиться без в вашу вопросов. Дружную спортивную семью любителей силовых видов спорта. Потому что дружба мужская, поддержка, плечо и правильный совет специалиста, он всегда очень важен.
15: Безусловно.
16: А давайте тогда напоследок, в конце нашей передачи, есть такая хорошая традиция, мы дарим песню и вам, нашему гостю, и нашим слушателям. У вас есть любимая песня, мотивирующая, которая нравится? Давайте, назовите ее, пожалуйста. Какая песня вам нравится больше всего? Ну или вот сейчас подходит к моменту, как вам кажется.
15: Ну их, конечно, много, но можно включить. Люба, братцы, Люба.
16: Люба, братцы, Люба.
15: В исполнении Донского казачьего хора.
16: Спасибо, она обязательно прозвучит в нашей передаче.
15: Еще пару слов.
16: Конечно.
15: Хочется как бы напомнить тот простой факт, что спорт, ну и начиная с массового спорта, не говоря уже о спорте высших достижений, спорт — это труд, пот, работа, работа, работа и терпение. Тот, кто готов на все это пойти, чтобы понять свои возможности, прикинуть свои результаты, перспективы, добро пожаловать в спорт.
16: И да пребудет с вами сила.

0: Ну вот, друзья, очередной выпуск «Аксиом спорта» подошел к концу. Закончить передачу я хочу еще одной цитатой из книги Юрия Власова «Справедливость силы». В каждом человеке есть материал для того, чтобы воспитать в себе силу. В сильном же от природы человеке есть задатки для того, чтобы стать самым сильным, если его это привлекает. Но силу определяет воля. С вами была Мария Ильинская. До новых встреч на Радио ВОС.
1: Аксиомы спорта.
2: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео доступное по радио. В эфире Тифловизор. Видео доступное по радио.
2: Сборник мультфильмов «Простоквашино» начинается. Тифлокомментарий к сборнику изготовлен по заказу культурно-спортивного и реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. На синем фоне появляются набранные крупными желтыми буквами названия мультфильма «Трое из Простоквашино». Площадка между лестничными пролетами подъезда. Помахивая хвостом и глядя в окно, на подоконнике сидит серый кот. На голове три продольных черных полоски. Тело украшено поперечными светло-серыми полосами. Светлая шерсть на шейке похожа на воротник. Кончик хвоста белый, глаза зеленые. Жуя бутерброд с колбасой, по лестнице спускается мальчик среднего школьного возраста. У мальчика ярко-рыжие прямые волосы, румяные щеки, голубые глаза. Синие брючки, желтая футболка, синей полосой на груди. Остановившись на площадке, откусывает большой кусок от бутерброда. Стоит сосредоточенно пережевывая. Продолжает спускаться. Кот поворачивает к нему голову.
3: Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь. А надо колбасой на язык класть. Так вкуснее получится.
2: Озадаченно разглядев бутерброд, мальчик переворачивает его, откусывает.
4: А откуда ты знаешь, что меня дядей Федором зовут?
3: Я в нашем доме всех знаю.
2: Глядя на бутерброд.
3: Я на чердаке живу, и мне все видно.
2: Кот облизывается.
3: Кот Матроскин меня зовут. Это фамилия такая. Только сейчас мой чердак ремонтируют, и мне жить негде.
2: Дядя Федор протягивает Матроскину бутерброд.
3: Дядя Федор.
2: Тот съедает его.
3: А у тебя только один неправильный бутерброд был.
2: Матроскин?
4: Дом еще есть.
2: Застенчиво водит лапой.
4: Хочешь?
2: По подоконнику.
4: Пошли ко мне жить.
3: Меня мама твоя прогонит.
4: О, ничего не прогонит. Может, папа заступится.
2: Дядя Федор жмет лапу Матроскину. Матроскин и дядя Федор на диване. В руках дяди Федора журнал «Мурзилка». Перед потирающим лапы Матроскиным разделочная доска с нарезанным хлебом и колбасой, бутылка кефира и стакан. Сделав бутерброд, Матроскин от него откусывает и запивает кефиром. В комнату входят мужчина и женщина. У Матроскина вытягивается морда, отложив еду, он прячется под диван.
5: Что-то у нас с кошачьим духом пахнет.
2: Мужчина улыбается.
5: Не иначе, как дядя Федор кота притащил.
2: Дядя Федор закрывает собой Матроскина.
6: Ну и что? Один кот нам не помешает.
5: Ну, тебе не помешает, а мне помешает.
2: Женщина надевает фартук.
5: Но ты сам подумай, какая от этого кота польза?
6: Ну, почему обязательно польза? Какая, например, польза от этой картины на стене?
5: От этой картины на стене очень большая польза. Она дырку на обоих загораживает.
6: Ну и что? И от кота будет польза. Он мышей ловить может.
5: А у нас нет мышей.
6: А мы заведем.
5: Ну, если тебе этот кот так важен, пожалуйста, выбирай. Или он, или я.
6: Ну-ну-ну-ну, о-о.
2: Подняв подбородок, женщина отворачивается. Мужчина поочередно переводит взгляд с Матроскина на женщину.
6: Ну, я тебя выбираю. Я с тобой уже давно знаком. А этого кота первый раз вижу.
2: Подняв плечи, мужчина разводит руками. Дядя Федор печально опускает голову. Матроскин укладывает в рюкзак сковородку, кастрюлю, чайник и термос. Дядя Федор за столом перед листом бумаги, в руке ручка.
4: Дорогие мои родители, папа и мама, я вас очень люблю, но и зверей я тоже люблю.
7: Особенно всяких кошек?
4: Да. А вы не разрешаете мне их заводить, поэтому я уезжаю в деревню и буду там жить. Ваш сын дядя Федор.
7: И кот.
2: Дядя Федор и Матроскин на дороге, спускающейся к расположенной на излучине реки небольшой деревеньке. За рекой многоэтажные дома. Рядом указатель Простоквашино, 100 метров. К ним подбегает веслоухий поджарый пес со светло-коричневой шерстью, темно-коричневым пятном на спине и голове, синими глазами.
8: Здравствуйте. Возьмите меня к себе жить.
2: Машет хвостом.
8: Я вам буду все охранять.
3: Еще чего? Мы же сами нигде не живем. Ты к нам через год пробегай, когда мы хозяйством мы заведемся.
4: Ты, Матроскин, помолчи.
2: Прикладывает палец.
4: Хорошая собака еще никому не мешала.
2: К носу Матроскина.
4: Давай лучше узнаем, нет ли в деревне свободного домика.
8: Да есть, есть! Я вам один дом покажу, там никто не живет. Хозяева за реку переехали.
3: А печка там есть?
8: У, в полкухне. Ну что, возьмете меня к себе жить? Или мне потом прибегать? Через год?
4: Возьмем. Возьмем, втроем веселее. Тебя как зовут?
8: Шарик. Я из простых собак, не из породистых.
4: А меня дядя Федор зовут. А кота Матроскин.
3: Фамилия такой.
8: Очень приятно.
2: На доме большая табличка «Дом свободный, живите кто хотите». Матроскин и Шарик на пару подметают метлами пыльные сени. Балансируя на табуретке, дядя Федор наматывает на швабру затянувшую угол паутину. Погрузив на носилки мусор, Матроскин и Шарик выносят его на улицу. Дядя Федор протирает окно, Матроскин чистит печку.
3: Будьте здоровы.
2: В окне длинноносый мужчина в шапке-ушанке.
9: Спасибо.
2: В желтом плаще, на плече.
3: А ты, мальчик, чей?
2: Сумка.
3: Ты откуда к нам в деревню попал?
4: Я не чей. Я сам по себе мальчик. Свой, собственный. Я из города приехал.
3: Так не бывает, чтоб дети сами по себе были. Дети обязательно чьи-нибудь.
10: Это почему не бывает? Я, например, кот сам по себе, кот. Свой собственный.
8: И я свой собственный.
10: А вы, собственно, почему интересуетесь? Вы не из милиции, случайно?
3: Нет, я не из милиции. Я из почты. Я почтальон тутошный, Печкин. Поэтому я все должен знать, чтобы почту разносить. Вы, например, что будете выписывать?
4: Я буду мурзилку выписывать.
8: А я про охоту что-нибудь.
10: А я ничего не буду.
2: Матроскин чешет шейку.
10: Я экономить буду.
2: За столом с самоваром. Помешав в кружке, Шарик наполняет блюдце. Взяв двумя лапами, пьет из него. Сделав глоток, Матроскин отодвигает чашку.
10: Что это мы все без молока и без молока? Так и умереть можно. Надо бы корову купить.
4: Надо бы. Да где денег взять?
8: А может, занять у соседей?
10: А чем отдавать будем? Отдавать надо.
8: А отдавать будем молоком.
10: Если молоко отдавать, зачем тогда корова?
8: Значит, надо что-нибудь продать.
10: А что?
8: А что-нибудь ненужное.
4: Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет.
2: Шарик откусывает от куска хлеба.
10: А давай, Шарик, мы тебя продадим.
8: Это как так? Меня?
4: Никого мы продавать не будем. Мы пойдем клад искать.
8: Ура! А что такое склад?
2: На черно-синем небе тусклый серп месяца. В свете красного огненного язычка керосиновой лампы дядя Федор роет лопатой яму. В центре небольшой поляны Матроскин и Шарик сидят на бревне.
10: И как-то я сам не додумался про клад. А теперь корову купим. И в огороде можем не работать. Мы все можем на рынке покупать.
8: И в магазине. Мясо лучше в магазине покупать.
10: Почему?
8: Там костей больше.
2: Дядя Федор опускает кирку. Из ямы вырывается золотое сияние.
10: Ура!
8: Склад!
2: Дядя Федор на одноколесной тачке везет большой сундук. За ним еле поспевают Матроскин с киркой на плече и Шарик с лопатой.
11: Отдай! Отдай! Кому говорят, отдай!
2: Печкин бежит за летящим галчонком. У того в клюве монета. Стукнувшись о лопату,
11: попался?
2: Галчонок падает.
11: Этот
2: в руки
11: галчонок
2: дяди Федора.
11: У меня рубль олимпийский украл. Его надо в поликлинику сдать для опытов.
4: Нельзя его в поликлинику сдавать.
2: Дядя Федор,
4: мы его вылечим,
2: возвращает
4: и разговаривать научим.
2: Монету.
11: А чего это вы
2: Печкин
11: в сундуке везете?
10: Это мы за грибами ходили, ясно вам?
11: Конечно, ясно. Чего ж тут не ясно? Они бы еще с чемоданом пошли.
2: Вертит пальцем у виска. Кухня квартиры. Мужчина моет, а женщина вытирает тарелки.
12: Это ты виноват. Все ему разрешал. Он и избаловался.
6: Просто он зверей любит. Вот и ушел с котом. Надо, чтобы в доме и собаки были, и кошки, и приятели целый мешок, и всякие там жмурки-пряталки. Вот тогда дети и не станут пропадать.
12: Тогда родители пропадать начнут. Потому что я без того на работе устаю. У меня еле-еле сил хватает телевизор смотреть. И вообще ты мне свои глупости не говори. Ты лучше скажи, как нам мальчика разыскать.
6: Надо заметку в газету напечатать, что пропал мальчик, Зовут дядя Федор, рост 1,20 м. Если кто увидит, пусть нам сообщит.
2: Сидящий за столом Матроскин подпер подбородок лапами. Поворачивая голову, наблюдает за прыгающим по подоконнику галчонком.
10: Ой, что-то мы зря его кормим. Пусть пользу приносит.
2: Садится на лавку.
10: Ну, скажи.
2: У подоконника.
10: Кто там? Кто там?
2: Машет на галчонка лапой.
10: Ну, скажи, кто там? Кто там? Кто там?
2: Шарик кладет у печки.
8: Что тебе делать нечего?
2: Поленье.
8: Ты бы его лучше песни какой выучил. Или стихотворению.
10: Песни я сам петь могу. Только от них пользы нету.
8: А от твоего кто там? Какая польза?
10: А такая.
8: Какая?
10: Придет чужой человек, когда нас дома нет.
8: Ну?
10: Начнет в дверь стучать. Галчонок спросит, кто там.
2: Галчонок?
10: Человек подумает.
2: Слушает.
10: Что кто-то у нас дома есть, и ничего у нас воровать не станет. Ясно тебе?
2: Матроскин стучит.
4: Кто там?
2: Шарика по лбу.
4: Кто там?
10: Ура! Заработала!
2: У галчонка большая, овальная, переходящая без шеи в тельце головка, большие глазки, желтый клювик, торчащие на головке редкие тоненькие перышки, похожи на волосинки. Перед дверью Печкин, в руке газета.
4: Кто там?
9: Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика.
2: Стоя на подоконнике, галчонок моргает.
4: Кто там?
9: Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика.
4: Там.
9: Да никто!
2: Открыв клюв,
9: это я!
2: Галчонок,
9: почтальон Печкин,
2: прячется.
9: Принес заметку про вашего мальчика.
4: Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там?
2: На уходящем фиолетовый цвет предвечернем небе узкий серп месяца. Галчонок клюет жучка на раме. Печкин сидит на ступеньках.
9: Кто там?
2: Вытягивает шею.
4: Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика.
2: Качнувшись несколько раз взад и вперед, Печкин падает на спину. Вытянутый вверх руки держит газету. Подходят дядя Федор, Матроскин и Шарик. В руках корзины с грибами.
4: Пропал мальчик.
2: Дядя Федор.
4: Глаза голубые, рост 1,20 м. Родители его ищут.
2: Держит газету в руках.
4: Нашедшего ждет премия велосипед.
10: Не горюй, дядь Федор. Да мало ли таких мальчиков.
2: Печкин садится.
9: Может, и немало. Но велосипеды и не за каждого дают.
2: Роется в сумке.
9: Сейчас я буду вашего мальчика...
2: Достает раскладной метр.
9: Измерять.
2: Перед окном пасется корова.
4: Мои папа и мама. Я живу хорошо. Просто замечательно. У меня все есть. Ой!
2: Дядя Федор замечает, что корова жует развешанное на веревке белье. Она белая, с несколькими большими рыжими пятнами. Выбежав во двор, дядя Федор тянет за простыню. Упершись копытами, корова не отпускает. Подошедший к столу Матроскин, почесав затылок, пишет несколько строчек в письме. Заметив борющегося с коровой дядю Федора, бежит во двор, взяв его за бока, помогает тянуть. Подошедший к столу Шарик, сделав несколько строчек, ставит в конце письма точку. Квартира.
6: Мои папа и мама.
2: Папа и мама.
6: Я живу хорошо.
2: Сидят на диване.
6: Просто замечательно.
2: Мама улыбается.
6: У меня все есть. Есть свой дом, он теплый. В нем одна комната и кухня. Я без вас очень скучаю, особенно по вечерам. А здоровье мое не очень. То лапы ломит, то хвост отваливается.
2: Перед открывшей рот мамой встает картина с дядей Федором. У него в гипсе обе руки, от попы отпадает большой пушистый хвост. Закрыв глаза, она откидывается на подлокотник дивана. Сбегав на кухню, папа приносит стакан воды. Мама читает дальше.
13: А на днях я линять начал. Старая шерсть с меня сыплется, хоть в дом не заходи. Зато новая растет, чистая, шелковистая. Так что лохматость у меня повысилась.
2: Закрыв глаза...
13: До свидания. Ваш сын...
2: Папа качается.
13: Дядя Шарик.
2: Его ноги подгибаются, он падает на спину, мама приносит ему стакан воды.
13: Что у него повысилось?
6: Лохматость.
2: Сев, папа делает большой глоток.
6: Он теперь может зимой на снегу спать.
13: Ничего не понимаю. Может, мы с ума сошли? Может, это у нас лохматость повысилась? И мы можем на снегу спать?
6: Если бы мы с ума сошли, то не оба сразу. С ума поодиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеют.
9: Здравствуйте! Я почтальон Печкин из Простоквашино. Это вы? велосипеды за мальчики удаете.
2: За окном темноту ночи пересекают косые лучи дождя. Стоящий на подоконнике Галчонок печально вздыхает. Дядя Федор под одеялом в постели, на голове компресс, под мышкой градусник. Матроскин и Шарик сидят у кровати. Достав, Матроскин дает градусник Шарику.
8: Это ты виноват, что дядя Федор заболел?
9: Это почему же это я?
8: Почему, почему?
2: Уши Матроскина.
8: Ты же напоил его холодным молоком.
2: Опущенный.
8: Ты еще хвастался. Вон какое холодное молоко моя корова дает. Холодильник покупать не надо.
14: Свои.
10: В такую погоду свои дома сидят, телевизор смотрят. Только чужие шастают. Не будем дверь открывать.
4: Откройте. Это мои папа и мама приехали.
2: Подбежав к двери, Матроскин отодвигает засов. Папа и мама в плащах. Стоящий позади Печкин держит за руль красный велосипед.
9: Видите, до чего они вашего ребенка довели? Их надо немедленно в поликлинику сдать для опытов.
2: Матроскин и Шарик обнажают зубы. Развернув велосипед, Печкин испуганно убегает. Мама садится на постель. Дядя Федор улыбается.
12: Где у вас малина?
10: Вот она, пожалуйста.
12: Ой, я и не знала, что коты такие умные бывают. Я думала, они только на деревьях кричать умеют.
10: Подумаешь, еще и вышивать могу. И на машинке тоже.
2: Мама гладит Матроскина по голове. Утро. Расставив крылья в стороны, Галчонок нежится в луче солнечного света. Одетый дядя Федор сидит на кровати.
12: Ты, сынок, как хочешь, но мы тебя в город заберем. Тебе уход нужен.
6: А если ты кота хочешь взять, или Шарика, или еще кого, бери!
12: Мы возражать не будем.
15: Ну, Матроскин, поедешь со мной?
10: Я поехал к Абадинго. А корова моя, хозяйство, запасы на зиму.
15: А ты, Шарик?
8: Мы останемся. Ты лучше сам к нам приезжай, на каникулы.
10: И в гости по выходным.
2: Высоко поднявшееся желтое солнце яркими лучами разгоняет облака. Стоя у машины, мама жмет лапу Шарику.
10: Стойте! Стойте! Вот, держите.
2: Передает маме.
10: Вам с ним веселее будет.
2: Галчонка.
6: Это кто там?
4: Это я, почтальон Печкин. Принес журнал «Мурзилка».
12: Ой, как неудобно.
2: Положив руку на щеку, мама качает головой.
12: Вы совсем про Печкина забыли.
8: И правильно. Он такой вредный.
9: Извините, я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было.
2: Садится на велосипед.
9: А теперь я сразу добрить начну. И какую-нибудь зверюшку заведу.
2: Подлетев, Галчонок,
9: чтоб жить веселее,
2: садится на плечо.
9: Ты домой приходишь,
2: Печкину.
9: Она тебе радуется.
2: Тут чешет ему грудку. Галчонок летит обратно к машине. Отъехав, та проезжает мимо таблички с перечеркнутой надписью «Простоквашино».
9: Приезжайте к нам, Простоквашино.
2: Печкин сажает Матроскина на раму, кладет руку на плечо Шарика. Улыбаясь, они машут вслед машине. Появляются желтые буквы на синем фоне. Конец. Расположенные друг над другом три слова образуют квадрат. Союз, мультфильм. Появляется название мультфильма «Каникулы в Простоквашино». Друг другу поочередно сменяют титры. Автор сценария – Эдуард Успенский. Режиссер – Владимир Попов. Композитор – Евгений Крылатов. Художники-постановщики – Левон Хачатрян, Аркадий Шер. Оператор – Кабул Расулов. Звукооператор – Борис Личиков. Монтаж – Натальи Степанцовой. Художники – Эльвира Маслова, Рената Меренкова, Марина Рогова, Наталья Богомолова, Юрий Кузюрин, Владимир Вышегородцев, Марина Восконьянц, Сергей Маракасов, Ирина Светлица, Дмитрий Ампилов. Роли озвучивали – Олег Табаков, Валентина Талызина, Мария Вина Градова, Борис Новиков, Лев Дуров, Герман Качин. Редактор Раиса Фричинская. Ассистенты Плеханов, Крутовская. Директор картины Любовь Бутырина. Перед домом в Простоквашино беззаботно щиплет травку корова. Взмахом хвоста отгоняет муху. За столом Матроскин из кувшина наливает молоко в кружке. Опершись на лапу, Шарик скучающе глядит в потолок.
9: А я говорю, пей.
8: От твоего молока уже деваться некуда. Все ведра, все тазы молоком заняты. Вон, в умывальнике и то молоко.
10: Ну, ты еще что? Вот я вторую корову заведу.
8: А умываться как?
10: А так.
8: Как?
10: Надо меньше пачкаться. И вообще, некоторые языком умываются.
8: Ага, а некоторые и мышей едят.
10: Ой.
8: А если бы твоя корова поумней была, она бы не молоко давала, а воду газированную. Пепси-колу, например. Ну, или квас.
10: А если бы ты поумнее был у меня,
3: то давно бы делом занялся.
8: И займусь. Я сейчас на ход пойду.
3: И не жалко тебе зверюшек стрелять?
2: Шарик выглядывает.
8: Жалко.
2: Из шкафа.
8: Ну, а если во мне инстинкт просыпается, и меня в лес потянуло со страшной силой?
3: Ой.
8: А звери, кстати, для того и созданы,
2: выставляет,
8: чтобы на них охотились.
2: Двуствольное ружье.
8: Я скоро вернусь, что-нибудь вкусненькое подстрелю. Эх, видел бы меня дядя Федор.
3: Иди, иди, спаниель несчастный.
2: Шарик опоясан патронташем. На голове зеленая шляпа с пером, на ногах резиновые сапоги, ружье перекинуто через плечо. Квартира. Папа с газетой, дядя Федор с букварем.
4: Это какая буква? Кар. А это? Кар. А ну каркни эту букву. Кар.
2: Дядя Федор разводит руками.
4: Ну, а это-то какая? Кар.
5: Хватит. Хватит, надоело.
2: Мама бросает половник.
5: Моя жизнь совершенно беспросветная. Я живу как крестьянка крепостная.
14: Это почему еще?
5: А потому. У меня 4 платья из вечерних шелковых, а надеть их некуда. Нет, все решено. Мы завтра же уезжаем на курорт.
14: Зачем нам курорт? У нас прекрасный дом есть в Простоквашине. Ты только подумай.
2: Стучит по лбу.
4: Кто там? Кто там пришел?
5: Никто не пришел. Это наш папа с ума сошел. Он нас на курорт не пускает.
4: Я тоже не хочу на курорт. Я в Простоквашино хочу.
5: А что я там буду делать в вашем Простоквашине? Вечернем платье дрова рубить? Или быков очаровывать?
2: Кидает платье.
5: Хватит!
2: Чемодан.
5: Я на вас весь год со сковородкой работала. А теперь я хочу на курорт. Отдыхать.
2: Платформа Казанского вокзала.
16: Внимание, внимание. Поезд Москва-Сочи отходит с 4-го пути.
2: Идущий за родителями дядя Федор, сделав несколько шагов на месте, не разворачиваясь, идет назад. Обернувшись, мама,
5: послушай,
2: прикасается к ключу к папе.
5: А где же наш мальчик?
2: Тот несет чемоданы.
5: Куда пропал дядя Федор?
2: Трогается электричка.
4: Мама! Мама! Ты за меня не беспокойся! Я с Матроскиным и Жариком не пропаду, но гаражом будет!
2: Дядя Федор и Галчонок выглядывают в окно.
5: Я тебя воспитывала! Я из-за тебя ночей не спала! А ты...
2: Садится на чемодан.
5: На электричке едешь.
2: Папа раскуривает трубку.
14: Он правильно едет. Ему в деревне лучше.
2: Выпускает колечки дыма.
14: У него же нет вечерних платьев.
2: Шарик идет по речному яру. Его нагоняет груженая коробками телега с надписью «Почта» на козлах Печкин. Телегу тянет белая лошадь с опущенной вниз мордой.
17: Садись, охотник, подвезу.
8: Спасибо, дядя Печкин.
2: Шарик запрыгивает на задок. Колышущаяся водная гладь отражает едущую по яру телегу.
17: А как ты, охотник, стреляешь? Хорошо.
8: А как же?
17: А если я шапку брошу и в нее попадешь?
8: А бросайте вашу шапку. Сейчас от нее ничего не останется. Одни дырочки.
2: Брошенная шапка взлетает на десяток метров. Стоя на задних лапах, шарик стреляет. Сделав кувырок в воздухе, плюхается в реку. Шапка падает на дорогу, телега уезжает. Держа ружье над водой, шарик плывет, постепенно погружаясь все глубже. Полностью уходит под воду. На поверхности остается зеленая шляпа с пером. Утягиваемый ружьем опускается на дно.
8: Что же выходит? Это уже не охота, это рыбалка получается.
2: Желтые рыбки испуганно уплывают. Широко разводя передними лапами, подплывает бобер.
18: Эй, дури, бросай ружье, да всплывай поскорей.
8: Да я бы рад бросить, да Матроскин мне голову оторвет. Без ружья-то деньги плачены, а моя жизнь бесплатная.
2: Повертив пальцем у виска, бобер уплывает.
8: Все, считайте, что я утонул.
2: Свернувшись калачиком и закрыв глаза, шарик ложится на ружье. Матроскин на швейной машинке строчит ленточку с раздвоенными концами. На подоконник садится Галчонок.
3: Кто там?
4: Это я, почтальон Печкин. Принес заметку про вашего мальчика.
3: Не нужна нам заметка про мальчика. У нас и мальчика-то никакого нет. Он у нас в городе живет.
2: Галчонок стучит клювом по столу.
3: Кто там?
2: Берет Галчонка в лапу.
18: Наконец-то мой любимый дядя Федор приехал!
2: Дядя Федор?
18: Теперь мы
2: в дверях.
18: Двое больше всех! сено для нашей коровки запасем.
4: Да ладно, ладно тебе со своим сеном. А шарик где?
18: Вон он, с охоты возвращается. Охотничек. Наверное, добычу тащит.
2: Бобер несет на спине прижимающего к груди ружье шарика. Бесцеремонно сваливает его перед крыльцом у того. Ой, закрыты глаза.
19: Делать мне нечего.
2: Разводит лапами.
19: Только вот разных собак из реки вытаскивать.
2: Шарик.
20: А я и не просил меня вытаскивать.
2: Садится.
20: Я, может, и не тонул вовсе. А я, может, подводным плаванием занимался.
2: Закрыв глаза, ложится. Вытягивается, сложив лапы.
4: Вот вам
2: на груди.
4: За нашего шарика.
2: Дядя Федор дает бобру большую морковку. Матроскин помогает шарику сесть.
18: Ох уж этот шарик у нас. Охотничек нашелся. Нет от тебе никаких доходов. Расход одни.
2: За самоваром.
4: Что же с ним делать? Он же без охоты пропадет. Усохнет весь.
20: Усохнет.
18: А может, нам из него ездовую собаку сделать, а? Купим ему тележку, будем на нем молочко возить на базар. Огород на нем будем окучивать.
2: Толкает.
18: Эй, ты, Шарик.
2: Шарика.
18: Хочешь, мы с тебе ездовую собаку сделаем, а?
20: Ах, делайте, что хотите. Хоть чучело, все равно мне жизнь не мила.
4: Нет, нет, нет, я так решил. Я папе с мамой письмо напишу. Пусть пришлют для Шарика фоторужье. Это и охота, и зверей убивать не надо.
2: Папа и мама в шезлонгах. На ногах папы ласты, в руке сигарета. В море под ярким солнцем белая яхта.
21: Дорогая, давай бросим твой курорт и поедем в Простоквашино.
22: Потерпи. Я два вечерних платья надевала, еще два осталось.
21: Ну, мальчику, может быть, без нас плохо.
22: Это нам без него плохо. А ему там хорошо. У него такой кот есть, до которого тебе расти и расти. Он за ним, как за каменной стеной.
21: Да, был бы у меня такой кот, я, может, и не женился бы никогда.
2: Ночь. Улыбаясь, дядя Федор спит на высокой кровати под лоскутным одеялом. Матроскин спит на печке. Галчонок сидит на шкафу.
4: Кто там?
20: Это я, почтальон Шарик. То есть просто Шарик.
4: Войдите.
20: Вставайте. У нашей коровы теленок родился.
2: В лапе Шарика керосиновый фонарь. Все вбегают в хлев рядом с коровой.
18: От моей коровы какая польза.
2: Рыжий теленок.
18: Вот что, друзья, давайте-ка его в дом заберем.
2: С белыми пятнами.
4: Угу, и маму в дом. Только мамы нам не хватало.
20: А вот интересно, чей он?
18: Как чей? Он наш.
20: А вот и не наш. Корова у нас чья? Государственная. Мы ведь ее на прокат взяли. Значит, и теленок государственный.
18: Шарик, Шарик, помолчи, пожалуйста. Коровы государственные, а все, что она дает, молоко или телят, это уже наше. Вот ты, дядь Федор, сам посуди. Вот если мы холодильник на прокат берем, он чей?
4: Государственный.
18: Правильно, дядь Федор. А мороз, который он вырабатывает, чей?
4: Мороз наш. Мы его для мороза и берем.
20: Ну, брали-то мы одну корову, а теперь у нас две получилось.
18: Шарик, по квитанции корову рыжая одна.
20: Да.
18: Брали мы ее одну по квитанции. Сдавать будем одну, чтобы не нарушать отчетности.
4: Ой, не пойму я, чего вы спорите. Ты ж, Матроскин, собирался корову насовсем покупать. Вот и бери насовсем, с теленком.
18: Я со своей Муркой ни за что теперь не расстанусь. Я и так счастливый был, а теперь в два раза счастливее стану, потому что у меня две коровы есть.
2: Обнимает корову и теленка. Перед домом Шарик показывает лапой перед собой.
20: Гаврюша, ко мне!
2: К нему подбегает теленок, стоит, вытянув вверх хвост.
20: Гаврюша, лежать!
2: Теленок растягивается на траве, сквозь кусты заглядывает Печкин.
20: Голос!
2: Печкин открывает рот.
20: Гаврюша, взять!
2: Сделав большой круг, теленок оббегает заборы кусты, поддев головой, подбрасывает Печкина в воздух. Тот приземляется перед крыльцом, в руках коробка.
23: Я к вам по делу пришел, а вы бодаться. Мало того, что из моей шапки сделали. Не шапка, а одна вентилятор.
2: Продевает пальцы в дырки на шапке.
23: Сколько дырок.
4: А по какому делу вы пришли?
23: Я вам посылку принес. Только я вам ее не отдам, потому что у вас документов нету. Рано вам еще документы иметь. А хвостатым документы вообще
2: тыкает
23: и не положено.
2: Шариков нос.
4: А зачем же вы посылку принесли?
23: А затем, что так положено. Раз посылка пришла, ее нужно принести. А раз документов нету, ее не нужно отдавать. Я теперь так целую неделю ходить стану.
0: Отдайте сейчас же нашу посылку.
2: Шарик,
23: а какие?
2: Держит.
23: У вас документы?
2: Матроскин.
0: Усы, лапы, хвост. Ну вот мои документы.
23: На документах всегда печать бывает.
2: Поднимает.
23: Есть у вас печать на хвосте?
2: Матроскин из загривок.
23: Нету. А усы и подделать можно.
2: На мгновение подносит посылку к лицу, опускает. Вместо серой щетки усов у Печкина длинные рыжие усы. Вечереет. На небе появились месяц и звезды. Троица на крыльце, вздыхают.
20: Это, наверное, мне фоторужье пришло.
18: Да, небось, больших денег стоит.
20: Да.
4: Я вот что придумал.
20: Что?
4: Мы такой же ящик найдем, как у Печкина.
20: Ну?
4: И когда он снова придет...
18: То что?
4: Да ящик ему поменяем.
20: Ура! Гаврюша, ко мне? Дай лапу!
2: Шарик жмет копыта теленка. День. Открыв створку чердачного окна, Матроскин осматривается, приложив лапу над глазами. Заметив Печкина, вскидывает лапу. Печкин перед дверью.
4: Кто там?
23: Это я, почтальон Печкин. Принес посылку. Только я вам ее не отдам, потому что у вас документов нету.
18: А мы бы эту посылку... И сами у вас не взяли. Зачем это нам гуталин?
23: Какой такой и гуталин?
18: Обыкновенный, которым ботинки чистят всем.
23: Это кто же вам столько гуталина прислал? Вы что, гуталиновую будку открываете?
18: Это мой дядя прислал. Он на стороже живет на гуталиновой фабрике. У него этого гуталина, ну, просто завались. Вот и шлет, кому попало.
23: Гуталин там или не гуталин? Алин, а посылку я вам не отдам.
2: Стучит?
23: Я вам не дурачок.
4: Кто там?
23: Это ты, говорилка, там, а я здесь. Помалкивай себе.
18: И я вас попрошу птичку нашу не обижать.
4: Да ладно вам сердиться-то, идите лучше чай пить. У меня все на столе.
2: Сверкающий латунью самовар увенчан белым заварочным чайником. На столе сахарница, печенье, нарезанные дольками лимон, варенье.
4: Прошу, товарищ Печкин, садитесь, пожалуйста.
2: Отставив табуретку, Печкин садится на посылку. Голчонок разводит крыльями. Печкин пьет чай в прикуску с конфетами. Отправляет в рот третью конфету. Матроскин отодвигает от него конфетницу. Протянув руку, Печкин растерянно моргает.
18: Дайте мне вон те конфеты. Очень они замечательные.
2: Печкин разворачивает голубой фантик большой конфеты. Открыв рот, поднимает. Подлетевший голчонок хватает ее клювом.
23: Отдай, отдай! Это моя конфета!
2: Вскочив, Печкин бежит за голчонком. Задвинув посылку под стол, Матроскин ставит на ее место точно такую же коробку. Печкин возвращается в дом.
23: Вот до чего бывают люди, до чужого добра, жадные.
2: Взяв коробку, уходит. Поставив на стол, дядя Федор открывает посылку.
4: Ну, Шарик, будешь ты теперь фотоохотой заниматься. Будешь зверей фотографировать и фотографии в разные журналы посылать.
18: Правильно, где платят больше.
4: Не скучай, дядя Федор. Держись, скоро приедем. Всего одно платье осталось. Папа и мама.
2: Читает с листа бумаги. По дороге несется маленький зайка с голубой шерстью. В ужасе оглядывается, не замечая, сбивает лежащее на дороге толстое бревно. Преследующий зайку Шарик закладывает на крутом повороте вираж. В передних лапах Шарика фоторужье, фотоаппарат с деревянным прикладом и длинным телеобъективом. Догнав зайку, вскидывает фоторужье. Зайка снова убегает. Шарик бросается в погоню на четырех лапах. Фоторужье висит за спиной на ремне. Матроскин и дядя Федор перед дрова двуручной пилой. Их окружает ворвавшийся на двор вихрь. Пыль рассеивается. Зайка у дяди Федора на руках. В них из фоторужья целится Шарик.
20: Фу, да чего же дичь пошла бестолковая? Я полдня за ней бегал. Чтобы сфотографировать.
18: Это еще мало. Теперь ты еще за ним полдня бегать будешь.
20: Это почему же?
2: Зайка на руках улыбается.
18: А чтоб фотографию отдать.
2: На дороге папа и мама.
0: Здравствуют наши родители!
22: Дорогие вы мои, родные вы мои, поправились-то как, а загорели-то.
18: Здравствуйте,
1: с прибытием.
22: Здравствуйте, здравствуйте, дорогой Игорь Иванович.
1: Погодите, гражданка, целоваться. Давайте сначала конфликт разберем.
22: Какой такой конфликт?
1: А такой-такой. Посмотрите, что они с моей шапкой сделали.
7: Через нее теперь хорошо вермишель отбрасывать.
20: Послушайте, товарищ Печкин.
1: А вы помалкивайте. Таких, как вы, на шапку троих надо.
18: Ладно, ладно, товарищ Печкин. Вот вам головной убор. Успокойтесь только, пожалуйста.
2: Дарит бескозырку. На околыше надпись.
1: Хорошо.
2: Почта.
1: Бывает почта полевая, а у нас морская будет.
20: А давайте я вас на память из фоторужья щелкну.
1: Не надо меня из ружья щелкать. Я, может, только жить начинаю. На пенсию перехожу.
2: Несколько желтых птичек летают между стройными березками и осинами. Корова пасется на дворе. Стоящий неподалеку Печкин позирует перед снимающим его из фоторужья шариком. Дядя Федор катается на теленке. Папа и Матроскин лопатами вскапывают грядки огорода. Мама нюхает большой букет полевых цветов. Рядом летают бабочки.
22: Да, я многое поняла. И если бы у меня была вторая жизнь, я бы провела ее здесь.
2: На черном фоне появляется белая надпись «Конец». Белые титры на синем фоне. Расположенные друг над другом слова «Союз», «Мультфильм» образуют квадрат. Появляется название мультфильма «Зима в Простоквашино». Плавно опускаются крупные снежинки. Деревянный дом в Простоквашино укрыт пушистой снежной шубой. Сени. Перед сидящим на лавке Печкиным взад и вперед расхаживает Матроскин. На нем красная шапка с белым помпоном, красный шарф, коричневые валенки. Передние лапы заложены за спину. Ходящий рядом галчонок повторяет его движение.
18: Ну и ну.
22: Да.
18: Что делается?
22: Да.
18: На дворе конец 20 века.
22: Да.
18: А у нас в доме одна пара валенок на двоих. Ну, как при царе Грохе.
22: Да.
1: А почему так вышло-то? Что у вас, средств нету? То есть денег у вас не хватает?
18: Средства у нас есть.
2: Сняв шапку, стучит по лбу.
18: У нас ума не хватает. Говорил я самоходнику, купи себе валенки. А он что?
2: Шарик на печке кутается
18: что он?
2: В занавеску. На ногах синие кеды.
18: Пошел кеды купил. Они, говорят, красивые.
1: Это он не подумавший и сделал. У нас зимой национальная деревенская одежда какая? Валенки, штаны ватные, тулуп и шапка на меху. У нас зимой в кедах даже студенты не ходят.
18: Балбес он, балбес.
1: А вы скажите ему об этом. Раскройте ему глаза, чтобы у него прояснилось.
18: Не могу, мы уже 2 дня с ним не разговариваем.
20: Не 2, а 3.
1: Так это не беда. Можно телеграмму послать или письмо. На ту и почта. Что сказать нельзя, то в письме пишут. Вам какой бланк? Простой или поздравительный?
18: Простой, простой. А чего его баловать-то?
20: Не хочет он меня баловать, а мне от тебя ничего и не надо.
1: У меня простых нет. У меня только поздравительный.
18: Вот опять расходы непредвиденные. Ну, давайте ваш этот поздравительный.
2: Матроскин чешет фломастером за ухом.
18: Шарик, ты молодец.
1: Неправильно это. Если бланк поздравительный, адресата сначала поздравить надо.
18: Ну, хорошо, хорошо. Поздравляю тебя, Шарик. Ты балбес. А дальше чего писать?
1: Обычно про погоду пишут.
18: Погода, погода у нас хорошая.
20: Ничего себе хорошая. Метель 2 дня воет. Ха! Всю охоту замело.
1: А вы помолчите, товарищ пес. Будете ответ писать? Про свою погоду напишите.
20: А я не буду ему ответ писать. Я вот сейчас в него кочергу брошу, чтоб не обзывался.
1: Зачем бросать? Если почта есть, сейчас мы ее упакуем и коту передадим. Это же бандероль получается.
2: Передает кочергу сидящим на ней галчонкам.
1: Вам кочергу прислали бандероль.
9: хотели вас запустить.
20: Что? Да я за это в него утюгом запущу.
9: Минуточку.
2: Принимает из лап массивный угольный утюг.
9: Больше килограмма. Это посылка получается. Сейчас мы ее доставим.
2: А снег продолжает идти, все больше укрывая домик.
9: А если вы на него бочку катите, это уже контейнерная перевозка получается. Этим трансагентство занимается в сельской местности.
2: Квартира. На стене картина. Дом в Простоквашино в летнее время. За домом речка, за ней укрытый желтой травой холм. Папа и дядя Федор возятся со стоящим посреди комнаты синим автомобилем. На автомобиле нет колес. Оси опираются на перевернутые вверх дном кастрюли. Папа вертит ручку запуска двигателя. Из выхлопной трубы вылетает и медленно поднимается к потолку дымовое колечко.
22: Как мне все это надоело!
2: Мама в дверях, в руках горшок с цветком.
22: Наша квартира мне телевизионную передачу напоминает. «Что, где, когда» называется.
2: Мама.
6: Это почему же?
2: Прикладывает руку к колбу.
22: А не поймешь, что где валяется и когда все это кончится.
2: Отрывает лист календаря. Под ним 31 декабря.
22: И вообще, от вашего бензина у меня все цветы завяли.
2: Закрыв капот, папа поднимает машину за передний бампер.
6: Они не от бензина завяли.
2: Вывозят.
6: Цветы обычно в тех домах вянут.
2: Ее из комнаты.
6: И атмосфера очень строгая.
22: А у нас она слишком веселая. Вы с дядей Федором и в пинг-понг, и в шахматы играете. И запорожец старый купили, разваленный. Уж и не знаю, чего вам еще не хватает.
2: Папа и дядя Федор.
6: Мы с дядей Федором посоветовались и решили.
2: Ага. Выносят покрышки.
6: Что нам совершенно необходимо где-то второго ребенка достать.
22: Ага.
6: Чтобы строго снять и сердитость.
2: Мама.
22: Ой!
2: Падает в кресло.
22: Никогда.
2: Дядя Федор подает ей стакан воды.
11: А на Новый год?
2: Мама.
11: Мы хотим Простоквашино уехать.
2: Резко.
22: Если вы так хотите.
2: Возвращает стакан.
22: Вы сколько угодно можете ехать в ваше Простоквашино. А я не могу. У меня выступление на новогоднем голубом огоньке.
11: А ты садись в последнюю электричку и приезжай к нам.
22: Я, конечно, люблю природу. Но не до такой степени, чтобы в концертном платье в электричках разъезжать.
6: Это верно. В Простоквашино сейчас мороз. Там надо концертную телогрейку надевать и концертные валенки.
11: Ой, интересно, как там мой шарик с Матроскиным.
2: Мама обнимает дядю Федора. Открыв дверь, папа принимает ящик с вентиляционными отверстиями в нижней части. Ставит его на стол. Читает, водя пальцем по верхней крышке.
6: Министерство связи, Простоквашинское отделение, говорящее письмо. Первый раз в жизни такое получаю. Интересно, что там?
2: Из открытого ящика вылетает галчонок. В клюве лист бумаги.
11: Это я, Повтальон Пескин. Принес фурфнал. Фурфифта.
2: Папа берет лист бумаги.
6: Шарик с Матроскиным начинают раздел имущества.
11: Точка.
6: Скоро печку пилить начнут.
11: Запятая.
6: А потом избу.
11: Точка.
6: Почтальон Печкин.
11: Точка.
2: Темнеет. Опускаясь, кружатся редкие снежинки. Входная дверь дома в Простоквашино полуоткрыта. Полутемные сени, шарик на печке, Матроскин за столом. За ручку двери берется Печкин.
13: Ой, как хорошо, что вы пришли. Надо Шарику телеграмму срочную передать. Пожалуйста, заполняйте бланк. Фломастер. Скоро приедет дядя Федор. Точка. Срочно бери мои валенки и иди в лес за елкой.
9: 14 слов и доставка. С вас 50 копеек. И гражданин Шарик, вам телеграмма пришла. Будете ответ писать?
20: Не буду. У меня денег нет.
9: А вы поищите в карманах.
20: А у меня и карманов-то нет. Я ему ответ нарисую.
2: Шарик углем рисует на печке треугольную хижину со стоящим рядом человечком в набедренной повязке с копьем и головным убором из перьев.
13: Ну и что это? Что это за народное творчество?
20: Это индейская национальная народная изба. Фиг вам называется.
13: Дожили. Мы его, можно сказать, на помойке нашли, отмыли, очистили от очисток, а он нам фигвам рисует. Эх, лучше б дядя Федор вместо тебя черепаху завел в коробочке.
20: Да? А мне жалко елки рубить. Если все начнут к Новому году елки рубить, у нас вместо леса одни пеньки останутся. Это вон для старушек хорошо, когда в лесу одни пеньки.
18: Почему это?
20: Почему это, бестолковый? На них сидеть можно. А что будут птицы делать, зайцы? Ты о них-то подумал?
18: Он о зайцах думает. А нас кто подумает? Адмирал Иван Федорович Крузенштерн?
10: Разрешите поинтересоваться в целях повышения образованности. А кто такой будет Иван Федорович Крузенштерн?
18: Не знаю. Только так пароход назывался, на котором моя бабушка плавала.
20: Наверное, он был не как ты. Он был хороший человек, раз его именем пароход назвали. И он елки рубить не стал бы.
12: Не то, что некоторые.
2: Шарик кутается в занавеску. За окном темно. Стол освещается лампой с покосившимся абажуром. Топка печки затянута паутиной. Подняв палец, Печкин прислушивается.
10: Вот и Новый год скоро. Уже часы бьют.
18: А мне кажется, это не часы бьют, а кто-то ногой в дверь стучит.
20: Да? Войдите!
2: На папе бородатая маска с красным носом.
15: Здравствуйте! Угадайте, кто я?
10: Адмирал Иван Федорович Крузенштерн. Человек и пароход.
2: Снимает...
15: Ну вы уж совсем.
2: Маску.
10: Кто там? Кто там?
11: Это я, почтальон Печкин. Принес журнал «Мурзилка».
16: Ура!
20: С наступающим! А где дядя Федор?
15: Он в машине сидит. Мы никак проехать не можем. Дорогу замело.
2: Указатель. Простоквашино 500 метров. Запорожец запряжен коровой, теленком, Шариком и Матроскиным. Папа и Печкин толкают сзади, дядя Федор за рулем. Передний бампер запорожца нагребает высокий сугроб. Севший наперед капота галчонок вытягивается вперед и замирает в динамичной позе.
18: Ну, что ездовые собаки будут, это я слышал. А вот чтобы ездовые коты, это перебор.
24: А ездовые почтальоны вам встречались?
12: Ничего, ничего. У нас зимой дороги такие, и погода такая, что уже ездовые академики встречаются. Сам видел.
2: Светящиеся окна дома все ближе.
11: Эй, стойте! Стойте! Машина из ямы выбралась. Дальше я уже своим ходом могу.
2: В печке пляшет красный огонь. Матроскин с гитарой.
25: А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил. О морях и не мечтаю. Телевизор мне природу заменил. Что было вчера, то забыть мне пора. Завтрашнего дня ни соседям, ни друзьям, никому не узнать меня, не узнать меня.
15: Странная какая-то у вас настроечная таблица, кругами.
2: Перед телевизором.
1: Это у них не таблица, это у них все паутиной заросло. У них на каждой кастрюле такая таблица. И на печке даже, поскольку они не разговаривали.
18: А мы уже помирились. Помирились, когда дядя Федор снег вытаскивали.
2: Шарик месит тесто.
18: Потому что совместный труд для моей пользы он объединяет.
2: Подбегает Шарик.
20: Матроскин!
2: Обрамленное белыми занавесками окно украшает узор инея.
10: Рад, что у вас все хорошо кончилось. Приятного вам Нового года.
12: А вы разве не с нами будете его встречать?
10: Не уговаривайте. Сейчас в наше время главное украшение стола. Что?
12: Цветы.
20: Кусти.
2: Дядя Федор и Матроскин пожимают плечами.
10: Телевизор. А он у вас паутину показывает.
20: Я к себе пойду.
11: Не уходите. Телевизор мы обязательно починим. Ведь сегодня нашу маму в голубом огоньке будут показывать.
12: Конечно, починим.
20: А во дворе есть прекрасная елка, живая и настоящая. Давайте ее нарядим.
18: Ура! Давайте! Только у нас игрушек нету, у нас наряжать нечем.
11: Как? Как так нечем? А у нас на чердаке много вещей старинных есть. Давайте ими елку наряжать.
2: На елке часы с выглядывающей кукушкой, бинокль, лампа, старая шляпа, связка баранок, морковки, свекла, старые игрушки и просящий каши башмак.
20: Попрошу внимания, сделайте, пожалуйста, умные лица. я на вас фотоохоту начинаю.
2: Поднимает фоторужье.
18: Какие у вас в Москве новости?
2: Папа Матроскин и дядя Федор перед елкой.
4: Решили с папой второго ребенка доставать.
18: Ну, раньше шубу мотоциклы доставали, а теперь детей доставать начали.
2: Шарик прицеливается.
24: Ой, какая радость! В телевизоре вашей маме один дядя с большими усами цветы подарил.
15: Я бы этому дяде с большими ушами уши-то подкрутил.
24: Я вам сейчас этого дядю покажу.
2: Выставляет.
24: Вот он.
2: Телевизор.
24: Этот коварный тип гражданской наружности.
2: На подоконник.
15: О, это вовсе не тип. Это руководитель маминой самодеятельности.
11: Ой, сейчас наша мама петь будет.
2: На маме белое платье.
24: Только это напрасно все. У вашего телевизора звук не работает.
11: Ой, как жалко, что мы маму не слышим.
2: Мама в лыжном костюме.
11: Она к этому выступлению полгода готовилась.
2: У елки. Печкин оборачивается.
10: Ничего себе. Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
3: Это не техника дошла, а я сама сюда дошла на лыжах. А концерт на пленку записан.
5: Ура!
3: Ура!
5: Наша мама приехала!
3: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего Простоквашина.
8: Кабы не было зимы в городах и селах, и никогда б не знали мы этих дней веселых, не кружила б малыши.

0: Конец.
1: Тифловизор. Видео, доступное по радио. Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
3: Трамвай низкопольный с панелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
2: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении.

0: настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник.
1: Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки.
0: Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
2: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти.
0: Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие.
1: Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио.

0: видано? Где это слыхано?
1: Радиоспектакль по рассказам Виктора Драгунского.

0: Я очень люблю субботу и воскресенье. Приходишь из школы в субботу, папа дома. Мама что-нибудь вкусное готовит. Обедать всем вместе всегда весело. И уроков не надо делать. Красота!
1: О-о-о, уже 2 часа. Пора обедать.
2: Да. Все готово. Садитесь за стол. Угу. Денис! Денис, иди обедать.
3: Сейчас иду.
2: Иди, иди.
1: А, ну, садись скорей. Сегодня у нас твой любимый рассольник.
0: Да. О, вот это здорово.
2: Ешь, ешь.
0: Вкусно. А я сегодня в гости иду.
2: Гости?
1: К кому?
0: К Мишке. На день рождения.
1: Ну да. А сколько же ему стукнуло?
0: Ему 8 лет папа стукнуло. Теперь 9-й год пошел.
2: Ой, как бежит время. Да давно ли он лежал в ящике от комода? А вот, пожалуйста, уже 8 лет.
1: Ну что же, сходи. Поздравь юбиляра. Ну-ка расскажи, что ты подаришь своему дружку в этот памятный день.
2: Да, интересно, какой же подарок, а?
0: Есть подарочек. Мишка, будь здоров, обрадуется.
2: А? Ну, а что это такое? Что именно?
1: Да-да-да, какой подарок, что он ему так обрадуется? Ну, не томи нас, мамы.
2: Ну, Денис, ну?
0: Гусиное горло.
2: Гусиное
1: горло?
2: Горло?
1: Ничего себе подарочек.
2: А где ты его взял?
0: Ну, сегодня утром Вера Сергеевна гуся потрошила, а я у него выпросил, чтобы Мишке подарить.
2: Да ты что, с ума сошел, Денис?
1: Ну-ка, ну-ка, покажи.
0: Сейчас. Вот, оно у меня в кармане лежит. Посмотрите.
2: Ой, убери сейчас же эту гадость. Фу, ужас какой-то, Денис, убери сейчас же.
1: Зачем оно нужно? О, и почему оно скользкое?
2: Ой, фу.
0: Но оно еще сырое. Я его высушу как следует и сверну в колечко.
1: В колечко?
0: Да, но сначала я брошу туда 5 или 6 штук горошинок.
2: А зачем?
0: Как ты не понимаешь, мама? Оно высохнет. И знаешь, как будет греметь? Первый сорт.
1: Ничего себе подарочек, ну-ну.
0: Не беспокойся, Мишке оно понравится, я его знаю.
2: Денис, ну правда, дарить одно гусиное горло? Да нет, ну, это, знаешь, какая-то нелепость.
1: Нет, подожди-ка, Дениска, сейчас я тебе дам немножко денег. На, вот возьми рубль, купи Мишке конфет. И вот от меня добавка. Сейчас сниму. Значок «Спутник». А? Идет?
0: О, ура! Мишка будет на 7-м небе. У него теперь от меня 3 подарка. Значок, конфеты и гусиное горло. Этому всякий обрадуется.
2: Денис, пожалуйста, прошу тебя, вымой руки. Угу. И потом иди скорее есть.
0: Хорошо. Я только положу его насушиваться на батарее.
2: Денис, садись, все остыло. Вымыл руки?
0: Да.
2: Ну.
0: Ну вот и все. Ой, какой вкусный рассольник, мам. Ой, ой.
2: Да. Прям не знаю, пускать его в гости или нет.
0: А почему это не пускать?
1: Да в чем он променил, Стась?
2: В чем? А он нас там опозорит. Он же совершенно не умеет есть. Стонет, чавкает. Ну просто кошмар какой-то.
0: Ну и что? Мишка тоже, когда ест вкусное, тоже стонет. Еще лучше меня. Честное слово.
1: Это не оправдание. Нужно есть прилично. Мало тебя учили?
2: Ну, значит, мало. А главное, ты не старался научиться.
0: Ну, я ведь хорошо ем, мам. С аппетитом. Чему тут учить?
1: Нужно знать правила. Ты знаешь? Нет. А ведь мы с мамой часто тебе говорили, когда ешь, не чавкай, не причмокивай, не дуй на еду. не стони от удовольствия. Да. И вообще, да, и не издавай никаких звуков при еде. Ясно?
0: Конечно, ясно.
1: Ну.
0: Ну, а я и не издаю звуков. Просто смешно, что ты говоришь. Звуки.
2: Сейчас я скажу тебе, Денис, успокойся, пожалуйста. Я скажу тебе, Денис, и папе.
1: Ну?
2: Да. Несколько правил поведения за столом.
1: И папе? Интересно.
2: Слушайте меня внимательно и, пожалуйста, не перебивайте.
1: Так.
2: Итак, никогда не ешь перед едой хлеб с горчицей.
0: Ну, я-то не ем. А вот папа... Посмотри, как он покраснел. Папа недавно перед обедом, наверное, полкило хлеба съел с горчицей. Я даже в булочную бегал за хлебом. Ты помнишь, пап?
1: Ну, ладно, ладно. Ну, хватит об этом.
2: Я прошу, не перебивайте меня. Не роняй вилку на пол. А если уронил, сиди спокойно. Не становись на четвереньки. Не ныряй под стол и не ползай там полчаса. Не барабань пальцами по столу.
1: Да я и не барабаню.
0: Пап, ну зачем ты барабанишь?
2: Денис, не хохочи за столом,
1: да-да-да.
2: Это неприлично. И ты тоже не хохочи, мой друг.
1: Я и не хохочу, да. Да что с тобой, а?
2: Не перебивай меня, пожалуйста. Не свисти. Не пой. Папа, не пой. Не ешь рыбу ножом. Тем более, если ты в гостях.
1: Да ну, это вовсе не рыба была, а обыкновенные глупцы.
2: Тем более? Еще что придумали? Глупцы ножом. Ни голубцы, ни яичницу не едят ножом. Это закон.
0: Мам, это просто удивительно. Как же голубцы есть без ножа? Ведь их надо резать, а, пап?
1: Ой, не знаю, не знаю, не знаю.
2: А так же, как котлеты, очень просто. Вилочкой, вилочкой и все.
0: Хм, так ведь и остается на тарелке? Как быть?
2: Ну и пусть остается.
1: Ну и строга ты у нас.
0: Мама, так ведь жалко же. Может быть, я не наелся, а тут осталось. Нужно доесть.
1: Ну, конечно, и доедай, чего там.
0: Вот спасибо. А подливу можно вылизывать?
2: Не сметь вылизывать! Не сметь!
0: Мам, ну что ты сердишься? Я знаю, что вылизывать языком нельзя. Что, я собачка, что ли? Я, мама, вылизывать языком не буду, особенно при ком-нибудь. А вымазать можно хлебушком, мам?
2: Нельзя! Денис, я ведь тебе русским языком сказала. Никаких вымазываний.
0: Ну, я же не пальцем, я хлебом, мякишком. Ну...
2: Ой, боже мой, ну отвяжись, прекрати, я тебе говорю.
0: Ну, ладно, ладно, мам. Не буду ни вылизывать, ни вымазывать. Пусть пропадает.
1: Да, ну дела. А вот, кстати, Ась, я хочу тебя серьезно спросить.
2: Да?
1: Да-да, раз ты такой у нас специалист по правилам хорошего тона.
2: Ну, спрашивай, спрашивай. Ты ведь еще хуже маленького.
1: Ты знаешь, у нас вот иногда бывают банкеты, всякие там торжества. Ну, так вот, ничего, если я иногда просто, знаешь, захвачу что-нибудь с собой. Ну, яблоко там или апельсин.
2: Да не сходи с ума.
1: Ну, почему же это такой пустяк?
2: Ну, потому что... Ты что, серьезно? Да потому что сегодня ты унес яблоко, а завтра начнешь салат в боковой карман запихивать.
0: Салат в карман.
1: Да. Да, Денис. Некоторые очень хорошо знают правила хорошего тона, прямо профессора.
2: Да, да, да.
1: Вот послушай, Дениска, если у нас собрались гости, и вдруг. Один надумал уходить. Как ты думаешь, должна хозяйка дома провожать его до дверей и стоять с ним в коридоре чуть не 20 минут?
0: Я не знаю, папа.
2: Если я проводила гостя, значит, так нужно было. Да-да-да, запомни, Денис, чем больше внимания гостям, тем лучше.
1: Тем лучше.
3: А я думаю, что он не умрет, если она не проводит его. И умрет.
0: Конечно, не умрет. Мам, ты что? Это ты зачем разбила чашку?
3: Ничего, ничего. Это к счастью. Ну, давай, Денис, собирайся. Бери подарки и иди скорее к Мишке, а то опоздаешь. Да главное, не забудь, не ешь рыбу ножом. Не позорь фамилию.

0: О, вот и Денис. Ну, как ты повеселился?
1: День рождения только раз в году. Ой, мама, мы веселились вовсю. Мы подскакивали на диване чуть не до потолка. Пап, а Мишка даже лиловый стал от подскакивания.
2: Ну, а фамилию нашу не опозорил?
1: Будь спокоен, папа, да. Не опозорил. Ножей и вилок нам не давали, рыбы не было. Но зато были разные бутерброды, конфеты и лимонад. А подарок мой понравился Мишке больше всего. Я так и знала.

0: поговорить с папой обо всем на свете. Но он сидит, уткнувшись в газету. Мой папа не любит, когда я ему мешаю читать газеты. Вот и сейчас он читает. А мне так хочется с ним поговорить. Ведь он же мой единственный отец. Сейчас я все-таки скажу ему очень важную новость. Папа, а ты знаешь, сколько в озеро Байкал можно напихать азовских морей?
1: Не мешай.
0: 92. Здорово, да?
1: Здорово, не мешай, ладно?
2: Денис, возьми свою курточку, я ее починила.
1: Вот поговори пока с мамой, сынок.
2: Ну, что тут у вас? Все ясно. Папа читает, а Денис сгорает от нетерпения сообщить ему важную новость, да? Угадала?
0: Вот кит, например, папа, за 5 километров слышит.
1: Помолчи хоть немного, хоть 5 минут.
2: Дениска, из тебя новости так и сыпятся, ну, просто выскакивают. Ну, потерпи немного. Ну, вот папа сейчас дочитает и...
0: Ну, мам, у меня столько новостей, что я не могу ждать. Папа, а ведь ты не знаешь самую главную новость. Вот на больших Зонских островах живут маленькие буйволы. Они папы карликовые и называются кентусы. Вот такого кентуса можно в чемодане привезти.
1: Ну да, просто чудеса. Дай спокойно дочитать газету, ладно?
0: Ну читай, читай, читай, читай, пожалуйста. Пап, ты понимаешь, что выходит? Что у нас в коридоре может пастись целое стадо таких буйволов? Ура!
1: Ура! Замолчишь, нет?
0: А солнце-то, оказывается, стоит не в центре неба, а сбоку.
1: Не может быть.
0: Даю слово, оно стоит сбоку. Сбоку, сбоку, сбоку, сбоку припеку. Вот.
1: Ой, Ась, где это он нахватался, а? Откуда? Когда?
2: Я не понимаю, современный когда? Ребенок, что ж ты не понимаешь? Он читает, слушает радио, смотрит телевизор. А ты как думал?
1: Да, удивительно, как быстро все получается. Да.
2: Чем это ты так зачитался?
1: Африка кипит. Конец колониализму.
0: Еще не конец.
1: Что?
0: Я подлез к нему под газету и встал перед ним. Есть еще зависимые страны. Много есть еще зависимых.
1: Ты не мальчишка. Нет, ты просто профессор. Настоящий профессор. Кислых щей.
2: Ну ладно, Денис, иди погуляй. Вот курточка, я ее зашила и пуговицы пришила. Иди, иди. Ты очень мало бываешь на воздухе.
1: Да-да-да, иди погуляй, а потом мы с тобой поговорим. Ты мне все свои новости расскажешь подробно, профессор.
2: Идем, Дениск, идем, я тебя провожу.
0: Мама, а что такое профессор кислых щей? Первый раз слышу такое выражение. Это папа меня в насмешку так назвал. Кислых щей, да? Это обидно.
2: Да ты что, Дениск? Да нет, это нисколько не обидно. Да разве папа может тебя обидеть? Это он наоборот. Он тебя похвалил.
0: Ну, тогда я сразу успокоился, раз он меня похвалил, и пошел гулять.

0: с Мишкой сегодня решили запускать воздушного змея в космос. У меня с собой было много-много ниток. Но на лестнице я вдруг вспомнил, что мне надо проведать Аленку. А то, говорят, она заболела и ничего не ест. И я позвонил в их дверь. Здравствуйте.
1: Здравствуй, Денис. Хорошо, что ты пришел. Проходи, пожалуйста.
0: У них сидел какой-то дяденька в синем костюме с белыми руками.
2: Дениска пришел! Дениска пришел! Ой, ура, Дениска!
3: Ну чего орешь, как дура?
4: Значит, все ясно. Воздух, воздух и воздух. И побольше витаминов. Она вполне здоровая девочка. Ничего тревожного.
0: Я сразу понял, что это доктор.
1: Спасибо. Большое спасибо, профессор.
0: Видно, это был такой хороший доктор, что он все знал. Его за это называли профессор.
4: До свидания, Аленка. Выздоравливай.
2: До свидания.
4: Ну-с, а вас как зовут, молодой человек?
0: Я Денис Кораблев. А вас как зовут? Он взял мою руку своей белой большой и мягкой рукой и потряс ее.
4: А меня зовут Василий Васильевич Сергеев, профессор.
0: Профессор? Кислых щей? Да.
4: Однако.
1: Дениска, ну как ты мог? Пойдемте, я провожу вас, Василий
4: Благодарю
1: Васильевич.
4: Вас.
1: Извините. Спасибо вам большое. Василий, вот сюда, пожалуйста.
4: Хорошо, большое.
1: До свидания.
0: Может, я что-то не так сказал? Прямо не знаю. А может быть, кислых щей? Это все-таки обидное. Но я не успел как следует об этом подумать, как в комнату к Аленке вошел Мишка.
5: Привет!
2: Здравствуй, Мишка!
5: Здорово!
0: Ты что это, Мишка, такой худющий? Вылитый Кощей!
5: У меня заразная болезнь была. У меня корь была. Вот это да!
2: А теперь ты выздоровел? Не заразный?
5: Ты не бойся, я совершенно выздоровел. Вчера доктор сказал, что я уже могу общаться с детским коллективом.
0: А когда болел, больно было?
5: Не больно. Скучно очень. Мне картинки переводные дарили, а я их все время переводил. Ой, надоело до смерти.
2: Да, болеть хорошо, когда ничего не болит. Когда болеешь, всегда чего-нибудь дарят.
5: Так ведь когда здоровый, тоже дарят. В день рождения, или когда елка.
0: Ну, еще дарят, когда в другой класс переходишь с пятерками.
5: Не, мне не дарят, одни тройки. А вообще, корь плохая болезнь.
2: Моя болезнь, например, хорошая. Ничего не болело. Просто есть ничего не хотелось. А мне все разрешили. И шоколад, и селедку.
0: Ветрянка, например. Очень хорошая и интересная болезнь. Вот я когда болел, мне все тело, каждую болявку отдельно зеленкой мазали.
2: Ух ты!
0: Да, я был похож на леопарда. Папа так и называл меня. Зеленчатый леопард. Что, разве плохо?
5: А я лучше всего люблю гриб. Когда гриб, дают чай с малиновым вареньем. Ешь, ну сколько хочешь. Ну просто не верится.
2: Ой, мне тоже дают варенье. И клубничное, и малиновое.
5: Один раз я больной целую банку съел. Мама даже удивилась. Смотрите, говорит, у мальчика грипп, температура 38, а такой аппетит. А бабушка сказала, грипп разный бывает. Это у него такая новая форма. Дайте ему еще. У него, говорит, организм требует.
1: И мне дали еще.
5: Но я больше не мог есть. Такая жалость.
2: Это грипп, наверное, на тебя так плохо подействовал.
0: Да, грипп, конечно, хорошая болезнь. Но с гландами
3: Не сравнить, куда там.
2: А что?
3: А то, что когда гланды вырезают, мороженого потом дают для заморозки. Это почище твоего варенья.
2: А гланды от чего заводятся?
3: От насморка. Они в носу вырастают, как грибы, потому что сырость.
2: А вообще, когда болеешь, все тебя больше любят, не сравнить. Ласкают, гладят.
5: Когда болеешь, все можно выпросить. Игру какую хочешь, или там ружье, или паяльник, или...
3: Конечно, только нужно, чтобы болезнь была пострашнее. Вот если ногу сломаешь или шею, ну, тогда чего хочешь купят.
2: И велосипед.
5: А зачем велосипед, если нога сломана?
2: Так она прирастет, правда, Дениска?
3: Ну, куда же она денется, конечно, прирастет.
2: А почему это? Вот если вот, например, ну, вот пожжешься или шишку набьешь, или там синяк, так наоборот бывает, что тебе и наподдадут. Ой, ну почему это так бывает?
3: Несправедливость.
2: Да.
3: Ой, Мишка, мы совсем забыли, что сегодня запускать воздушного змея будем.
5: Пойдем скорее. Аленка, до свидания.
2: До свидания.
5: Выходи скорее, будем.

пошли во двор запускать змея в космос. Правда, до космоса он не долетел. У него был чересчур легкий хвост. Воздушный змей долетел до чердака и там завис. А до космоса было еще далеко. Мы так долго возились с этим запуском, что я совершенно забыл обо всем на свете и думать перестал про какие-то там уроки. А оказывается, никак нельзя забывать про уроки, потому что у меня из-за этого получился настоящий позор.

0: Я немножко заспался. И когда вскочил, времени оставалось чуть-чуть. Но я читал, как ловко одеваются пожарные. У них нет ни одного лишнего движения. И мне до того это понравилось, что я поллета тренировался быстро одеваться. И сегодня я как вскочил и глянул на часы, то сразу понял, что одеваться надо как на пожар. Я оделся за 1:48 весь, как следует. Ну, только шнурки зашнуровал через две дырочки. В общем, в школу я поспел вовремя и в класс тоже успел примчаться за секунду до Раисы Ивановны. То есть она шла себе потихоньку по коридору, а я бежал из раздевалки. И когда я увидел Раису Ивановну издалека, я припустился во всю прыть, и не доходя до класса каких-нибудь 5 шагов, обошел Раису Ивановну и вскочил в класс. В общем, я выиграл у нее 1-1.5 секунды.
1: Здравствуйте, ребята. Садитесь. Так.
0: 100 раз выучи уроки, Мишка. Никто на тебя внимания не обращает. 1 раз не выучишь, обязательно вызовут.
1: Так, Кораблев.
2: Так и есть. Прямое попадание.
0: Что?
1: Иди к доске.
0: У меня сразу испортилось настроение, потому что я вспомнил, что забыл приготовить уроки. Мне ужасно не захотелось вылезать из-за своей родимой парты. Я прямо к ней, ну, как будто бы приклеился.
1: Кораблев, ну что же ты? Я тебя зову или нет?
0: Прощай, дорогой товарищ. Ты хоть подсказывай, Мишка.
1: Так, читай, пожалуйста, стихи, какие были заданы.
0: А я их не знал. Я даже плохо знал, какие заданы-то. Поэтому я моментально подумал, что Раиса Ивановна тоже, может быть, забыла, что задано, и не заметит, что я читаю. И я бодро завел.
3: Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь.
1: Тихо, ребята. Это Пушкин.
3: Да, это Александр Сергеевич Пушкин.
1: А я что задала?
3: Да.
1: Что да? Что я задала, я тебя спрашиваю, Кораблев?
3: Что?
1: Что-что? Я тебя спрашиваю, что я задала.
4: Да что, он не знает, что ли, что вы Некрасова задали? Это он не понял вопроса, Раиса Ивановна.
0: Вот что значит верный друг.
1: Слонов, не смей подсказывать.
3: Да чего ты, Мишка, лезешь? Без тебя, что ли, не знаю, что Раиса Ивановна задала Некрасова? Это я просто задумался, Раиса Ивановна.
1: Ну?
0: Мишка стал красный и отвернулся от меня. А я опять остался 1-1 с Раисой Ивановной.
1: Ну?
3: Что?
1: Перестань ежеминутно штокать. Читай. Наизусть.
3: Что?
1: Стихи, конечно.
3: А, понял. Стихи, значит, читать, да? Ну, это можно. Стихи Некрасова, поэта, великого поэта. Стихи.
1: Ну?
3: Что?
1: Читай сейчас же. Сейчас же читай, тебе говорят. Заглавие.
0: Пока она кричала, Мишка успел подсказать мне первое слово. Поэтому я смело выдвинул ногу вперед и продекламировал:
3: «Мужичонка!»
0: Все замолчали, и Раиса Ивановна тоже. Она внимательно смотрела на меня, а я смотрел на Мишку еще внимательнее. Мишка показывал на свой большой палец и зачем-то щелкал его по ногтю. Я как-то сразу вспомнил заглавие.
3: С ноготком! Мужичонка с ноготком!
1: Довольно, Кораблев. Не старайся, не выйдет. Уж если не знаешь, не срамись. Вот уж от тебя не ожидала такого. Ну хорошо, а как насчет кругозора? Ты помнишь, мы вчера сговорились всем классом, что будем читать и сверхпрограммы, всякие интересные книжки?
3: Конечно, помню. Я и так читаю.
1: Так вот, вчера вы решили выучить названия всех рек Америки. Ты выучил?
0: Конечно, я не выучил. Этот чертов змей совсем мне всю жизнь испортил. Я хотел во всем признаться Раисе Ивановне, но вместо этого вдруг неожиданно даже для самого себя сказал.
3: Конечно, выучил, а как же?
1: Ну вот исправь, пожалуйста, это ужасное впечатление, которое ты произвел чтением стихов Некрасова. Назови мне самую большую реку Америки, и я тебя отпущу.
0: Вот когда мне стало худо, даже живот заболел, честное слово. В классе была удивительная тишина. Все смотрели на меня, а я смотрел в потолок и думал, что сейчас уже наверняка я умру. До свидания, все. И в эту секунду я увидел, что в левом, в последнем ряду Петька Горбушкин показывает мне какую-то длинную газетную ленту. И на ней что-то намалевано чернилами, толсто намалевано. Наверное, он пальцем писал. Я стал вглядываться в эти буквы и, наконец, прочел первую половину.
1: Ну, Кораблев, так какая же главная река в Америке?
0: У меня сразу же появилась уверенность.
3: Вспомнил! Мисси-писси!
1: Что? Ой! Ой, Кораблев!
0: И хотя Раиса Ивановна смеялась до слез, двойку она мне влепила, будь здоров. Я теперь дал клятву, что буду уроки учить всегда, до глубокой старости.

0: На перемене подбежала ко мне наша октябрятская вожатая Люся.
1: Дениска, а ты сможешь выступить в концерте? Мы решили организовать двух малышей, чтобы они были сатириками. Хочешь?
0: Я все хочу. Только ты объясни, что такое сатирики.
1: Ну, видишь ли, у нас есть разные неполадки. Ну, например, двоечники или лентяи. Их надо прохватить, понял?
0: Как?
1: Надо про них выступить, чтобы все смеялись. Это на них подействует отрезвляюще.
0: Они не пьяные, они просто ленятся.
1: Это так говорится, отрезвляюще. А на самом деле просто эти ребята призадумаются, им станет неловко, и они исправятся. Понял? Ну, в общем, так, не тяни, хочешь, соглашайся, а не хочешь, отказывайся.
0: Ладно уж, давай.
1: А у тебя партнер есть?
0: Нету.
1: А как же ты без товарища живешь?
0: Товарищ у меня есть, Мишка.
1: Ага.
0: А партнера нету.
1: Это почти одно и то же. Подожди, а он музыкальный, Мишка твой?
0: Нет, обыкновенный.
1: Петь-то умеет?
0: Очень тихо. Ну, я научу его петь погромче. Не беспокойся.
1: После уроков приведи его в малый зал. Там будет репетиция.
0: Хорошо. И я со всех ног пустился искать Мишку.

0: сидел в буфете и ел сардельку.
1: Мишка, хочешь быть сатириком?
2: Погоди, дай доесть.
3: Я стоял и смотрел, как он ест. Сам маленький, сарделька толще его шеи. Он держал сардельку руками и ел прямо целый, не разрезал. И шкурка трещала и лопалась, когда он ее кусал. И оттуда брызгал горячий пахучий сок. И я не выдержал и сказал тете Кате: «Тетя Катя, дайте, пожалуйста, тоже сардельку поскорей».
4: Вот, милый, возьми.
3: Спасибо. Я очень торопился, чтобы Мишка без меня не успел съесть свою сардельку. Мне одному не было бы так вкусно. И вот я тоже взял свою сардельку руками и тоже, не чистя, стал грызть ее. Из нее брызгал горячий, пахучий сок. И мы с Мишкой так грызли на пару и обжигались, и смотрели друг на дружку и улыбались. А потом я ему рассказал, что мы будем сатириками, и он согласился. И мы еле досидели до конца уроков, а потом побежали в малый зал на репетицию. Там уже сидела наша октябрятская вожатая Люся, и с ней был один парнишка, приблизительно из четвертого. Очень некрасивый, с маленькими ушами и большущими глазами.
5: Вот и они.
6: Познакомьтесь, пожалуйста. Это наш школьный поэт Андрей Шестаков.
7: Здорово.
3: Здорово.
8: Это что, исполнители, что ли?
9: Да.
8: Неужели ничего не было покрупней?
6: Как раз то, что требуется.
3: Но тут пришел наш учитель пения Борис Сергеевич. Он сразу подошел к роялю.
10: Ну-с, начинаем. А где стихи?
8: А вот, я взял размеры припев у Маршака из сказки об ослике, дедушке и внуке. Где это видано, где это слыхано.
10: Хорошо, ну читай вслух.
8: Папа у Васи силен в математике. Учится папа за Васю весь год. Где это видано, где это слыхано? Папа решает, а Вася сдает.
3: Ай да, Андрюшка, здорово прохватил.
8: Мелом расчерчен асфальт на квадратики. Манечка с Танечкой прыгают тут. Где это видано, где это слыхано? В классы играют, а в класс не идут.
3: Опять здорово. Этот Андрюшка просто настоящий молодец. Вроде Пушкина.
10: Ничего, ничего, неплохо. Ну, а музыка будет самая простая. Ну, что-нибудь в этом роде. Папа у Васи силен в математике. Вот так хорошо.

0: это видано, где это слыхано, в классы играют, а в класс не идут. Ну, вот так примерно. Ну, а кто наши исполнители?
1: Вот. Вот эти ребята.
0: Так, ну что ж, у Миши довольно хороший слух. Правда, вот Дениска поет не очень верно.
2: Зато громко.
0: Ну и прекрасно. Давайте репетировать.
2: И мы начали повторять эти стихи под музыку. И повторяли их, наверное, раз 50 или 1000. И я очень громко орал. И все меня успокаивали и делали замечания. Но я пел только громко. Я не хотел петь потише. Потому что настоящее пение – это именно тогда, когда громко. Где это слыхано, в классы играют, а в класс не идут. И вот однажды, когда я пришел в школу, я увидел в раздевалке объявление. Внимание! Сегодня на большой перемене в малом зале состоится выступление пионерского сатирикона. Исполняет дуэт «Малышей» «На злобу дня». Приходите все. Во мне сразу что-то ёкнуло. Я побежал в класс. Там сидел Мишка и смотрел в окно. Ну, сегодня выступаем?
3: Неохота мне выступать.
2: Как неохота? Вот так раз! Ведь мы же репетировали. А как же Люся и Борис Сергеевич, Андрюшка? А все ребята, ведь они читали афишу и прибегут как один. Ты что, обалдел, что ли? Людей подводить?
3: У меня, кажется, живот болит.
2: Это со страху. У меня тоже болит. Но ведь я не отказываюсь. Но Мишка все равно был какой-то задумчивый. Перемене все ребята кинулись в малый зал, а мы с Мишкой еле плелись позади, потому что у меня тоже совершенно пропало настроение выступать.
4: Так, вот вы где. А ну идемте скорее.
2: Она крепко схватила нас за руки и поволокла за собой. Но у меня ноги были мягкие, как у куклы, и заплетались. Это я, наверное, от Мишки заразился. В зале было огорожено место около рояля. А вокруг столпились ребята изо всех классов, и няни, и учительницы. Борис Сергеевич был уже на месте.
5: Начинаем выступление пионерского сатирикона на злободневные темы. Текст Андрея Шестакова исполняют всемирно известные сатирики Миша и Денис. Попросим!
2: И мы с Мишкой вышли немножко вперед. Мишка был белый, как стена. А я ничего, только во рту было сухо и шершаво, как будто там лежал наждак. Борис Сергеевич заиграл. Начинать нужно было Мишке, потому что он пел первые две строчки, а я должен был петь вторые две строчки. Мишка выкинул в сторону левую руку, как его научила Люся, и хотел было запеть, но опоздал. И пока он собирался, наступила уже моя очередь. Так выходило по музыке. Но я не стал петь, раз Мишка опоздал. С какой стати? Мишка тогда опустил руку на место, а Борис Сергеевич громко и раздельно начал снова. Мишка опять откинул левую руку и, наконец, запел.
6: Папа! папа у Васи силен в математике. Учится папа за Васю весь год. Где это видно, где это слыхано, папа решает, а Вася сдает.
2: Все засмеялись, и у меня от этого стало легче на душе. А Борис Сергеевич поехал дальше. Мишка аккуратно выкинул левую руку в сторону и ни с того ни с сего запел сначала.
6: Папа у Васи силен в математике. Учится папа за Васю весь год.
2: Я сразу понял, что он сбился. Ну, раз такое дело, я решил допеть до конца. А там видно будет, где это видно, где это слыхано, папа решает. Слава богу, в зале было тихо. Все, видно, тоже поняли, что Мишка сбился. И подумали, ну что ж, бывает такое, пусть дальше поет.
1: А музыка в это время бежала все дальше и дальше.
2: Но Мишка был какой-то зеленоватый. И когда музыка дошла до места, он снова вымахнул левую руку и...

0: мучится папа за Васю весь год.
1: Мне ужасно захотелось треснуть его по затылку чем-нибудь тяжелым. И я заорал со страшной силой. Где это видано? Где это слыхано? Папа решает. А Васю сдаёт!
2: Мишка, ты, видно, совсем рехнулся.
3: Ты что, в третий раз одно и то же затягиваешь? Давай про девчонок.
0: Без тебя знаю. Пожалуйста, Борис Сергеевич, дальше.
1: Борис Сергеевич заиграл, а Мишка вдруг осмелел, опять выставил свою левую руку и заголосил, как ни в чем не бывало.
0: Папа у Васи силен в математике. Учится папа за Васю.
1: Ну, а я пока суть до дела выкрикиваю. Где это видано, где это слыхано? Папа решает, а Вася сдаёт!
3: Мишка стоит с открытым ртом, как будто удивляется, что у него мозга за мозгу заскочила.
1: Тут уже началось что-то ужасное.
2: Все хохотали, как зарезанные.
3: А Мишка из зеленого стал фиолетовым. Наша Люся схватила его за руку и потащила к себе.
4: Дениска, пой один, не подводи.
1: А я стоял у рояля и решил не подвести.
3: Я почувствовал, что мне стало все равно. И когда дошла музыка, я почему-то

что было дальше. Было похоже на землетрясение. Я думал, что вот сейчас провалюсь совсем под землю, а вокруг все просто падали от смеха. Я даже удивляюсь, что я не умер от этой проклятой песни. Я бы, наверное, умер, если бы в это время не зазвонил звонок. Не буду я больше сойти.

0: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием.

Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание!

Эта история началась накануне Рождества в обыкновенной хижине бедного дровосека. Там, в своих кроватках, сладким сном спят его дети. Мальчик Тильда.

Вдруг на столе сама собой зажглась лампа, отчего дети тут же проснулись. «Митиль, ты спишь?» – спросил мальчик. «Нет, Тиль-Тиль, а ты?» «Значит, не сплю, если говорю с тобой. Скажи, Тиль-Тиль, сегодня Рождество, а?» «Нет, не сегодня, а завтра. Только в нынешнем году святочный дед ничего нам не принесет. Мама говорила, что она не успела сходить за ним в город. А сегодня ночью он придет к богатым детям. Вон, как светятся праздничные огни за закрытыми ставнями. И музыка, слышишь?» С этими словами дети вскочили со своих кроватей, подбежали к окну, взобрались на скамью и открыли ставни. «Посмотри, Митиль, вон елка! А свечей, сколько свечей! А что это там такое блестит на ней, золотое? Это все игрушки, сабли, солдаты, пушки, а кукол? Кукол там много? Нет, куклы – это слишком глупо, они в это не играют. А что это там такое расставлено на столе? Это пирожные, фрукты, пирожные с кремом. А почему они еще не едят? Потому что они не голодны». «Как это не голодны?» – не поверила Митиль. «Да потому что они могут есть, когда захотят. Каждый день. Ну, я так слыхала».

Рассуждение малышей прервал внезапный стук в дверь. Испуганные, они тут же притихли и затаились. Задвижка сама собой со скрипом отодвинулась, дверь приотворилась, и на пороге возникла горбатая, хромая, одноглазая старушонка в зеленом платье, красном чепце и с палочкой. Сразу видно, что это колдунья.

«Знаете ли вы, кто я?» – спросила старушонка. «Вы немного похожи на нашу соседку, госпожу Берлинго». «Нет! Я фея! Фея Берилюна!» «А нет ли у вас синей птицы?» – спросила фея. «Есть!» – ответил Тильтиль, указывая на горлицу в круглой клетке. Надев очки, фея внимательно посмотрела на горлицу и произнесла: «Нет, такую птицу я не возьму. Она недостаточно синяя. Вам придется поискать ту, которая мне нужна. А синяя птица мне просто необходима. Я ищу ее для моей внучки. Она очень больна. Что с ней? Трудно понять. Она хочет быть счастливой. Но вам придется пойти сейчас же», — продолжила Берилюна. После некоторой паузы она достала из мешка маленькую зеленую шапочку. «Какая хорошенькая!» – воскликнула Метиль. «А что это у нее блестит на пряжке?» «Это алмаз. Он возвращает зрение. Ты начинаешь видеть души животных, деревьев и различных предметов. Например, душу хлеба, сахара, молока. Конечно, кольцо-невидимка и ковер-самолет пригодились бы вам больше. Но я потеряла ключ от шкафа, в котором они хранятся. Если алмаз слегка повернуть, то открывается минувшее. Повернешь еще немного, и открывается грядущее. Хочешь попробовать?» Фея надела на голову Тильтиля шапочку и повернула алмаз. В одно мгновение со всеми предметами произошла чудесная перемена. Старая колдунья вдруг превратилась в прекрасную сказочную принцессу. Камни, из которых были сложены стены хижины, засветились синим, как сапфир, светом. Бедная обстановка хижины ожила и

Собака и кошка, спавшие, свернувшись клубком возле шкафа, вдруг проснулись. Пес Тило бросился к Тильтилю, стал душить его в объятиях и осыпать бурными ласками.

здравствуй! Здравствуй, мое маленькое божество! Наконец-то я могу говорить! Напрасно я лаял и вилял хвостом. Ты не понимал меня. Но теперь я могу говорить. Я тебя люблю. Я люблю тебя. Кошка Тилета умылась, разгладила усы и лишь затем жеманно

вы сегодня хорошенькая. Тиль-тиль, смотри! А что это там вылезает из квашни? Это душа хлеба. А из очага вырвался огонь, видишь? А феерия меж тем продолжала идти своим чередом. Вода в кране превратилась в сверкающий фонтан, из которого вышла душа воды. Из кувшина с молоком поднялась высокая белая фигура, душа молока. Из сахара вышло слащавое существо, душа сахара. Со стола упала лампа, и из нее мгновенно выпорхнуло пламя и превратилось в девушку несравненной красоты в ослепительно ярком покрывале.

0: Это королева, промолвил Тильтиль.
1: Это Богородица, эхом вторила ему Метиль.
0: Нет, дети, возразила фея, это душа света.

вдруг кто-то сильно постучал в дверь. Это отец! Он услышал! Испуганно вскрикнул Тиль-Тиль и резким движением повернул алмаз. «Ах, боже мой! Что ты наделал?» – прокричала фея. «Души не успеют занять свои прежние места. Ну что же, ничего не поделаешь. Я должна сказать вам правду. Все, кто пойдет с детьми за синей птицей, умрут в конце путешествия. А кто не пойдет, на несколько минут позже». «Мы не хотим!» – заголосили души. «Боже мой, как вы глупы!» – возмутилась фея. «Как вы глупы и трусливы!» «Я пойду с детьми!» Внезапно произнесла душа света. «И я!» – прорычал пес. «Вот и молодцы!» – сказала фея. «Да и потом отступать уже поздно. У вас нет другого выхода!»

0: Когда дети и душа света ушли вместе с феей, кошка собрала всех оставшихся возле роскошного дворца феи Берилюны и сказала: «Я позвала вас сюда, чтобы обсудить наше бедственное положение. Речь идет о нашей дальнейшей судьбе. Мы все, здесь присутствующие, животные, предметы, стихии, обладаем душой, которую человек до сих пор не разгадал. Только благодаря этому мы еще не совсем утратили независимость. Но как только он найдет синюю птицу, он постигнет все и окончательно поработит нас. Итак, в наших интересах любой ценой добиться того, чтобы он так и не нашел синюю птицу. Хотя бы для этого даже пришлось пожертвовать жизнью детей».
1: «Что она говорит?» – в негодовании рявкнул пес. «Я, должно быть, ослышался. Человек – это божество. Посмейте только задумать что-нибудь против него, и я загрызу вас». Но тут кошка внезапно перешла на шепот.

Ни слова. Сюда идут фея и душа света. Душа света перешла на сторону человеку, и теперь она наш злейший враг.

Пора в путь, сказала, входя в гардеробную, фея. Вашей предводительницей будет душа света. Вы будете ее слушаться, как меня. Мою волшебную палочку я передаю ей. Сегодня дети навестят своих умерших бабушку и дедушку в царстве прошлого. Быть может, синяя птица скрывается там, у предков. Мы пойдем одни, забеспокоился Тильтиль. И как же мы увидим бабушку и дедушку, раз они умерли? Если они живут в вашей памяти, значит, не умерли, возразила фея. Люди не знают этой тайны. Они вообще мало что знают. Но благодаря алмазу ты увидишь, что те, о которых вспоминают, живут так, как будто они и не умирали. Только не забудьте, что без четверти девять вы должны вернуться, и это чрезвычайно важно. Если опоздаете, то все погибло. Ну, до свидания. До свидания.

0: Продвигаясь сквозь густой туман, Тиль-Тиль и Митиль дошли до могучего дуба с табличкой «Страна воспоминаний». Здесь туман зашевелился, стал редеть и таять. Под сводом зелени показался крестьянский домик, увитый плющом. Окна и дверь в нем были раскрыты. Под навесом располагались ульи. На подоконниках стояли горшки с цветами и клетка, в которой спал дрозд. У двери на скамье сидели старый крестьянин и его жена, погруженные в глубокий сон. Вдруг бабушка Тиль открыла глаза, подняла голову, потянулась, вздохнула и произнесла: «У меня такое предчувствие, что наши внуки нынче придут нас проведать. Они, должно быть, думают о нас», – отозвался проснувшийся дедушка Тиль. В этот момент Тиль-Тиль и Митиль выбежали из-за дуба. Мы здесь, дедушка, бабушка, это мы».
1: «О, Тиль-Тиль, как ты вырос, как ты поздоровел», —
0: удивлялась бабушка, целуя внука. «А Митиль», — вторил ей дедушка, гладя по голове внучку, — «ты посмотри-ка на нее, какие у нее волосики, какие у нее глазки. Ой, отчего вы так редко нас навещаете? Это такая радость». «Но ведь это не от нас зависит», — возразил Тиль-Тиль. «Мы сегодня только благодаря фее».

все поджидаем. Не заглянет ли кто-нибудь к нам из живых? Продолжала бабушка. Когда это мы с вами виделись в последний раз? А, вспомнила. В день всех святых. В день всех святых, удивился Тиль-Тиль. Но в этот день мы не выходили из дому. Мы были простужены. Но ведь вы думали о нас. Да, ну вот, а всякий раз, как вы о нас подумаете, мы просыпаемся и снова видим вас. Значит, вы на самом деле не умерли? Да что ты такое говоришь, подскочил на месте дедушка Тиль. Вы послушайте только, что он говорит. Умерли, ой, какая дичь. Вот если бы вы еще там молились за нас почаще. Молиться значит вспоминать.

Тильтиль оглядел дом. Все по-старому, все на своем месте, только все стало лучше. А вот старый дрозд. О, да он синий, вдруг заметил мальчик. Это и есть та синяя птица, которую я должен принести фее Метиль. Смотри, дедушка, бабушка, ну что же вы мне не сказали, что она у вас? Ах, какой же он синий, точно шар из синего стекла. Дедушка, бабушка, подарите его нам, взмолились дети. Да что ж, ну мы не прочь, нам он совсем не нужен, только и знает, что спать. «Я посажу его в клетку», — сказал Тильтиль. И с этими словами он бросился к дереву, схватил клетку и усадил в нее дрозда. «Что это?» — изумленно вскрикнула бабушка Тиль. «Часы? Ну ведь они у нас никогда не бьют!» «Это я подумала о времени», — сказал Тильтиль. «Который час?» «Половина девятого». «Метиль, мы опоздаем. Душа света так с нами добра, я ей обещал. Идем, Метиль, идем!» «Куда вы?» – попыталась задержать их бабушка Метиль. «Посидите еще немножко. Ну вот беда с этими живыми. Вечно они куда-то спешат, суетятся. Ай!» Тильтиль взял клетку и в торопях расцеловал всех. «Не плачь, бабушка, теперь мы часто будем к вам приходить». Когда дети вновь добрались до огромного дуба, Тильтиль посмотрел на птицу в клетке и вдруг увидел, что она уже не синяя. «Посмотри, Метиль, она почернела!» – промолвил мальчик. «Дай мне руку, братец!» — сказала Метиль. «Мне страшно!»

0: Тем временем кошка появилась во дворце ночи и в изнеможении опустилась на его мраморные ступени. «Что с тобой?» — спросила ее ночь. Прекрасная женщина в длинном черном одеянии. «Опять дралась на крыше?»
1: «Мне теперь не до крыш», — ответила кошка.
0: «Я уже говорила тебе о маленьком Тильтиле, сыне дровосека, и о волшебном алмазе. Ну так вот, он идет к тебе за синей птицей. И если мы не пустимся на какую-нибудь хитрость, то он скоро завладеет ею. Душа света предала нас и открыла человеку тайну, что настоящая синяя птица, единственная, которая выносит дневной свет, прячется здесь, среди синих птиц сновидения, питающихся лунным сиянием и умирающих на солнце. Переступать порог твоего дворца души света запрещено, поэтому она посылает сюда детей. И что теперь будет?»
2: «Боже всемогущий!» — ужаснулась ночь. «Человек и так уже завладел третью моих тайн. Все мои ужасы дрожат от страха. Призраки разбежались, болезни хворают.
0: Они приближаются. Есть только одно средство», — сказала кошка. «Запугать их, ведь это все-таки только дети».

«Добрый день, госпожа Ночь!» — вежливо произнес Тильтиль, входя во дворец. «Добрый день!» — возмутилась Ночь. «Не понимаю, что это значит! Ты должен был сказать «доброй ночи» или, в крайнем случае, «добрый вечер!» Но поговорим лучше о другом. Кошка сказала, что вы пришли сюда за синей птицей. Это правда? Да, сударыня, ответил смущенный своей бестактностью Тильтиль. Душа света сказала, что она здесь. Будьте любезны, сударыня, дайте мне ключ. А знак у тебя есть? Конечно. Вот он, ответил Тильтиль, дотронувшись до алмаза на шапочке. Склоняясь перед неизбежностью, Ночь протянула ключ со словами: «Ну что ж, вот ключ от всех дверей. В каждой из пещер, расположенных вокруг дворца, таятся все бедствия, все недуги, все ужасы, все катастрофы и все тайны, испокон веков обращающие жизнь человека. Беда, если кто-нибудь из них вырвется и объявится на земле. И если что случится, то я ни за что не отвечаю». «Начнем отсюда», сказал Тильтиль, поднимаясь вверх по ступенькам. «Что за этой бронзовой дверью?» «Призраки, насколько я помню», ответила Ночь. «Я давно не выпускала их». Тильтиль повернул ключ.

0: Из-за приотворенной двери выскочило 5-6 призраков разного обличья и тут же бросилось в рассыпную. Псу на силу удалось догнать их и вернуть обратно в пещеру. «А что за следующей дверью?» – спросил Тильтиль. «Там болезни!» – ответила ночь. «С некоторых пор человек ведет с ними беспощадную борьбу, и они присмирели».
1: «У ваших болезней очень болезненный вид», – заметила Метиль. «Ой, какой-то малыш выскользнул. Кто он?»
0: «Это насморк, самая легкая из болезней». «Поди сюда, малыш!» – подозвала его ночь. «Слишком рано ты выбежал. Подожди до весны». Подойдя к следующей двери, Тильтиль произнес: «Так, теперь откроем эту. Что там?»
2: «Берегись! Там воины!» «Никогда еще они не были так ужасны и так сильны, как теперь. Мы должны быть настороже. Ты только загляни, и мы сейчас же захлопнем дверь». С величайшей осторожностью, приотворив дверь и заглянув через крошечную щелку в пещеру, Тильтиль сейчас же отшатнулся!
0: «Закрывайте! Скорей! Они меня увидели! Они идут сюда! Ломятся в дверь!» С трудом закрыв дверь, Тильтиль произнес: «Они огромные и страшные. Я думаю, синей птицы у них нет. Они бы ее съели, не задумываясь».
3: «Конечно!» – сказала ночь. «Ну как, недоволен ли с тебя?»
0: «Нет, я должен осмотреть все.
3: Что за следующей дверью?»
0: «Там у меня заперты духи тьмы и ужасы. Ой, они такие же тихие, как и болезни».

Но там нет никаких ужасов, сказал Тильтиль, заглянув внутрь. Есть, но они очень запуганы. А та дверь, показал Тильтиль на следующую пещеру. Отчего она темнее других? Что там? За ней тайны. Отопри, если тебе уж так хочется, но не входи.

0: Приотворив и почти тут же захлопнув дверь, бледный, испуганный Тильтиль прокричал: «Там какие-то безглазые чудища! А кто этот великан, который чуть было меня не схватил?» «Вероятно, молчание, охраняющее все тайны», — ответила ночь, не скрывая злорадства. «То ли еще будет, если ты не угомонишься?» Но Тильтиль решительно шагнул дальше. «Ну, а эта дверь такая же страшная?» «Ну, тут всего понемножку. Лишние звезды, любимые ароматы, блуждающие огни, светляки, роса, соловьиное пение и еще кое-что».
1: «Вот-вот, Метиль, слышишь? Звезды, соловьиное пение. Наверное, она там». И настежь распахнул дверь.

Из темницы вышли звезды в обличье прекрасных девушек, закутанных в покрывало. Сверкая разноцветными огнями, они рассыпались по залу и начали вести стройные хороводы –

ним, а из пещеры потоками разлилось соловьиное пение. Какие красивые девушки! Ахнула Метиль. А как они хорошо танцуют! А как поют!

Ну, довольно. Сейчас не время танцевать. Прервала их ночь и захлопнула дверь. Вот еще одна большая дверь, сказал Тильтиль. Не отпирай ее, многозначительно сказала ночь. Почему? Потому что здесь синяя птица. Послушай, дитя мое, продолжала ночь почти по-матерински ласковым голосом. Я открыла тебе все мои тайны. Послушайся меня, дитя мое, не ходи дальше, не испытывай судьбу, не отпирай эту дверь. Но почему? Заколебался Тильтиль. Потому что я не хочу твоей гибели. Потому что никто, понимаешь, никто из тех, кто ее приотворял хотя бы на волосок, не возвращался живым. Но я должен открыть, сказал Тильтиль и повернул ключ. Высокие створки двери раскрылись, и за ними внезапно открылся дивный, бесконечный, сказочно прекрасный сад. Сад мечты и ночного света, где среди звезд и планет без устали порхали с одного лунного луча на другой волшебные синие птицы. Это они, проговорил ошеломленный Тильтиль. Наконец-то мы их нашли. Здесь тысячи синих птиц, миллионы. Они сами летят мне в руки. А у меня их уже 7, раздался голос Метиль. И мне их не удержать. Мне тоже! Идем отсюда! Душа света нас ждет!

Ну что, поймали? Спросила дожидавшаяся детей душа света. Поймали! Их там тысячи! Радостно отозвался Тильтиль и поднес к свету только что пойманных синих птиц. И только тут он увидел, что у всех птиц безжизненно свешиваются головки, крылья опущены. Дети принесли мертвых птиц.

Какая подлость! Кто же их убил? Закричал Тильтиль и тут же горько зарыдал, закрыв лицо ладонями.

прижала его к себе. Не плачь, Тильтиль, той единственной синей птицы, которая выносит дневной свет, ты еще не поймал, но мы ее отыщем, обязательно отыщем. Не плачь.

Дети заснули в теплых объятиях души света. И пока они отдыхают, вы тоже можете немножко отдохнуть.

Между тем коварная кошка направлялась к лесу. Она задумала подговорить деревья и животных остановить детей

Достигнув леса, кошка произнесла: «Здравствуйте, деревья!» В ответ ей раздался шелест листьев, который означал «Здравствуй!» «Сегодня великий день! Наш недруг идет сюда! Это Тильтиль, сын дровосека, который наделал вам столько зла! Он ищет синюю птицу, ту единственную птицу, которая знает нашу тайну!» Листья прошелестели в ответ. «Надо воспользоваться случаем и уничтожить его, его и его сестренку!» Листья прошелестели в ответ. «Да, вы правы, надо предупредить еще и животных. Есть ли у кролика барабан? Отлично, пусть немедленно бьет общий сбор!» Когда дети и пес появились на опушке леса, кошка с подобострастным видом поспешила им навстречу и заискивающе произнесла: «Я пошла вперед, чтобы предупредить о твоем приходе, мой маленький повелитель. Я только что послала кролика бить сбор. Надо созвать самых главных животных этого леса. Вот, уже слышно, как они пробираются сквозь чащу. А теперь встань под этот луч света и поверни алмаз!» В одно мгновение стволы самых старых и наиболее величественных деревьев раскрылись и выпустили таящиеся в них души, которые тут же обступили детей. Последним появился дух дуба. Он был невероятно стар и слеп. Одной рукой он опирался на суковатую палку, другой – на молодой дубок. «Кто ты?» – спросил дуб. «Я Тильтиль, сын дровосека». «А, твой отец наделал нам много зла. Зачем ты пришел сюда?» «Ах, ты ищешь синюю птицу, чтобы разгадать величайшую тайну бытия, тайну счастья, разгадать для того, чтобы люди нас потом окончательно поработили?» «Да нет же, сударь!» – возразил мальчик. «Я ищу ее для внучки феи Бирюлюны. Девочка тяжело больна». «Довольно! Не верю!» – прервал объяснение Тильтиля дуб. «Появились животные. Это были души коня, быка, вола, коровы, волка, барана, свиньи, петуха, козы, осла и медведя».

0: Ну, все в сборе, спросил дуб.
1: Курица сидит на яйцах, у оленя болят рога, лисица больна, гусь ничего не понял, а индюк рассердился, ответил кролик.
0: Ну что ж, нас более чем достаточно, начал свою речь дуб. Вы знаете, что я вам хочу сказать? Вот этот мальчик хочет завладеть нашей синей птицей и узнать нашу тайну. Но мы с вами хорошо знаем человека и легко можем себе представить, какая участь ожидает нас после этого. Впервые нам дано право судить человека, продолжал дуб. Он всегда был с нами до того жесток и так чудовищно несправедлив, что двух мнений быть относительно того, какой приговор ему вынести, не может. Смерть ему, растоптать его. Сейчас же раздались голоса со всех сторон. Нащупывая дорогу посохом, дуб направился к Тильтилю. «Так это ты на меня, старик, со своей дубиной?» – прокричал Тильтиль, наконец поняв, о чем говорят деревья. И выхватил из кармана перочинный нож. При виде ножа, таинственного и непобедимого оружия человека, деревья и животные испустили вопль ужаса. Тильтиль защищался, но силы были неравные, и он в отчаянии звал на помощь.

«Не бойся, мое маленькое божество!» – кричал он. «Я им задам! Спрячься за меня! Теперь они уже не посмеют! Я чую, кто-то идет! Это душа света! Ой, мы спасены, мой королевич! Смотри, они бегут! Они струсили!»

И поверни алмаз, и они тотчас погрузятся во мрак и молчание. Взволнованно крикнула душа света. Тиль-тиль повернул алмаз, и в то же мгновение души деревьев, животных исчезли, и лес снова принял вполне безобидный вид. Что это с ними было? Должно быть, взбесились, сказал Тиль-Тиль. Нет, ну хорош бы я был без пса и без ножа. Что они с тобой сделали, милый мой Тило? Пустяки, к завтраму заживет. Да, жаркое было сражение. Уж на что жарче, сказала лживая кошка, выходя из кустов и притворно хромая. Бык боднул меня в живот. Следов не видно, но страх как больно. А дуб сломал мне лапку. Интересно знать, какую, прошептал сквозь зубы пес. Когда они отправились дальше, душа света сказала: только сегодня меня озарила одна мысль. Мы сейчас стоим у входа в волшебные сады, где обитают все земные радости и блаженства. Почти все блаженства в высшей степени добродушны. Однако среди них встречаются еще более коварные, чем величайшие несчастья. Но, может быть, нам там поискать

0: посреди зала стоял роскошный стол, заставленный золотыми и серебряными блюдами с дивными явствами. «А что это за толстяки? Веселятся и едят такие вкусные вещи?» – спросил Тильтиль. «Это самые тучные земные блаженства», – ответила душа света. «Маловероятно, что синяя птица залетела к ним. Какой у них довольный и счастливый вид! О, по-моему, они нас заметили». «Ну, по всей вероятности, они хотят угостить тебя обедом. Не соглашайся ни в коем случае, иначе ты за...»
1: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
2: Университет ИТМО открыл уникальную магистерскую программу для незрячих IT-специалистов. Приложение 2GIS адаптировали для незрячих пользователей на Android. В Российской государственной библиотеке для слепых пройдет круглый стол о компьютерной грамотности. В Урае прошел форум «Осознанные родители для мам детей с инвалидностью». В Саранске состоялись соревнования по домино памяти Николая Иневаткина. Ульяновская библиотека для слепых получила в подарок тактильную книгу «Учимся считать». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Национальный исследовательский университет ИТМО в Санкт-Петербурге реализует уникальную магистерскую программу «Разработка ассистивных IT-решений». Это первая в России образовательная программа, которая сочетает обучение двух групп студентов – незрящих и слабовидящих специалистов, желающих строить карьеру в IT, и разработчиков, стремящихся создавать решения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такой подход не только дает профессиональные знания, но и формирует культуру инклюзивности в IT. Магистратура открывает перед студентами с ограниченными возможностями здоровья двери в крупнейшие компании – Яндекс, Газпром, ВТБ, Сбербанк и другие. Подробнее о программе можно узнать на сайте университета и в документальном фильме «В IT на ощупь». Компания 2GIS адаптирует

0: Выпустила свое приложение для незрячих пользователей на платформе Android. Появилась поддержка TalkBack — системная функция озвучивания интерфейса. Теперь пользователям с нарушением зрения гораздо проще ориентироваться в городе, находить организации, строить маршруты и узнавать расписание транспорта. Директор по продукту 2GIS Максим Березкин отметил, что в России сотни тысяч людей с нарушением зрения. Без адаптации приложений важные функции остаются труднодоступными. С запуском поддержки TalkBack человек сам может найти адрес, прослушать карточку места, построить маршрут и добраться без постоянного сопровождения. Включить функцию можно в настройках смартфона. Настройки, затем специальные возможности, затем TalkBack. Дополнительно в настройки 2GIS ничего включать не нужно. 30 мая в 14 часов в Российской государственной библиотеке для слепых состоится круглый стол «Значение компьютерной грамотности в современном мире для незрячих и слабовидящих людей». Организатор ОНО «Центр развития доступности инклюзивной информационной технологии». Мероприятие проводится в рамках проекта «Спецкурс», который в 2025 году получил поддержку Фонда президентских грантов. Команда проекта расскажет о проведенных учебных курсах, поделится результатами и обсудит значение компьютерной грамотности. К участию приглашаются специалисты по тифлоинформационным технологиям, сотрудники библиотек, преподаватели, а также незрячие и слабовидящие пользователи. Продолжительность от 1,5 до 2 часов. Будет организована онлайн-трансляция на странице центра во ВКонтакте. В Урае в культурно-историческом центре прошел городской форум «Осознанные родители», организованный региональной организацией «Содействие развитию образования и просвещения психолог-волонтер». Форум стал завершающим этапом проекта Галины Тураниной «Мама, прими меня», получившего грантовую поддержку губернатора Югры. В мероприятии приняли участие члены местного отделения ВОС. Проект создан для женщин, воспитывающих детей с инвалидностью. Обсуждались важные темы: как пережить стресс после объявления диагноза, сохранить отношения в семье, не сломаться от усталости, научиться просить и получать помощь. И главное, как увидеть в своем ребенке не ограничение, а личность. Родители особенных детей способны находить решения в самых сложных обстоятельствах, но им тоже нужна поддержка, которую могут оказать в региональной организации. 15 мая в актовом зале мордовского предприятия «Искра» Саранская местная организация ВОС совместно с Управлением по развитию физической культуры и спорта администрации Саранска при поддержке партии ЛДПР провела ежегодные командные соревнования по домино среди инвалидов по зрению, посвященные памяти Николая и Неваткина. Среди игроков без остаточного зрения первое место заняли Ольга Маркина и Лариса Ембушева. Среди игроков с остаточным зрением победили Василий Имайкин и Ольга Филева. Победители получили дипломы, статуэтки, ценные призы и памятные подарки. Депутат городского округа Саранска Алексей Захряпин поздравил участников и отметил особое значение командных соревнований для членов организации. В Верхнеуфалейской местной организации Челябинской области прошел чемпионат по адаптивным настольным играм среди детей коррекционной школы 5 и 6 классов. Ребята соревновались в аэроболе, кульбутто, боулинге и шаффлборде. В аэроболе первое место занял Кирилл Калмыков, в кульбутто – Варвара Можевских, в шаффлборде – Антон Беркутов, в боулинге – Максим Баданин. Все победители и участники получили грамоты и сладкие призы. И коротко о других событиях. Светлана Курьянова, давний друг Ульяновской библиотеки для слепых и победительница конкурса рукодельных книг, преподнесла уникальный подарок юным читателям с нарушением зрения – детскую тактильную книгу «Учимся считать». Изделие выполнено с душой и большим мастерством в разных техниках с использованием множества фактурных материалов. 25 мая Светлана Петровна специально приехала из рабочего поселка Теринга, чтобы в торжественной обстановке передать свое творение в дар библиотеке. В Новоалтайске состоялась встреча местной организации ВОС с управляющей отделением Россельхозбанка Людмилой Кунгурцевой. Участники узнали об основах бюджетирования, безопасном использовании банковских карт, онлайн-банкинге и мобильных приложениях. Обсуждались реальные жизненные ситуации, как проверить баланс, перевести деньги, распознать фишинговые сообщения. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вам прослушать интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем, который расскажет об итогах отчетно-выборных конференций, проходивших в региональных организациях Всероссийского общества слепых Дальневосточного федерального округа.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Марина Петровна. Ну что хочется сказать... Дальний Восток – это тот край, в котором я когда-то представлял полномочия президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Неумывакина. Ну и, естественно, многие вопросы жизни этого региона мне не чужды. Я понимаю специфику огромных расстояний, проблематики, которая была. Сегодня я был приятно удивлен тем, что я не был там практически 10 лет, и вдруг так вот все изменилось, и изменилось довольно в хорошую сторону. Уверенно работают организации Приморского края, Сахалина, Хабаровского края. И вы знаете, очень приятно, что изменилась сама структура доступности для незрячих различных учреждений, транспортной доступности. Все сделано довольно по-новому, прекрасно и очень приятно, что все это работает и действует. Но все конференции прошли на высочайшем уровне. Я просто был удивлен тем, что... Очень единодушно люди говорят о том, что за эти 5 лет мы много сделали. И оценка работы как самих организаций, так и организаций центрального правления, она высокая. Поэтому я только могу сказать, что отчетно-выборная кампания идет. Она идет не без разных технологий. Технологии применяются разные. Кто-то использует какие-то личностные варианты. Но реально могу сказать, что общество слепых чувствует себя очень уверенно в этой отчетно-выборной кампании. И главное, наверное, то, что понимание есть, что организация выбрала правильный курс, правильную концепцию и идет хорошими такими, знаете, поступательными шагами именно в направлении своего развития и дальнейшего совершенствования и соответствия сегодняшнему дню. Ну, а это, конечно, много вопросов, которые есть, связанных с цифровой доступностью и трудоустройством инвалидов по зрению.
4: Владимир Васильевич, вы знаете, как и все мы, что спорт всегда был в приоритете во Всероссийском обществе слепых. Незрячие очень любят разные виды спорта, в том числе и шахматы. Сегодня мы с вами посетили сеанс одновременной игры с чемпионом Сергеем Корякиным. Расскажите, пожалуйста, о марафоне «Сила России», почему он так важен для нас и какие результаты он дает.
5: Я являюсь членом Центрального совета партии «Единая Россия». Его возглавляет Ольга Николаевна Занко, депутат Государственной Думы. И самое главное, наверное, что вот единороссы умеют объединять силы. И причем на всех уровнях Федерального собрания. Это и наша, так сказать, Государственная Дума, это и Сенат наш, будем говорить. И, конечно, когда фигура Александровича Карелина стала руководителем вот этого марафона «Сила России», и Сергей Александрович Корякин, многие другие большие спортсмены, Ирина Константиновна Роднина, ну, вы знаете, Светлана Журова, ну, я могу перечислять очень много таких громких имен, они стали... в ряд вот в этом хорошем марафоне, вы знаете, мы его поддержали. И поддержали правильно. Вот больше 400 мероприятий было в прошлом году. В этом году уже идут мероприятия и в Хабаровском крае 3 мероприятия прошли. И в Приморском, и на Сахалине, и, в общем-то, в Благовещенске. Вы знаете, «Сила России» шагает по стране. И она шагает уверенно, четко, с пониманием и, главное, наверное, с инклюзивностью. Понимаете, все виды инвалидности, все люди принимают в этом активное участие. И это главное. Это нас объединяет вокруг нашей партии «Единая Россия».
6: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Продолжая тему всероссийского марафона «Сила России», предлагаем нашим радиослушателям прослушать интервью с российским шахматистом-гроссмейстером, сенатором Российской Федерации Корякиным Сергеем Александровичем. Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от посещения Всероссийского общества слепых. С какими впечатлениями вы приступаете к сеансу одновременной игры?
7: Ну, впечатления самые добрые. Очень важно, что ребята не унывают, что они делают свое любимое дело, что они достигают успехов. И мне известно о том, что сборная инвалидов по зрению, она становилась и чемпионом Европы командным, и другие титулы завоевывала. Просто, к сожалению, политика мешалась даже туда, и нашу сборную не допускают до международных стартов, но в любом случае они уже неоднократно показывали свою силу. Вот, сейчас мне будет интересно дать сеанс одновременной игры, но тут самое главное — это не итоговый результат, а участие, общение, и чтобы все получили удовольствие.
6: Что бы вы пожелали нашим радиослушателям, незрячим, проживающим по всей России?
7: Желаю, чтобы ни в коем случае не унывать, не падать духом. Все отлично. Очень важно, конечно, чтобы рядом были родные и близкие, которые поддерживают. И очень важно найти свое какое-то дело. Для кого-то это шахматы, для кого-то другие, может быть, дела или направления. Вот. И, конечно, приносить людям пользу.
6: В эфире Радио ВОС вы прослушали интервью с сенатором Российской Федерации, российским шахматистом-гроссмейстером Корякиным Сергеем Александровичем. Слушайте Радио ВОС.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
8: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
3: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
3: Из регионов.
9: 27 мая в России отмечается День библиотекаря. Сегодняшнюю нашу программу мы посвятим маленькой библиотеке и поговорим о буднях библиотеки-передвижки. Давайте знакомиться с героиней сегодняшней программы.
10: Меня зовут Карлова Татьяна Юрьевна. Я заведующая филиалом Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени Маяковского. Я родилась в Кисловодске в 1985 году в семье слепого, то есть мне все это очень близко и по сердцу, и по жизни, знаю, как с каждым общаться. Очень много лет мой папа ходил сюда в библиотеку, в этот филиал, читать книги. Ну, книги тогда он не мог читать по Брайлю, потому что он был, в общем-то, ослепший после травмы. Вот, поэтому мы читали всей семьей книги на кассетах. Вот. Это вот были мои первые шаги сюда, в библиотеку. Всегда очень нравилась эта работа. И я всегда говорила: пап, я тоже хотела работать здесь, в библиотеке. На что мне папа всегда говорил: для того, чтобы здесь работать, нужно, во-первых, любить работать, а во-вторых, иметь спецобразование. И вот с этого момента у меня, в общем-то, все и началось. До меня была заведующая библиотекой Немирова Нина Ивановна, которая, в общем-то, стала таким же членом семьи в нашем доме, потому что без книг никак нельзя было. Но она уже была определенного преклонного возраста, и она тогда предложила мне: ты бы хотела бы прийти сюда работать? Ну, я уже закончила школу, уже... А я говорю: ну так у меня ж нет образования. Она говорит: ну ты не страшная. И предыдущий мой директор, Загребельная Анастасия Ивановна, посодействовала в получении первого моего образования библиотечного. Я горжусь, что, в общем-то, библиотека дала мне первый старт в жизни. Она мне дала как раз библиотечное образование. Закончила колледж, Ставропольский колледж искусств, отделение библиотеки, ну, где учат на библиотеке, да. Вот, и я благодаря, в общем-то, своему директору получила это образование. И дальше уже потом высшее образование. И вот с 2010 года, очень даже символично, у меня даже запись трудовой книжки, 15 октября 2010 года. Это мой первый выход на рабочую платформу свою, мой первый старт. И тоже вот символично как раз в начало месячника «Белой трости». Ну, наверное, так было судьбой предначертано. И вот на протяжении уже 14 лет я прошла роль от обычного библиотекаря до заведующего филиалом. Я очень благодарна и нынешнему моему директору, который сменил предыдущего Захарова, Екатерине Сергеевне. Она у нас молодая, активная, творческая. Она каждый раз помогает, каждый раз нам чем-то посодействовать в каких-то или мероприятиях, или внутренних каких-то работах. Да? И, в общем-то, я попала в эту, так сказать, счастливую атмосферу, где у меня потрясающий коллектив, у меня потрясающий директор, у меня потрясающий замдиректора. Вот. И вот по сегодняшний день я в маленьком городе Кисловодске у нас возглавляю библиотеку и не только занимаюсь руководящими должностями, всеми этими моментами, но и являюсь, в общем-то, единственным сотрудником. Я и библиотекарь, я и книги на дом, я и литературу подбираю. Ну, вот такой вот, как мой директор говорит, универсальный работник.
11: Давайте еще вернемся к вашему детству, к вашим первым встречам с библиотекой. Какие библиотеки вы вообще посещали в детстве? Где вам нравилось больше всего?
10: Это как раз библиотека для слепых, потому что я была очень маленькая, и так как папа вновь ослеп, мне с папой мы проходили все инстанции, все библиотеки. Конечно, первая библиотека — это была библиотека для слепых. Мне еще сказки папа брал на бобинах. У нас был огромный бобинный магнитофон, по-моему, если я не ошибаюсь, назывался «Дайна». Он огромный такой. Меня поражали книжки на вот этих бобинах с вот этой лентой. Вот, то есть вот с этого начались мои сказки. Ну, помимо этого, конечно, и пластинки. Но вот библиотека у меня именно вот библиотека для слепых, потому что это первое место, куда я пришла, будучи совсем маленьким ребенком. И уже находясь здесь, я получала свои первые, в общем-то, шаги сказок. Папа брал большое количество бобин, и мы слушали и сказки, и рассказы. То есть очень-очень все было интересно, и именно вот шаги, вот библиотека для слепых, это моя первая библиотека. Обычных, привычных библиотек я не помню, потому что, ну, у читающей семьи, мама у меня была зрячая, она была учителем русского языка и литературы, вот, и, в общем-то, литература нас окружала везде, и вот первые книжки, это были мои книжки на бобинах. Ну, которые я помню, конечно, наверное, самые первые были сказки и папы, и мамы, и книжки, но вот что запомнилось, это вот эти огромные бобины в бумажных коробочках, в таких бумажных упаковке такой, и этот огромный магнитофон, куда вставлялись эти, в общем-то, бобины для того, чтобы воспроизводилось запись, и вот ты каждый раз ждешь, пока поставит, пока все это настроит, включишь, а ты вот в ожидании этой самой сказки.
11: Расскажите немножко о вашем папе. Чем он занимался, вот когда потерял зрение? Откуда он приехал в Кисловодск?
10: Звали отца Юрий. Вы знаете, я прожила большую часть своей жизни с отцом, да, вот Царствие ему небесное. Я даже не подозревала, что он слепой. То есть он ослеп в молодости, но он сказал, что он занимался единоборствами, получил травму. Все, сам он из Москвы, с Люберец. Так как он ослеп, естественно, он вынужден был приехать из Москвы сюда, в Кисловодск, получить медицинское образование. Он, как смеялся, он медсестра. У него как-то в документе интересно была записана его вторая, в общем-то, профессия. И вот он учился там, и там же познакомился с мамой, уже остался здесь, прописался здесь у мамы. И, в общем-то, вся жизнь у меня проходила в Кисловодске. Он редко выезжал, ну, так как потом, после учебы, естественно, он был работником поликлиники, он в нашей городской поликлинике. Во второй он был массажистом, то есть до момента, в общем-то, ну, по ряду заболеваний он вынужден был покинуть рабочее место и уже как бы занимался массажем дома, то есть у нас были, в общем-то, люди, которые приходили к папе, уже помнят его, как он работал в поликлинике, и вот приходили по памяти уже к нему домой. Вот, то есть вся вот жизнь вот так вот перемешалась, то есть он всю свою жизнь, большую часть жизни прожил в городе Кисловодске.
11: Скажите, пожалуйста, сколько на данный момент читателей в Кисловодской библиотеке для слепых?
10: 252.
11: Какие возрастные категории в основном пользуются библиотекой для слепых?
10: Ну, конечно, это возрастная категория 50+, как у нас сейчас любят маркировки везде ставят, да, книг. Ну вот самый пожилой у меня 92 года читатель. Активный, надо сказать, несмотря на то, что родственники приезжают. Он читает флешки. Только вдумайте возраст, да? Освоил флешки и читает. Это, конечно, камень такой вот, гранит такой наш. Ну и в то же время и дети. Молодежь заставить читать очень сложно. А вот детки, это возраст 3, 4, 5, 6, 7, 8 школы-интерната, да, нашего, вот они более такие активные. Молодежь, она больше привержена гаджетам. Ну, наверное, как и вся молодежь с 14 там, до определенного возраста, там, до 30, до 35, все они в электронных библиотеках стараются что-то взять, где-то что-то скачать, где-то, ну, вот они более такие прогрессивно-современные. А детки, которые только познают вот эти первые шаги, они изучают Брайль, они учатся читать, потому что, ну, класс классом, а навыки чтения и чтения по Брайлю у меня берут книжки, заказывают. Это вот художественная детская литература, это всевозможные детские чтения, то, что положено и по программе, по школьной, потому что можно ее взять только у нас, заказать. Вот, заказывают все, чтобы, в общем-то, и программу школьную не потерять, и в то же время познакомиться, в общем-то, с литературой и не потерять навык чтения по Брайлю, что очень важно. У меня вот лето наступает, у меня дети быстренько-быстренько берут все книжки под заказ, все, что по спискам положено прочитать, какие книги у нас есть, для того, чтобы и книгу прочитать, и в то же время не потерять скорость чтения, если совсем малыши, буквы не забыть, да, то есть это очень-очень важный, наверное, вот этот этап становления личности, где, ну, я считаю, что без Брайля прожить, ну, в наше время очень-очень-очень будет тяжело. Ты должен сам себе что-то написать, записать, какую-то отметку сделать. Гаджет — это всегда хорошо. Гаджет может сесть, гаджет может поломаться. А грифель и бумага, и прибор, они никуда не денутся. И они всегда под рукой, всегда будут верными помощниками.
11: Так как и чем вам удается привлекать новых читателей?
10: Скорее всего, наверное, скажу о в совместных мероприятиях с Всероссийским обществом слепых, с местной организацией города Кисловодска, потому что мы, в общем-то, работаем с одной категорией людей, но мы разные по назначению. У меня книги, там более такой социальный, в общем-то, момент, где люди приходят, ставшие на учет, они еще или приехали, они еще даже не знают нашего города, не знают наших возможностей, да, и всегда председатель первичной организации говорит: а вы знаете, что помимо того, что у нас там проходят мероприятия, у нас есть библиотека. И всегда в любой момент она дает мой номер телефона, чтобы со мной, в общем-то, связались. То есть люди со мной знакомятся на мероприятиях. Или же пришли и стали на учет в местную организацию, там сказали о том, что я существую, что у меня библиотека, что у нас вот такие замечательные возможности есть. И люди приходят, а нам, говорит, сказали, вот у вас тут библиотека есть. Я говорю: конечно. И вот с этого все начинается, в первую очередь, сообщения. То есть это мероприятия какие-то, мои, на мои ли мероприятия, кто-то просто зашел в местную организацию, у меня там на их базе проходят мероприятия. Людям понравилось, люди остались, познакомились, да, а потом кто-то кому-то передал, вот из школы-интерната, они между собой как-то, вы знаете, договорились, кто-то что-то узнал быстренько, вот там Татьяна Юрьевна может заказать, там, вот это надо туда поехать, то есть сарафанным радио таким быстрым рассказали, что я существую, но я еще езжу с мероприятиями просветительскими, то есть у нас бывает и в разных учреждениях города мы проводим день информации, то есть мы рассказываем о себе, там у нас налаженная работа с Кисловодским ЗАГСом, с его директором, вот, мы проводим там регулярно, в каждый месячник «Белой трости» у нас там открывается выставка поделок, мы ее со Светланой Ивановной очень любим, и, в общем-то, по возможности то она, то я, мы привозим туда поделки, в общем-то, наших незрячих. Наша выставка называется «Страна слепых мастеров», где мы вот конкретно в ЗАГСе проводим эту выставку, которая показывает работу семей, которые имеют ограничения. То есть муж и жена, они незрячие, они делают потрясающие вещи. Это и макраме, это и всевозможные поделки из всевозможных материалов. То есть, одним словом, не описать, это нужно увидеть. И многие, ну вот, вроде бы ЗАГС, да, вроде вообще совершенно, ну, как бы, непонятная организация. Нет, она понятная, но при чем здесь слепой? А то, что мы хотим показать, что они крепкая семья, что у них есть интересы, они точно так же живут, точно так же растят детей, создают семьи. Показываем вот это как раз семейное дело, помимо того, что люди работают, но как бы зарабатывают, но тем не менее находят время на какое-то совместное увлечение. И там предоставлены людям работы, и люди могут с ними и в руках подержать, и посмотреть именно семейных пар, то есть не просто так вот выставили непонятно на что, именно вот акцент на семью. И не важно, что люди незрячие, это показано, насколько крепкая семья, насколько у них совместные интересы, как они развиваются, помимо того, что есть жизнь. Они продолжают обычной жизнью жить, как мы, но тем не менее они находят время и на семью, и на какое-то увлечение. И как раз вот в месячник «Белой трости» мы регулярно проводим вот эти мероприятия, где нас видят, где нас слышат. Ну, мы по возможности, это и пресса, это и какие-нибудь руководители крупных организаций, которые говорят: а давайте в следующем году у нас там сделаем выставку. Она у нас не стационарная, но у нас передвижная. То есть, если нас пригласили в другую организацию, мы там свою выставку покажем. То есть, вот таким моментом мы ходим по городу и о себе всегда говорим. Это регулярные какие-то новости в местную газету отдается. То есть, это какая-то информация через средства массовой информации. То есть люди в любом случае узнают. И вот многие, знаете, как у меня есть несколько читателей, которые женщина пришла в ЗАГС за свидетельством о рождении дочки. увидела нашу выставку, увидела, значит, поговорила, узнала о нашем существовании. И через месяц пришел сын ее соседки, которая, в общем-то, слепая, которая, ну, по определенным жизненным ситуациям, ну, не в курсе была нашей, в общем-то, библиотеки и все. И через нее, через эту выставку, получается, через соседку, она, в общем-то, вышла на меня и является, ну, одной из тоже активных читательниц. То есть человек обо мне узнал от соседки, которая пришла в ЗАГС, попала на наше мероприятие, получила свидетельство там о рождении своего ребеночка. Вот, и в то же время помогла своей, в общем-то, своему соседу. То есть даже вот такие вот истории, таких, наверное, у меня, ну, не одна наберется, где люди обо мне узнают через вот такие какие-то вот огромные массовые мероприятия.
11: Читатели бывают разные. Как вам удается справляться с капризными читателями?
10: Поддаюсь их капризам. Потому что литература, как и каждый человек, она тоже специфическая. Поэтому кто-то что-то любит, кто-то что-то не любит. И вот тот, кто что-то не любит и очень капризен, ему предоставляется, ну, по возможности, выбор, что бы он хотел прочитать. Если у меня в фонде этого нет, можно заказать в Крае. Если в Крае нет, то Край закажет в Москве. А если эта книга существует, если она ему очень нужна. Но здесь немножко придется подождать, потому что все-таки это пересылка с Москвы до Ставрополя, от Ставрополя до Кисловодска. Но есть такие, которые подождут, но лишь бы было именно то, что вот он или она хочет. Поэтому с капризами нужно мириться, потому что это часть человеческой потребности. Вот он хочет именно такую литературу. Если у меня по какой-то причине нет, значит, мне что нужно сделать правильно? Найти. Поэтому называется «Будем искать».
11: Сколько времени вы работаете с одним читателем?
10: Знаете, с каждым по-разному. Кто-то забежал быстренько, зная, что ему нужно, звонит: «Татьяна Юрьевна, подберите мне ту-ту-ту-ту книгу, я подбегу, заберу». Ну, то есть человек прибежал, забрал книжку, убежал. А другой человек пришел, ему нужно полчаса, вот он пока сядет, отдохнет, там что-то спросит, чем-то поинтересуется, пока подберем книги, все. Можно через полчаса уйти. А бывает так, что человек и на человека нужно и полтора часа. Но это в основном и бывает даже и больше, особенно если это касается записи книг на флеш-карте, потому что это очень такой долгий процесс. Во-первых, человек уже приходит, знаете, как бы подготовленный. У него список литературы, но не все, оно как бы, естественно, есть и в базе даже, и где-то еще в каких-то там других форматах. То есть это время на поиск. Потом, что человек бы хотел: а давайте вот эту книгу посмотрим, а давайте эту. Это может быть и не 5, и не 6, это может быть больше книг. И на это, естественно, уходит больше времени. И человек предпочитает прийти иногда ко мне в обеденный перерыв, чтобы, ну, ни с кем не сталкиваться. Вот он хочет, чтобы была я, компьютер и он. Иногда звонят даже до того: а у вас сегодня много людей? Я говорю: ну как я вам могу сказать? Я говорю: я открыта по своему рабочему графику. Вот кто пришел, тот пришел. Ну вот у вас заранее никто вот с утра вот к 9, там, к 8 не приходит? Я говорю: да нет. Я говорю: вроде никто не писал, не звонил, что придет к 8, к 9. Ой, я тогда приду к самому открытию для того, чтобы, ну вот, хотя бы часик полтора мы с вами книжки повыбирали. Ну хорошо. Я думаю: а что ж так долго? А потом, когда смотрю, уже приходят подготовленные, брайлевская тетрадь, записанные книги, книги записаны, названия книг, которые понравились, они прочитали в нашем диалоге, запомнили там или что-то им понравилось, все уже целыми списками, и давай начнем с А и штудируем от А до Я всех авторов, которые бы они хотели бы прочитать в аудиоформате, в общем-то, и закачать себе на флешку. Поэтому иногда бывает и полтора часа уходит на одного читателя. Ну, если рядом кто-то еще находится, пока книги на флешку записываются, у меня есть вот этот небольшой промежуток времени, когда я могу позволить обслужить другого человека, но человек, который записывает, он мне продолжает, в общем-то, находиться в библиотеке. Поэтому Стараемся вот всем угодить.
11: Проводили ли вы когда-нибудь кружки громкого чтения?
10: Конечно. Это, наверное, знаете, одна из наиболее важных в мероприятиях. Конечно, мы собираемся в местной организации, потому что у нас, в общем-то, филиал очень маленький, у нас нету своего помещения, и все ездят, в общем-то, на мероприятия Всероссийского общества слепых, наш кисловодский, в общем-то, филиал их, вот, местной организации. И вот там, конечно, без этого, наверное, ну, ни одно мероприятие не проходит.
11: Кто подбирает книгу для общего чтения?
10: А вот с этим очень интересно. Это иногда происходит целая дискуссия. То есть мы считаем... Я могу предложить читателям. Я говорю, давайте мы вот сделаем там... Сегодня там такую-то книгу прочитаем. А мне может читатель сказать, нет, а мы хотим вот это. Третий хочет вот это. Поэтому иногда бывает такое, такие страсти, накал страстей проходит, что мы вообще уходим в другую книгу, ни моя, ни их.
11: В чем особенность работы библиотеки передвижки?
10: Значит, если в обычной библиотеке существует определенный фонд, то есть это книги, которые, в общем-то, стоят на своем месте, то в библиотеке у нас, в передвижке, у нас двигается фонд. То есть если одна книга может там стоять и месяц, и два, и три, и год, и два, и три, у меня она так не стоит. То есть у меня большинство людей перечитали. Или же книга не пользуется таким спросом. Ну, то есть, ну, навряд ли кто-то ее будет читать. Бывает, есть такие книги, которые вот мой читатель обходит. Не потому что книга плохая, а потому что ну, она по каким-то моментам не... абсолютно ну, неинтересно, допустим, определенному читателю, да, и как бы я вижу, что она, ну, она мне сейчас не особо нужна. Если нужно, я ее всегда закажу в Ставрополе у себя в крае, и мне ее всегда пришлют. Поэтому я собираю эти книги. Это регулярный отбор, это то, что читается, то, что не читается, то, что хотел бы человек прочитать, допустим, ну, не все прочитали, но эта книга очень интересна. Я составляю себе, в общем-то, это оставляю у себя в фонде. Остальные я собираю и отправляю в край. К краю делаю заявку по новинкам литературы, которая, в общем-то, поступила, да, что интересного есть, и мне Ставрополь самое интересное по возможности собирает и отправляет мне. То есть у меня за это вот за год у меня и 3-4 раза может поменяться фонд. То есть у меня 3-4 раза у меня забирают книги, и книги не одну, не две, а у меня иногда и 100 книг уходит от меня, потому что большинство уже ее перечитали, и она, допустим, или там не пользуется спросом, или она была под заказ, то есть то, чтобы место не занимало. И на их смену приходит новое. То есть у меня очень часто идет обмен литературы. Прям, ну, прям очень-очень даже быстро. Существуют обязательные экземпляры или вот краеведческая литература, которая является основой моего фонда, она никогда от меня не уезжает. То есть она всегда находится у меня. Ее, в общем-то, бережно храним, выдаем читателям. Вот краевая литература, она, в общем-то, ну, она и пользуется спросом. У меня, в общем-то, читают ее наши читатели, все. И вот, ну, вот она у меня от меня не переезжает. А все остальные прочитаны массой, большинством, они уходят, и им на смену приходят другие. То есть обмен литературы у меня гораздо быстрее проходит, чем вот в обычных библиотеках. В обычной библиотеке нужно ждать, пока новая книга придет или пришли новинки. Но также ты можешь взять какую-то там книгу, которая там 5 лет назад пришла, да? А мне для того, чтобы эта книга, которая у меня 5 лет назад, человек хочет ее перечитать, мне нужно будет заказать. То есть в течение там 2-3 дней у меня эта книжка прибегает ко мне со Ставрополя и попадает в руки моему читателю. То есть он, в принципе, не очень долго ее ждет.
11: Скажите, пожалуйста, а как происходит пересылка из Ставрополя к вам в Кисловодск и обратно?
10: Значит, первое, что у нас есть библиомобиль, который привозит мне по определенному графику, то есть график согласовывается руководством, и мне привозятся книги. Если это ну, форс-мажорное, это вот заказ детям, заказ читателю, то это приходит с заказной сикограммой, приходит на Почту России. Она от меня, к сожалению, далеко, и мне приходится за ними ездить. И я тогда ее, в общем-то, привожу сюда. То есть заказной сикограммой она ко мне
11: приходит. С почты книги забираете тоже вы сами?
10: Да.
11: И отвозите на почту тоже вы сами?
10: Да.
11: То есть вот такая сложная работа в библиотеке передвижки. Это не только выдача книг, но еще и ответственность за пересылку книг.
10: Конечно, она идет заказной сикограммой, потому что обычной сикограммой ты не отправишь книгу, потому что все-таки это деньги, а брайлевские книги мы прекрасно знаем. В общем-то, что это очень дорогостоящее удовольствие, и просто так потерять, ну, как бы никто не хочет, ни я, ни читатель, ни, в общем-то, ну, никому это не хочется потом восстанавливать. Это очень сложно, и как бы, конечно, вот приходится ее отслеживать, где она, если вдруг она по какой-то причине по треку где-то зависла, все, начинается уже паника, потому что ты уже боишься, что она куда-нибудь денется, поэтому ты ее от точки А до точки Б, ты ее уже отслеживаешь по треку у меня. Ну, сейчас Почта России вообще ввела очень удобную, в общем-то, систему отслеживания, мне очень она нравится. Мне заказали книгу, я заказала ее в Крае. Край ее быстренько оформил, сикограммой заказной мне отправил. Мне уже сразу пришло уведомление, то, что она принята в отделении города Ставрополя. И вот ожидаемое время получения, такое-то, такое-то. Я ее каждый путь могу проследить по ее, в общем-то, треку. И когда я пришла, мне не нужен ни паспорт, ни ничего. Я открыла, показала QR-код, мне его считали, и я получила свои заветные 5, 6, 10, 12 книг. Поэтому это очень удобная система. Но единственное, что да, вот то, что помещение, в общем-то, почты далеко очень от нас, то есть нужно специально за ней ехать, и это, ну, как бы не очень близкий путь. Так, в общем-то, достаточно быстро.
11: А скажите, пожалуйста, вот брайлевские книги, они же достаточно тяжелые. Оказывает ли вам кто-то помощь в том, чтобы просто привезти их с почты до библиотеки?
10: Честно сказать, в основном это делаю я, но бывает так, что мои читатели, у которых есть родственники на машине, если книга им заказана, то есть бывает так, что кого-то отправляют племянника, брата. Ну, не всегда, конечно, так бывает, но по возможности. Там уже не смотрят мои книжки, их книжки. Сразу меня погрузили с моей этой сикограммой и отправили в библиотеку. Оттуда уже я дала ту книгу, которая записана на читателя, чей родственник приехал со мной. То есть помогают всем миром, наверное. Я же говорю, наверное, поэтому я и работаю. Я столько лет здесь, и, наверное, игру и раскрылась только благодаря, наверное, то, что вот у меня такие люди, у меня такой коллектив, поэтому все помогают, кто чем может. Иногда бывают, знаете, такие моменты, что и читатель себе заказывает на дом, но самому тащить на почту слепому человеку эту несчастную сикограмму, оформлять и отправлять ее в край, тоже же ведь сложно. То есть это ж можно, как бы, да, заказать себе домой, прийти с почты, взять книжечку, да, и потом, но потом же эту же тяжесть надо отнести, это же нужно ее упаковать, это же нужно, это же целое дело для слепого, поэтому я говорю так, Ставрополь говорит, мы на все согласны, я говорю, можно они эту книжечку оставят у меня. То есть человек прочитал, ему пришло на почту, он не тянет ее туда, вот откуда я их все приношу, а приносит ко мне, я звоню в край, они уже с формуляра списывают с человека, или на мне на филиал, если книга очень такая интересная, прям зачитывался человек, прям говорит, очень хорошая, оставьте у себя, просто переписывают ее на меня, то есть на мой филиал, то есть она за мной теперь числится, но человеку не надо тащить эти тяжести в другой конец города.
11: Давайте поговорим о надомном абонементе, ведь в вашей библиотеке вы единственный сотрудник, стало быть, вы не только выдаете книги в филиале, но и работаете с надомными читателями. Скажите, пожалуйста, сколько у вас сейчас читателей-надомников?
10: Читателей-надомников на сегодняшний день у меня 11 человек. С разными ограничениями, заболеваниями, и опорно-двигательный аппарат, и ну, сопутствующие заболевания. Но это люди в основном, к сожалению, которые прикованы к постели, которые еле-еле передвигаются на ходунках. То есть это такая категория, которая, в общем-то, очень во мне нуждается. То есть это те люди, которые очень много, к сожалению, одиноких, у которых, в общем-то, нету близких и родных, и мы вместе с соцработником являемся вот тем самым окном в мир, как нас называют, да, то есть мы вот вместе дружно вот помогаем таким нашим, в общем-то, читателям, потому что у человека и так жизнь очень тяжелая, а литература, она как раз скрашивает его тяжелые горестные моменты, она становится и семьей, и другом, и отдушиной, и каким-то источником информации, потому что люди читают разные книги, и художественную литературу, и в то же время наш журнал «Нашу жизнь», где они могут быть в курсе всего того, что происходит, в общем-то, в стране, потому что новости новостями, в общем-то, люди предпочитают, в общем-то, печатный формат и информацию. У меня очень интересные берут очень часто выпуск нашей Ставропольской краевой библиотеки, называется «Калейдоскоп событий». Это развлекательно-познавательный журнал, поэтому он очень как бы хорошо читаемый. То есть вот такая вот категория, которая необходима моя помощь и, в общем-то, в доставке, в подборе книг. Это очень такая интересная категория людей, это очень такая душевная категория людей, которая не каждого впустит в свой дом, поэтому это очень такая, ну, для меня немножко личная такая работа, потому что это все очень сложно, это человеческая судьба, это человеческая боль. И вот ты каждый раз, простите, ты каждый раз с этим сталкиваешься и видишь, как тебя ждут. Простите, это очень такая тема тяжелая. Потому что ну, ты являешься, наверное, больше, чем родственник в этой ситуации. Тебя очень ждут, тебя очень любят. И, наверное, так как никогда искренне ждут, без каких-то там моментов лицемерия. Вот, поэтому это... И ты являешься и медсестрой, и скорой помощью, и вплоть до того, что какие-то личные вещи найти, что-то перебрать, что-то выкинуть, знаете, как бы, и соцработник в то же время, знаете, ну, наверное, нету вот какой-то вот определенности, кто я. Я та, кто нужна вот в данный момент. Нужна я как медсестра, там таблетки найти, прочитать, рассортировать, или же я нужна как скорая помощь померить сахар для того, чтобы, или померить давление для того, чтобы дать человеку эту таблетку, да, потому что кроме меня, к сожалению, никто не даст. Это такая вот очень, это поговорить, это книга, но это еще я, первый, кто приходит, это соцработник, я иду как бы вторая, через какой-то там промежуток времени мы созваниваемся с соцработником, то есть я последняя, кто ухожу от этого человека. Вот, и как бы разные ситуации бывали, и слава Богу, что сейчас все, у многих все, слава Богу, хорошо, но ты не знаешь, в какой момент ты можешь попасть. Иногда книга остается второстепенным, иногда даже не забираю, просто принесу, положу. Я как бы вынуждена делать определенную какую-то необходимую вещь, которая нужна моему читателю. Поэтому это такая очень, очень интересная категория, они все очень интересные. И я всегда удивляюсь их желанию жить. Наверное, так, как хотят жить они, и цепляются за эту жизнь, наверное, Нам только нужно учиться, как наши проблемы, наши всякие моменты для жизни, по сравнению с их, вы знаете, наверное, это ничего. Потому что человек, который прикован к постели, который лишён близкого и родного человека, ну, наверное, дальше уже рассказывать не о чем. Это очень, в общем-то, это все, это тупик, да, и это очень страшные моменты одиночества, но насколько эти люди позитивны, насколько эти люди чувствуют твое настроение, люди рады к тому, что я к ним прихожу. И, в общем-то, желание их прочитать, что-то узнать, даже что-то, чтоб я рассказала, что в городе творится, какие новости, что происходит. Люди это все очень ценят. И, в общем-то, практически все очень позитивные и очень так настроены жить. Говорит, не смотри, говорит, что я лежу. Говорит, мозг и руки работают хорошо. Говорит, я, говорит, и читаю, говорит, нормально, говорит, и соображаю. Так что, говорит, рассказываю все, что есть. Даже, знаете, даже вот до таких вот моментов. То есть это вот такая, да, очень эмоциональная сфера работы. Каждый вторник что-то несет в себе такое интересное.
9: А скажите, пожалуйста, как часто есть возможность у читателя надомного абонемента поменять книги?
10: У меня по расписанию я каждый вторник, у меня, в общем-то, есть обслуживание. То есть, если человек со вторника, ну, за неделю успел прочитать, то есть я вполне спокойно могу ему эти книги как бы поменять. Потому что мы всегда созваниваемся, и те, кто планируют в любом случае, мы все живые люди, у всех свои планы, есть какие-то моменты, кто-то хочет, чтобы я пришла не в этот вторник, а в следующий, то есть у меня специальный блокнот, в котором я веду записи, кому что, кому какую книгу, кого на какой вторник записать, какое-то число. Я думаю, что, в общем-то, те, кто быстро читают, ну да, они немножечко дожидаются меня, потому что они быстренько-быстренько книжку проглотили, и все. Им приходится меня иногда, да, вот до следующего вторника, в общем-то, подождать. А так у меня каждая неделя, каждый вторник я в распоряжении моих читателей.
9: А как вы добираетесь к своим читателям, которые обслуживаются на дому?
10: На общественном транспорте, на автобусах, на маршрутках. Иногда на двух, потому что не все живут в доступности. У меня вот здесь один маршрут рядом, который идет, но он мне не особо удобен. Мне вот приходится идти на другую маршрутку и пересаживаться иногда, и два автобуса с пересадками, чтобы доехать до моего читателя. Потому что есть читатели, которые живут в многоквартирных домах там, или в пятиэтажках, а есть, которые находятся в частных секторах. То есть это, ну, можно сказать, поселковая территория. Поэтому до поселка нужно добраться на другом совершенно поселковом автобусе, который ходит по расписанию. Поэтому здесь вот такая вот, такой вот момент. Маршрутки, автобусы.
9: Скажите, пожалуйста, ходить по улице прекрасно, с книгами, в хорошую погоду. А что делать, если на дворе вторник, а на улице сильный дождь?
10: Ой, последнее время это очень актуально, особенно во второй половине дня. Это, вы знаете, практически чайная церемония. Это ты достаешь, подбираешь книжки, это ты складываешь в пакет, это пакет ты переворачиваешь и пакет засовываешь в другой пакет, потому чтобы книжки не намокли. И потом третий пакет уж в котором ты понесешь, для того, чтобы книги ни с одной, ни с другой стороны не намокли. Потому что, ну, априори зонтик уже нести тебе негде, потому что две твои руки рабочие уже заняты, и ты перебежками от, знаете, как бы от крыши до крыши с этими сумочками, с, в общем-то, интеллектуальным добром, значит, скачешь на остановку, потому что по-другому нет, книги-то надо закрывать, влага, вода, это все губительно, поэтому книги, да, вот, конечно, тщательно каждую книгу не укроешь, а вот именно вот полностью пакет, вот их уложил, потом этот пакет переверну, это же уже целая система сложившаяся, переверну этот пакет, то есть получается у тебя там, где у тебя ты достаешь книжки, оно у тебя уже получается над ней, там верх уже, считай, закрыт. И третий пакет уже как бы, ну, переносочный такой, что какая бы вода ни прошла, то есть ты уже, они уже в двух пакетах, а третий это уже пакет, который переносишь. То же самое происходит, когда ты идешь от читателя, то есть его книги ты точно так же вот это вот фасуешь в пакет, пакет в пакет перевернутый, и в третий пакет уже контрольный для переноски.
11: И не промокает.
10: Ну, Бог миловал, пока нет. Пока не промокала. У меня, в общем-то, неделька дождевиков. У меня и черный, и желтый, и зеленый. У меня здесь куча дождевиков, потому что, ну, зонтик взять это просто нереально. Просто нету третьей руки. Иногда очень бы ее хотелось, или как вот в

0: фактически юридический адрес. Но идя с книгами к очередному надомнику, говорит, дело было вечером, делать было нечего. Решила задуматься, вот на каких вот улицах у нас находятся, в общем-то, библиотеки, и моя в том числе. И вот самое, что интересное, для того, чтобы приехать с выезда ко мне, дойти до меня, добраться, нужно с выезда или же с въезда в город остановиться на улице какой? Правильно, Маяковского. Где находится моя библиотека? В тихом, спокойном районе, спальном, где поют птички, очень вкусная выпечка. На какой она может находиться улице чисто теоретически? Вот на улице Есенина. Цветы, деревья, романтика. То есть я нахожусь на улице Есенина, но чтобы ко мне добраться с выезда, нужно выйти непременно на остановке Маяковского.
1: Какие мероприятия вам особенно нравится проводить? Дело в том, что у библиотекаря еще входит в обязанности проведение мероприятий с читателями. Ну, конечно, обо всех говорить долго, да и много. А вот расскажите, пожалуйста, о тех мероприятиях, которые вот особенно по душе и которым особенно приятно готовиться.
0: Это День Победы. Это, наверное, один из таких любимых, нужных, даже необходимых мероприятий, к которому готовишься, наверное, как никогда тщательно, потому что это наша память, это наша история. И не потому что там государство прописало, что нужно быть патриотом. Нет, патриотом нужно родиться, нужно прожить, нужно воспитываться в этом. И подход даже к таким мероприятиям, он должен быть, в общем-то, и с одной стороны современным, потому что у нас сейчас очень много акций. Вот вы сегодня поучаствуете в нашей акции. Не только наша акция, это всероссийская акция «Окна Победы», да? Но это же что-то новое. Это каждый в память о своем герое украшает окна. Это и летящие журавли, это и горящие танки, это и радостные солдаты. Они сейчас такая, в общем-то, такая, эта сфера очень развитая, и печать цветная, односторонняя, двухсторонняя. Красиво, ну, называется вырубка, то есть по контуру обведено, да, то есть ты можешь этим пользоваться не один раз. Это настолько все, в общем-то, красиво. Это все, ты создаешь вот этот вот уголок памяти свой, да, используя там журавлей летящих. То есть показываешь тем самым, что ты эта часть. Когда мне мои дети задали вопрос, говорит, мам, ну зачем это все? Ну мы же.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
3: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
4: Екатерина Мосина. Волшебство мастера. Жил-был художник. Его звали Иван. Работы его были уникальны. В них было много доброты и спокойствия. Они ласкали и убаюкивали взгляд. Иван работал с прялками, матрешками, украшал шкатулочки, а после продавал все это на ярмарке. Однажды у Ивана спросили, как он создает свои работы, откуда берется этот тонкий узор и веселый цвет. Художник ответил, «Я просто закрываю глаза и представляю себе что-то, что у меня точно купят». И правда, не стоит художникам раскрывать своих секретов. Хотя секретов никаких и не было. Три краски, опыт предшественников и живая фантазия. Семья Ивана жила дружно. Красавица-жена помогала художнику, да и ребятишки со временем стали заниматься росписью. Ребятишки, если и пошаливали немного, то без злобы, просто ради шутки. Вечерами вся семья садилась за работу. Во время работы они пели, рассказывали друг другу сказки, вплетая сказочные волшебные слова в неуловимые узоры своих работ. Однажды вечером в дверь их дома постучался незнакомый человек. Одет он был необычно, и весь его вид говорил о том, что он иностранец –

0: «Вечер добрый!» – поздоровался незнакомец. «Здравствуй, добрый человек! С чем пожаловал?» – спросил Иван. «Я знаменитый у себя на родине художник. Мои картины очень дорогие. Я достиг совершенства в своем деле. Я создал новые краски и множество оттенков. Мои ученики тоже уже добились некоторых успехов». «Что ж, за вас можно порадоваться», — сказал Иван. «Вы многого добились, но, видимо, пришли не для того, чтобы хвастать этим перед нами». «Вы угадали», — согласился незнакомец. Он достал из сумки фрагмент прялки, расписанный некогда Иваном. «Это ведь ваша работа?» «Да, я ее узнаю», — удивился Иван. «Все мои ученики гениальны», — воскликнул незнакомец. «Но все же никому из них не дано передать той красоты, которой наполнены ваши работы. Мои ученики талантливы, глазом и рукой, но бездушны и злы. Дело в том, что в моей школе каждый стремится быть лучше другого, и это соревнование порой перерастает в большие драки. Я смог научить учеников своему мастерству, но не смог затронуть их души. Поэтому я пришел к вам за советом. Ваши работы просты и наполнены добром. Поделитесь со мной секретом вашего мастерства». Художник Иван взглянул на свою семью, потом на гостя и, наконец, сказал: «Прошу к столу. Женушка, поставь самовар». За чаепитием и неспешной беседой время пролетело незаметно. Напоследок Иван сказал гостю: «Тайна моего мастерства заключается в том, что никакой тайны нет. Я расписываю свои изделия яркими красками, создаю узоры и орнаменты, которые испокон веков знакомы моему народу. Как могучее дерево не может жить без своих корней, так и талант человеческий погибает без опыта, переданного предками, без связи со своим народом. Мое ремесло много лет передается по мужской линии, от отца к сыну. Каждый день я вижу вокруг себя своих близких, чувствую их заботу и сам помогаю им. Я радуюсь тому, что могу сделать мир ярче, и всей душой люблю свою работу. Я счастлив жить скромно и не гонюсь за деньгами и славой. Где есть стремление за наживой, нет места творчеству и красоте. Возможно, поэтому люди любуются моими работами. Не знаю, что еще вам сказать». «Я понял вас, уважаемый коллега. Пожалуй, я приобрету еще несколько ваших работ». После этого гость ушел, унося с собой тепло приветливого дома и знания, переданные мастером.
1: «Сказки для жизни». В гостях на Радио ВОС. «Сказки для жизни». В гостях на Радио ВОС.
0: Екатерина Мосина. «Мудрая песочная горка». В одном городе жили два малыша, брат и сестра. Девочку звали Алёнушка, а ее братца – Иванушка. Ой, нет, не Иванушка. Иванушка в другой сказке жил, а этого братца звали Игорек. Малышам нравилось слушать волшебные сказки и рассказы о путешественниках. Часто они сами мечтали о приключениях, например, о том, чтобы оказаться в какой-нибудь сказочной стране, где даже самые обычные вещи умеют разговаривать. Однажды, когда был солнечный денек, Алёнушка и Игорёк вместе с папой пошли гулять. На прогулку они взяли с собой ведерки, лопатки, формочки. Все это они сложили в свои яркие рюкзачки. Недалеко от их дома находилась любимая песочница малышей. Иногда она даже казалась детям большим солнечным песчаным берегом, где рождалась и жила ее высочество сказка. Именно туда, взявшись за руки, и направилась наша дружная компания. Когда они пришли на место, то с удивлением обнаружили, что песка в песочнице стало больше. Над деревянной загородкой возвышалась большая песочная горка. «Пап, «А откуда здесь столько песка?» — спросил Игорек. «Наверное, ветер принес песок из пустыни», — пошутил папа. «Нет», — возмутилась Аленушка, которая была постарше братца. «Этот песок привезли. А давайте спросим, откуда он?» — предложил Игорек. «У кого?» — удивились папа и Аленушка. «У песочной горки». Маленький Игорек был большой фантазер. Взяв в руки лопатки, малыши стали оживлять песочную горку. Папа помогал им, прихлопывал края, а потом парой движений обозначил ее лицо. Аленушка и Игорек тем временем нашли два одинаковых камешка. Так у песочной горки появились глаза, и она уставилась на ребят немигающим взглядом. Потом Аленушка принесла палочку, из которой получился нос для горки, а Игорек нарисовал ей рот. Затем малыш тихо произнес волшебные слова. «Абра-швабра-туча, расскажи нам сказку, куча!» Не успел он это сказать, как песочная горка заморгала своими блестящими глазами камешками и произнесла. «Ну, наконец-то здесь появились ребятки и решили со мной поговорить!» «Пап, эта песочная горка заговорила?» — спросил испуганный Игорек. «Вроде бы. Сам наколдовал, вот теперь и спрашивай, откуда она пришла», — ответил папа. «И вовсе я не пришла», — пропела песочная горка. Голос у нее был нежный и мелодичный. «Аленушка была права. Меня привез сюда дворник Илюша на своей тележке. Ах, как я люблю кататься! Всю жизнь перекатываюсь с места на место». «Тетушка Песочная Горка, скажите, пожалуйста, вы из пустыни?» – спросила Аленушка. «Ах, нет, дорогуша. В пустыне живут мои дальние родственники – кварцевые пески и барханы. Они любят горячее солнце и не любят дождь. А я люблю всякую погоду. Раньше я жила на дне широкой реки. Там было так спокойно, тишина. Рыбки переворачивают твои песчинки в поисках корма. Ой, как это щекотно! Солнце играет в воде веселой радугой. А иногда прямо надо мной приплывали огромные баржи-тяжеловозы и шумные катера. Они лишь ненадолго нарушали наш подводный уют». Песочная горка долго рассказывала Игорьку и Аленушке речные истории. Показывала припасенные ею красивые ракушки. А еще она загадывала малышам загадки. А загадок она знала великое множество. Среди них детям больше всего понравились вот эти. «Он не свистит на горе, а тихо дремлет в норе. Большие клешни и усищи, скажи мне, кто это, дружище?» «На берегу сидит с утра, поймать мечтает осетра. Поет в дождливую погоду и любит комаров и мух. Ныряет с головой в воду, ее ква-ква ласкает слух». Аленушка и Игорек так увлеченно играли и беседовали с песочной горкой, что чуть не пропустили ужин. «Извините, пожалуйста, но нам пора домой», — сказал папа малышей, хотя ему и самому было жалко уходить, ведь время пролетело незаметно. «Мы обязательно навестим вас завтра. А теперь говорите свои волшебные слова. Тетушке Песочной Горке тоже пора отдыхать». Аленушка и Игорек тихо посовещались и придумали обратное заклинание. «Абра, тумбочка, кровать, Песочной Горке время спать», — хором сказали малыши. И тетушка Песочная Горка снова превратилась в обычную гору песка, которая, правда, светилась как-то по-особенному. Аленушка и Игорек собрали свои игрушки, еще раз попрощались с Песочной Горкой и вместе с папой зашагали в сторону дома. По дороге они разглядывали ракушки, подаренные тетушкой Песочной Горкой, и напевали услышанные от нее загадки. Вот такая удивительная приключилась история. Попасть в сказку несложно. Закрывай глазки, и она тебе обязательно приснится. Спокойной ночи, малыш.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС. Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
2: Екатерина Мосина. Праздник дружбы. Тигриная семья жила в самой чаще леса. У тигренка были братья. Они часто играли вместе, но при этом постоянно ссорились. И игра превращалась в спор. Кто будет самым главным? Ведь только он понесет мяч, будет догонять и пойдет первым на охоту. Тигренок был самый младший среди братьев. Ему никогда не удавалось обогнать или обыграть их. Тот, кто побеждал в игре, считался самым сильным и умным. Даже если он совершал плохие поступки, он все равно оставался главным. К тому же братья смеялись над ним и называли его «малой», особенно если у него что-то не получалось. Как-то раз решил тигренок поискать себе новых друзей и отправился на лесную опушку. Через некоторое время он вышел на залитую солнцем поляну. На поляне зайчата играли в салки, весело бегая друг за другом. «Можно с вами?» – спросил тигренок. «Давай, догоняй нас!» – закричал старший зайчонок, и зайчата бросились в рассыпную. Тигренок думал, что легко догонит каждого зайчонка, потому что сам был очень быстр. Но как только он настигал зайчонка, тот резко отпрыгивал далеко в сторону, и гонка начиналась снова. Тигренок устал и остановился отдышаться. Увидев, что тигренок остановился, самый младший зайчонок подумал, что игра закончилась, и отвлекся, потому что рядом с ним проползал очень интересный жучок. Заметив зазевавшегося зайчонка, тигренок прыгнул и со всей злостью сильно толкнул его. Зайчонку стало очень больно, и он заплакал. «Ты зачем обижаешь маленьких?» – заступился старший зайчонок. «Это ему за то, что он нечестно убегает», – ответил тигренок и добавил. «Надоели! Не хочу больше с вами зайцами играть! Пойду от вас!» «Больше мы тебя не примем», — сказали зайчата. «Ты злой и не играешь по правилам». «Ну и не надо», — сказал тигренок и снова отправился на поиски друзей. Под большой елкой лисята с бельчатами дружно играли в мяч. Тигренок подошел к ним и сказал: «А я тоже умею играть в мячик. Возьмите меня». Зверята согласились принять его в игру. Тигренок быстро понял, что тот, кто не ловит мяч, садится в центр круга. Поэтому, когда тигренок ловил мяч, он нарочно сильно швырял его в зверят, так что никто из них не мог поймать мяч, и они садились в круг. А тигренок оставался победителем и смеялся над ними. Лисятам и бельчатам это быстро надоело, и они попросили его играть по правилам. Но тигренок продолжал нарушать правила и обижать зверят, пока один из лисят, поймав мяч, не прекратил игру. «Мы не хотим с тобой больше играть! Уходи!» — сказали зверята. «Ну и ладно!» — сказал тигренок. «Не очень-то и хотелось с вами малявками играть!» Он сделал вид, что ушел, а сам притаился в кустах. «Я вам покажу! Вы меня еще запомните!» — подумал тигренок. В этот момент к кустам подкатился мячик. Тигренок укусил мячик, и тот сдулся. «Это вам за то, что вы меня прогнали! Забирайте ваш дырявый мяч!» И тигренок с чувством удовлетворения побежал домой. На следующее утро все обитатели леса собрались на лесном стадионе. В конце каждого лета здесь проводился праздник дружбы, и все пришли подготовить стадион к этому торжеству. Тигренок долго брел по лесу в одиночестве, но так никого и не встретил. Вдруг он услышал в стороне смех и громкие голоса и пошел на шум. Он вышел на лесной стадион, где полным ходом шла подготовка к празднику. Все были заняты своим делом, и никто не обращал внимания на тигренка. Он стал рычать, но его по-прежнему никто не замечал. Тогда тигренок подошел к лисенку, который старательно подметал беговую дорожку. «Привет! И я хочу мести!» Но лисенок сказал: «Не дам! А будешь отнимать, позову папу. Не хочу с тобой дружить. Ты прокусил наш мячик и назвал нас малявками. Тогда тигренок подошел к зайчику, который украшал сцену цветочками. «Привет, давай я помогу!» Но зайчонок схватил корзинку и отпрыгнул в сторону. «Не дам! Ты маленьких обижаешь!» – сказал он. В это время тигренка заметили бельчата и закричали. «Давайте прогоним этого хулигана!» Тигренку не оставалось ничего другого, как пойти прочь. Он шел по лесу и громко рыдал. Слезы катились по щекам. Ему было очень обидно. «Сделай глубокий вдох!» Послышался вдруг голос сосны. Тигренок сначала сделал глубокий вдох, а потом поднял голову. На ветвях сосны сидел большой черный ворон. Он был очень мудрый и знал хороший способ успокоить малыша. «А теперь выдохни», — сказал он. Тигренок послушался. Через минуту он успокоился и перестал плакать. «Ну что ж, а теперь давай поговорим с тобой. Вчера я наблюдал за тобой», — сказал ворон. «Видел, как ты толкнул зайчонка. Но зайцы нечестно убегали. Ты хотел догнать всех зайцев, а не догнал ни одного. Как ты думаешь, можно ли сразу поймать всех зайцев?» Тигренок подумал и сказал. «Нет, можно сразу поймать только одного. Но обычно мои братья смеются и дразнятся, когда я не могу сразу всех их догнать. Если ты хочешь быть таким же, как твои братья, зачем тебе друзья? И почему ты учишься у своих братьев самому плохому? Ведь тебе не нравится, когда они тебя обижают». Тигренок молча качнул головой. «Подумай, если тебе нужны друзья, я скажу тебе, как помириться с ними». «И с лисятами?» – спросил тигренок. «Со всеми. Слушай». Ворон тихо спустился с ветки и прошептал волшебный совет на ухо тигренку. После этого тигренок побежал к кустам, где должен был находиться испорченный им мяч. Мячик в самом деле лежал под кустом, выставив прокушенную сторону. Рядом с ним рос красивый белый гриб. Тигренок сорвал этот гриб, взял мячик и поспешил к тетушке Ежихе, которая жила неподалеку. «Тетушка Ежиха, будьте так добры», — попросил тигренок. «Мама говорила, что вы лучшая портниха в лесу. Я поступил скверно и прокусил мячик лисят. По дороге к вам я нашел гриб и решил, что он для вас. Пожалуйста, помогите починить мячик». Тетушка Ежиха пожалела тигренка, и через 5 минут мячик был как новенький. Теперь на нем красовалась яркая заплатка. Тигренок поблагодарил тетушку и поспешил назад к зверятам. И, как оказалось, как раз вовремя. Волчонок отобрал у зайчат корзинку с цветами и бегал от них по всему стадиону. «Не обижай маленьких!» – крикнул тигренок и в 2 прыжка догнал волчонка. Волчонок отдал ему корзинку, извинился и пошел своей дорогой. «Вот, возьмите! Я очень виноват перед вами!» Тигренок протянул корзинку зайчатам. «Все обступили тигренка. Лисята, бельчата и зайчата. Я понял, что вел себя некрасиво. Мне очень стыдно. Простите меня, пожалуйста. Я хочу дружить с вами», — сказал тигренок. Лисенок увидел у тигренка в лапах мячик и закричал. «Ой, смотрите, наш мячик! Тигренок починил его!» «Нет, это не я», — признался тигренок. «Это тетушка Ежиха помогла». Зверята простили тигренка и позвали его на праздник дружбы. «Спасибо, зверята!» – сказал тигренок. «Я обязательно приду. Можно я возьму своих родных на праздник?» «Да, конечно! Приходите все!» Тигренок был очень рад, ведь его папа давно мечтал побывать на празднике дружбы. Вечером папа-тигр на семейном совете в присутствии старших братьев тигренка показал приглашение на праздник дружбы и сказал: Удивительно. Но все в лесу говорят, какой взрослый у меня младший сын. Он совершает взрослые поступки, умеет найти выход даже в самых сложных ситуациях. С той поры братья-тигры больше не называли тигренка малым, и семья тигров первый раз побывала на празднике дружбы. Так, благодаря советам мудрого ворона, тигренок научился дружить и стал примером для своих братьев.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
3: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
7: В этот памятный день тетушка Ганимед, экономка доктора Гаспара Арнери, очень беспокоилась. С самого утра доктор отлучился из дома, чтобы собрать некоторые породы трав и жуков, и вот до сих пор его нет. Впрочем, вы ведь еще не знаете, кто такой доктор Гаспар Арнери. Он ученый. Пожалуй, он изучил около 100 наук, во всяком случае в стране трех толстяков, не было никого мудрей и ученей Гаспара Арнери. Недаром школьники всего города распевали, как

0: Прошел день, миновал вечер, наступила ночь, а доктор все не возвращался. Тетушка Ганимед от волнения не находила себе места. Наконец...
1: Кто там?
2: Кто там? Доктор, это вы!
3: Ужасная ночь, тетушка Ганимед. Ужасная ночь.
1: А где ваши очки?
3: Они разбились.
1: А плащ? Вы его потеряли. Ах, доктор, доктор, доктор.
3: Я, кроме того, обломал себе оба каблука.
1: Боже.
3: Я и так невелик ростом, а теперь стал на вершок ниже. Или, может быть, на два вершка? Ведь отломились два каблука. Нет, конечно, только на один вершок.
1: Какое несчастье, какое несчастье.
3: Сегодня случилось гораздо более важное событие, тетушка Ганимед. Оружейник Просперо и гимнаст Тибул повели народ, чтобы взять штурмом дворец трех толстяков.
1: Ах!
3: Дайте мне стакан воды. Только кипяченый.
2: Вот вода.
3: Восставших окружили, ворота заперли. Они оказались в ловушке. Гвардейцы стреляли в них,
1: ой,
3: гремели залпы, ай-яй-яй, падали люди.
1: О, какой ужас!
3: Оружейника Просперо схватили.
1: О.
3: Его посадили в железную клетку. На площади суда строят плахи. По улицам скачут гвардейцы и кричат: «Смерть мятежникам! Им всем отрубят головы!»
1: А гимнаст Тибул?
3: Домой я ехал через площадь Звезды. Вы знаете, тетушка Ганимед, ее окружают высокие дома. Вся она покрыта стеклянным куполом. Наверху, в центре купола, есть фонарь. Там я и увидел Тибула. Он спускался по крыше одного из домов. Вы понимаете, тетушка Ганимед?
1: Так, так.
3: Ему нужно было пересечь площадь Звезды, чтобы укрыться в рабочих кварталах.
1: Так, так.
3: На страшной высоте он перешагнул кирпичный барьер и ступил на узкий карниз. Солдаты уже прицелились в него. И вдруг Тибул отделился от карниза и поставил ногу на проволоку, ведущую к фонарю.
1: Он решил пройти над площадью по проволоке?
3: Да.
1: Боже, боже.
3: Да, толпа ахнула. Тибул шел то очень медленно, то вдруг пускался почти бегом. Когда он был на середине пути к фонарю, в полной тишине раздался голос офицера: «Сейчас я выстрелю. Он полетит прямо в бассейн. Раз, два, три!» Выстрел грохнул, бац! И он упал!
1: Тибул!
3: Нет! Нет! Офицер!
1: Офицер!
3: В него выстрелил один из гвардейцев.
1: Да.
3: А Тибул продолжал идти. Что тут началось, тетушка Ганимед? Гвардейца схватили. Толпа заревела. Солдаты стали стрелять в Тибула. Бах, бах, все мимо, мимо. Но ведь ему нужно было еще перейти на другую сторону. Оттуда мы его снимем, орали гвардейцы. Но произошло нечто такое, чего никто не ожидал.
1: Что, что?
3: Тибул присел на железном кольце, окружавшем
1: так
3: фонарь.
1: Так.
3: Повернул какой-то рычаг, что-то щелкнуло, звякнуло, и фонарь мгновенно потух.
1: Потух!
3: Потух! Стало темно и страшно тихо, как в сундуке.
1: Ай-яй-яй-яй-яй.
3: А в следующую минуту высоко-высоко в темном куполе открылся бледный квадрат. Все увидели кусочек неба с двумя маленькими звездочками. Потом в этот квадрат пролезла черная фигурка, и было слышно, как кто-то быстро-быстро побежал по стеклянному куполу. Гимнаст Тибу исчез.
1: Исчез. Ну что же я стою? Сейчас все разогрею. 8 завтрак, 2 обеда, ровно 10.
0: Среди 100 наук, которыми занимался доктор Гаспар Арнери, была и история. Оставшись один, он взял большую книгу в кожаном переплете, сел к столу и принялся записывать события сегодняшнего дня.
4: Ремесленники, рудокопы, матросы, весь бедный рабочий люд поднялся против власти 3 толстяков. Но гвардейцы победили. Оружейник Просперо взят в плен. На площади суда строят плахи. Приходится опасаться за участь гимнаста Тибула.
3: Что это?
0: Доктор услышал позади себя шум. Из камина вылез высокий человек в зеленом плаще.
3: Откуда вы взялись?
5: Из трубы.
4: Из трубы появляются только черти. Но я ученый и знаю, что чертей нет. Кто вы такой?
5: Я канатоходец Тибул.
3: Да здравствует народ!
5: Долой 3 толстяков!
4: Вам грозит опасность? Вас ищут?
5: Да. Они охотятся за мной. Я бегаю по крышам, как кошка. Это хорошо ночью, а утром...
4: Я знаю, что нужно сделать. Я превращу вас в негра.
0: На другой день поднялся сильный ветер. Прохожие невольно ускоряли шаг и не обращали никакого внимания на продавцов.

Ветер усиливался, летела пыль, вывески раскачивались и скрежетали. И тут случилось совсем невероятное происшествие. Дело принимало скверный оборот. Ветер гнал разноцветную связку воздушных шаров прямо к раскрытым окнам дворца. Еще мгновение, и несчастный продавец влетел в окно. Это было окно дворцовой кухни. Тут кипела работа. Повара и поварята в белых колпаках старались вовсю.

0: эту самую минуту продавец влетел в окно и со всего размаху сел во что-то мягкое и теплое. Это был торт.
1: Торт погиб.
2: Чепуха! Разноцветные шары и глупая рожа этого летающего негодяя послужат прекрасным украшением для парадного торта. Давай крем! Так, суньте его в печь, пусть подрумянится слегка.
3: Печь? Меня в печь?
4: Эй, пора! Немедленно торт! В зале ждут сладкого.
2: Ладно, сойдет и так. Несите!
0: Три толстяка сидели на главных местах. Они ели больше всех. В ожидании торта один из них даже принялся жевать салфетку.
5: Какой чудесный торт!
1: Посмотрите на эти шары! Они восхитительны!
5: Полюбуйтесь на эту рожу!
6: Давайте и есть торт. А что внутри этого забавного чучела?
7: Должно быть конфеты.
6: Или шампанское.
8: Давайте отрежем эту голову и посмотрим, что получится. Это плачет наследник Тутти.
1: Моя кукла! Моя чудесная кукла сломалась! Мою куклу испортили! Гвардейцы искололи мою куклу саблями!
9: Гвардейцы искололи саблями!
1: Куклу наследника Тутти?
8: Прекратить торжество! Отложить все дела! Унести торт на кухню! Собрать всех чиновников,
6: всех судей,
7: всех министров,
6: всех палачей.
8: Измена во дворце.
1: Я сидел на траве в парке, и кукла сидела рядом со мной. Мы хотели, чтобы сделалось солнечное затмение.
10: Господин главный воспитатель, объясните нам, что случилось.
11: Я находился неподалеку от наследника Тутти. Я сидел, подняв нос к солнцу. У меня на носу вскочил прыщ, и я надеялся, что солнечные лучи его излечат. Вдруг появились гвардейцы. У них был угрожающий вид. Один сказал, указывая на наследника Тутти: «Вот сидит волчонок. Толстяки хотят иметь наследника, у них нет детей».
8: Дальше.
11: Он еще сказал: «Три жирных свиньи воспитывают волчонка с железным сердцем. Ему достанется все, волчонок играет с куклой, ему не показывают живых детей».
6: Почему же вы не прекратили эти крамольные речи?
11: Я их боялся. Они были очень злы, а у меня не было никакого оружия, кроме прыща. Потом один из них выхватил саблю и ткнул ее в куклу. Другие сделали то же. «Скоро мы доберемся и до жирных свиней!» – крикнули они.
8: Где эти изменники?
11: Они скрылись в глубине парка.
1: Она умерла! Какое горе, она умерла!
6: Нужно купить другую куклу, самую лучшую.
1: Не хочу другую, не хочу!
7: Горе наследника Тутти не имеет границ. Эту куклу надо во что бы то ни стало исправить.
6: Но кто же может это сделать?
12: Я знаю. Мы забыли, господа, что в городе живет доктор Гаспар Арнери. Он починит куклу наследника Тутти.
1: Браво! Доктор Гаспар это сделает. Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво!

0: капитан Бонавентура, седлайте лошадей. Отвезите доктору Гаспару Арнери эту куклу и этот приказ. Торопитесь!
1: В это же самое утро...
2: Войдите.
3: С добрым утром, доктор.
2: Доброе утро, тетушка Ганимед.
3: Я поймала мышь, ту самую. Теперь она не будет есть наш мармелад.
2: Мышь любит мармелад, потому что в нем много кислот.
3: Мышь любит кислоты. О, негр! Откуда? Откуда здесь взялся негр? Боже, я, кажется, с ума схожу. Я выпустила мышь. А, мышь, мармелад, негр.
2: Успокойтесь. Я забыл предупредить вас о своем новом опыте. Тетушка Ганимед, мы ждем завтрака.
3: Вот и яичница.
2: Очень хорошо. Мой негр любит много яичницы.
4: Да, очень люблю. Как вкусно, а? Хорошо, что много перцу.
3: Пойду приму валерьяновых капель. Мышь любит яичницу. Негр любит мармелад, муж любит яичницу, негр любит мармелад.
2: Дружище Тибугу, мой состав превратил вас в настоящего негра. Тетушка Ганимед не узнала гимнаста Тибула, хотя много раз видела его на ярмарках. А теперь возьмите этот флакон. В нем эссенция, уничтожающая черную краску.
4: Вы хороший человек, доктор. Вы мне спасли жизнь.
2: Что такое? Дворцовая стража? Неужели кто-нибудь дознался, что вы прячетесь у меня? Бегите, Тибул! Через это окно вы попадете прямо на чердак соседнего дома, а потом...
4: Я выберусь, доктор. Будьте спокойны.
5: Вы есть доктор Гаспар Арнери?
2: Да. Что вам угодно?
5: Кто это у вас на руках? Бедное дитя. Чем больна эта девочка? Неужели... дифтеритом.
6: У нее дыра в груди.
5: Несчастная девочка.
6: Это не девочка, а кукла. Вот приказ.
2: Господину доктору Гаспару Арнери. 3 толстяка приказывают вам исправить куклу наследника Тутти к завтрашнему дню. Если кукла приобретет прежний здоровый и живой вид, вам будет выдана награда, какую вы пожелаете. В случае невыполнения вам грозит жестокая кара.
6: Кукла должна быть готова к завтрашнему дню?
2: Да, но я постараюсь. Но разве можно ручаться? Я не знаком с механизмом этой волшебной куклы.
6: Медлить нельзя. Горе наследника Тутти слишком велико.
2: Но если... поймите.
5: Я передал приказ, вы обязаны его исполнить. Прощайте!
3: Что случилось, дорогой доктор? Не хотите ли цветной капусты? Я выпила 12 валерьяновых капель и немного успокоилась.
2: Тетушка Ганимед.
3: Да?
2: Запомните, я дорожу славой мудрого доктора. Кроме того, дорожу своей головой. Завтра могу потерять и то, и другое. Вот приказ. Поняли? Никто не должен мне мешать.
3: Странные наступили дни.
2: какая удивительная кукла. Ее сделал очень умный мастер. Она совсем не похожа на обыкновенную куклу. Она похожа скорее на настоящую девочку. Ей на вид 12 лет. Кукла, как тебя зовут? Молчит. Кто знает, можно ли ее исправить?
1: Вечером тетушка Ганимед вдруг услышала, как в дверях кабинета громко щелкнул ключ. На пороге появился доктор Гаспар.
2: Тетушка Ганимед, я ухожу. По дороге возьму извозчика. Мне нужно ехать во дворец трех толстяков. Очень возможно, что я не вернусь оттуда.
3: Не вернетесь?
2: Да, тетушка Ганимед, дело очень скверное. Я не могу исправить эту бедную куклу.
3: Боже мой!
2: Я все испробовал, ничего не выходит. Отвезу куклу во дворец и скажу толстякам всю правду. Пусть делают со мной, что хотят.
3: Доктор,
2: прощайте, тетушка Ганимед.
1: Извозчичья лошадь еле плелась. Доктор закутался в плащ. Половину плаща он уделил кукле. Было очень тревожно, темно и пустынно. Все казалось необычным и подозрительным.
2: Чепуха. Просто у меня расходились нервы. Самый обыкновенный вечер. Только мало прохожих. Только ветер так странно кидает их тени, что каждый встречный кажется наемным убийцей. Ах, как еще долго ехать. Попробую задремать. Я знаю одно верное средство. Один слон и один слон. Два слона и один слон.

0: Никто не имеет права приближаться ко дворцу. В городе волнение. Дальше ехать нельзя. Поворачивай.
1: Но мне необходимо явиться во дворец. Я доктор Гаспар Арнери.
0: Вы старый мошенник, вот вы кто. Доктор Гаспар Арнери не шатается по ночам, особенно сегодня. Он занят важным делом. Он воскрешает куклу наследника Тутти.
1: Что? Вы смеете мне не верить? Сейчас я покажу вам эту куклу. Сейчас. Вот вы увидите. Сейчас. Ох, куклы нет. Я ее потерял.
0: Новая выдумка. Греть к черту. Отпускай его, чтобы не возиться со старикашкой. Прочь!
1: Кукла исчезла. Кучер, назад! Погоняйте, пожалуйста, погоняйте. И смотрите во все глаза. Кукла, где-то на мостовой должна лежать кукла в розовом платьице. Какое несчастье! Ну что, не видно?
2: Не видать, сударь.
1: Вот она, вот она.
2: Нет, сударь, это разбитый бочонок.
1: А там, дальше?
2: Рваный башмак.
1: А куклы? Куклы вы не видите?
2: Куклы нет.
3: Доктор мог бы искать куклу еще 100 дней и 100 ночей, и все напрасно. Он не знал, что случилось несколько минут назад. По дороге, где недавно проехал его экипаж, проходил учитель танцев раз-два-трис. Он казался очень изящным. Он был длинный, с маленькой круглой головой, с тонкими ножками, похожий на скрипку, а еще больше на зеленого кузнечика. Он возвращался домой в самом превосходном настроении.

хочу. Учитель танцев раздадрис, исполнит ваш любой каприз. Забудьте жизнь и прозу, внимание, слышен влейте звук, нежнее взгляд прими каблук.

0: исполнит ваш любой каприз. Забудьте жизнь и прозу, внимание слышен ведь звук. Нежнее взгляд прими каблук, прошу, примите позу. Что я вижу? Какой-то розовый сверток лежит на дороге. Может, это букет свежих цветов? Или газовый шарф неизвестной красавицы? О, кукла! Клянусь, моими новыми кружевными манжетами это кукла наследника Тутти! Какая удача! Я нашел куклу, от которой зависит спокойствие трех знатнейших людей в стране, трех толстяков. Меня ждут почести, награды. Скорей домой! Надену парадный камзол, новые туфли с голубыми бантами и во дворец!
1: И длинный человек с маленькой головкой, похожий на кузнечика, не побежал, а понесся изящными скачками, едва касаясь земли. Зеленые полы его фрака летели за ним, как крылья. А в руках он держал розовую куклу с черной раной на груди. Но доктор ничего не знал об этом и все продолжал напрасные поиски. Долго ездил он по темным улицам. Жуткая ночь наступила для всех богатых и толстых. Они боялись, что народ каждую минуту может опять подняться. Вокруг не было никаких признаков жизни.

0: Он на колесах.
1: Все равно, постучите.
2: Кто там?
1: Это доктор Гаспар Армери. А кто вы такие? Чей это дом на колесах?
2: Здесь балаганчик дядюшки Бризака. Пожалуйте, пожалуйте.
0: Эге, да это сам дядюшка Бризак.
2: Очень, очень рад, что доктор Гаспар Арнери посетил балаганчик дядюшки Бризака. Милости просим. А я было подумал, опять полиция. Весь день жандармы нам не давали покоя. Разыскивают гимнаста Тибула, а мы и сами не знаем, куда он мог деваться, бедняга. Входите, входите, доктор. Прошу вас.
3: Через минуту доктор сидел на большом турецком барабане и осматривал помещение. Всюду были развешаны обручи, обтянутые папиросной бумагой, белой и розовой, длинные полосатые бичи, костюмы, осыпанные золотыми кружочками. Со стен смотрели страшные и смешные маски. Дядюшка Бризак усердно угощал доктора. Действительно, это была баранина с луком.
2: Мы вас очень любим и почитаем, доктор. Вы настоящий друг обездоленных, друг народа. Я вот напомню вам один случай. Мы давали спектакль на рынке бычачьей печенки. Это было в прошлом году весной. Ну, моя девочка пела песенку о пироге. Помните?

0: долго проживет, он попадет ко мне в живот. И вдруг поверить, кто бы мог, ему в ответ сказал пирог: к тебе в живот благодарю, уж лучше в печке я сгорю. Да лучше смерть в огне печи, чем в животе у богачей.
1: Вот, вот. А какая-то важная толстая дама услыхала это и обиделась. Она велела своим слугам выдрать девочку за уши.
2: Ну да, и я вмешался.
1: Правильно.
2: А где ваша девочка теперь?
1: Здесь со мной. Суок! Поди сюда, Суок.
3: Из-за холщовой занавески выглянула девочка, чуть наклонив голову с растрепанными кудрями. Она смотрела на доктора серыми глазами, немного снизу, внимательно и лукаво. Доктор поднял глаза и обомлел. Это была кукла наследника Тутти.

0: Да, это она. Нечего так улыбаться. Ваша заискивающая улыбка не уменьшает вашей вины. Почему вы удрали от меня, когда я имел неосторожность заснуть в экипаже?
1: Вы меня не узнали, доктор? Я Суок.
0: Суок? Но ведь вы кукла наследника Тутти, которую я должен был вылечить.
1: Какая там кукла? Я обыкновенная девочка.
0: Не притворяйтесь.
2: Девочка говорит сущую правду.
3: В эту минуту кто-то осторожно постучал в дверь. Тут дела еще больше запутались. В балаганчик вошел огромный черный негр. Суок очень удивилась и даже испугалась. Она спряталась за перегородку, но все-таки подсматривала одним глазком. А негр, как ни в чем не бывало, поздоровался с доктором, обнял дядюшку Бризака, потом достал флаг.

0: флакон и стал лить на себя какую-то жидкость. Через секунду он стал совсем белым, и тогда Суок увидела, что это был Тибул.
1: Ура! Тибул, ты нашелся! Вот здорово!
2: Здравствуй, Суок!
1: Тибул!
2: Суок!
1: А как же ты был такой черный? А я тебя сразу и не узнала. Тибул, скажи доктору, что я живая девочка, а то он не верит.
2: Доктор Гаспар, это не кукла, уверяю вас. Это мой маленький дружок. Это девочка, танцовщица Суок. Мой верный товарищ по цирковой работе.
3: Как? Неужели это живая девочка? Это просто удивительное сходство, или, как говорят в науке, феномен.

0: сейчас же съем. Пирог недолго проживет, он попадет ко мне в живот. Но тут поверить кто бы мог, ему в ответ сказал пирог: к тебе в живот благодарю, уж лучше в печке я сгорю, да лучше смерть в огне печей, чем в животе у богачей.
1: Все это прекрасно, но это значит, что у меня куклы-наследника Тутти нет? Это значит, что я ее потерял на самом деле.
2: Это значит, что вы ее нашли.
1: Как?
2: Так. Ты понимаешь меня, Сок?
3: Кажется, понимаю.
2: Ты будешь куклой.
3: Я буду куклой.
1: Она будет куклой? Что это значит?
2: Ведь наша Сок артистка. Она разыграет роль куклы наследника Тутти.
3: Я буду куклой. Я буду петь и танцевать точь-точь, как кукла. Я постараюсь хорошо сыграть роль.
2: Постой, постой, это не все. Ты знаешь, оружейник Проспера сидит в железной клетке во дворце трех толстяков. Ты должна его освободить. Нужно раздобыть ключ и открыть клетку.
3: Открыть клетку?
2: Я знаю тайну, которая поможет тебе и Проспера бежать из дворца трех толстяков. Там есть подземный ход. Вчера этим ходом уже спасся один человек, продавец воздушных шаров. Начало этого хода скрыто в самой большой кастрюле в дворцовой кухне. Надо разыскать этот ход.
3: Разыскать этот ход? Хорошо.
2: А я направлюсь в рабочие кварталы. Мы должны подсчитать наши силы. Народ готов к борьбе. Доктор, доктор, это ваш извозчик стоит у дверей?
1: Да.
2: Он отвезет вас и Сок во дворец. Прощай, Бризак. Прощай, старый дружище. Будь смелый и решительный, Сок.
4: Наследник Тутти стоял на террасе. Его воспитатель с прыщом на носу смотрел в бинокль.
3: Где же кукла? Почему не едет доктор Гаспар?
5: Еще ничего не видно.
3: А может быть, видно?
5: Не спорьте со мной. Бинокль дает мне ясное и точное представление о предметах. Вот я вижу кусты жасмина, которые на латинском языке имеют очень красивые... красивое, но трудно запоминающееся название. Дальше я вижу караул гвардейцев, вокруг которых летают бабочки. За ними тянется дорога. Позвольте, позвольте. Они! Да-да-да, это они!
3: Это они! Наконец-то ехали!
4: Счастливый миг! Экипаж остановился у крыльца, караул гвардейцев расступился. Через минуту доктор Гаспар с куклой был уже во дворце. Кукла шла без посторонней помощи. О, Сок прекрасно играла свою роль. Ей случалось в цирке проделывать и более трудные вещи. Сок ступала маленькими шажками. Платье ее шевелилось, дрожало и шелестело. Сверкали паркеты, она отражалась в них розовым облаком. Она была совсем крошечной среди высоких залов. Можно было подумать, что эта маленькая цветочная корзинка плывет по огромной тихой воде.
3: Это ты! Кукла.
1: Господин наследник, я вылечил вашу куклу, но я не только вернул ей жизнь, Я научил вашу куклу говорить, сочинять песенки и танцевать.
3: Какое счастье!
1: Спой нам, сок!

0: Она поет, как ангел.
1: Только песенка ее немного странная.
2: Она чудесна!
3: Доктор Гаспар, вы исполнили наше приказание. Теперь вы имеете право требовать награду.
4: Имейте.
5: Вы получите все, что пожелаете.
6: Вчера на площади суда построили 10 плах для казни восставших.
4: Они умрут сегодня.
6: Я именно это и имею в виду. Я прошу даровать всем пленникам жизнь и свободу.
4: Что?
5: Какая дерзость!
3: Черт возьми! Это просьба преступна. Вы не имеете права требовать таких вещей.
4: Не имеете.
6: Я требую, чтобы даровали жизнь всем осужденным. Я требую, чтобы сожгли плахи.
5: Нет.
3: Они будут казнены.
6: Суок, умрите.
7: Сейчас.
6: Вот, вы видите, кукла снова теряет свою жизнь. Механизм, заключенный в ней, слишком чувствителен. Он окончательно испортится, если вы не исполните моей просьбы. Я думаю, что господин наследник не будет очень доволен.
2: Ни за что! Слышите? Ни за что! Исполните просьбу доктора! Я не отдам моей куклы! Суок! Суок!
8: Конечно, толстяки сдались. Приказ был дан, помилование было объявлено. Счастливый доктор Гаспар отправился домой, а Суок осталась во дворце трех толстяков. Она и Тутти вышли в сад. Принесли завтрак. Сок увидела великолепные пирожные и вспомнила, что только в прошлом году, осенью, ей удалось съесть одно пирожное. И то дядюшка Призак уверял, что это не пирожное, а пряник. «Как же быть?» – мучила Сок. «Разве куклы едят?» «А, разные бывают куклы».
7: «Я хочу кусочек». «Вот хорошо». А прежде ты никогда не хотела есть. Мне было так скучно завтракать одному. Ах, как хорошо! У тебя появился аппетит.
9: Вкусно? Да чего вкусно, если б ты знал.
7: Что это?
2: Что?
7: А вот. Тук-тук-тук-тук. Это часы. У тебя есть часы?
2: Ах, это не часы. Это бьется мое железное сердце.
7: Что?
2: Разве ты не знаешь? Когда я был совсем маленькой, у меня вынули сердце и вставили вместо него другое, железное.
7: Ой, кто это сделал? Зачем?
2: Не знаю.
7: Ну, не надо. Не надо думать об этом. Знаешь, что я умею? Играть вальс на абрикосовых косточках.
2: Как на абрикосовых косточках?
7: Это очень просто. Надо сделать в них дырочки и свистеть.
2: Вот интересно.
7: Но можно свистеть вальс не только на косточках. Я умею свистеть и ключиком.
2: Ключиком?
7: Да.
2: Как? Покажи.
7: У меня есть чудный ключик.
2: Вот.
7: А почему ты прячешь его на груди?
2: Мне дали этот ключ 3 толстяка. Это ключ от клетки дворцового зверинца.
7: Разве ты прячешь у себя ключи от всех клеток?
2: Нет. Но мне сказали,
10: сказали, что это самый важный ключ. Ну, посвисти, сок.
9: Нужно сложить губы трубочкой, а ключ держать дырочкой кверху.
8: Вальс так понравился наследнику Тутти, что он даже не вспомнил о ключе, который Суок сунула потом украдкой в кармашек. А ночью...
7: Ой, как темно, как страшно. Зверинец, обезьяны, клетки с тиграми. Где же Проспера? Ой, кто это с красной бородой? Я просто дура. Это же попугай. Просперо! Просперо, где ты? Просперо!
8: Во дворце никто не знал об этом. Там были свои заботы. К трем толстякам отовсюду приходили самые неприятные известия. По обыкновению от беспокойства и страха толстяки начали жиреть у всех на глазах. А встревоженные министры и камергеры прибывали один за другим.
11: В городе беспорядки. Рабочие сбрасывают всех толстяков и богачей в воду. Гимнастский бунт на свободе. Он собирает жителей окраин.
12: Множество гвардейцев ушли в рабочие кварталы.
13: Фабричные трубы не дымят. Машины бездействуют.
14: Окрестные крестьяне поднялись.
15: От этих ужасных вестей я жирею.
16: Я тоже. Запонка впилась мне в горло.
14: Это выше моих сил. Я прибавил за полторы минуты 1.5 фунта. Ох, как бы похудеть.
11: Ох. Есть отличные средства.
15: Какое? Задыхаюсь.
11: Танцы. Это наилучший моцион.
17: Немедленно, учителя танцев, сюда.
11: А я уже послал за господином Раз-два-трисом 3 самых проворных гвардейцев на самых быстрых конях. Что это?
8: Из-за железной ограды зверинца спокойно, твердыми широкими шагами шел огромный человек. Рыжеволосый, со сверкающими глазами, в разорванной куртке, он шел, как грозное видение. Одной рукой он держал за ошейник, скрученный из железного обрывка цепи, пантеру. Желтый и тонкий зверь, силясь вырваться из страшного ошейника, прыгал, визжал, вился и то выпускал, то втягивал длинный малиновый язык. На другой руке этот человек нес девочку в сияющем розовом платье. Девочка испуганно смотрела на бесновавшуюся пантеру, поджимала ноги в туфельках с золотыми розами и жалась к плечу своего друга. И тогда Проспера выпустил зверя. Пантера огромными скачками ринулась за убегающими толстяками, камергерами и министрами.
18: Бежим, Сок!
7: В кухню, Просперо, в кухню, там потайной ход.
18: Возьми этот пистолет, умеешь стрелять?
7: Умею. Слышишь, пахнет чем-то сладким, это кухня. Скорей, Просперо, скорей.

0: Оружейник Проспера искал главную кастрюлю. Он опрокидывал банки, разбрасывал сковороды, воронки, тарелки, блюда.
1: Вот она!
2: Лезь скорей, сук!
1: Ой! В ней нет дна! Я боюсь!
2: Глупая! Ну давай я полезу вперед!
1: Пантера!
3: Пантера!
4: Где мятежник?
5: Он скрылся в потайном ходу. Пантера бросилась за ним, но застряла в кастрюле. Мертвая девчонка застрелила ее. Вот она!
4: Ой, зато сама попала нам в руки. Взять? Отвези ее к трем толстякам.
1: Он жив. Он жив. Я спасла его.
4: Посмотрим, хваленая кукла, как ты теперь запоешь. Тебя приговорят к смерти.
1: Дурак.
0: А гвардейцы тем временем уже везли во дворец учителя танцев Раз-два-триса и его большую картонную коробку. Раз-два-трис был очень доволен. Он любил трех толстяков. Чем был богаче богач, тем больше он нравился Раз-два-трису.
6: Я положил в свою картонку некоторые костюмы, ноты, парики, манжеты, любимые романсы, а главное... Я везу еще кое-что. Думаю, что сумею угодить всемилостившим толстякам.

0: бьют монеты. У раз, два, три, совка в кошельке. Учитель танцев раз, два, три, исполнит ваш любой каприз. Забудьте жизнь и прозу, внимание, слышен флейт звук. Нежнее взгляд, примей каблук. Прошу, примите позу.
1: Стой! Кто? Куда? Не видишь? Спешим во дворец! Пропусти немедленно! Эге, да у тебя на шляпе красная кокарда?
2: Отдайте пистолеты и сабли. Оружие солдат не должно служить трем толстякам.
1: Врешь! А еще гвардейский мундир носишь!
2: Я гвардеец моего народа! Отдайте оружие!
1: Получай!
3: Завязалась схватка, звенели сабли, гремели выстрелы. Раз, два, три, лишился чувств и свалился с лошади. Когда он очнулся, все было кончено. Победили солдаты, перешедшие на сторону народа. Один из них, голубоглазый молодой гвардеец, прижимая к груди нечто розовое, завернутое в марлю, вскочил на коня и помчался во дворец.
0: Моя картонная коробка расквасилась. Мои камзолы, мои романсы, мои парики втоптаны в пыль. А где же? А куклы нет! Я ограблен! Держите! Держите!
3: А бедная Суок сидела в караульном помещении. Ее окружали подгулявшие гвардейцы.
4: Мы правые гвардейцы, мы слуги толстяка.

0: Они играли в карты, дымились синим вонючим дымом из своих трубок и громко бранились. Эти гвардейцы еще были верны трем толстякам.
1: У нас будет не сами, вся суть в наших кусах.

0: где девчонка?
1: Вот она, господин камергер. Мы не спускаем с нее глаз.
0: Ты, толстяка, ожидает в зале суда. Несите девчонку за мной.
2: О, золотые розы, о, розовый шелк, все это гибло под грубой безжалостной рукой. Сок было очень больно и неловко висеть поперек страшной руки гвардейца.
3: И вдруг камергер, шедший впереди, почувствовал неожиданный удар по уху. Камергер упал, а за ним немедленно свалился караульный, который так грубо тащил сок. Его тоже ударили по уху. А потом чьи-то руки снова схватили и потащили сок. Это были тоже сильные руки, но они казались добрее. Все это случилось на площадке дворцовой лестницы, как раз там, где стояли огромные часы в дубовом футляре. Скажите, часы, что тут произошло? Объясните нам толком. Но часы не отвечают, только тикают. Нет, они даже перестали тикать. Почему? Неизвестно. А в зале суда нетерпение все росло и росло.
4: Наш камергер заставляет себя ждать.
5: Вот и девчонка! Ее тащит гвардеец! Молодчина! Он с ней не церемонится!
4: А где же все-таки камергер?
6: У господина камергера по дороге случилось расстройство желудка.
4: Это вполне уважительная причина. Ну, девчонка, признавайся во всем. Кто подговорил тебя на это злодеяние, а? Молчит. Позвать свидетелей.
7: Свидетелей нет.
5: Как нет? А гвардеец, стоявший на карауле?
7: Он бежал. Негодяй перешел на сторону бунтовщиков.
4: Заставим ее заговорить. Эй, солдат, потряси девчонку хорошенько.
6: Отвечай, если тебя спрашивают господа толстяки.
4: Так ее так. Щелкни ее в лоб. Так и побольнее. Ну, что?
6: Молчит, господа толстяки?
5: Но ведь нам нужно узнать все нити заговора.
7: Есть способ.
4: Какой?
7: В зверинце живет ученый-попугай. Да-да-да. Эта птица превосходно запоминает и передает человеческую речь. Да. По ночам попугай не спит от старости. Вероятно, он не спал и в ту ночь, когда девчонка пробрала зверинец. Нашим свидетелем будет попугай.
4: Принести попугая!
7: Я уже послал за ним, он здесь. Говори, ученая птица. Тише, господа, тише.
8: Просперо, Просперо! Кто меня зовет? Ты кто? Я сок, сок! Меня прислал Тибул! Я пришла освободить тебя! Моя клетка заперта! У меня есть ключ от твоей клетки!
4: Ах, подлая девчонка! Теперь понятно все! Ты украла ключ у наследника Тутти! Отвечай!
5: Молчит.
4: Сейчас же отвезти ее в зверинец, бросить тиграм!
2: Ах, как нежно светило солнце!
3: Ах, как синело небо! Как сверкали плащи попугаев, как вертелись обезьяны, как приплясывал зеленоватый слон. Бедный слог. Она не любовалась этим. Она, должно быть, не спускала глаз с грязной клетки, где, приседая, бегали голодные тигры. Прощай, цирк! Прощай, дядюшка Бризак! Прощайте веселые представления на ярмарках! Прощай, милый, храбрый Тибул! Бедный сок!
9: Позвольте, а как же наследник Тутти? Ведь если он узнает, что его куклу разорвали тигры...
10: Тише! Наследника Тутти усыпили. Он будет спать весь день и всю ночь.
9: О, смотрите, укротитель. Ален!
11: Какие страшные!
12: Ален! Ален! Сейчас они ее растерзают.
13: В чем дело? Тигры ее не трогают.
11: Да это же кукла.
14: Убрать тигров!
5: Ничего не понимаю. Я опять жирею.
13: Я тоже.
0: Что это? Народ идет на приступ.
13: Гвардейцы изменили.
0: Просперо!
12: У них пушки.
5: Это конец.
0: Мы пропали.
3: Со всех сторон наступали люди. Их было множество. Обнаженные головы, окровавленные лбы, разорванные куртки, счастливые лица. Это шел народ, который победил. Трех толстяков загнали в ту самую клетку, где томился оружейник Просперо.

0: дворцовой лестнице показался Просперо. Рядом с ним шел Тибуль.
1: Победы! Смотрите, сияет солнце. Слушайте, поют птицы. Все это наше теперь. Друзья, запомните этот день, этот час.
2: Запомните этот час. А ну-ка, друг, открой часы.
0: Дверцы огромных дубовых часов раскрылись.
3: Сок!
4: Ты цела, Суок?
3: Цела, дорогой доктор.
4: Суок, девочка моя.
3: Вот я и вернулась, дядюшка Врезак.
4: Но как тебе удалось спастись?
2: Наш друг-солдат спрятал ее в часах, а ее подменил старой изорванной куклой. Твою руку, дружище.
5: У меня в деревне осталась сестренка. Точь в точь, как это Суок.
1: Дайте ее сюда. Это моя спасительница.
3: Кукла! Верните мою куклу!
5: Волчонок!
3: Не трогайте его, не трогайте его. Он не виноват. Сердце у него совсем не железное. Я не кукла, Тутти. Я просто живая девочка.
6: Живая! О, какое счастье!
3: Хочешь уйти из дворца, Тутти? Ты будешь жить с нами в балаганчике у дядюшки Брезака. Я научу тебя петь, ходить по проволоке, жонглировать зажженными лампами. Хочешь?
6: Хочу. Это гораздо веселей, чем быть наследником.
3: И Тибул будет вместе с нами. Мы будем выступать на ярмарках, на праздниках.
4: А меня... позовете?
3: О, доктор, мы посадим вас в самый первый ряд.
7: Прогнал разгневанный народ трех злобных толстяков

0: В эфире еженедельная программа Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте!
1: Мая 2026 года группа экспертов Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ во главе с председателем и совместно с представителями СПб, ГБУ, Центра медика, социальной реабилитации для инвалидов по зрению посетили конструкторское бюро «Искра». Предприятие работает с 1951 года и специализируется на разработке кассовой техники и аппаратов самообслуживания. Встреча была обусловлена обращением Всероссийского общества слепых ВОАО РЖД по вопросу повышения уровня доступности вокзальных комплексов, в том числе оборудования, расположенного на железнодорожных станциях. Главной темой визита стало обсуждение нового инклюзивного терминала для покупки билетов на пригородные электрички. Генеральный директор бюро Олег Солдатов и главный конструктор Марина Ярошевская представили гостям рабочий прототип устройства. Терминал оснащен считывателями для банковских и льготных транспортных карт, разъемом для наушников, системой голосового сопровождения и металлической кнопочной клавиатурой. Эксперты детально изучили аппаратную часть и интерфейс, после чего поделились с разработчиками своими наблюдениями. В ходе конструктивного диалога участники встречи обсудили ряд важных нюансов, которые должны сделать использование автомата максимально комфортным для незрячих пассажиров. В частности, эксперты отметили важность применения тактильных элементов, строго соответствующих общепринятым стандартам шрифта Брайля. Это обеспечит наилучшую читаемость надписей на панели управления. Также тестировщики высоко оценили решение разработчиков использовать физические кнопки. Сенсорные экраны могут нестабильно работать во влажную погоду, а рельефная клавиатура гарантирует надежный и быстрый ввод данных в любых условиях. Важнейшей темой встречи стала адаптация будущих пользователей. Председатель СПб РО ВОЗ Алексей Колосов подчеркнул, доступная среда по-настоящему работает только тогда, когда человек заранее подготовлен. Любой современный терминал без предварительного обучения останется для пользователя просто непонятным предметом мебели. Эту позицию полностью разделила заместитель директора Центра реабилитации Ольга Толятова. Она отметила, что учреждение готово взять на себя задачу по обучению людей работе с такими аппаратами. Для того, чтобы процесс обучения проходил в спокойной и знакомой обстановке, участники встречи обсудили возможность в будущем установить тестовые образцы терминалов на профильных площадках. Инженеры СКБ «Искра» рассчитывают подготовить готовое инклюзивное решение с учетом всех прозвучавших пожеланий уже к июлю текущего года. Стороны договорились поддерживать диалог на постоянной основе, с этой целью разработать и подписать соглашение о сотрудничестве. В завершении встречи председатель СПб РО ВОЗ Алексей Колосов пригласил представителей СКБ «Искра» посетить производственные предприятия Всероссийского общества слепых. Главный конструктор Марина Ярошевская проявила большой интерес к данному приглашению и предложила подумать и об иных формах взаимодействия. 8 мая на сцене Центра культурно-спортивной реабилитации СПб РО ВОЗ с большим успехом прошел памятный концерт «Ради жизни на земле», приуроченный к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Соорганизатором мероприятия стал Российский государственный педагогический университет Герцена. Программа стала искренним и глубоким творческим посвящением подвигу советского народа. В исполнении студентов прозвучали песни военных лет и современные композиции о войне, мире и памяти. Были представлены поэтические чтения и театрализованные фрагменты, воссоздающие атмосферу тех лет. Программа концерта включала легендарные песни, ставшие символами эпохи. «Катюша», «День Победы», «Смуглянка», лирические композиции о любви, верности и надежде, помогавшие солдатам на фронте и труженикам в тылу, проникновенные стихи поэтов-фронтовиков и современных авторов о цене победы, хореографические номера, метафорически рассказывающие о трагедии войны и радости победы. Очень интересным был видеоряд с архивными кадрами, фронтовыми письмами и фотографиями, усиливающий эмоциональное воздействие выступлений. «Мы хотели не просто исполнить номера, а прожить эти истории на сцене», — поделилась одна из участниц концерта, студентка Анна. «Когда видишь, как люди в зале плачут, улыбаются, подпевают, понимаешь, что все было не зря. Память действительно объединяет». Санкт-Петербургская региональная организация ВОЗ, социальный партнер РГПУ Герцена благодарит всех участников творческой группы, студентов разных факультетов, преподавателей и кураторов университета, оказавших поддержку в подготовке мероприятия, а также наших ветеранов и гостей. пришедших в этот важный для всех нас день в Центр культурно-спортивной реабилитации. Особая благодарность сотрудникам Дворца культуры университета за помощь в подготовке и проведении праздничного мероприятия. Мы убеждены, что такие встречи помогают сохранить живую нить памяти о Великой Победе и передать ее следующим поколениям. 13 мая 2026 года состоялось значимое патриотическое мероприятие, в котором приняли участие руководители местных организаций Санкт-Петербургской региональной организации ВОС, представители Государственного фонда поддержки участников СВО, защитники Отечества и Ассоциации ветеранов СВО, в том числе с инвалидностью по зрению, а также представители Центра медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению РГПУ Герцена, Государственной специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих. Первая часть мероприятия прошла в сквере слепых слухачей у памятника незрячим защитникам неба блокадного Ленинграда. Открывая церемонию возложения цветов, председатель СПБРО ВОС Алексей Колосов особо подчеркнул, что сегодня мы чувствуем невидимую, но очень прочную нить между героями прошлого и настоящего. Скульптор и автор монумента Мария Третьякова поделилась историей создания памятника. Она отметила, что стремилась передать образ воина, вызывающий уважение и гордость. Памятник создавался с тем расчетом, чтобы незрячие люди могли свободно изучать его тактильно. Мария Третьякова особо выделила значимость своевременной помощи и адаптации бойцов, получивших ранение глаз, чтобы они как можно быстрее возвращались к полноценной, насыщенной событиями жизни. Трогательным моментом митинга стало выступление незрячей поэтессы Юлии Кубрак, проникновенно прочитавшей авторскую балладу о незрячих слухачах. Заместитель руководителя регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Алена Виноградова поблагодарила ветеранов и бойцов за мужество, отметив, что для защиты Родины и понимания красоты мира в первую очередь важны горячее сердце и сила воли. Член Всемирного клуба петербуржцев Владимир Дервенев, по инициативе которого сквер получил свое нынешнее название, напомнил о глубоком историческом значении этого места и выразил глубокую признательность военным врачам, спасающим зрение пострадавшим бойцам. После возложения цветов участники переместились в конференц-зал Центра культурно-спортивной реабилитации СПБ РОВОС, где Алексей Колосов рассказал ветеранам СВО о работе региональной организации, объединяющей 27 местных отделений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также производственные предприятия. Далее перед гостями выступили руководители и представители ведущих профильных учреждений города. Главный специалист ЦКСР СПБ РО ВОС Ольга Ефименко рассказала о работе многочисленных творческих студий и спортивных секций. Заместитель директора Санкт-Петербургской государственной специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих Татьяна Серова рассказала о работе учреждения. Директор Центра медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению Олег Баев и его заместитель Ольга Толятова осветили программы социально-бытовой адаптации взрослых людей и профессионального восстановления. Советник при ректорате по работе с общественными организациями инвалидов и инклюзивными студенческими сообществами аппарата ректора РГПУ Герцена Владимир Казанкин поделился возможностями получения высшего и среднего профессионального образования на базе университета, а также пригласил участников в клуб интеллектуальных игр. Также к собравшимся обратился представитель Петроградского районного отделения партии ЛДПР Артем Зверев. Он тепло поздравил ветеранов и участников встречи с Днем Победы и вручил им цветы. Встреча завершилась в душевной неформальной обстановке. Ярким подтверждением безграничных талантов незрячих людей стал концерт, в котором выступили участники творческих коллективов ЦКСР Григорий Иванов, Елена Шайхова и Юлия Шаймарданова. Мероприятие позволило наладить прямые контакты между организациями и заложило прочную основу для дальнейшего сотрудничества, направленного на поддержку участников специальной военной операции с нарушением зрения.
2: В эфире «ВОЗ-зрение». Слушайте нас каждую неделю по пятницам. «ВОЗ-зрение» — это новости, репортажи, интервью, творчество незрячих музыкантов и многое другое. Слушайте «ВОЗ-зрение» и будьте в курсе жизни нашей региональной организации.
0: Дорогие друзья, Санкт-Петербургская региональная организация Всероссийского общества слепых провела конкурс общественных радиокорреспондентов среди членов ВОС Санкт-Петербурга и Ленинградской области И сегодня мы продолжаем знакомить вас с творчеством победителей. Вы услышите интервью с Анастасией Ильиной, которое записал Вадим Воронцов из местной организации «Контакт». Вадим стал призером в номинации «Разговор по душам».

0: Любите ли вы беседы по душам, как люблю их я? Если любите, ну так давайте побеседуем. И беседовать сегодня мы будем с очень творческим человеком, автором-исполнителем Анастасией Ильиной.
1: Добрый день.
0: Настя, расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Где ты родилась, где училась?
1: Я родилась в небольшом городе под Москвой под названием Клин. Родилась 31 августа 1996 года. Училась в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей города Королёва. Это был период с 7 до 9 лет и с 9 и далее. Почему был такой период? Потому что в 7 лет меня забрали из дома, так сложились обстоятельства, через распределительный приют для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, меня определили в Сергиево-Посадский детский дом для слепоглухих детей, где уже директор детского дома Галина Константиновна, переговорив с руководством интерната для слепых и слабовидящих детей города Королёва, устроила снова меня в этот интернат, и я возобновила свое обучение. В 7 классе я уже жила просто в детском доме. С 7 класса получала образование непосредственно при детском доме. Заканчивала до 9 класса обучение. После 9 класса, поскольку я очень хорошо эти 2 года общалась с настоятельницей игуменей монастыря Марфо-Мариинской обители, по ее ходатайству я была устроена в приют при монастыре, при Марфо-Мариинской обители. Впоследствии была устроена в училище при Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете города Москвы на специальности регента. 2 года я там училась, с 2015 по 2017. И, к сожалению, не сдав летнюю сессию 2-го курса по такому музыкальному предмету, как гармония, я ушла из колледжа, но начался новый период в моей жизни, потому что я в 2017 году, 5 сентября, поступила в Курский музыкальный колледж, интернат слепых для незрячих музыкантов. Его закончила, отучившись 3 года и 10 месяцев, закончила его как хорошист, по специальности хоровое дирижирование.
0: Настя, ты очень творческий человек. Скажи, пожалуйста, с чего начался твой творческий путь?
1: Творческий путь мой начался довольно-таки рано, еще при моей жизни в детском доме. Начался он где-то в возрасте 14 лет. Я начала писать стихи и поняла, что на этом останавливаться не хочется, потому как стихи мои были направлены на православную тематику, поскольку, как я выше сказала, я воспитывалась в этой среде, пела на клиросе в храме и писала стихи о храме. Я поняла впоследствии, что хочу писать не только стихи, но и стараться что-то изобретать с музыкой связанное. И стала, собственно, этим потихонечку заниматься, и получилось. Стало получаться, стало что-то образовываться, в результате чего в возрасте 20 лет мной был собран при помощи звукооператора моего прихода, куда я ходила многие годы, и других людей, моих друзей, близких, моих коллег, был собран и создан такой диск мой авторский.
0: То есть помимо музыки ты и стихи?
1: Да, я писала стихи, продолжала писать стихи, какие мне более или менее подходили по диску, и какие-то писались в процессе диска, они были вставлены в этот диск.
0: Сейчас ты пишешь что-нибудь?
1: Сейчас я пишу реже, к сожалению, на это уже не так много времени удается выделить. И потому вдохновение не всегда меня посещает, поскольку и пишу я все-таки по тому, как придет вдохновение, как оно посетит. То есть по заказу стихи писать я не умею. Это сложно очень. И как-то я считаю для себя это бездушным делом.
0: Настя, скажи, пожалуйста, сейчас ты чем занимаешься, где работаешь?
1: Сейчас я работаю преподавателем эстрадного вокала, музыкальным руководителем на 3 предприятиях города Санкт-Петербург. В Санкт-Петербург я приехала 2 года назад. Работала первый год как цеховый работник предприятия УРП «Свет», сборщиком изделий. И полгода из этого года я работала музыкальным руководителем. Мне помогли в этом очень, чтобы сложился творческий такой момент, потому что было очень сложно мне как сборщику изделий. Я с этим в мастерских, конечно, я этим работала, этим занималась, но как работу для себя это все-таки не очень видела. И когда для меня открылась такая возможность, я, конечно, очень воодушевилась и занималась этим. И когда по праздникам, проводимым на предприятии, руководство увидело, директор Вадим Андреевич увидел, что все получается, что я справляюсь, было принято решение, что я смогу, исправлюсь и буду работать как музыкальный руководитель, как специалист уже на 3 предприятиях. И с прошлого года, с 1 июня, я официально работаю как музыкальный руководитель на 3 предприятиях города Санкт-Петербург.
0: Ты любишь свою работу?
1: Я не просто люблю свою работу, я живу своей работой. И это настолько меня вдохновляет, воодушевляет, что я могу смело сказать, что для меня моя работа — это праздник.
0: Вот как все-таки приятно понимать, что есть такие люди, которые не ругают, не хулят свою работу, что она там плохая, а ходят на свою работу как на праздник. Это ведь важно, правильно ведь?
1: Конечно, безусловно.
0: Настя, что бы ты могла пожелать тем, кто нас слушает? Тем, кто, может быть, еще будет заниматься каким-нибудь творчеством, подумывает об этом, и тем, кто уже занимается, и всем остальным.
1: Дорогие слушатели, конечно, хочется прежде всего пожелать, чтобы вы себя нашли. Если кто-то себя ищет, ищите, не отчаивайтесь. Обязательно найдется дело, которое вам придется по душе, которое вы полюбите, которое будет вам интересно. И поверьте мне, не понаслышке, зная, могу с уверенностью сказать, что обязательно вы будете делать то дело, которое любите, с великим удовольствием. Как это делаю я, собственно.
0: Да, спасибо, Настя, что согласилась с нами побеседовать.
1: Всем огромное спасибо.
0: Спасибо.
2: Восковые слезы. Горела в церкви маленькая свечка, а рядом с нею девушка стояла. У свечки было теплое сердечко, у девушки оно огнем

0: горела свечка, слез своих не пряча. А девушка молилась и крестилась, все так же горько, безутешно плача. На миг их души сделались родными, ведь плакали они под образами. У свечки были слезы восковыми, а девушка с солеными слезами.
1: Вы слушаете еженедельную программу Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «ВОЗ зрение». Пишите нам по адресу radio@spbvos.ru.

0: памяти ветерана.
1: Виктор Яковлевич Глазков родился 20 мая 1931 года в Пензенской области. В феврале 1944 года в результате взрыва гранаты потерял зрение и был определен в детский дом 25 Ждановского района Ленинграда. С 1945 до 1951 года учился в ленинградской школе-интернате для слепых детей. После окончания школы поступил на исторический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова, который успешно окончил в

0: 1956 году по специальности учитель истории. Трудовую деятельность в системе ВОЗ Виктор Яковлевич начал надомным рабочим, а с 1958 до 1993 года находился на руководящей работе, возглавляя различные производственные подразделения Ленинградского правления Всероссийского общества слепых. Оставив по состоянию здоровья пост директора УПП номер 5, Виктор Яковлевич еще на протяжении 10 лет продолжал работать надомным рабочим. Таким образом, завершив свою трудовую деятельность в том же качестве, что и начал, простым рабочим надомного цеха. Находясь на руководящих должностях, он проявил себя умелым организатором производства, хозяйственником и талантливым руководителем, способным сплотить коллектив и мобилизовать его на решение поставленных задач. Под его руководством УПП номер 5 стало специализироваться на производстве клемных блоков, которые являются базовым профилем предприятия. Он тонко чувствовал и понимал людей, грамотно подбирал кадры, не боялся выдвигать инвалидов по зрению на руководящие должности. Опираясь на общественные организации, умел направить трудовой коллектив на достижение высоких показателей. Виктор Яковлевич награжден почетными грамотами Ленинградского и Центрального правления ВОЗ, Президиума Верховного Совета РСФСР и Министерства социального обеспечения. Значком «Отличник ВОЗ», знаком за заслуги перед Всероссийским обществом слепых второй степени, орденом «Знак почета». Виктор Яковлевич скончался 4 февраля 2007 года. Его прах покоится на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Информация подготовлена Народным музеем истории Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых.
1: Вы слушаете еженедельную программу «ВОЗ зрения».
2: Завершает сегодняшний выпуск нашей программы Вера Трегуб.

Вы слушали еженедельную программу Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». Выпуск подготовил и провел Александр Гусев. До встречи на следующей неделе. До свидания.

0: ВОЗ «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на Радио ВОЗ.
1: Беседка на Радио ВОЗ.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цендема Бойко, и сегодня мы беседуем с семьей Шафровых, Петей и мамой Натальей из Санкт-Петербурга. Они сегодня приехали в Москву выступить на концерте, о котором они сами сейчас расскажут. Да, здравствуйте, Петя, здравствуйте, Наталья.
3: Здравствуйте.
2: Это мы сейчас находимся в Центре исполнительских искусств на Добрынинской. Петр приехал сюда выступать на концерте. И я думаю, что вы расскажете подробнее, что за концерт и как часто вы выступаете здесь.
3: Этот концерт называется «Хиты нашего кино в исполнении незрячих и слабовидящих музыкантов». Выступаем мы в этом центре второй раз. Первый раз был в ноябре прошлого года. Мы выступали на концерте, который назывался «Хиты русского рока». Мне очень нравится здесь выступать. Хороший зал. Хороший звук, все прекрасно слышно.
2: А с какими номерами в этом году приехал сюда?
3: Я буду играть «Твист в ресторане» из «Кавказской пленницы».
2: То есть это сольный саксофон, да?
3: В составе ансамбля «Балтийский ветер». Мы будем исполнять вот «Твист в ресторане» из «Кавказской пленницы». Потом... песню «До свидания, мама» и мелодию из кинофильма «Зайчик».
2: Это уже в составе другой группы, да?
3: Да, это уже в составе ансамбля «Орнамент» под руководством заведующей нашей музыкальной школы Наумовой Ольги Гиреевны.

0: Наталья, расскажите, пожалуйста, про Петю. Насколько вам много внимания приходится уделять его занятиям и много времени занимает поездки, походы на разные занятия?
1: Петя учится на данный момент в трех школах. В специализированной школе «Грота» для слепых и слабовидящих, в музыкальной школе «Ухтинском музыкальном центре» и в спортивной школе Олимпийского резерва «Невская волна». Занимается плаванием, успевает во всех трех школах замечательно учиться. 4 раза в неделю у него тренировки, 4 раза в неделю занятия в музыкальной школе. И в общеобразовательной школе, помимо обычных предметов, так как это специализированная школа, идут еще спецпредметы по ориентировке.
2: По пространственной, по социально-бытовой ориентировке. Психолог с нами тоже занимается.
1: Петя занимается музыкой, можно сказать, с рождения. В 3 года, когда его вывозили после операции, после удаления 2-го глаза, он неожиданно для нас запел: «Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала». Операцию проводили в Германии, даже немецкий персант. И с таким чувством он запел, и что даже немецкого персонала не вернулись слезы на глаза. Потом он эту песню исполнил с Иосифом Кобзоном на фестивале «Белая трость» в Москве. На тот момент ему было 5 лет. И сразу после фестиваля он начал под руководством Миронова Василия Алексеевича в Череповце заниматься музыкой, играть на флейте. Пока он был в садике, он и пел, и руководил ансамблем, исполнял на флейте произведения. И потом вот поступил в школу Грота, и в школе Грота продолжил свое музыкальное образование.
0: Я еще не сказала о том, что наши гости из Санкт-Петербурга в настоящее время, но из Череповца 9 лет назад мы еще из детского сада брали интервью Пети. Он рассказывал о том, чем занимается, о своей семье, о себе рассказывал. А спустя еще несколько лет, у нас уже традиция, каждые, наверное, 4-5 лет приглашать вас к нам на радио, да? Петя с мамой также рассказывали о том, как они учатся уже в Санкт-Петербурге. Ну, а сейчас прошло уже столько лет, и столько много у вас изменений, а успехи в плавании. Можете рассказать о них?
2: В этом году я участвовал в первенстве детской спортивной школы и занял 3-е место на дистанции 100 метров брасом. Ну и я действительно очень хорошо плаваю. На данный момент уже умею всеми стилями плавать.
0: А что тебе больше нравится самому?
2: Да я... Мне все равно вообще. Я всеми стилями люблю плавать. Я вообще люблю воду очень.
1: Когда Петя был маленьким, над ним специалисты решили пошутить. Говорят: «Ну ты мальчик, ты, Петя, мальчик рыба». На что он, обидевшись, сказал: «Я не рыба, я рыб».
0: Да, кстати, помню, когда в детском саду у тебя был бассейн, и мы даже оттуда брали интервью у твоего инструктора по плаванию.
1: К счастью, у нас замечательный тренер Кустов Владислав Васильевич, заслуженный тренер России, который очень бережно и чутко занимается со слепыми и слабовидящими детьми. А насчет занятий музыкой, Петин преподаватель тоже пошутил, что Петя, не, похоже, не с тем цветом кожи родился, потому что он прирожденный джазмен.
0: Витя, скажи, пожалуйста, как ты справляешься с учебной программой, когда столько нагрузок, музыки и не в одном коллективе, к тому же?
2: Ну, стараюсь правильно распределять свое время, рассчитывать его разумно, выполнять все задания в срок.
0: Ну, я так понимаю, что учишься хорошо.
2: Ну да. Четверки, пятерки.
0: Я думаю, что этот вопрос маме, а как Петя справляется с домашними делами в быту?
1: Мы стараемся социализировать, и поэтому привлекаем его ко всем домашним делам. И к уборке, и к смене белья, и к приготовлению еды.
2: Ага.
0: А сколько лет тебе сейчас?
2: 15.
0: А, Наталья, вы готовы были бы, например, Петю оставить на день целый или больше дома, чтобы он самостоятельно мог приготовить себе еду и, ну, пробыть без вас?
1: Он летом оставался у нас один. Мы с папой его целый весь день на работе. Но он сам домовничал.
2: Да.
0: Ну, это здорово. Я еще знаю, что у Пети есть сестра и племянники. Как вы с ними?
2: Нормально. Летом прошлого года они к нам приезжали в Санкт-Петербург племяннику. В этом году уже 6 лет, то есть в следующем году он уже пойдет в школу.
0: Но... Занимаешься с ним?
2: Нет, он больше любит... Пока, ну, повеселиться.
0: Баловаться, гнаться, да?
2: Да. Попривередничать иногда, покапризничать любит.
0: Ну, а ты, наверное, более серьезный, да?
2: Да.
0: Наталья, а что вы можете сказать про преподавателей, которые работают с Петей?
1: Преподаватель у нас замечательный. Благодаря ему появилось отделение в музыкальной школе по джазовым инструментом. И Петя достиг больших успехов. Занимает постоянно первые и вторые места. И в этом году занял первое место, как назывался
2: конкурс? Восхождение.
1: В конкурсе восхождения. И его сейчас включают в реестр одаренных детей России.
0: Какие у вас планы впереди?
1: Заниматься, учиться, развиваться.
0: А творческие?
2: Продолжать заниматься музыкой. Я участвовал в конкурсе «Добрая волна» в отборочном туре. И прошел следующий тур.
1: Финал
2: уже получается. Финал. И в конце ноября, в начале декабря поеду в Казань выступать вот в финале конкурса «Добрая волна». Этот конкурс организовал Игорь Крутой. Он там тоже обещал быть.
0: Хочется пожелать успехов в этом конкурсе, Петя. А расскажи, пожалуйста, на каких музыкальных инструментах ты играешь?
2: Я играю на саксофоне альте и на фортепиано, и на флейте тоже.
0: Наталья, я знаю, что вы работаете. А кто с Петей ходит на кружки, занятия?
1: Ну, утром у Пети тренировки по будням. Понедельник, среда, пятница с 7 до 8 утра в бассейне Олимпийского резерва. Туда его отвозит папа на тренировку, а в школу привозит уже тренер. А музыкальная школа находится в школе... Грота, только другой корпус. По переходу он проходит, и воспитатель отводит его туда. Ну, а уж из школы забираем, кто дома.
0: То есть среди дня не приходится вам приезжать и куда-то провожать, да?
1: Нет.
0: Петя, а ты самостоятельно по городу ходишь, нет?
2: Пока еще нет. Ну, именно... По городу самостоятельно нет, но в транспорте, например, я умею оплачивать проезд самостоятельно, с тростью умею ходить вообще по улицам и в подземные переходы. Вот у нас недавно на пространственной ориентировке мы изучали подземный переход на станции метро Новочеркасская в Санкт-Петербурге. И у меня хорошо получалось это делать.
0: А, Петя, вот ты переехал из Череповца в Санкт-Петербург. Скучаешь по родному городу?
2: Ну да, мы иногда ездим в Череповец. Там до сих пор как раз живет моя сестра и мой племянник. Навещаем их.
0: А нет желания вернуться после школы?
2: Пока еще не знаю.
0: Как, Наталья, я понимаю, что по состоянию здоровья Пети из-за школы вы вынуждены были переехать в Санкт-Петербург. Нет сожаления или трудностей каких-то?
1: По первому времени были трудности, потому что здесь с нуля все пришлось начинать. Там и знакомый, и авторитет был свой, а здесь уже все с нуля. Но сейчас уже все стабилизировалось. Дорогу осилит идущий.
0: То есть вы уже основательно устроились в Санкт-Петербурге, переехали полностью, да, семьей?
1: Да.
0: Спасибо большое, Петя, спасибо, Наталья, за нашу беседу. И в заключение я бы хотела попросить озвучить свои пожелания для наших радиослушателей.
2: В первую очередь, это наметить какие-то цели, может, на будущее, задачи, стремиться к ним, хорошо учиться, быть очень трудолюбивыми, все успевать, распределять грамотно свое время.
1: Я как-то прочитала финскую пословицу: не бойтесь стучать в закрытые двери. Если не стучать в закрытые двери, никто не узнает, что ты приходил. Поэтому стучитесь, боритесь, и все у вас будет, всего достигнете. Пока человек жив, все можно достичь, все можно исправить, все можно одолеть.
2: И как гласит уже другая, уже американская пословица, из любой безвыходной ситуации выход там же, где и вход.
0: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с

0: Необыкновенные истории.
1: Всем привет, дорогие радиослушатели. И если вы слышите мой голос, это значит, что вы на волнах Радио ВОС. Меня зовут Ольга Хасид, и в эфире выпуск программы «Необыкновенные истории», в котором я расскажу вам, почему майского жука называют майским и когда празднуется Международный день музеев. Майский жук – ностальгическое словосочетание из детства. Многие из нас, зная, что это насекомое абсолютно безвредно, ловили его и сажали в спичечные коробки или привязывали за нитку, чтобы запустить летуна на поводке. Интересно, а почему майского жука называют майским? Все на самом деле очень просто. В мае они просыпаются после зимнего покоя, из личинок выводятся взрослые жуки и начинают свою активную деятельность. В общем, раньше мая этого жука не встретишь. Майский жук, он же майский хрущ, обитает и в Европе, и в Азии. Насекомое, на удивление, живучее и абсолютно неграциозное. Это как раз про него. Упал и встать не может. А падает он часто, причем почти всегда из-за своей неуклюжести. При этом природа постаралась в создании хруща. Строение его глаз, лапок, тела, умение летать чудесны. Так уж сложилось, но самый что ни есть весенний жук своим появлением радует только детвору, да, пожалуй, домашних кошек. Неповоротливый, он напоминает им о том, что вообще-то они хищники и в состоянии поймать дичь. Больше всего появление жука огорчает, конечно, дачников. Он относится к пластинчатоусам, семейству жуков с особой формой усиков. Они состоят из нескольких пластинок. В покое усики сложены, но перед взлетом жук распушает их веером. Кстати, у жуков-барышень усы короче. Это очень простой способ установить, какого пола насекомое. Длина жука 23-32 мм. Выглядит он крупным, но весит совсем немного. Внутри у него полости для воздуха. Жук набирает воздух в тело через особые отверстия – дыхальца. Затем он поступает в трахеи. Ими окутаны все его внутренние органы. Подсемейство хрущи огромное, более 5000 видов. Каких только окрасок и размеров хрущей не бывает. В наших краях тот самый майский жук встречается двух видов. Западный и восточный. По классификации дворовой ребятни, обычный и королевский. Путь от яйца к полноценному жуку долгий. Жизненный цикл майского жука в среднем 4 года. После того, как жук продолжит род, он, к сожалению, гибнет. Тело хруща делится на три отдела – голова, грудь и брюшко. Лапки, их три пары, крепятся к груди. На каждой лапке есть маленькие цепкие коготки, и благодаря им жук прекрасно карабкается по деревьям и роет землю. Тельце насекомого покрыто маленькими волосками, и если присмотреться, то майский жук как будто бы в жилетке. У него хорошее обоняние, благодаря этому он всегда найдет себе пропитание. Говорят, что в поисках лакомого дерева хрущ может пролететь больше километра. Жук устроен невероятно хитро. У него есть твердые верхние надкрылья, их цвет зависит от вида жука, пара больших полупрозрачных летательных крыльев, и как раз с помощью последних он и летит. Летают жуки в основном по вечерам, при особом желании развивают скорость до 10 км в час. Наверняка вы видели, как жук, подняв закрылки и распушив усы, неподвижно сидит. Почему он замер? Специалисты говорят, что затаивается жук неспроста. Ему нужно до минуты, чтобы надышаться. Хрущ усердно вдыхает воздух, заполняет им тело и только потом взлетает. Его предполетная тактика чем-то схожа с тем, как взлетает аэростат. Расправляется, закачивает воздух и отрывается от земли. Сам полет майского жука, как и шмеля, и других толстяков, не дает покоя многим. Наверняка вы слышали весьма знаменитую фразу «По законам физики майский жук летать не должен, но он об этом не знает и все равно летает». На самом деле ученые разобрались во всем уже давно. Он летает, не нарушая законов природы. Уж настолько все в ней продумано. Трапеза жука немудреная – листья кустов, деревьев, цветы. Он любит клен, каштаны и фруктовые деревья. Личинки трехлетки, как и почти все подростки, страшно прожорливы. Они едят молодые корешки, очень любят трапезничать в недавно посаженных фруктовых садах и на грядках с клубникой и земляникой. Ученые подсчитали, что компания личинок может повредить на одном квадратном метре до 25% корешков. Жук и личинка – страшные вредители. Они едят практически всю растительность и в больших количествах. Естественных врагов у личинок майских жуков хватает – птицы, ежи, кроты. А у взрослых хрущей недоброжелателей поменьше – только птицы и дети. А можно ли сделать из майского жука домашнего любимца? Этот вопрос спорный, но любопытный. Ганс Христиан Андерсен сделал майского жука одним из героев своей сказки «Дюймовочка». Появляется он в ней ненадолго, но играет очень важную роль. Хрущ знакомит Дюймовочку со своими собратьями. И барышням-жукам девчонка категорически не нравится. Если подзабыли, что было дальше, то лучше перечитайте сказку. Майские жуки – крайне редкие герои литературы. А вот народных примет, связанных с ними, десятки. Так, если жуки летят стаей и жужжат при этом громче обычного, то быть дождю. А если жуков очень много, лето будет жарким. А как, по-вашему, друзья, какое лето будет в этом году, если ориентироваться на майских жуков? Ежегодно 18 мая празднуется Международный день музеев. В 2022 году к этой традиции присоединились более 145 стран мира. В эпоху технической революции кто-то может задаваться вопросом, а зачем вообще нужны музеи? Вопрос, безусловно, дискуссионный. Однако на него много лет назад разными словами ответили классики. Тот, кто не знает прошлого, не знает ни настоящего, ни будущего, ни самого себя, говорил французский мыслитель Вольтер. «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего», отвечал ему наш соотечественник Михаил Ломоносов. «Сегодня, не имеющее вчера, не имеет завтра», сформулировала ту же мысль поэтесса Марина Цветаева. Музеи выступают хранителями памяти, местами, где оживает прошлое. Познакомиться с бытом разных народов, историческими особенностями жизни в других странах, узнать, чем жили люди в прошлых веках. Все это можно сделать в музее. Любопытствующий и пытливый ум найдет для себя ответы на многие интересующие его вопросы. Кроме того, технический прогресс совсем не соперник музеям, он их лучший друг. Все больше культурных учреждений по всему миру берут на вооружение новые технологии. Дополненная реальность, интерактивность и виртуальное погружение — то, о чем писали фантасты 100 лет назад, сегодня наша повседневность, к которой можно прикоснуться в том числе в музейном пространстве. Международный день музеев – важный праздник и настоящий культурный феномен. Он не только напоминает жителям разных стран о необходимости любить и знать свою историю, но и позволяет наладить диалог между разными странами и народами в масштабах целого мира. Сохранение опыта, обмен знаниями, развитие взаимопонимания и взаимоуважения между представителями разных культур – ключевые задачи этого праздника. Дни музеев начали отмечать задолго до создания единого международного праздника. Например, в Европе и в Российской империи первые упоминания Дня музеев датируются второй половиной XVIII века, периодом, когда государства начали активную просветительскую деятельность. Интернациональный же праздник своим появлением обязан Международному совету музеев International Council of Museums или ICOM, созданному в 1946 году. С середины прошлого века в него входил Советский Союз, сегодня Россия. В 1977 году состоялась 11-я глобальная конференция Международного совета музеев, которая проходила в двух городах СССР – Москве и Ленинграде. Именно на ней было принято решение об учреждении Международного дня музеев. Примечательно, что предложение о создании праздничной даты внесла российская делегация во главе с Ириной Антоновой, на тот момент директором Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Так что можно смело сказать, что праздник имеет российские истоки, как по месту учреждения, так и по имени человека, предложившего его идею международному сообществу. С 1992-го празднование Международного дня музея каждый год проходит под определенным лозунгом, касающимся особенностей музейного дела. Ориентируясь на тему года, музеи всего мира готовят просветительские и образовательные программы. Вход во многие культурные учреждения становится в этот день бесплатным. Пожалуй, наиболее известная традиция праздника – ежегодный фестиваль «Ночь музеев», который в последние годы проводят множество российских музеев. Ее устраивают, как правило, в ближайшие к 18 мая выходные. В зависимости от желания и возможностей того или иного учреждения, «Ночь музеев» может длиться один день, все выходные или даже целую неделю. Во время фестиваля вход в музеи бесплатный. Посетителей приглашают на авторские экскурсии, устраивают интерактивные программы, организовывают лекции и мастер-классы, проводят мероприятия для детей. Часто на «Ночь музеев» приходят целыми семьями. По сложившейся традиции, во время проведения акции «Ночь в музее» московские музеи работают с 18.00 до 24.00, осуществляя прием посетителей и проведение культурно-образовательных и досуговых программ. В этом году «Ночь в музее» выпала на 21 мая. Посещайте музеи, друзья, узнавайте новое, просвещайтесь и наполняйтесь положительными эмоциями от прикосновения к прекрасному. А с вами была Ольга Хасид. Всем пока!
0: Необыкновенные истории.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
3: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
2: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
3: Выход из транспорта.
4: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
2: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
5: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
2: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
0: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Университет ИТМО открыл уникальную магистерскую программу для незрячих IT-специалистов. Приложение 2GIS адаптировали для незрячих пользователей на Android. В Российской государственной библиотеке для слепых пройдет круглый стол о компьютерной грамотности. В Урае прошел форум «Осознанные родители для мам детей с инвалидностью». В Саранске состоялись соревнования по домино памяти Николая и Неваткина. Ульяновская библиотека для слепых получила в подарок тактильную книгу «Учимся считать». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Национальный исследовательский университет ИТМО в Санкт-Петербурге реализует уникальную магистерскую программу «Разработка ассистивных IT-решений». Это первая в России образовательная программа, которая сочетает обучение двух групп студентов – незрящих и слабовидящих специалистов, желающих строить карьеру в IT, и разработчиков, стремящихся создавать решения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такой подход не только дает профессиональные знания, но и формирует культуру инклюзивности в IT. Магистратура открывает перед студентами с ограниченными возможностями здоровья двери в крупнейшие компании – Яндекс, Газпром, ВТБ, Сбербанк и другие. Подробнее о программе можно узнать на сайте университета и в документальном фильме «В IT на ощупь». Компания 2GIS адаптировала свое приложение для незрячих пользователей на платформе Android. Появилась поддержка TalkBack – системная функция озвучивания интерфейса. Теперь пользователям с нарушением зрения гораздо проще ориентироваться в городе, находить организации, строить маршруты и узнавать расписание транспорта. Директор по продукту 2GIS Максим Березкин отметил, что в России сотни тысяч людей с нарушением зрения. Без адаптации приложений важные функции остаются труднодоступными. С запуском поддержки TalkBack человек сам может найти адрес, прослушать карточку места, построить маршрут и добраться без постоянного сопровождения. Включить функцию можно в настройках смартфона. Настройки, затем специальные возможности, затем TalkBack. Дополнительно в настройки 2GIS ничего включать не нужно. 30 мая в 14 часов в Российской государственной библиотеке для слепых состоится круглый стол «Значение компьютерной грамотности в современном мире для незрячих и слабовидящих людей». Организатор ОНО «Центр развития доступности инклюзивной информационной технологии». Мероприятие проводится в рамках проекта «Спецкурс», который в 2025 году получил поддержку Фонда президентских грантов. Команда проекта расскажет о проведенных учебных курсах, поделится результатами и обсудит значение компьютерной грамотности. К участию приглашаются специалисты по тифлоинформационным технологиям, сотрудники библиотек, преподаватели, а также незрячие и слабовидящие пользователи. Продолжительность от 1,5 до 2 часов. Будет организована онлайн-трансляция на странице центра во ВКонтакте. В Урае в культурно-историческом центре прошел городской форум «Осознанные родители», организованный региональной организацией «Содействие развитию образования и просвещения. Психолог-волонтер». Форум стал завершающим этапом проекта Галины Тураниной «Мама, прими меня», получившего грантовую поддержку губернатора Югры. В мероприятии приняли участие члены местного отделения ВОС. Проект создан для женщин, воспитывающих детей с инвалидностью. Обсуждались важные темы, как пережить стресс после объявления диагноза, сохранить отношения в семье, не сломаться от усталости, научиться просить и получать помощь. И главное, как увидеть в своем ребенке не ограничение, а личность. Родители особенных детей способны находить решения в самых сложных обстоятельствах, но им тоже нужна поддержка, которую могут оказать в региональной организации. 15 мая в актовом зале мордовского предприятия «Искра» Саранская местная организация ВОС совместно с Управлением по развитию физической культуры и спорта администрации Саранска при поддержке партии ЛДПР провела ежегодные командные соревнования по домино среди инвалидов по зрению, посвященные памяти Николая и Неваткина. Среди игроков без остаточного зрения первое место заняли Ольга Маркина и Лариса Ембушева. Среди игроков с остаточным зрением победили Василий Имайкин и Ольга Филева. Победители получили дипломы, статуэтки, ценные призы и памятные подарки. Депутат городского округа Саранска Алексей Захряпин поздравил участников и отметил особое значение командных соревнований для членов организации. В Верхнеуфалейской местной организации Челябинской области прошел чемпионат по адаптивным настольным играм среди детей коррекционной школы 5 и 6 классов. Ребята соревновались в аэроболе, кульбутта, боулинге и шаффлборде. В аэроболе первое место занял Кирилл Калмыков, в кульбутта – Варвара Можевских, в шаффлборде – Антон Беркутов, в боулинге – Максим Баданин. Все победители и участники получили грамоты и сладкие призы. И коротко о других событиях. Светлана Курьянова, давний друг Ульяновской библиотеки,

0: Библиотеки для слепых и победительница конкурса рукодельных книг преподнесла уникальный подарок юным читателям с нарушением зрения – детскую тактильную книгу «Учимся считать». Изделие выполнено с душой и большим мастерством в разных техниках с использованием множества фактурных материалов. 25 мая Светлана Петровна специально приехала из рабочего поселка Теренга, чтобы в торжественной обстановке передать свое творение в дар библиотеке. В Новоалтайске состоялась встреча местной организации ВОЗ с управляющей отделением Россельхозбанка Людмилой Кунгурцевой. Участники узнали об основах бюджетирования, безопасном использовании банковских карт, онлайн-банкинге и мобильных приложениях. Обсуждались реальные жизненные ситуации, как проверить баланс, перевести деньги, распознать фишинговые сообщения. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток. В вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
5: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Уважаемые слушатели, мы рады знакомить вас с лауреатами премии общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» за 2025 год. В номинации «Молодежная инициатива» первое место и статус победителя присуждены Минской областной организации «Белтис» за проект под названием «Смотри, играя». Игра – это особая модель поведения, которая помогает адаптироваться личности как в узком кругу людей, так и в целом в обществе. Сущность игры заключается в творческой деятельности, где процесс важнее результата, а условная ситуация моделирует реальность для развития, отдыха и социализации. Это способ самовыражения, эмоциональной разрядки, усвоения социального опыта и взаимодействия. О проекте, его целях, задачах и результатах мы поговорили с председателем Минской областной организации «Белтис» Оксаной Смоляк. Поиск креативной идеи – это, может быть, самая сложная задача в проектной деятельности. Как возникла идея вашего проекта?
1: Сначала появилась идея адаптировать игры, потому что мы столкнулись с ситуацией, когда мы с ребятами выезжали хоть на турслёт, хоть на сплав, и вот был свободный вот вечерочек, мы бы могли поиграть, и мы столкнулись с тем, что не все могут играть даже в самые простые игры, не говоря же про более сложные, более такие стратегические, где надо прям создавать какой-то мир или какую-то ситуацию разыгрывать. То есть мы начали немножко раньше это делать, чем сам проект начался. Просто в течение проекта мы очень активно искали сами игры, кто нам может предоставить, и непосредственно людей вовлекали вот сами игротеки наши. Адаптация игр была немножко раньше, но встречи с людьми по субботам мы собирались. 2 часа сначала это было. Пробовали, приходили сами, с друзьями, с мужьями, женами, подругами. И появлялись, конечно, любимые игры, приходили новые люди, надо было где-то заново объяснять то, что вызывало немножко у нас сложности, что люди уже играли. Но мы потом с этим тоже справились, каким образом их разделять. Ну и когда уже так все немножко притесались, появился какой-то костяк из там человек примерно 12-15, кто стабильно ходил постоянно, остальные по возможности приходили. И они потом стали организовывать чаепитие. И вот мы как приходили часам к 10 утра, так вот часов 4, наверное, уходили по субботам. Но это было такое вот душевное общение молодежи.
0: Душевное общение переросло в конкретный проект. Какую цель и задачи вы для себя сформулировали?
1: Основная цель, безусловно, была адаптация игр, чтобы помочь в социализации инвалидам по зрению. По задачам, знаете, тут очень много задач. Даже в процессе работы мы видели, что мы делаем даже чуть больше, чем мы запланировали. В частности, одной из задач была популяризация Брайля. И ребята, когда приходили, они «я с телефоном, я все с телефоном», а понимали, что прочитать каждую карточку, пока обработается видео, пока пишется, они очень долго, а одновременно-то надо карточек 5-6 бывает проанализировать. У нас даже появилась по четвергам группа ребят, которые конкретно приходили на занятия к нашему реабилитологу, чтобы вот совершенствовать Брайль. Тут одна из их самых важных, на мой взгляд, задач. Но, безусловно, эти игры, они были разделены на игры по сложности, по возрастам. И у нас были игры и со студентами, со школьниками. Были игры для уже более взрослой нашей возрастной категории 50+, мы собирали. Им было интересно, но, конечно, тем, кто помоложе, им проще усваивать какие-то правила, быстро меняющиеся условия игры, поэтому у них это больше вызвало интерес. Хотя более простые игры, как Uno, Объясняриум, это как Элиас, просто более простой вариант, викторины, вот это вызвало тоже хороший отклик у взрослого нашего поколения.
0: Игр существует очень много. По каким критериям вы отбирали игры для своего проекта?
1: Брали популярные игры, которые имеются в наших домашних игротеках. Мы их пробовали сначала, потом нам уже какие-то игры дарились, чтобы мы могли их адаптировать, какие-то сразу. Например, там «Храм Хераска» 2 игры нам подарил сразу уже, они были адаптированы. Игры разные совершенно, как я говорила, начиная с самых простых, как «Элиас», «Уна», «Свинтус». Вот такие игры. заканчивая более сложными, как «Очередь» и «Цитадели». Вот «Очередь» все-таки сложновато, немножко там много вводных, которые очень быстро меняются, поэтому эта игра чуть меньше получила популярности. Вот фаворит наших ребят — это «Цитадели». Ну и «Мафия», безусловно. Мы «Мафию» адаптировали. Мы играли в «Мафию» не классическую, а словесную. Очень заинтересовались ребята такой формой проведения игры. Настолько, что они могли сказать в следующую нашу игру: «Я не принимаю участие, я готовлю для вас базу слов». И это было очень интересно, когда они сами подключались к организации вот этих игр. Это было очень для нас ценно и важно, что мы делаем все правильно, и общение очень тесное, дружеское и дает те результаты, на которые мы рассчитывали.
0: Значит, проектная работа позволяла участникам проявить инициативу и влиять на проект, предлагая улучшения.
1: Да, да. Вот. Они и где-то консультировали, помогали. Тот же Брайль, например, я Брайлем не очень хорошо владею, но правила надо было все переписывать, и где-то, конечно, могли и опечатки быть, еще они так находили, мы быстренько исправляли, потому что, ну, сам читаешь, ну, как и обычный пускопечатный текст, сам пишешь, вроде все правильно, распечатал, смотришь на листик, не все правильно, переписываешь. Мы все игры сначала проверяли на себе, насколько они пригодны к адаптации, насколько удачна эта адаптация. Потом уже брали малую группу и уже потом на полную большую выходили в эту аудиторию, нашу субботнюю.
0: Интересовались ли вы, как проходит игровая деятельность в других странах?
1: Безусловно, когда мы начали только адаптацию игр, мы связались, есть инклюзивный клуб в российске, мы с ними связались, они нам подсказали, с каких игр стоит начать, на что обращать внимание, какими материалами стоит пользоваться. И, конечно, мы даже планировали в этом году провести совместные игры. Пока можно загадывать, планировать, но реализовать не 100%. Есть такая уверенность, что мы это сможем.
0: Сколько игр на сегодня вы опробировали и адаптировали?
1: В нашей игротеке сейчас более 15 игр на совершенно разные тематики. Где-то игры предполагают наличие ведущего, какие-то игры предполагают самостоятельную игру людей с нарушением зрения и полностью тотально незрячих людей, полностью самостоятельно. Если раньше это были карты и покер, то сейчас база намного расширилась для самостоятельных игр.
0: В чем заключается специфика адаптации игры?
1: Основное — это мы создали надписи шрифтом Брайля на всех игровых полях, картах, подобрали более тактильно приятные и более крупные элементы игры, если это было возможно. Если карточка была маленькая и вся необходимая информация на ней не помещалась, то мы перепечатывали эти карточки в масштабе, чтобы и слабовидящие могли прочитать, потому что очень мелкие шрифты и очень бывают такие каллиграфические, которые тяжело прочитать, даже видя букву, не всегда можно понять, что это за буква. Поэтому такие карточки мы тоже перепечатывали и старались это делать в стиле самой игры, что, в принципе, тоже вызывало немножко у нас затруднения первое время, но это было интересно, это было полезно, когда видишь, что любой участник может на равных с той же скоростью, с той же динамикой и тем же азартом принимать. Вот время, затраченное на адаптацию, оно было вознаграждено. Также, как адаптация, у нас были изменения правил, вот как в «Мафии», когда правила изменялись с учетом места, времени, количества людей, остроты их зрения, возможности использовать смартфоны, использовать Брайль. Была у нас игра «Codenames», кодовые имена, где мы пробовали разные способы. Сначала мы подписали карточки по Брайлю, но там 25 слов. Их запомнить невозможно. Игра командная. Соответственно, чтобы каждый игрок 25 слов прочитал, это большое время занимало. Мы пробовали давать сразу готовить карточки. Точнее, сначала люди сами писали по Брайлю себе. Ну, кто как. Кто-то на телефоне записывал слова. Потом тоже это было не очень удобно, занимало время. Мы стали готовить карточки заранее. Тоже неудобно, потому что не все знают Брайль. Или слова могут не в том порядке лежать, и тогда люди могли немножечко перепутать, какое слово они хотели загадать. И вот таких вот попыток у нас было несколько, пока мы пришли к той форме игры, которая устраивала всех, была продуктивной, интересной и веселой.
0: Вы сказали, что были игры, которые полюбились участниками больше всего. Это «Мафия» и «Цитадели». Думаю, не все наши слушатели знают условия этих игр. Расскажите, в чем их сущность?
1: «Мафия» в своей сути есть мирные жители и, собственно, мафия, которая этих жителей ночью должна уничтожать. Ну, а мирные жители днем должны вычислить, кто же из них мафия. Мы это делали через слова. Мы подбирали слова, которые были объединены какой-то общей идеей. Это могло быть что-то банальное, как стол, стул, шкаф, то есть мебель. Или это могли быть строчки из какой-то песни, например. То есть совершенно разноплановые слова, на первый взгляд, не связанные между собой. Каждый игрок вытягивал себе слово, называл его. А когда очередь доходила до мафии, то мафия должна была понять, какой смысл в тех словах, которые уже были названы перед ним, и подставить свое выдуманное слово так, чтобы все остальные участники не догадались, что он мафия. То есть, что его слово подходит под общий смысл слов. Сложнее всего, когда мафия — это первый или второй человек оказывались. Там надо было максимально общее, что-то типа настроение, воздух, эмоции, что-то, что можно было привязать почти к любому. Или там цвет тоже часто ребята брали, потому что недоказуемо. Цвет нужен там или не нужен. Вот, и потом, когда все участники вот выбрали эти слова, ход игры шел так же, как в обычной классической мафии. Есть день, когда все обсуждают слова и выбирают слово максимально неподходящее. И есть ночь, когда мафия устраняет конкурента. Ну, побеждает тот, кто первый кого нашел, либо первый уничтожил всех мирных жителей. Вторая игра — это «Цитадели». Это стратегическая игра, в которой каждый ход меняется твой персонаж, да, игрока, их всего 8. У каждого героя есть свои такие бонусы-плюшки. У кого-то это добавочная монетка, у кого-то лишний ход, у кого-то можно ограбить соседа, или там ассасин мог убить любого, кроме вора, и так далее. И главная цель игры была построить город, карты кварталов есть, это 7 кварталов надо собрать. Кварталы собираются за счет покупки, то есть в банке вы получаете наличку, за наличку покупаете какой-то квартал. Сложность в том, что кварталы не должны повторяться, они должны быть разной направленности, вас не должны разрушить, вас не должны ограбить, ваш квартал не должен никто, ваш город никакой рэкет захватить. Ну, такая очень бытовая в каком-то смысле, интересная, захватывающая игра.
0: Что вы можете выделить и еще что-то новаторское, интересное, что было сделано за время проекта?
1: Из интересных таких мы сделали пазл, деревянный пазл Республики Беларусь, где каждый кусочек — это определенный район. Даже не область, а район. И мы вот каждый этот район обозначили каким-то числом, чтобы можно было потом каждому человеку посмотреть на форму своего района, на место расположения относительно других районов. И вот, чтобы, опять-таки, пазл тоже настольная игра, которая не всегда доступна инвалидам по зрению, а вот в таком адаптированном виде, как с Брайлем пазлы, это, мне кажется, что-то довольно новое.
0: Есть проекты кратковременные, долговременные, которые приносят результат и завершаются, а есть, которые формально завершились, но имеют продолжение, и завершение одной фазы служит основой для следующей. К какому типу относится ваш проект?
1: Наш проект однозначно продолжает существовать и сейчас. Мы собираемся через четверг в 11 часов. Кто хочет, приходите, мы вас ждем. И ребята приходят, играют, свои игры приносят. Наш проект жив, развивается. Вот сейчас у нас новая игра с весьма интригующим названием чпок. Поэтому все ждут, как же играть-то в эту интересную игру с рейтингом 18+. Честно скажу, игра максимально спокойная, простая и без тех мыслей, которые могут возникнуть. В следующий раз, когда мы будем встречаться, мы уже будем пробовать вот эту игру, потому что снова ребята пришли, которые уже выучили Брайль, и они готовы его пробовать на более сложных играх.
0: Что вы считаете самым главным и важным в реализации вашего проекта?
1: Самым главным таким результатом нашего проекта я считаю то, что люди с нарушением зрения, в частности, тотально незрячие люди, они вышли из дома, они нашли время, нашли себе новое хобби, соответственно, новых друзей, единомышленников, и им комфортно, им интересно, они ищут новое знакомство, и если будет ситуация, где они могут в эту игру поиграть еще с кем-то, то я уверена, они будут принимать участие наравне со всеми другими, а не молча отсиживаться в сторонке.
0: Это значит, посредством игровой деятельности развиваются навыки общения и достигается социальная интеграция.
1: Безусловно, интеграция у нас удалась весьма успешно. Интеграция в общество наших незрячих молодых людей прошла, я считаю, на ура, потому что много случаев у нас, когда приходили друзья, знакомые чьи-то, кто-то боялся один прийти, брал с собой друга, и вот это знакомство больше пошло, и мы даже встречали информацию, что ребята, которые не имеют никакого вообще отношения к билтизу, они рассказывали о проекте, они рассказывали о незрячих людях и делились своими впечатлениями, эмоциями от таких необычных игр. Но они были очень благодарны, признательны за такой опыт. Есть один клуб игровой, который тоже нас звал к себе поиграть.
0: Вы победили в номинации «Молодежная инициатива» и команда, которая реализовывала проект – молодая, инициативная и, безусловно, заинтересованная. Расскажите о команде, которая работала над проектом.
1: Безусловно, все это было сделано только с помощью команды. Все вместе принимали в этом активное участие. Большинство игр были даны на пробы, ошибки и дальнейшую эксплуатацию нашим инструктором Маринковым Юрием Николаевичем. Он большой фанат игр подобного рода, принимает участие и в конкурсах, поэтому вот у него была база. Безусловно, на себе все пробовали, как лучше, как понятнее сделать. Безусловно, как молодая команда, игры нам тоже интересны. Нам этот проект лично приятен, интересен. Мы в нем принимаем активное участие. У нас сразу речь шла о том, что будут какого-то рода дежурства по субботам, что вот это твоя суббота, ты выходишь ведущим, потом ты выходишь. По факту, по возможности, все сотрудники в субботу выходили в свой выходной и играли, потому что это превратилось не в работу, а в отдых, общение и приятное времяпрепровождение в кругу единомышленников.
0: Минская областная организация «Билтиз» стала победителем в конкурсе «Лауреат премии «Билтиз» в номинации «Информационное обеспечение» за 2024 год, теперь в номинации «Молодежная инициатива» за 2025 год. В чем секрет такой активной и плодотворной работы?
1: Знаете, у нас нету цели занять место. Мы делаем то, что, как нам кажется, будет интересно окружающим, то, что будет интересно, полезно нам и им. И мы это делаем, потому что мы хотим это делать. И, наверное, то, что мы это делаем с желанием, с интересом, с личной заинтересованностью, вот это и приносит подобные результаты.
0: Я уверена, что нас послушают, заинтересуются и захотят ближе познакомиться с вашим опытом и с уже адаптированной вами игротекой. Не планируете ли вы презентовать свои наработки?
1: Если будет заинтересованность в дальнейшем популяризации такого проекта, адаптации на местах, мы окажем любое содействие. По возможности приедем, покажем, расскажем, научим, продемонстрируем. В виде зум-конференции это вообще не проблема показать игры, рассказать, и чтобы могли для себя на местах люди понять, что им интересно, какого рода игры им нужны и какие условия при подборе покупки этих игр должны быть. Безусловно, мы открыты для сотрудничества, мы готовы помогать, готовы рассказывать.
0: Появились ли какие-то перспективные планы или мечты после реализации проекта «Смотри, играя»?
1: Мы очень надеемся, что мы сможем организовать турнир по настольным играм, возможно, в «Монополию», и будет наравне с «Эрудитом» и другими интеллектуальными играми, потому что настольные игры — это тоже вид спорта, который в нашей стране вообще никак вот для инвалидов по зрению пока не реализован этот вид спорта. Вот мы, возможно, будем первопроходцами и сможем организовать подобные турниры сначала внутри области, а потом получится, может, на уровне республики.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: «Радио ВОС». Музыка на радио.

0: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
1: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
0: Туристоскоп.
1: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
2: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире вновь «Туристоскоп» и его ведущая Овцинова Лариса. Только что прозвучала заставка, в которой мы сообщаем, что это лучшее место, то, где ты еще не бывал. Но из всех правил есть исключения. Есть все-таки места, в которые хочется возвращаться снова и снова. И одним из таких мест для незрячих путешественников, такой точкой притяжения, стал Дагестан. Туда возвращаются действительно снова и снова. И сейчас с вами поделится своими свежайшими впечатлениями наша гостья и ответит на все вопросы. Гостью зовут Анна Жукова. Здравствуй, Аня.
4: Привет, Лариса. Добрый день, уважаемые слушатели.
3: Ну вот, я сказала, что свежайшие впечатления. Это действительно так, когда ты вернулась из Дагестана?
4: Из Дагестана я вернулась 12 мая.
3: Ну вот, так что все верно. И почему же все-таки хочется тебе туда возвращаться снова и снова? Это был не первый тур и не последний, насколько я уже знаю.
4: Совершенно верно, да. Я недавно приехала и уже собираюсь в следующий тур. И я совершенно согласна с Ларисой, что Дагестан – это то самое место, куда хочется возвращаться снова и снова. Почему? Хочется отметить. Вообще, это совершенно потрясающая природа. Это совершенно замечательные люди, гостеприимные, отзывчивые. Это прекрасная кухня. Я думаю, что обо всем дальше я расскажу. Сейчас просто обозначу. Ну, а главное, конечно, Дагестан интересен тем, что он позволяет ощущать себя независимым человеком. То есть незрячий человек может просто купить билет, выбрать тур и отправиться, ну, можно сказать, в гордом одиночестве, можно и захватив с собой незрячих друзей, и его прекрасно встретят, обеспечат ему комфортное проживание, комфортные экскурсии. И для меня вот эта независимость, она важнее всего, потому что не надо ни с кем согласовывать время, ни с кем не надо согласовывать какие-то направления, наполняемость тура. Все зависит только от вас.
3: Да, ну и сразу скажем, что организатор этого чуда всего и исполнитель тоже наша Ирина Сидельникова, наш туроператор, организатор специализированных туров по Дагестану, организатор клуба особого туризма «Кавказ».
4: Совершенно верно.
3: Вот, Ань, ну и теперь ближе к делу, что называется. Какой же был этот тур?
4: Что я как раз-таки говорила, что чем еще интересен Дагестан, что он каждый раз разный. И у Ирины в запасе имеется, мне кажется, куча разных туров на любой вкус, на любой выбор. От более спокойного, где можно погулять, походить, не знаю, по музеям. И можно более экстремальный, полазить по горам. Вот как раз-таки у меня немножечко такой спойлер. Планируется в августе тур, который называется «Экстрим». Я, в принципе, люблю все, что выкидывает в кровь много адреналина. И вот как раз у меня будет такой тур. Возможно, чуть позже я вам о нем расскажу, когда съезжу в этот тур. Но сейчас остановлюсь на этом туре. Как Лариса уже сказала, в Дагестане я не первый раз. Год назад я была уже со своими друзьями. И у нас был более подвижный тур, как я сказала, вот можно по природе. Мы лазили в горах, мы лазили в ущельях, пересекали горные реки, ходили, можно сказать, пешком.
5: На лошадях
4: ездили. На лошадях ездили, да.
5: Купались в море.
4: Вы знаете, но купаться у нас не удалось, мы просто немножко помочили ноги в Каспии.
5: Погода не помешала.
4: Да, да, погода была холодноватая для купание, поэтому не удалось. В этом году у нас была программа, которая называлась «Дагестан ремесленный». Но он не только включал в себя именно вот мастер-классы с какими-то ремеслами. Мы точно так же покатались на лошадях верхом, тоже побывали на горных речках. И я немножечко поподробнее сейчас расскажу нашу программу, что она в себя включала. Ну, сначала мы посетили так называемый мемориальный комплекс, называется Ахульго. В этом комплексе, этот комплекс, он посвящен битве. Была достаточно такая жестокая битва во время Кавказской войны в XIX веке. И вот там как раз-таки создали этот мемориальный центр. Чем он интересен для незрячих людей? Там есть тактильный макет этой горы, на которой мемориальный комплекс размещен. То есть можно расщупать села, там вот эти вот домики, какую форму имеет гора, какие там вот ущелья. Это все очень интересно. От войны там есть макеты, не макеты, а как это назвать, пушки, вот эти вот старинные 19 века, которые тоже можно потрогать, подвигать, покатать, даже немножечко по полу. Вот. Далее, после Ахульго, мы поехали в село Умцукуль, называется это село, и оно известно своей умцукульской насечкой. Что это такое? Мастера делают деревянные изделия различные и украшают их при помощи вот этой вот насечки. Это меленьхёровая плоская проволока, которую вбивают в деревянные вот эти вот предметы и глубоко вбивают молоточком и потом отрезают ножничками. То есть остается такой вот штришок блестящий. И из этих штришков выкладывают различные рисунки. Далее эти предметы покрывают шестью, не менее шести слоев лака, и предметы становятся очень тактильно приятные. И для нас вот как раз-таки было очень здорово, что нам дали потрогать практически вот все изделия, которые они готовят. Там и вазочки, там и мечеть деревянная, и сабли, кинжалы. Очень-очень много, очень много всего приятного, прямо так хотелось все купить, но, конечно, это не очень дешевое, скажем так, удовольствие. Мы как раз-таки и занимались тем, что пытались, да, естественно, у незрячих людей не очень получалось, наверное, выкладывать какой-то рисунок, но мы попробовали себя, вот повбивали молоточками, сидели там, колотили вот эту вот умцукульскую насечку.
5: Ну, это главное было ведь ощущение,
4: конечно,
5: почувствовать,
4: конечно,
5: себя в этой роли.
4: Да, у нас очень хорошо получилось вот у одного молодого человека из Нижнего Новгорода. Я еще быстренько расскажу. Нас было 5 человек, и что интересно, нас все 5 человек были полностью незрячие. Вот 3 человека нас было из Москвы, была девушка из Батайска и молодой человек из Нижнего Новгорода. Вот все мы были незрячие полностью. Вот, и как раз вот у молодого человека из Нижнего Новгорода очень хорошо получалось. Мы его даже хотели там оставить.
5: Будет у них эксклюзивный мастер.
4: Да, незрячий мастер. Это вот была программа первого дня. Второй день у нас был как раз-таки, вот я говорила, что у нас тоже был, были конные верховые поездки. Это вот был как раз второй день. Мы поехали в село Чох, так называемое, и весь день катались на лошадях, вот, по природе, по горкам, вдоль речек. Это было тоже очень здорово.
5: Да, знакомо-знакомо, Чох. Да, я как раз вот тоже, мы тоже были там. Мы там как раз базировались в нашем туре. Вот, и по этим горкам, да, Гунип и, в общем, много еще чего.
4: А мы в этом году жили в местности Гиргебель. Вот, ну, тоже потом поподробнее расскажу про это. Про это место сейчас немножко вот именно о программе.
5: Много не было... отклоняемся.
4: Да. Двигаемся дальше. Следующий день мы посетили... Еще сделаю такое вот маленькое дополнение. Чем интересен Дагестан? Тем, что там проживает очень-очень много народностей. И все эти народности, они несколько отличаются друг от друга. Своей кухней, даже разговором. Они даже, вот как нам говорят, не всегда друг друга понимают. Вот. И как раз-таки наша программа была составлена, чтобы мы посетили несколько народностей. Да, жили мы, например, Аваристан, это вот Авар. Потом мы побывали в лакских селах, побывали в даргинских селах. И вот этим, вот этим тоже тур был очень интересен. И вот как раз-таки третий день это было лакское село Кумух, оно называется. Там мы посетили очень древнюю мечеть, мечеть 9 века. Причем, естественно, ее перестраивали, достраивали, но она оставила в своем убранстве и какие-то элементы именно вот 9 века. То есть вот мы прикоснулись руками вот к этой вот древности, 9 век. Вот, на мой взгляд, это потрясающе. Также рядышком там с этим селом находятся развалины древней крепости, и там мы тоже полагаемся. Лазили, потрогали все это, пофотографировались. Это тоже было очень здорово. И вторая половина, мы поехали в село, есть такое село Салта, и рядом с ним находится знаменитый Салтинский подземный водопад. На этот водопад мы посещали и в прошлом году. Но вот в прошлом году, наверное, это было более такое экстремальное посещение, потому что к этому водопаду мы шли прямо вот по руслу речки горной, такой достаточно с сильным течением. Нам при входе выдавали сапоги, такие, знаете, болотные, чуть ли не на поясе застегивалось, ну, такие вот они прям высокие-высокие. И вот мы шли по руслу. Это было, конечно, сложно, потому что...
5: Преодолевали течение.
4: Да, да, и течение преодолевали, и она не прямая, то есть нужно было перескакивать там с камушка на камушка течение, вот это оно менялось, заворачивалось. Ну и в конечном итоге течение приводило вот в эту вот пещеру, в которой и находится этот подземный водопад. А в этом году там несколько изменили. Не знаю, видимо, они сочли, что это не очень безопасно. Не то, что для незрячих, а в принципе для туристов. И сделали настилы такие, как понтонные. То есть мы уже ходили по мостикам. Вот. Но все равно остались несколько таких, наверное, напряженных мест, да, где мы вдоль стены шли по такому карнизику. Вот. Но я
5: без
4: очень...
5: перил?
4: Знаете, кое-где были перила.
5: Но кое-где только кое-где.
4: Да, кое-где. Вот. То есть все равно некий такой экстрим мы ощутили.
5: Анечка, немножечко прервемся на музыкальную паузу. Но из Дагестана мы не никуда не уходим, не уезжаем, потому что сейчас прозвучат стихи и песня на стихи Расула Гамзатова, народного поэта Дагестана. Родное село Расула Гамзатова — это Цада. Вот мы тоже побывали. Наверное, Ань, вы тоже побывали?
4: Нет, еще побываете.
5: Да, да. Там музей замечательный, совершенно такой камерный, наполненный предметами горского быта и портретами, и экскурсовод замечательный. Но это все вас ждет, если вы поедете в Дагестан. А сейчас несколько строк Расула Гамзатова. Конечно, главное место в жизни каждого человека занимает любовь. И, конечно же, поэт писал тоже много об этом чувстве. «В Японии читал стихи свои на языке родном в огромном зале. О чем стихи спросили? О любви. Еще раз прочитайте мне, сказали. Читал стихи аварские свои в Америке. О чем они спросили? И я ответил честно. О любви. Еще раз прочитайте, попросили. Знать на любом понятном языке стихи о нашем счастье и тоске, и о твоей улыбке на рассвете. И мне открылась истина одна. Влюбленными земля населена. А я-то думал, мы одни на свете». Песня на стихи Расула Гамзатова в исполнении Геннадия Карцева.

0: А мы продолжаем наше путешествие. И сегодня наш проводник Анна Жукова.
1: Да, еще раз всем добрый день, кто вдруг внезапно присоединился. И я продолжу рассказывать программу нашего тура в Дагестан. Как я уже сказала, эта программа была основана на ремеслах. И в нашу программу также входило посещение Лакского села Балхар. Сначала мы просто погуляли по этому селу. Это очень старое село, расположенное на склоне горы. Домики построены прямо один, ну, можно сказать, дворик домика, это крыша следующего домика. И мы вот прям как по ступенькам между вот этими домиками проходили. Никаких улиц нет, можно сказать, там практически бочком идешь, очень узко, камни, но очень интересно. И вот что я говорила, что люди очень такие доброжелательные, гостеприимные, просто открываются двери, здравствуйте, заходите к нам во двор. Мы вот заходили к одной женщине, поговорили с ней, она нам рассказала свою историю. Вот, сколько она живет, где работает, кто у нее дети. То есть вот так вот запросто проходят люди мимо, открывают двери и впускают в дом. Вот, это вот очень как-то, не знаю, притягивает и очень располагает в людях. Мы поднялись на самый верх села, и он как раз-таки, можно сказать, находился уже на обрыве, то есть мы стояли, и перед нами был обрыв с этой вот горы, вот это вот ощущение ветра, свободы, это вот очень здорово. И потом мы пошли в дом, где работает мастерица гончарного дела. Вот это село Балхар, оно как раз-таки известно и очень популярно своими гончарными изделиями. И что немаловажно, там гончарством занимаются только женщины. И у них очень интересные гончарные круги. Они не автоматически крутящиеся, да, то есть вот есть круги, которые педальку нажимаешь, и круг крутится. Здесь нет, здесь круг, все механически. Одной рукой вы крутите круг, второй вы формируете какое-то изделие из глины. И вот мы как раз-таки и занимались тем, что лепили из глины. И это получилось очень забавно. Мы все сидели и пели песенку «Сделать хотел утюг, слон получился вдруг».
0: И у кого же что получилось в итоге?
1: Знаете, я хотела сделать тарелку, но у меня в конечном итоге получилась такая, знаете, как пиала, более с высокими такими бортами. Вот. Один молодой человек вот из Нижнего Новгорода, он хотел сделать маленькую рюмочку, но как-то у него получилась такая большая пивная кружка.
0: Ну, это, видимо, символично.
1: Ну, видимо, да. Вот. Это было очень интересно, очень приятно, тактильно, глина очень приятная, с ней очень приятно работать. К сожалению, сразу же забрать наши изделия не удалось, потому что сначала они должны пройти просушку, потом их должны обжечь в печи, и все это не очень быстро. Но я надеюсь, я обязательно за своей супницей, вот этой вот пиалкой, вернусь в Дагестан.
0: Ну, ты-то точно вернешься? Ну, уже в августе.
1: Вот еще даже неизвестно, будет ли к августу готово.
0: Вот такой долгий путь.
1: Да, потому что вот эта наша мастерица, это не ее работа, это ее хобби. Вот, она занимается этим в свободное время, поэтому нужно накопить достаточное количество изделий, чтобы загрузить печь. А печь, она достаточно большая. Вот, поэтому этот процесс такой не очень быстрый. И мы уже с вами дошли к последнему дню завершающему. Это тоже был очень интересный, насыщенный день. Мы посетили Даргинское село Ванашимахи. Вот я себе даже записала, потому что запомнить такое я точно не смогла бы. И в этом селе мы посетили один очень интересный дом, на, вот как раз-таки на истории которого можно было проследить всю историю даргинского народа, вот этого села. Дом достаточно зажиточный, его хозяйка, она нам рассказывала о семье, вот, честно говоря, забыла, то ли Амировы, то ли Омаровы, уж извините, но точно не могу вспомнить. Вот как-то так, да, Амировы или Омаровы. Это была такая очень интерактивная и познавательная, ну, интерактивный разговор, да, то есть нам рассказали, вот она помнит свою семью с прапрадедушки, вот рассказывает, вот с тех пор. Очень много показала нам старинных предметов. Это и кувшины, и кастрюли, какие-то подносы, детская люлечка у них такая деревянная, вырезанная. Нам показывали, как ребеночка кладут. Очень много нам рассказали о народных... сейчас, как это сказать... Лариса.
0: Традиция, промыслах.
1: Совершенно верно, традиции. Да, вот выскочил из головы, спасибо. Традиции, конечно. Меня, например, выбрали, решили сделать из меня местной невестой, закутали в такой плат очень красивый, вышитый, с кистями, одели мне на плечо такой кувшин, тоже очень красивый. И вот невесты ходили по воду вот в таком вот виде, с такими кувшинами, а окружающие осыпали их всякими конфетками. Вот меня тоже осыпали конфетками, мы потом их собирали и доедали по дороге. Вот, все это было очень интересно. И еще у нас входило в программу вот этого посещения дома, мы сами делали даргинский слоеный хлеб с ореховой травой.
0: Да, вот эта ореховая трава меня тоже покорила. Mm-hmm. Ну вот видишь, путешествие, я думаю, пролетело и ваше очень быстро, и эфир наш пролетает очень быстро. Нам надо будет, наверное, второй эфир делать, поскольку он уже подходит к концу. Вот. А мы еще некоторые вопросы не осветили. Вопросы кухни. Ну вот, что самое яркое? Вот прям блиц такой. Вот какое блюдо больше всего запомнилось?
1: Ой-ой-ой, прям вот блиц. Настолько там всего вкусного. Наверное, знаете, мне очень больше всего понравились кьячи. Есть такое блюдо кьячи.
0: Так, быстренько, что это?
1: Это чем-то похоже на чебуреки, но это не полукруг, а лепешка. Выпекается она именно в виде лепешки, разрезается пополам. И ваша порция, вот как раз вот этот полукруг. Вам дается еще соус, и вы его наливаете сюда вот внутрь разреза, к мясу. И вот это вот прямо очень вкусно.
0: Ну, я думаю, что и вкусного, и интересного еще очень-очень много. Тем более это все отлично комментируется Ириной Сидельниковой для незрячих, что очень-очень важно. Аня со мной согласится.
1: Подтверждаю, совершенно верно.
0: Вот, так что теперь дело за тем, чтобы съездить в Дагестан. Послушать это одно, но лучше
1: убедиться
0: побывать.
1: На личном опыте.
0: Да. Так что до новых встреч. Спасибо огромное, что вы были с нами. Спасибо большое, Анна, за рассказ.
1: Большое
0: что
1: спасибо,
0: пожелаешь Саша. Нашим слушателям?
1: Я пожелаю прям вот выбираться из четырех стен, путешествовать. Сейчас есть такая возможность, поэтому пользуйтесь ей двумя руками. Ездите, набирайтесь положительными эмоциями, впечатлениями, воспоминаниями.
2: Пора. Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
3: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
4: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
3: Туристоскоп.
4: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
2: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём и нашу песню.
5: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Вы слушаете рубрику «Благое дело». С вами Виктория Курилина. Здесь мы знакомимся с опытными и начинающими блогерами, их контентом и мотивацией к этому занятию. Григорий Гонзалаев – один из немногих белорусов-блогеров, который в своем телеграм-канале мотивирует подписчиков к самостоятельности. Каждый его пост просматривают не меньше 100 человек при общем количестве подписчиков – 185. Давайте знакомиться с Григорием.
1: Я незрячий с рождения, родился и живу в Минске. Профессия у меня самая банальная, основная – массажист. А вторая профессия связана с тестированием сайтов и приложений на доступность для незрячих. Ну, то есть это как фрилансерство, на заказах основано. Тестировал, в частности, ВК, Cloud Mail.ru и разные всякие фонды благотворительные тоже бывают, дают нам на тестирование, на доступность. Бывают и приложения под Android, но лично мне больше выпадает сайт.
0: Как давно вы стали увлекаться технологиями, да, ведь через вас другие люди могут получить более качественный продукт?
1: Как в 2002 году появился компьютер, так и начал увлекаться.
0: Сколько вам было лет?
1: 9. Я, в принципе, сам по себе очень любознательным ребенком был всегда. Мне все было интересно, что меня окружает. И немаловажной мотивацией было то, что у меня компьютер был довольно старый. Особо не поиграешь в игры. Нужно было как-то его оптимизировать так, чтобы он хотя бы не глючил. И, естественно, с такой вот мотивацией я и начал, а вот как вот это сделать, а как то сделать? Ну и так и получилось. Поэтому опыт я набирал сам. У меня просто была цель. Мне интересно было профессия тестировщика. И я изучал также программирование, также изучал тестирование. Писал для ВК статьи для внутреннего пользования. И в частности, и на доступность, и на общие темы. И плюс, как общие баги выявлял, так и баги доступности. Ну и меня заметили в другой организация, уже Эверланд, питерская такая организация, некоммерческая, взяли меня в команду. Уже я как внештатный такой сотрудник.
0: Но, однако, у вас медицинское образование. Почему так получилось?
1: Потому что все-таки для полномасштабных проектов меня не хватает на программирование, на полный рабочий день, чтобы делать прям какие-то очень-очень большие приложения. И я реалист, а сделать это своим хобби, почему бы и нет.
0: Григорий, расскажите нам о своем блоге подробнее.
1: Это телеграм-канал «Навигаторская Григория». Он так и называется. А началось все потому, что нигде нету в одном месте собранной информации про навигаторы для незрячих. Нету никакой такой единой базы знаний. Есть, конечно, канал КСРКшный российских Tech for Blind, где есть целый плейлист спутниковая навигация. Но также у меня были на тот момент знания, которые выходят за рамки этого плейлиста и более актуальные, так скажем. И думаю, ну почему бы не объединить все в одно. И я в этом канале как своими знаниями делюсь, так и знаниями других коллег по цеху. И все получается собрано в одном месте. И люди как базу знаний используют.
2: Почему это именно по навигаторам решили вы сделать канал?
1: Я стал ходить, по-моему, с года 17-го самостоятельно, используя навигатор. И я смотрю, что не так уж много незрячих людей используют навигаторы. Все либо с тростью по знакомым маршрутам ходят, а это ж не так интересно. Либо еще с собаками-поводырями, которые тоже ходят только по знакомым маршрутам.
0: Передвижению неоднократно выдавали семинары еще раньше. Где проходили эти семинары?
1: В центральном правлении Белтис, вот где музей Белтис.
0: Но этого тоже, я так понимаю, не хватало в свое время, чтобы вот делиться полноценно своими знаниями.
1: Семинары, они больше про общие возможности незрячих в технологиях. То есть просто, что вот незрячие могут в телефоне пользоваться всякими приложениями для того, чтобы распознавать продукты, надписи на продуктах. Даже в магазин ходить можно, самостоятельно набирать в корзину товары и так далее, и так далее. Ну, то есть такие вот бытовые, прикладные вещи. Про навигаторы я там говорил поскольку-постольку.
0: И впоследствии все-таки, да, решили завести свой канал по навигаторам в Телеграме.
1: Ну да, который уже на СНГ.
0: Среднестатистический подписчик вашего канала. Каким вы его задумывали, когда создавали свой канал, и каким он является реально? Что это за человек?
1: Я ориентируюсь на незрячую аудиторию. То есть это человек, который полностью не видит, либо видит очень-очень слабо, к который умеет ходить с тростью и который хотя бы на базовом уровне знает и понимает работу с компьютерами, с телефонами. Потому что если человек полностью нулевой по знаниям, он не поймет контент моего канала. Хотя мне на этот канал пишут и люди, которые совершенно нулевого опыта, и я стараюсь отвечать им на вопросы.
0: Информация, которой вы делитесь, это информация разной степени сложности или это в целом, ну, как бы просто подборка каких-то тематических блоков?
1: Это в основном подборка. То есть где-то информация посложнее, где-то информация просто специфическая, пару постов, как сделать то-то, то-то, то-то. Где-то это может быть целый подкаст о том, как пользоваться приложением, прям подробнейшим образом. Где-то это просто ссылка на какой-то полезный ресурс. То есть это разноплановая информация.
0: Подкасты вы записываете самостоятельно. Наверное, не с первого дубля это получается, или, может быть, с первого. Вот как вы организовываете свою деятельность?
1: С первого, не с первого, просто вырезаю какие-то свои запинки и так далее.
0: Монтировать умеете,
1: монтировать,
0: да?
1: Монтировать, конечно, Reaper, и все это прекрасно умею делать.
0: А немножко погрузите нас вот в эту атмосферу, да, то есть как записываете вы свои подкасты, где вы это делаете, есть ли у вас какие-то там, не знаю, заметочки, на которые вы ориентируетесь?
1: Заметки обычно у меня в голове все зреет. Ага, думаю, вот эту вот информацию надо подать. День-два вызревает у меня это в голове, а как это мне лучше сделать? А потом раз и записываю. Если это теоретическая часть, записываю дома, прямо на телефон, чтобы было слышно и синтезатор речи, и свой голос. Если это практическая какая-то часть, естественно, на улице записываю. Я прям иду по маршруту, и все тоже в виде такого репортажа, подкаста. Даже, помню, видео записывал, как переходить дорогу на обычный светофор с кнопкой, и объяснил, что вот трость нужно держать в течение 5 секунд перед собой, чтобы машины видели, что ты собираешься идти через дорогу. И слушаешь движение машин. Ну, то есть это совершенно далеко от технологий, но близко к передвижению в пространстве. То есть этот канал у меня ориентирован на абсолютно все, что связано с передвижением, с ориентированием.
0: Какие темы освещены на вашем канале? О чем уже успели рассказать своим подписчикам?
1: Есть такое приложение, я в основном сейчас про него, но также и про другие навигаторы, про другие лайфхаки рассказываю. Но в основном сейчас приложение Sync Assistant Go обозреваю. Это польский такой навигатор для незрячих. Появился недавно молодой такой проект. Я же приложил руку к переводу его на русский язык, его программной части, его учебника. И обозреваю, какие кнопки есть, что значит, что для чего нужно. Практические какие-то лайфхаки рассказываю, как это все подружить с Яндекс.Картами. В общем, целый комплекс подкастов. И основой, конечно, служит вот именно этот навигатор Sync Assistant Go. А далее уже либо ссылки на другие источники по навигаторам типа Osmond, Dotwalker и так далее, либо если в каких-то источниках информации нет, что-то свое.
0: Как быстро канал стал набирать подписчиков, потому что, да, вот такая проблема некоторых блогеров начинающих, как это шло у вас?
1: Я сразу уже знал, к кому обращаться. Есть некоторые блогеры, которые собирают контент, каталогизируют каналы, рассылки для незрячих. И я к ним обращался для того, чтобы они мой канал немножко пропиарили.
0: Что это за блогеры?
1: Проект Тифломир, каталог Ираида Латкина ведет. Это из Санкт-Петербурга. Также есть Маргарита Мельникова. Не помню, с какого она города, если честно. Тоже довольно-таки активный участник. Он и с нейросетями хорошо дружит и обозревает всякие тоже такие технологии. И она тоже мой канал пропиарила. Это сразу привело мне очень много подписчиков.
0: Есть ли какой-то хронометраж, да, вот максимальное количество времени, в рамках которого вы должны вот уложиться в своем рассказе о чем-либо?
1: Да нету. Тем более я публикую подкасты и других участников, и даже не только подкасты. Вот пост у меня был, я пересылал с Новосибирской библиотеки встречи с читателями, и там вообще где-то час с чем-то встреча шла, тоже по этот навигатор Sync Assistant Go. Ну, там все было очень подробно описано, поэтому почему бы нет, я переслал себе это.
0: база в навигации, которую должны знать все. Что бы вы выделили на основе, наверное, того навигатора, который вы активно рассматриваете, да, в своем канале?
1: База навигации, в принципе, не зависящая от каких-либо приложений, это все-таки умение ходить строчью и хоть какая-то база ориентирования.
0: Где вас этому, кстати, научили и кто?
1: Я сам научился. Где-то с мамой проходили маршрут, где-то сам.
0: Не в школе это было,
1: не
0: да?
1: Не в школе. У меня было надомное обучение, поэтому единственное, с незрячих техник, что я знаю, это Брайль. Просто ко мне приходил тифлопедагог, мы с ним занимались дома, потому что я очень болеющим ребенком был. И, собственно, сейчас трость. Когда уже стал сам активно ходить, уже был интернет, и я в интернете брал информацию. Каждый незрячий должен понимать, что навигатор — это все-таки не замена собаки-поводыря, либо не замена трости. Где-то он может ошибаться. Некоторые сразу думают, что вот, возьму в руки телефон, и все, он меня доведет прям как человек зрячим. Нет, такого не бывает. Он где-то может и ошибиться, он где-то может не точно привести, он где-то может даже поворот не точно указать.
0: Любой навигатор, да?
1: Да, любой навигатор, абсолютно любой. И поэтому всегда нужно подвергать критике все инструкции навигатора, которые есть на данный момент. А потому что всегда есть разная точность, разные погодные условия и так далее. И какие-то базовые коммуникативные навыки, чтобы спросить, а вот где я сейчас нахожусь, какой адрес там, какой там ближайший метро. А все остальное — это уже дополнение.
0: А какими, кстати, вот Даня спросила в целом, вот в разные периоды своей жизни вы пользовались навигаторами?
1: Есть Osmond, которым я с 14 года начал пользоваться. Он мне и сейчас нравится, но вот этот польский молодой навигатор Sync Assistant Go, он мне нравится больше.
0: Что там каких... учли, да, разработчики?
1: Они учли хождение по перекресткам, которых нету нормально в никаком другом навигаторе. То есть, если тебе нужно перейти улицу Есенина и улицу Космонавтов, то есть два перехода на перекрестке перейти, то какой-нибудь Osmond, он мог просто по диагонали тебя повести. Ну, а что, типа так короче, и он не учитывал вот эти вот переходы, и тут нужно было соображать самому. А вот этот навигатор Sync Assistant Go, он сначала проведет тебя через один переход, причем он тебе скажет, что перейдите улицу Космонавтов, а потом через другой. То есть он учитывает перекрестки. Это первый навигатор, в котором я такое увидел. Все остальные, они так не особо хотят подробно вести.
0: Давайте что-нибудь, может быть, продемонстрируем интересное в навигаторе, о чем можно было бы рассказать, показать вот, да, всем тем, кто сегодня нас слушает.
1: Ну вот я уже в своем канале это демонстрировал, могу продемонстрировать и здесь. Вот, например, мы хотим узнать расписание подъезжающего транспорта к определенной остановке. Для этого мы будем пользоваться несколькими навигаторами. Если мы не знаем вообще, на какой мы остановке стоим, нам нужно это узнать. Можем зайти в Sync Assistant Go.
3: Sync Assistant Go, Dev.
1: Вот оно.
3: Где я, точность? 2, местность 5 километров, кнопка. Завод Волца Якубовского 52, 1 МНСК.
1: Вот он мне рассказывает, что я на заводе Якубовского 52.
0: Адрес нашей студии, да.
1: Да, он как раз все это рассказал. Мы нажимаем местность.
0: Двойным касанием, да?
1: Да, двойным касанием. И нажимаем общественный транспорт.
3: Магазины, пешеходные адреса, местные магазины, местный общественный транспорт.
1: Вот он, местный общественный транспорт. И мы смотрим, какие ближайшие к нам остановки. Предполагается, что я уже стою на остановке какой-нибудь и жду транспорт. И я не знаю, на какой я остановке.
3: Sync Assistant Go Dev.
1: И
3: фильтр-редактор. Запад 4, 911. Автобусная остановка. Платформа 75 метров на восток.
1: Вот Запад 4 остановка. А теперь мне нужно узнать, какие автобусы и во сколько от этой остановки будут ехать. Для этого мы отсюда уходим из этого навигатора и заходим в Яндекс.Карты.
3: Карты. Поиск карта. Маск. Поиск и выбор мест. Кнопка.
1: Здесь мы пишем Запад 4 остановка.
3: Russian Grade 1 загружен. Юнф 1, Grish Grade 1, Russian загружен. Z, A, P, A, P, Запад 4, 4, O, S, P, A, N, O, V, K, A.
0: Интересное у вас приложение, да, вроде по Брайлю как-то набираете, но на смартфоне. Как оно,
1: да,
0: называется?
1: Это Advanced Braille Keyboard. Также есть для толкбека встроенная функция. И поэтому очень даже быстро можно набирать текст. Для тех, кто умеет печатать на печатной машинке по Брайлю.
0: Ну и Яндекс.Картами тоже все-таки пользуетесь, да?
1: Конечно. Вы? Для каких-то таких справочных целей я пользуюсь ими чуть ли не каждый день. Проложить куда-то маршрут на общественном транспорте, посмотреть расписание, это да. И находим наш остановку Запад 4, то есть я ее написал, Запад 4 остановка, теперь
3: Запад 4, 76, остановка общественного транспорта улица Якубовского.
1: Вот, там было 75, и тут 76 метров. Ну, плюс-минус точность плавает, потому что мы в здании. Вот мы нажимаем, и ощупыванием примерно середина и низ экрана мы будем видеть, какие автобусы проезжают на этой остановке.
3: Расписание, вкладка, автобус 121 до автостоянка, ближайший 3 минуты.
1: Вот, ближайший 121 автобус через 3 минуты прибудет на эту остановку. Причем зачастую он показывает реальное время. То есть на автобусах стоят GPS-трекеры. Вот когда Яндекс.Карты открывает зрячий человек, он видит движущийся транспорт. Мы такого увидеть не можем, но мы можем зайти в карточку остановки на Яндекс.Картах и там посмотреть расписание автобусов, и он точно так же ближайшие автобусы по реальному времени тоже нам расскажут.
3: Автобус 116 до Малиновка 8, ближайшие 4
1: минуты. Вот 116 через 4 минуты прибудет. И это все меняется в зависимости от пробок, от того, где автобус застрял, где-то может быть светофор какой-то или еще что. И таким образом мы можем даже не каждый раз спрашивать у прохожих какой-то номер транспорта, а спросить только тогда, когда он уже, скажем, в минуте от остановки. Это очень удобно, это очень мобилизирует нас. Об этом я тоже делал подкаст на своем канале.
0: Расширенный подкаст, который можно зайти и послушать, да? Абсолютно любому человеку.
1: Да. Точно так же можно посмотреть, например, в том же Sync Assistant Go, что рядом с нами находится. Либо по категориям, либо все.
0: А почему не пользуетесь вы Яндекс.Картами, да? Казалось бы, тоже ведь там вот такое популярное приложение, и тоже можно, наверное, что-то было бы посмотреть, что вокруг. Или это уже дело вкуса такое?
1: Тут дело удобства. Скажем так. Яндекс.Карты для незрячих не очень-то удобно сделаны, и поэтому я пользуюсь только теми функциями, которые более-менее удобны просто как справочная информация. Если я сейчас залезу в Яндекс.Карты, я не могу посмотреть, например, о ближайшей остановке. Я могу посмотреть только то, что они нам предлагают. Где поесть, какие-нибудь банкоматы, заправки и так далее, и так далее. И там нету индикации направления. То есть, когда ты крутишь телефон, навигаторы такие, как Osmond или Sync Assistant Go, когда ты крутишь телефон, они при совпадении направления, куда нужно идти, вот эти вот навигаторы, они издают звуковой сигнал. А Яндекс.Карты, они показывают визуально только стрелочку. Естественно, мы этого не видим, и поэтому тут нужно играть в игру тепло-холодно. Да, там можно посмотреть до поворота, сколько метров. Когда вот это количество метров уменьшается, значит, вроде как ты идешь правильно к этому повороту. Но ты же не знаешь, куда тебе нужно идти изначально. И поэтому нужно походить сначала в одну сторону, ага, увеличивается расстояние, в другую сторону, ага, уменьшается. Значит, вот вроде как туда нам надо. И Яндекс.Карты они не доводят до конечной точки. Они тебе скажут, вы на месте, а по факту там еще 10-20 метров точно до пункта назначения нужно идти. Особенно это неудобно, когда ты где-то во дворах и какому-то подъезду идешь.
0: Ну, вот такие нюансы.
1: Поэтому нужно комбинировать. Я всегда призываю в канале комбинировать приложение. Бывало даже такое, что я иду по маршруту с помощью, скажем, Osmond'а, когда еще вот этого навигатора не было, Sync Assistant Go, а мониторил окружающую обстановку с помощью DotWalker. И все это у меня одновременно было включено, и все это прекрасно я обрабатывал на ходу и шел.
0: Хорошо. Ну и давайте вот еще что-нибудь такое из интересного посмотрим, да? Покажите нам, вот как вы смотрите, что вокруг.
1: Могу показать, допустим, на примере программы Osmond. Это более наглядно даже будет.
3: Osmond.
1: Osmond.
3: Рикардо. Карта привязана к местоположению кнопка. Рикардо. Карта привязана к местоположению кнопка.
1: И вот у нас
3: осмотреться вокруг.
1: Кнопка осмотреться.

0: телефоном, расположенным горизонтально, вокруг собственной оси начинаю крутить.
1: Как компас, да?
0: Как компас, как будто бы. И вот он мне показывает правую границу этого объекта и левую границу. Причем у меня как вибрации, так и звуком. И вот между вот этим и вот этим звуком, примерно середина этого направления, это и есть прямое направление без учета маршрутной инструкции. Просто как получу, скажем так, как в самолете вот стрелочки вот бывают в компасе там, или просто вот так вот можно ориентироваться, что вокруг. И так вот мы можем листать объекты и смотреть, где что находится. Примерно то же самое мы можем сделать и через Sync Assistant Go, через этот польский навигатор, но там немножко посложнее будет количество действий.
1: А как вы вообще в целом узнаете о навигаторах, которые появляются?
0: Постоянно слежу, у меня же постоянно и общаюсь со многими ребятами незрячими, как из России, так и из западных стран. Также и в интернете много сайтов отслеживаю, много тематических каналов. И все, что касается навигаторов, я публикую в этом канале. Также и полезные ресурсы. Я даже хэштег сделал «Полезные ресурсы».
1: Григорий, самый длинный маршрут, который был вами составлен и пройден когда-либо, где-либо. Расскажите о нем и в котором помог, вот, да, наверное, навигатор.
0: Кто знает Минск, получилось так, что я свою девушку учил навигатором пользоваться, и мы вместе шли от друга, как раз-таки где-то вот примерно здесь, в этом районе, на Якубовского, мы шли от друга ночью пешком до Малиновки, вот до Есенина.
1: Это разные совершенно концы города, да, вот чтобы это... понимали нас люди не из Минска.
0: Если по дорогам смотреть, это примерно 6 километров. Вот. И мы прошли этот маршрут примерно за часа 4 или за 5. Вот.
1: Ну, очень романтично идти. Ночью очень, под звездами. Да, да, да.
0: Нет, расстояние. На самом деле очень круто, потому что только в Минске такое спокойное движение ночью. Больше нигде такого не было.
1: И никаких проблем, казусов, не знаю, каких-то неожиданностей не возникало по пути?
0: Может быть, тропинки нужно где-то было и вручную искать. Но что касается переходов, всегда было все очень четко, потому что за что я люблю Минск? За то, что всегда переходы можно узнать по низким бордюрам. Такое встречается редко в каких городах, но вот в Минске это есть.
1: И комбинация каких приложений вам помогла на пути?
0: Тогда еще Sync Assistant Go не было, поэтому был Sync Assistant Move, на основе которого появился вот этот молодой навигатор Sync Assistant Go. Ну и, собственно, вот по этому навигатору мы и шли.
1: На кого подписаны вы лично, да, вот как не зря молодой человек, за кем вам интересно наблюдать, чьи посты читать, чьи обзоры смотреть?
0: Вообще, на самом деле, у меня очень много каналов. Вот то, что я упоминал, вот Маргарита Мельникова, также проект «Тифломир», в частности, канал «Философия незрячих», Ираида Латкина ведет. Там очень много интересного и про быт незрячих, и где-то про технологии. Также «IT на ощупь», Равина Доул, ник у него сетевой. Максим Спиридонов, тоже про быт, питерский тоже такой незрячий. И есть такой Александр Яшин, из Новосибирска. Он больше про фольклор, он преподаватель истории, такой довольно активный человек. Он также еще работает в парфюмерной лаборатории, смешивает формулы всякие. Короче, очень разносторонний человек, и у него тоже есть свой канал. CO называется.
1: И это все каналы в Телеграме, да?
0: Это все каналы Телеграма, но та же Маргарита Мельникова, у нее есть Тифломир, прям целый сайт.
1: Вот если обобщить все то, о чем мы поговорили, давайте выделим главные плюсы тех людей, кто пользуется навигаторами.
0: Самый большой жирный плюс – то, что ты не зависишь от изученных тобой маршрутов. Ты можешь ходить везде, где угодно. Хочешь – иди, едь, хоть на общественном транспорте, хоть на такси, а потом пешком. Короче, ты не стеснен в передвижениях. А второй плюс – в таких навигаторах, как DotWalker или Sync Assistant Go, есть режим мониторинга, его еще называют режим гида. Даже когда ты прогуливаешься в каких-то незнакомых местах, он тебе рассказывает, мимо чего ты проходишь. Там, например, впереди справа салон красоты такой-то, такой-то. Слева, допустим, на 9 часов Беларусьбанк. Ну, естественно, если это нанесено на карту. Если ты где-то заблудился, ты всегда можешь поделиться местоположением, отправить его близкому человеку или другу. Он тебе может сориентировать, либо человек может за тобой приехать. Это немаловажный факт, потому что ты всегда нигде не потеряешься, даже в сельской местности.
1: И маршрут, наверное, дома можно, да, свой построить заранее с помощью навигатора. И вот если

0: человек куда-то собирается.
1: Дома нежелательно строить маршрут, потому что если мы внутри помещения, точность стартовой позиции, она может варьироваться от 100 метров и выше. Поэтому маршрут-то построишь, но когда ты выйдешь на улицу, его все равно перестраивать надо. Поэтому лучше сразу на улице строить маршрут.
0: Почему для вас сегодня важно не только завести было, да, но и развивать дальше свой канал и делиться своими знаниями с другими?
1: Мне, в принципе, всегда нравилась какая-то преподавательская деятельность, вот, учить людей. И когда учишь людей, иногда сам с такой стороны можешь посмотреть на проблему какую-то, на ситуацию, которую сам бы не догадался, когда с человеком проходишь этот путь. И думаешь, о, а что, так можно было? И, естественно, получается, когда ты учишь, ты сам поширяешь свой кругозор.
0: И это важно, правда?
1: Это важно. А если это еще и на пользу кому-то, ну так почему бы и нет?
0: И я так понимаю, пока финансов как бы канал не приносит, но это вас не останавливает, чтобы дальше его развивать.
1: Ну, у меня же есть основная профессия, поэтому и ладно. Я просто делаю и все. Просто чувствую нужным поделиться. И никогда не задумывался о каких-то деньгах. Да, когда я уже тестирую сайты на доступность, это уже полномасштабная работа. За это я беру деньги, потому что я действительно работу там проделываю. Или вот, например, я участвую тоже как благотворительность, монтирую книжку. Вот есть сообщество людей, которые прям обожают Крапивина. Писатель такой детский. Многие-многие люди там начитывают главы. Каждый человек начитывает какой-то свой участок книги. Я потом это все свожу, где-то очищаю голоса от каких-то запинок, от шумов, прям звукомонтаж такой. И я это делаю тоже бесплатно, но если вот люди решают меня как-то поблагодарить финансово, то мне как бы за это и не стыдно, не зазорно, потому что я тоже действительно делаю такую работу. А в навигаторской я брать деньги особо не буду никакие, потому что это не занимает мое какое-то большое количество времени, и я работаю именно в своем ритме. И от меня никто ничего не ждет, то есть у меня нет никаких обязательств, потому что это мой канал, мой контент, когда хочу, тогда делаю.
0: Ну и давайте напомним, да, как вас найти?
1: Телеграм-канал «Навигаторская Григория», подписывайтесь. Расширяйте кругозор, ходите разными маршрутами, чувствуйте свободу путешествий, чувствуйте независимость от кого бы то ни было, и будете уверенными в себе, и будет вам счастье.
0: Друзья, рассказывайте нам о своих любимых блогерах с инвалидностью, на которых вы подписаны, и интервью с которыми хотели бы услышать в эфире нашего издания. Информацию присылайте на электронную почту radio@beltis.by или в мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp по номеру 8025 502 6208.

0: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай Низкопольный с Парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта. Кнопка.
3: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
4: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
5: Радио ВОС. Мы музыка.

0: The Acrobat.
1: Fantastic melodies.
2: Программа «Молодежный экспресс».
3: Всем привет, дорогие наши радиослушатели! В прямом эфире Радио ВОС программа «Молодежный экспресс». И сегодня ее ведущая я, Марьяна Цвит. Надо сказать, давно мы с вами не слышались, получилась у нас небольшая пауза. Мы по вам соскучились, надеемся, что вы по нам тоже. И сегодня мы будем обсуждать интересную тему, а именно программу «Действуй без барьеров», которую организовывает Московская городская организация ВОС при поддержке соцзащиты населения города Москвы. Сегодня мы будем говорить со всеми представителями трех проектов-победителей, а также с Антоном Викторовичем Федотовым, председателем Московской городской организации ВОС. Ну что ж, пора нам представить гостей. Итак, здравствуйте, Антон Викторович.
4: Добрый день, Марьяна. Добрый день, наши уважаемые дорогие радиослушатели.
3: И также в первой половине нашего эфира мы будем говорить с Натальей Зайкиной, представительницей, даже руководительницей проекта «Молодежный клуб». Наталья, привет.
5: Да, всем добрый день.
3: Ну что ж, давайте в целом обозначим для наших слушателей, что же такое программа «Действуй без барьеров». Хотя она реализуется уже в Москве 6-й год, и мы 6-й год о ней говорим в эфирах, и тем не менее надеемся, что у нас каждый раз прибавляются новые слушатели, которые могут быть не в курсе, что же это такое. Антон Викторович, расскажите нам в целом, какую главную задачу решает программа «Действуй без барьеров» для москвичей с нарушением зрения?
4: Программа «Действуй без барьеров», повторюсь, организована Московской городской организацией ВОС при финансовой поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Действует она с 2021 года и направлена на выявление потенциала и формирование компетенций у людей с инвалидностью по зрению в городе Москве. Безусловно, программа уникальная. Прежде всего, в начале нашей программы в 2021 году мы решили подойти достаточно скрупулезно и качественно к этой истории, организовав социологическое исследование совместно с компанией ВЦИОМ, Всероссийский центр изучения общественного мнения. И благодаря этому опросу, этому исследованию, были выявлены те потребности, которые существуют у незрячих москвичей, для того, чтобы сами же незрячие активные люди города Москвы попытались их решить при нашей организационной поддержке и, соответственно, при финансовой поддержке департамента. История состоит в том, что при выявлении тех проблем и тех потребностей для решения этих потребностей были сформированы группы из 5-6 человек, и которые совместно, коллегиально, подавая заявку на финансирование, старались решать, а многие группы и проекты смогли частично решить эти проблемы. По сути дела, МГО ВОС выступала в этой истории как грантодатель. И позитив основной состоит в том, что, еще раз повторюсь, никто не может лучше решить проблему для незрячих, чем сами незрячие. Плюс наши незрячие москвичи, помимо того, что они получили грант, перед этим они прошли обучение в Московском государственном университете имени Юрия Михайловича Лужкова, университет управления, и получили компетенцию по социальному проектированию. Соответственно, помимо вот практического опыта реализации проекта взаимодействия в команде, люди получили и теоретические знания, которые в дальнейшем им, безусловно, пригодятся. И я считаю, что это один из эффективнейших способов работы с резервом руководителей Всероссийского общества слепых, потому что надеюсь, что в будущем люди, которые сегодня работают и реализовывают социально значимые проекты, в дальнейшем они смогут принести огромную пользу нашему обществу в целом.
3: Угу. А насколько сложным был выбор в этом году и по каким критериям жюри оценивало идеи участников?
4: А выбор был достаточно сложный, потому что то, что хочет наша городская организация и наше правление, это решение максимально возможно социально значимых проблем для всего города в разрезе потребностей инвалидов по зрению. Максимальный общественный выход нашей Московской городской организации в пространство всего города. Вот. Это может быть немножко сложно для восприятия, но как бы хотелось бы, чтобы наша городская организация была полноценным субъектом во всей общественной жизни нашего города, социальной, экономической, спортивно-культурной и так далее. И приоритеты были как раз сделаны на те проекты, которые вот эту вот общественную значимость и реализуют. То есть, например, один из победителей проекта стал проект 4D. Это создание информационной доступности по вновь введенным станциям Московского центрального кольца и московских центральных диаметров. В основном это будут узловые станции, там, где происходят пересадки. И хочу сказать, что этот проект будет полезен не только жителям Москвы, но и многочисленным гостям незрячим, которые приезжают в нашу столицу, потому что вот МЦД, все мы прекрасно знаем, они как бы расположены в Московской области и в том числе. И поэтому, я думаю, более подробно про этот проект расскажет руководитель данного проекта. Но мы здесь видим очевидную полезность и общественную значимость при реализации данного проекта. Вот, значит, также проект у нас есть, который предусматривает вовлечение молодежи во Всероссийское общество слепых. Называется «Молодежный клуб». Действительно, сегодня есть потребность в организации досуговой, социокультурной, спортивной деятельности и досуга для наших молодых незрячих людей города Москвы. Поэтому совместно с молодежным отделом КСРК ВОС мы этот проект тоже будем реализовывать.
3: Знаем такой проект.
4: Да. И проект касается реабилитации с помощью занятий танцами. Тоже достаточно интересная история, потому что вот сегодня есть потребность к занятиям танцам. Танцев различных очень много видов, направлений. И, соответственно, тоже мы поддержали ребят, которые хотят в этой сфере развиваться.
3: Вот в этом году победили проекты про транспорт, танцы и досуг. Замечали ли вы, как меняются с течением лет вот запросы и интересы незрячих и слабовидящих людей Москвы?
4: Да, я, конечно, замечаю, и в этом году это становится более очевидным. И дело все в том, что люди приходят и заявляются с проектами, которые все-таки носят характер кружковой досуговой деятельности. То есть они хотят какую-то деятельность, у них есть определенные хобби, в рамках которого они хотят организовать несколько занятий, привлечь дополнительно людей, своим интересам. Возможно, разработать методические пособия для работы с незрячими людьми. Безусловно, все это нужно, но, еще раз говорю, это не совсем отображает максимальную общественную значимость и брендинга Московской городской организации.
3: За 5 лет реализации проекта «Действуй без барьеров», какие инициативы вот вы бы отметили? Какие получили наибольшее распространение, развитие?
4: Ну, я опять вернусь к исследованию, и очень большая часть этого исследования выявила проблему доступности в различных сферах нашей деятельности. Это транспортная доступность, это доступность магазинов, розничной торговли, информационная доступность. И как раз проекты, которые были реализованы на эту тему, они были успешны. Ну и, конечно же, проекты, связанные с личностным ростом, с личностью презентации, такие как магия имиджа, как импульс роста, тоже были очень востребованы и, я думаю, были полезны большому количеству людей.
3: Ну и какое главное напутствие вы дадите сегодня представителям команд победителей на этом старте?
4: Напутствие у меня будет, чтобы как можно больше могли наши команды, участвующие, реализующие проект, привлекать фокус-группы. Хотелось бы, чтобы эти фокус-группы состояли из новых людей, которых мы еще не охватили как общественная организация. И я думаю, во-первых, мы сможем этих людей вовлечь в нашу деятельность, в наше общество. Во-вторых, они также смогут в следующем году стать участником проектной группы, либо вообще возглавить этот проект и находить новые проблемы, которые надо решать в нашем городе для улучшения качества жизни незрячих москвичей.
3: Спасибо, Антон Викторович. А мы отпускаем вас дальше. Мы знаем, что у вас совещание.
4: Спасибо большое. Перейдет. Всем удачи нашим радиослушателям.
3: И перейдем к нашему следующему гостю. А именно Наталье Зайкиной с проектом «Молодежный клуб». Но прежде чем мы начнем, я хочу сказать, что вы, наш слушатель, можете дозвониться к нам в эфир и присоединиться к нашей беседе, задать свои вопросы по номеру 8 800 100 00 15. Также я хочу предварительно сделать небольшое признание. Я в некотором смысле сегодня сижу на двух стульях, являюсь и ведущей программы, и также одним из членов команды проекта «Молодежный клуб». Это не секрет, мы это скрывать не будем. Ну что ж, Наталья, расскажи нам, что же это за проект.
5: Проект «Молодежный клуб». Ну, наверное, это название говорит само за себя. Наш проект направлен на молодых людей с нарушением зрения и на школьников, также с нарушением зрения. Почему мы решили реализовать данный проект? Вообще, я вот, ну, от себя могу сказать, что я завидую сегодняшней молодежи, потому что, живя и учась в городе Москве, у этих молодых людей есть очень много возможностей, было бы желание, да. И можно ходить в музеи, посещать экскурсии с тифлокомментированием, ходить в театры, в кинотеатры, также используя тифлокомментарий. Сейчас много каких-то спортивных площадок, куда можно ходить, заниматься спортом и так далее, и так далее. Но при всем при этом, живя в большом городе, есть дефицит досуга, причем доступного досуга и интересного для молодежи. Это выявили и сделали такие выводы. Эти выводы были основаны на профессиональном опыте сотрудников молодежного отдела КСРК ВОС. Поэтому мы решили реализовать данный проект и помочь молодым людям с инвалидностью по зрению их объединить в некое такое молодежное сообщество, дать возможность самореализоваться, также повысить их социальную активность и, то есть, дать мотивацию, да, и также реализовать творческие и интеллектуальные потребности.
3: Да, я хоть и сказала, что являюсь членом команды, но сегодня буду максимально задавать беспристрастные вопросы как человека со стороны. Так что каверзные вопросы тоже будут. Без этого не обходится ни одна наша программа. Так вот, Наталья, неужели современной московской молодежи действительно не хватает только этих площадок для общения?
5: Ну, таких площадок нет. Да, можно, в принципе, пойти в ту же местную организацию Всероссийского общества слепых, но там, скорее всего, молодые люди, ну, не будет такого количества тоже молодежи, да, с которым можно было бы общаться. В основном там средний возраст, ну и также пожилые люди состоят в таких организациях. Поэтому вот эта вот необходимость создать некую площадку, базу, да, молодежный клуб, это вот на сегодняшний день такая актуальная проблема, как выяснилось.
3: Угу. А кто помогает в реализации этого проекта? Расскажи о команде.
5: Да, реализовывать наш проект мне, наверное, очень повезло, потому что основная часть нашей команды, она является сотрудниками молодежного отдела, который работает в КСРК ВОС. Мария Арнопольская, она является начальником отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению. В нашем проекте Мария является координатором нашего проекта. Также Марьяна Цвит, которая сидит со мной рядом, она является заместителем начальника отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению. Марьяна будет отвечать, является специалистом по коммуникациям и СММ.
3: Могло бы получиться такое разоблачение.
5: И Сергей Пищальник. Сергей имеет опыт тоже работы в молодежном отделе. 5-летний опыт работы в этом отделе. Сейчас он является начальником другого отдела, но, тем не менее, этот опыт и его деятельность, она очень нам пригодится. И в нашем проекте Сергей является специалистом по организации мероприятий. Ну и, как меня уже представили, Наталья Зайкина. Я работаю в Государственном музее, Культурный центр интеграции имени Николая Островского. И, в принципе, у меня тоже есть опыт организации мероприятий для школьников и молодежи. И, как я сказала, вот первая моя фраза, что мне повезло, у нас у всех есть огромнейший опыт в организации и проведении мероприятий как для молодых людей с нарушением зрения, так и для школьников.
3: Что же это будут за мероприятия?
5: Ой, наши мероприятия, они, наши такие тематические встречи, они будут разного направления. Например, я могу прямо наш календарный план, да, рассказать нашим слушателям.
3: Да.
5: То есть в летний период наши все мероприятия, наши встречи, они будут направлены на молодых людей, которые сейчас на каникулах, студенты, да, то есть вот, поэтому первое мероприятие, это будет у нас состоится в июне, это открытие нашего молодежного клуба. Наша первая встреча состоится вот в июне. А в июле у нас будет очень интересное выездное мероприятие. Это кулинарный мастер-класс. Выездной, то есть мы поедем на природу, там под гитару, с использованием караоке-системы мы проведем такой достаточно насыщенный, интересный вечер. И в августе у нас планируется еще одна встреча на уже не на базе, а, извиняюсь, в боулинг-клубе. Вот. У нас также это будет выездное мероприятие. Осень у нас больше запланировано мероприятий, которые направлены на школьников. У нас будут выездные творческие мастер-классы. Мы поедем в школу-интернат номер 1 и номер 2. Также для детей мы проведем творческую выставку. Она пройдет на базе музея имени Зимина в Косарковоз. Приглашаем всех. Эта выставка будет открыта в октябре. И завершающим таким крупным мероприятием у нас будет в ноябре. Это спортивная игра «Что, где, когда». Я еще забыла упомянуть, что на протяжении вот этих вот месяцев у нас будут проходить молодежные вечеринки. Мы приглашаем всех. Я не буду выдавать...
3: Как можно было забыть об этом?
5: Я не буду выдавать тайн, как они будут называться, чему они будут посвящены, чтобы у молодежи была такая интрига и... пришли и посмотрели, как проходят у нас вечеринки в Косарковоз.
3: Интересно рассказываешь. Я прям завидую уже участникам молодежного клуба.
5: Я тоже завидую.
3: Ну, мы каким-то боком туда тоже примазались в качестве организаторов. А какой адаптированный инвентарь планируется закупить и использовать в рамках этого проекта?
5: Да, все мероприятия у нас будут проходить, то есть мы будем использовать вот этот самый, да, инвентарь, который адаптирован для людей с нарушением зрения. Ну, например, игра «Жульбак» настольная, также настольные игры «Монополия», «Ова». Тоже можно, я не буду выдавать всех тайн. Ну, разнообразие будет настольных игр, разнообразие точно будет. Также мы закупим караоке-систему, которую будем использовать на наших встречах, и брейн-система. Мы ее используем уже на музыкальном квизе.
3: Угу. Про выездные мероприятия мы тоже уже приоткрыли завесу тайны, да?
5: Да, у нас вот летом планируется 2 выездных мероприятия. Ну, а для школьников мы будем проводить наши встречи, мероприятия здесь, в Косарковоз.
3: А как же мы планируем... Вы планируете мотивировать подростков к участию в этих мероприятиях, когда мы знаем, что в современных реалиях это не так и просто оторвать их от гаджетов?
5: Современные гаджеты, да. Мне кажется, это, кстати, проблема не только незрячих молодых людей, ну или вообще людей с нарушением зрения, да, слабовидящих, но и в целом вообще у молодежи. Но обвинять, осуждать их мы не можем, потому что, ну, вроде как иногда слышишь вот от пожилых людей, вот, молодежь уткнулась в компьютер, уткнулись в телефоны. А мы не знаем, как бы мы себя вели, если бы сейчас мы были тоже, ну, вот того возраста, как сейчас школьники, да, например. Осуждать. Это другое поколение. У них другое восприятие мира, у них другое общение. И вот как раз, что касается общения, да, вот дефицита общения, оно, да, присутствует не только у людей с нарушением зрения, но и просто у зрячих молодых людей. Поэтому, чтобы вот чуть-чуть подтолкнуть людей к живому общению, мы как раз, наверное, это вот постараемся сделать с помощью нашего молодежного клуба. Мы не только поможем этим вот молодым людям, да, но и поможем вообще в целом Всероссийскому обществу слепых. Мы будем рассказывать и показывать, какие мероприятия проходят в обществе слепых, да, будем их вовлекать в это, привлекать как каким-то образом. То есть постараемся вовлечь, ну, вот, молодежь в наши ряды. Но об этом уже, об этой проблеме, да, говорил и Антон Викторович, что сейчас нехватка молодых кадров в нашем обществе.
3: А как же стать участником молодежного клуба? Вот если, например, наши слушатели сейчас загорелись таким желанием.
5: Ну, во-первых, можно следить за нашими постами в социальных сетях, также в других тематических группах. Ну и, пожалуйста, звоните в молодежный отдел КСРК ВОС. Звоните, узнавайте, когда будут встречи. И добро пожаловать в наш молодежный клуб.
3: Да, ждем всю активную молодежь. Ну что ж, спасибо большое, Наталья, за то, что познакомила нас с этим проектом. Я предлагаю прерваться на песню.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Молодежный эфир.
1: А мы продолжаем нашу беседу. Говорим сегодня про программу «Действуй без барьеров». Представляем команды победителей этого года. И к нам в студии присоединились также еще две гости, представительницы команд.
0: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
2: Университет ИТМО открыл уникальную магистерскую программу для незрячих IT-специалистов. Приложение 2GIS адаптировали для незрячих пользователей на Android. В Российской государственной библиотеке для слепых пройдет круглый стол о компьютерной грамотности. В Урае прошел форум «Осознанные родители для мам детей с инвалидностью». В Саранске состоялись соревнования по домино памяти Николая и Неваткина. Ульяновская библиотека для слепых получила в подарок тактильную книгу «Учимся считать». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Национальный исследовательский университет ИТМО в Санкт-Петербурге реализует уникальную магистерскую программу «Разработка ассистивных IT-решений». Это первая в России образовательная программа, которая сочетает обучение двух групп студентов – незрящих и слабовидящих специалистов, желающих строить карьеру в IT, и разработчиков, стремящихся создавать решения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такой подход не только дает профессиональные знания, но и формирует культуру инклюзивности в IT. Магистратура открывает перед студентами с ограниченными возможностями здоровья двери в крупнейшие

0: остаются труднодоступными. С запуском поддержки TalkBack человек сам может найти адрес, прослушать карточку места, построить маршрут и добраться без постоянного сопровождения. Включить функцию можно в настройках смартфона. Настройки, затем специальные возможности, затем TalkBack. Дополнительно в настройке 2GIS ничего включать не нужно. 30 мая в 14 часов в Российской государственной библиотеке для слепых состоится круглый стол «Значение компьютерной грамотности в современном мире для незрячих и слабовидящих людей». Организатор ОНО «Центр развития доступности инклюзивной информационной технологии». Мероприятие проводится в рамках проекта «Спецкурс», который в 2025 году получил поддержку Фонда президентских грантов. Команда проекта расскажет о проведенных учебных курсах, поделится результатами и обсудит значение компьютерной грамотности. К участию приглашаются специалисты по тифлоинформационным технологиям, сотрудники библиотек, преподаватели, а также незрячие и слабовидящие пользователи. Продолжительность от 1.5 до 2 часов. Будет организована онлайн-трансляция на странице центра во ВКонтакте. В Урае в культурно-историческом центре прошел городской форум «Осознанные родители», организованный региональной организацией «Содействие развитию образования и просвещения психолог-волонтер». Форум стал завершающим этапом проекта Галины Тураниной «Мама, прими меня», получившего грантовую поддержку губернатора Югры. В мероприятии приняли участие члены местного отделения ВОС. Проект создан для женщин, воспитывающих детей с инвалидностью. Обсуждались важные темы: как пережить стресс после объявления диагноза, сохранить отношения в семье, не сломаться от усталости, научиться просить и получать помощь. И главное, как увидеть в своем ребенке не ограничение, а личность. Родители особенных детей способны находить решения в самых сложных обстоятельствах, но им тоже нужна поддержка, которую могут оказать в региональной организации. 15 мая в актовом зале мордовского предприятия «Искра» Саранская местная организация ВОС совместно с Управлением по развитию физической культуры и спорта администрации Саранска при поддержке партии ЛДПР провела ежегодные командные соревнования по домино среди инвалидов по зрению, посвященные памяти Николая Иневаткина. Среди игроков без остаточного зрения первое место заняли Ольга Маркина и Лариса Ембушева. Среди игроков с остаточным зрением победили Василий Имайкин и Ольга Филева. Победители получили дипломы, статуэтки, ценные призы и памятные подарки. Депутат городского округа Саранска Алексей Захряпин поздравил участников и отметил особое значение командных соревнований для членов организации. В Верхнеуфалейской местной организации Челябинской области прошел чемпионат по адаптивным настольным играм среди детей коррекционной школы 5 и 6 классов. Ребята соревновались в аэроболе, кульбутта, боулинге и шаффлборде. В аэроболе первое место занял Кирилл Калмыков, в кульбутта – Варвара Можевских, в шаффлборде – Антон Беркутов, в боулинге – Максим Баданин. Все победители и участники получили грамоты и сладкие призы. И коротко о других событиях. Светлана Курьянова, давний друг Ульяновской библиотеки для слепых и победительница конкурса рукодельных книг, преподнесла уникальный подарок юным читателям с нарушением зрения – детскую тактильную книгу «Учимся считать». Изделие выполнено с душой и большим мастерством в разных техниках с использованием множества фактурных материалов. 25 мая Светлана Петровна специально приехала из рабочего поселка Теренга, чтобы в торжественной обстановке передать свое творение в дар библиотеке. В Новоалтайске состоялась встреча местной организации ВОС с управляющей отделением Россельхозбанка Людмилой Кунгурцевой. Участники узнали об основах бюджетирования, безопасном использовании банковских карт, онлайн-банкинге и мобильных приложениях. Обсуждались реальные жизненные ситуации, как проверить баланс, перевести деньги, распознать фишинговые сообщения. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений сообщений, называя улицу, через которую осуществляется

0: переход.
1: Переход улицы Усиевича разрешен.
0: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
2: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
0: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
1: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
0: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
3: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
4: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
5: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
6: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
7: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
8: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
0: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
9: Экскурсии по музею.
10: В сегодняшней нашей передаче мы обратимся к материалам музея имени Зимина. Среди документов, хранящихся в музее, есть любопытный экземпляр – альманах, посвященный 25-летию Московского городского отдела ВОС. Толстый том, собранный из машинописных листов, датированный 1948 годом. Этот удивительный исторический источник объединил в себе статьи, воспоминания и очерки о москвичах, членах общества слепых. Среди них известные ученые, литераторы, студенты, стахановцы и инженеры. О судьбах этих людей мы расскажем вам, сопоставив два взгляда, один из 48-го года, другой из 2011-го. Сегодня прозвучит материал Бориса Киселева, посвященный Эдуарду Асадову, в то время еще студенту. В далеком 1948 году никто не мог сказать, как сложится в дальнейшем судьба Асадова. и от этого еще интереснее прозвучат страницы старого альманаха. Своеобразный стиль рассказчика передает неповторимый колорит 40-х годов, возвращает нас в историю страны, которой уже нет. Итак, открываем 166-ю страницу альманаха. Пожелтевшая бумага, потускневшие машинописные строчки.
11: Эдуард Асадов – студент Литературного института имени Горького. На войне он проявил неустрашимость и героизм. Но попробуйте попросить его рассказать о совершенных им подвигах. И Асадов опишет боевой эпизод на Северном Кавказе у станицы Крымской летом 1943 года. В один из дней командование получило сведения, что немцы, сосредоточив крупные силы, собираются перейти в наступление. Подтянув резервы, наши открыли по немцам ураганный огонь. И за 10 минут до запланированной немцами артиллерийской подготовки сорвали наступление немцев. Спутали их планы, сбили с позиций. Вы спросите Асадова, ну а ваше участие в этом бою? В чем оно выразилось? И он ответит.
10: Мое участие, оно было таким, как и всех. Как и все, я старался ничем не нарушить тишины во время подтягивания боевых резервов к передовой линии. Я служил в батарее «Катюш». Мы, приближаясь к линии фронта, старались ехать так, чтобы ни одна металлическая часть не звякнула, не скрипнула на наших «Катюшах». В назначенное время мы открыли огонь. Вот и все.
12: То ли с укором, то ли с сожалением звучит твоя задумчивая речь. Неужто впрямь не смог я уберечь себя когда-то в боевых сражениях? Мог или нет? Да разве в этом дело? Ведь в час, когда я подымался в бой, я чувствовал все время за спиной мою страну, что на меня глядела. И где бы мне беда не угрожала, не уступал ни смерти, ни огню, ведь Родина мне верила и знала, что я ее собою заслоню. И если сердце честное дано, ну как, скажи, иначе поступить? Себя упрятать, Родину открыть? Вот то-то, дорогая, и оно.
10: Асадов расскажет, как под Синявином наша крупная пехотная часть очутилась в окружении между немцами с одной стороны и топким болотом с другой. К нашим вела узкая искусственная гать, которую немцы беспрерывно бомбили. Было принято решение отвести нашу пехоту под прикрытием трех танков и батареи «Катюш». Пехота ушла, но танки и батарея не успели. Гать была разрушена.
12: Письмо с фронта. Мама, тебе эти строки пишу я. Тебе посылаю сыновний привет. Тебя вспоминаю, такую родную, такую хорошую. Слов даже нет. Читаешь письмо ты, а видишь мальчишку, немного лентяя и вечно не в срок, бегущего утром с портфелем под мышкой, свистя беззаботно на первый урок. Грустила ты, если мне физик бывало, суровую двойкой дневник украшал. Гордилась, когда я под сводами зала стихи свои с жаром ребятам читал. Мы были беспечными, глупыми были. Мы все, что имели, не очень ценили, а поняли, может, лишь тут, на войне. Приятели, книжки, московские споры — все сказка, все в дымке, как снежные горы. Пусть так. Возвратимся, оценим вдвойне.
10: Командиры решили прорваться к своим через немецкое расположение. Мы прорвались через немецкую передовую линию, вихрем пронеслись по их тылу, взяли в сторону, пересекли боевой рубеж немцев и очутились в нейтральной полосе между немецкими и русскими укреплениями. Но как приблизиться к нашей линии? Свои встретят нас огнем и уничтожат. И командир «Катюш» круто повернул батарею лицом к немцам и скомандовал: «Наводить угломер 30 и 2 нуля и одиноко стоящую сосну. С залп из всех батарей, из всех танков в немцев в упор на близком расстоянии. Видно, как взлетают вверх немецкие укрепления, как мелькают в воздухе немецкие руки, ноги, туловища, как загораются в немецком расположении дома. Восторженный крик всех солдат сотрясает воздух. В наших окопах нас узнали, и мы въехали в наше расположение.
11: А вы что делали во всей этой операции, спросите вы у Асадова?
10: Был наводчиком, лаконично ответит он.
12: Сейчас передышка. Сойдясь у опушки, застыли орудия, как стадо слонов, и где-то по-мирному в гуще лесов, как в детстве, мне слышится голос кукушки. За жизнь, за тебя, за родные края иду я навстречу свинцовому ветру. И пусть между нами сейчас километры, ты здесь, ты со мною, родная моя. В холодной ночи под неласковым небом, склонившись, мне тихую песню поешь, и вместе со мною к далеким победам солдатской дорогой незримо идешь. И чем бы в пути мне война ни грозила, ты знай, я не сдамся, покуда дышу. Я знаю, что ты меня благословила. И утром, не дрогнув, я в бой ухожу.
11: В 1944 году Асадов был тяжело ранен и ослеп. Более года он пролежал на госпитальной койке. Это были дни и месяцы упорных раздумываний о том, как теперь жить. И было твердое, как стали решения. Жить и работать, жить и идти бок о бок с людьми. Он будет поэтом. Еще в школе он писал стихи, писал их на фронте. Ему есть что сказать людям.
10: Когда на лице твоем холод и скука, когда ты живешь в раздражении и споре, ты даже не знаешь, какая это мука, и даже не знаешь, какое ты горе. Когда ж ты добрее, чем синь в поднебесье, а в сердце и свет, и любовь, и участие, ты даже не знаешь, какая ты песня, и даже не знаешь, какое ты счастье.
11: 20 лучших своих стихотворений Асадов вложил в конверт, на котором был адрес: «Союз советских писателей» Корнею Ивановичу Чуковскому на отзыв. Чуковский подверг стихи Асадова жесткой критике, но вместе с тем написал: «И все же вы, Асадов, настоящий поэт. Вам в полной мере присуще то широкое лирическое дыхание, без которого нельзя быть поэтом. Вам надо учиться. Приходите».
12: Зимняя сказка. Метелица, как медведица, весь вечер буянит зло, то воет внизу под лестницей, то лапой скребет стекло. Дома под ветром сутулятся, плывут в молоке огоньки, стоят постовые на улицах, как белые снеговики. Сугробы выгнули спины, пушистые, как из ваты, и жмутся к домам машины, как зябнущие щенята. Кружится ветер белый, посвистывает на бегу. Мне нужно заняться делом, а я никак не могу. Приемник бурчит бессвязно, в доме прохладней к ночи, чайник мурлычет важно, а закипать не хочет. Все в мире сейчас загадочно, все будто летит куда-то, метельно, красиво, сказочно. А сказкам я верю свято, до боли хочется верить, что сбудутся вдруг мечты. Сквозь вьюгу звонок у двери, и вот на пороге ты, трепетная, смущенная. Снится или не снится, снегом запорошенная, звездочки на ресницах. Нет больше зимней ночи, сердцу хмельно и ярко, весело чай клокочет, в доме, как в пекле, жарко. Метелица, как медведица, косматая голова, а сердцу все-таки верится в несбыточные слова. Не ждал меня, скажешь, дурочка, полночь гудит тревожная. Где ты, моя Снегурочка? Сказка моя невозможная.
11: Через полтора года подготовительных занятий Асадов поступает в Институт литературы имени Горького на факультет поэзии в группу поэта Павла Антокольского. Работы в институте много. Надо сдавать общие предметы, но, кроме того, надо писать. Можно сдать все предметы на отлично и все-таки быть уволенным из института за творческую несостоятельность. Творческая состоятельность узнается на семинаре. Студент написал поэму. Он приносит ее на семинар и читает. Поэма подвергается всестороннему разбору и критике по принципу «Хвалить будет читатель, а наше дело – ругать».
13: Стихи о рыжей дворняге. Хозяин погладил рукою лохматую рыжую спину. «Прощай, брат, хоть жаль мне, не скрою, но все же тебя я покину». Швырнул под скамейку ошейник и скрылся под гулким навесом, где пестрый людской муравейник вливался в вагоны экспресса. Собака не взвыла ни разу, и лишь за знакомой спиною следили два карие глаза с почти человечьей тоскою. Старик у вокзального входа сказал, что оставлен бедняга. Эх, будь ты хорошей породы, а то ведь простая дворняга. Огонь над трубой заметался, взревел паровоз, что есть мочи, на месте как бык потоптался и ринулся в непогать ночи. В вагонах, забыв передряги, курили, смеялись, дремали. Тут, видно, о рыжей дворняге не думали, не вспоминали. Не ведал хозяин, что где-то, по шпалам, из сил выбиваясь, за красным мелькающим светом собака бежит, задыхаясь. Споткнувшись, кидается снова, в кровь лапы о камни разбитые, что выпрыгнуть сердце готово наружу из пасти раскрытой. Не ведал хозяин, что силы вдруг разом оставили тело, и, стукнувшись лбом о перила, собака под мост полетела. Труп волны снесли под коряги. Старик, ты не знаешь природы? Ведь может быть тело дворняги, а сердце чистейшей породы.
11: Асадов учится владеть словом. Своими стихами он хочет вселить в человека бодрость и уверенность, которые он выращивал в себе всю жизнь и окончательно закалил, пластом лежа на госпитальной койке после ранения на фронте. Он хочет, чтобы люди крепко верили в жизнь, как верит он.
14: Если друг твой в словесном споре мог обиду тебе нанести, это горько, но это не горе. Ты потом ему все же прости. В жизни всякое может случиться, и коль дружба у вас крепка, из-за глупого пустяка ты не дай ей зазря разбиться. Если ты с любимой в ссоре, а тоска по ней горяча, это тоже еще не горе. Не спеши, не руби с плеча. Пусть не ты явился причиной той размолвки и резких слов, встань над ссорою, будь мужчиной. Это все же твоя любовь. В жизни всякое может случиться. И коль ваша любовь крепка, из-за глупого пустяка ты не должен ей дать разбиться. И чтоб после себя не корить в том, что сделал кому-то больно, лучше добрым на свете быть. Злого в мире и так довольно. Но в одном лишь не отступай. На разрыв иди, на разлуку, только подлости не прощай и предательства не прощай. Никому, ни любимой, ни другу.
10: Конечно, в далеком 1948 году никто не мог заглянуть в будущее. Никто не знал, найдут ли стихи начинающего поэта дорогу к читателю. Сумеет ли он стать настоящим поэтом? Сегодня мы можем утверждать, у Эдуарда Асадова это получилось.
15: Ты далеко сегодня от меня и пишешь о любви своей бездонной и о тоске разлучницы бессонной. Точь в точь все то же, что пишу и я. Ах, как мы часто слышим разговоры, что без разлуки счастья не сберечь. Не будь разлук, так не было бы встреч, а были б только споры да раздоры. Конечно, это мудро может статься. И все-таки, не знаю почему, мне хочется наперекор всему сказать тебе: давай не разлучаться. Я думаю, что ты меня поймешь. Плечу плечо и ни тоски, ни стужи. А если и поссоримся, ну что ж, разлука все равно намного хуже.
11: Еще на студенческой скамье Асадов принял участие в институтском конкурсе поэтических произведений. В комиссии были известные поэты Владимир Луговской, Михаил Голодный и Павел Антокольский, прозаики Константин Федин и Константин Паустовский.
13: Задумчиво она идет по улице. Тройна, как синеглазый василек, но все сейчас в ней словно бы сутулится. Сутулится душа, и взгляд сутулится, и даже чувства съежились в комок. Идет она, как в проклятое царство, где нет ни звезд, ни пищи, ни воды, и нет на свете, кажется, лекарства, чтоб вдруг ее избавить от беды. Но есть лекарства прочих посильней, которые помочь всегда готовы, чтоб человек, известный только ей, который всех важнее и нужнее, сказал одно единственное слово.
11: Тогда Асадов получил первую премию. Вторую взял Владимир Солоухин, третью – Константин Ваншенкин. И именно тогда, пожалуй, впервые Асадов заявил о себе как о поэте с собственным мироощущением, собственным видением окружающего мира.
12: Дорожите счастьем. Дорожите. Замечайте. Радуйтесь. Берите. Радуги, рассветы, звезды глаз – это все для вас. Сколько песни суждено продлиться? Все ли в мире может повториться? Лист в ручье, снегирь, над кручей вяз. Разве это будет тысячу раз? На бульваре освещают вечер тополей пылающие свечи. Радуйтесь, не портите ничем ни надежды, ни любви, ни встречи. Лупит гром из-под небесной пушки, дождик и на лужицах веснушки, крутит, пляшет, бьет по мостовой крупный дождь в орех величиной. А для очень-очень добрых глаз нет ни склок, ни зависти, ни муки. Радость вам сама протянет руки, если сердце светлое у вас. Красоту увидеть в некрасивом, разглядеть в ручьях разливы рек. Кто умеет в буднях быть счастливым, тот и впрямь счастливый человек. И поют дороги и мосты, краски леса и ветра событий, звезды, птицы, реки и цветы. Дорожите счастьем, дорожите.
11: Институт Эдуард закончил в 1951 году, получив диплом с отличием. В этом же году вышла его первая книга стихов «Светлые дороги». Его принимают в члены Союза писателей СССР. И все последующие годы Асадов пишет прекрасные поэтические произведения и яркую, глубоко волнующую прозу.
16: «Я могу тебя очень ждать, долго-долго и верно-верно. По ночам могу не спать, год и два, и всю жизнь, наверное. Пусть листочки календаря облетят, как листва у сада. Только знать бы, что все не зря, что тебе это вправду надо. Я могу за тобой идти по чащобам и перелазам, по пескам без дорог почти, по горам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу. Все пройду, никого не коря, одолею любые тревоги. Только знать бы, что все не зря, что потом не предашь в дороге. Я могу для тебя отдать все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять горечь злейших на свете судеб. Буду счастьем считать, даря целый мир тебе ежечасно. Только знать бы, что все не зря, что люблю тебя не напрасно».
11: В 1987 году «Литературная газета» сообщила, что по данным библиотеки имени Ленина в Москве, Эдуард Асадов является самым читаемым поэтом в нашей стране.
14: На старой осине в глуши лесной жил леший, глазастый и волосатый. Для лешего был он еще молодой, лет 300, не больше. совсем не злой, задумчивый, тихий и неженатый. Однажды у черных болот в лощине увидел он девушку за ручьем, красивую, с полной грибной корзиной и в ярком платьице городском. Видать, заблудилась, стоит и плачет, и леший вдруг словно затосковал. И как ее выручить? Вот задача! Он спрыгнул с сучка и, уже не прячась, склонился пред девушкой и сказал: «Не плачь, ты меня красотой смутила, ты радость, и я тебе помогу». Девушка вздрогнула, отскочила, но вслушалась в речи и вдруг решила: «Ладно, успею еще, убегу». А тот протянул ей в косматых лапах букет из фиалок и хризантем. И так был прекрасен их свежий запах, что страх у девчонки пропал совсем. Свидания у девушки в жизни были, но если по-честному говорить, то, в общем, ей редко цветы дарили и радости мало преподносили, больше надеялись получить. А леший промолвил: «Таких обаятельных глаз я нигде еще не встречал». И дальше, смутив ее окончательно, тихо ей руку поцеловал. Донес ей грибы, через лес провожая, в трудных местах впереди идя, каждую веточку отгибая, каждую ямочку обходя. Прощаясь у вырубки обгоревшей, он грустно потупился, пряча вздох. А та вдруг подумала: «Леший, леший, а вроде, пожалуй, не так уж плох». И, пряча смущение в букет, красавица вдруг тихо промолвила на ходу: «Мне лес этот, знаете, очень нравится. Наверное, я завтра опять приду». Мужчины, встревожьтесь. Ну, кто ж не знает, что женщина с нежной своей душой 100 000 грехов нам простит порой. Простит, может, даже ночной разбой. Но вот невнимание не прощает. Вернемся же к рыцарству в добрый час и к ласке, которую мы забыли, чтоб милые наши порой от нас не начали бегать к нечистой силе».
11: Асадов абсолютно уникален, самобытен и неповторим. Очень многим его стихи помогали и помогают жить. Он как бы протягивает дружескую руку испытавшему горе, оскорбленному или попавшему в беду.
17: Не привыкайте никогда к любви. Не соглашайтесь, как бы ни устали, чтоб замолчали ваши соловьи и чтоб цветы прекрасные увяли. И главное, не верьте никогда, что будто все приходит и уходит. Да, звезды меркнут, но одна звезда по имени Любовь всегда-всегда обязана гореть на небосводе. Не привыкайте никогда к любви, разменивая счастье на привычки, словно костер на крохотные спички. Не мелочись, а яростно живи. Не привыкайте никогда к губам, что будто бы вам издавна знакомы. Как не привыкнешь к солнцу и ветрам или ливню средь грохочущего грома. Да, в мелких чувствах можно вновь и вновь встречать, терять и снова возвращаться. Но если вдруг вам выпала любовь, привыкнуть к ней, как обесцветить кровь или до копейки разом проиграться. Не привыкайте к счастью никогда. Напротив, светлым озарясь гореньем, смотрите на любовь свою всегда с живым и постоянным удивлением. Алмаз не подчиняется годам и никогда не обратится в малость. Дивитесь же всегда тому, что вам заслужено или нет, судить не нам, но счастье в мире все-таки досталось. И чтоб любви не таяла звезда, исполнитесь возвышенным искусством. Не позволяйте выдыхаться чувствам, не привыкайте к счастью никогда.
10: Всем своим творчеством он призывает нас: не надо сдаваться, люди. Эти слова, ставшие названием одной из его книг, были и его жизненным принципом, девизом ветерана Великой Отечественной войны, незрячего поэта, кавалера 7 орденов, почетного гражданина города-героя Севастополя, автора 52 книг.
17: Одни называют ее чудачкой, и пальцем на лоб за спиной тайком. Другие – принцессою и гордячкой. А третьи – просто синим чулком. Птицы и те попарно летают. Душа стремится к душе живой. Ребята подруг из кино провожают, а эта одна убегает домой. Зимы и весны цепочкой пестрой мчатся, бегут за звеном звено. Подруги порой невзрачные просто, смотришь, замуж вышли давно. Вокруг твердят ей, пора решаться. Мужчины не будут ведь ждать, учти. Недолго и в девах вот так остаться, дело-то катится к 30. Неужто не нравился даже никто? Посмотрит мечтательными глазами. Нравится, нравились, ну и что? И удивленно пожмет плечами. Какой же любви она ждет? Какой? Ей хочется крикнуть. Любви звездопада. Красивый-красивый. Большой-большой. А если я в жизни не встречу такой, тогда мне совсем никакой не надо.
18: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
19: Актуальное интервью на Радио ВОС.
20: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организации «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций. Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
21: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости. И в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть, это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо о ней знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
20: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
22: Добрый день, приветствую всех радиослушателей.
1: Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Zoom, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями. То есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в особый взгляд и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. Ну а далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
20: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
1: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки, и, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать, принимать и проживать чувства.
20: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
2: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да, это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
20: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
21: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращение к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
20: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
1: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше. Они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже пятиминутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
20: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
2: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент, потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самая надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
20: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
21: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
2: Юридический минимум НКО.
21: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
20: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте Радио ВОС.
3: Вы слушаете Радио ВОС. Концертный зал Радио ВОС представляет.
4: Начинаем инклюзивный концерт «Бессмертный полк. Наденьте ордена», который проводится в рамках Всероссийской военно-патриотической реабилитационной акции ВОС «Честь имею». Слово предоставляется председателю Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых Наталье Евгеньевне Гапиенко.
22: От имени президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина, генерального директора культурно-спортивного реабилитационного комплекса Мочалина Андрея Владимировича, от всей Волгоградской региональной организации и от себя лично, я приветствую вас сегодня в нашем зале, на нашем торжественном мероприятии. День Победы. Этот праздник со слезами на глазах мы будем отмечать еще долгие-долгие сотни лет. И, конечно, сегодня мы еще раз вспомним, поклонимся и скажем огромные слова благодарности всем тем, которые обеспечили нам с вами 81 год нашей мирной жизни.

0: страну с березками и васильковым полем. Дорогие друзья, мы все изучаем, все вопросы, все события Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, но это настолько бесконечная тема, что ее можно изучать, что ее можно воспевать постоянно, непрерывно. И вот сегодня мы еще раз обратимся к тем моментам, к тем событиям, о которых мы еще, ну, может быть, кто-то и знал, но повторить не грех, как говорится. И слово предоставляется Василию Полубоярову.
1: Песню Владимира Высоцкого «Песня о звездах» исполняет председатель местной организации города Волжского Василий Полубояров. На исполнителе темный костюм, на левом лацкане георгиевская звездочка и алая гвоздика.
2: Мне этот бой не забыть ни почем. Смертью пропитан воздух, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды. Вот снова упало, и я загадал выйти живым из боя. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездою. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездой. Нам говорили, нужна высота и не жалеть патроны. Вон покатилась вторая звезда вам на погоны. Вон покатилась вторая звезда вам на погоны. Я уж решил, миновала беда, и удалось отвертеться, но с неба свалилась шальная звезда прямо под сердце. Но с неба свалилась шальная звезда прямо под сердце. Звезды тих в небе, как и рыбы в прудах, хватит на всех с лихвою. Если б не насмерть ходил бы тогда тоже героем. Если б не насмерть ходил бы тогда тоже героем. Я бы звезду эту сыну отдал просто на память. В небе висит, догорает звезда, некуда падать. В небе висит, догорает звезда, некуда падать.
1: Идея нашей акции родилась тогда, когда Василий Алексеевич принес мне медаль своего дедушки. Так родилась идея рассказать о тех людях, которые сегодня стоят в бессмертном полку. А Василий Полубояров, как автор этого почина, я передаю ему слово, и он расскажет несколько слов о своем герое.
3: Да, начали мы не зря с этой песни, не просто так, потому что эта песня Владимира Высоцкого была написана про танкиста, который горел в танке. Мой дедушка, Полубояров Петр Гаврилович, 1925 года рождения, хутор Тормосин, это Чернышевский район сейчас, когда пришли немцы, ну, ему только исполнилось 17 лет, и старший брат воюет, отец воюет, и, в общем, чтобы его ни в Германию не угнали никуда, его прятали то в погребе, то в подполе, в общем. И когда после начала операции «Уран», да, она называлась, когда, в общем, после 19 ноября, когда наши войска зашли в хутор, а Тормосин, это был, там, в общем, немецкие склады были, и немцы оттуда по-тихому удрали. И дедушка мой пошел провожать наши войска до соседнего хутора, и так и ушел воевать, в общем, с 17 лет. Попал пулеметчиком после ранения. В 43-м году попал в танковое училище, так как пацаном, когда всех забрали на фронт, он

0: трактора, видать, водил в колхозе. Вот, и, в общем, стал механиком-водителем после училища. Освобождал на Т-34, освобождал Украину и закончил войну в Болгарии. После Болгарии, значит, он пришел сюда. Уже вот есть фотография здесь, это 45-й год, он здесь старший сержант на фотографии. И в Ростовской области в училище учился еще потом, да. И из армии он был уволен, даже комиссован, в 48-м году только. Вот. И в военнике написано, что это офицер запаса, техник-лейтенант.
1: Спасибо огромное, аплодисменты. И вот... Дорогие друзья, потом можно будет поближе подойти, тактильно познакомиться. Вот та самая награда, с которой началась наша акция. Это медаль, она называется «Отечественна война 1944-1945». Это болгарская медаль. У нее мягкая треугольная матерчатая колодка цветов болгарского флага. Это цвета белый, зеленый и красный. На лицевой стороне медали изображены штык, два развивающихся знамени и лавровая ветвь. А на тыльной стороне вот эта самая надпись. И возникает вопрос, почему же Отечественна война 44-го года, но, оказывается, болгары вошли в антигитлеровскую коалицию только лишь в 1944 году. Поэтому вот такая уникальная медаль сегодня, один из героев нашей презентации. И, конечно же, присутствует здесь у нас портреты нашего бессмертного полка Волгоградской ВОС, ну и портрет, конечно же, Петра Полубоярова. Низкий им поклон.

0: Бояров Петр Гаврилович становится в строй бессмертного полка.
1: Сегодня в строю бессмертного полка Волгоградской региональной организации ВОС более 80 ветеранов, имена которых зафиксированы в нашем музее. Вот только несколько из этих легендарных судеб.
0: Яков Михайлович Морозов, кавалер Ордена Отечественной войны первой степени, многочисленных медалей. В результате ранения он потерял зрение, лишился левой руки. Но более 30 лет возглавлял областное правление ВОС, успешно решая производственные, социально-бытовые и культурно-спортивные вопросы. Морозов Яков Михайлович становится в строй бессмертного полка Волгоградской Сталинградской ВОС.
1: Фаина Ивановна Бармина, кавалер Ордена Отечественной войны второй степени, зенитчица, в мирное время мама двоих сыновей, активист Краснооктябрьской местной организации ВОС, участник художественной самодеятельности, прекрасно читала стихи и неоднократно являлась призером городских и областных смотров. Бармина Фаина Ивановна становится в строй бессмертного полка Волгоградской Сталинградской ВОС.
0: Дмитрий Арсентьевич Самохин, кавалер орденов Отечественной войны первой и второй степени, председатель Ворошиловской территориальной первичной организации. Дмитрий Арсентьевич очень любил шахматы и шашки и заложил традицию проведения состязаний по этим видам спорта. До сих пор в память о своем председателе ежегодно Ворошиловская местная организация проводит шахматно-шашечные турниры. Самохин Дмитрий Арсентьевич становится в строй бессмертного полка Волгоградской Сталинградской ВОС.
1: Антонина Павловна Яковенко, кавалер Ордена Отечественной войны второй степени, медали «За оборону Сталинграда», медали «Ветеран труда», активный член бюро Красноармейской местной организации ВОС. Яковенко Антонина Павловна становится в строй бессмертного полка Волгоградской Сталинградской ВОС.
0: Память о подвиге наших ветеранов объявляется «Минута молчания».

0: Вспоминая о доблести и отваге ветеранов Великой Отечественной, мы помним о преемственности защиты Отечества, о том подвиге, который совершают сыны своей Родины сегодня. Стихотворение о военно ослепшем члена Волгоградской региональной организации ВОС Лидии Сарычевой читает Анастасия Рыбушкина.
1: На актрисе темное облегающее платье в пол, слева на груди георгиевская ленточка и алая гвоздика.
2: В глазах сердце горько и темно. Но вот он, подоконник, вот окно. Лицо согрел веселый солнце свет. А солнца словно нет, и неба нет. Вокруг одна белеющая муть. Нельзя, совсем нельзя на мир взглянуть. Он шел в строю на грозного врага, за землю, что любому дорога. Удар и яркий, яростный огонь сжимала смерть в руках его ладонь. И гибель, повернувшая назад, взяла с собой во тьму его глаза. Мать Родина звала. Он стал стеной, защитник, верный сын страны родной. А вот теперь он просто инвалид. Навеки пеленою свет закрыт. Не видеть мир. Что может быть страшней? Идти во мраке столько долгих дней, но слышит безнадежный тихий стон, незрячий, такие же, как он, товарищи из общества слепых. На белом свете много нас таких. Ты не один, живешь в кромешной мгле. Идти всем вместе легче по земле. Конечно, свет не сможем мы создать, но новые мечты способны дать. В делах и дружбе множестве идей душа всегда становится светлей. И он шагнул так робко, нелегко, мерцала радость где-то далеко. Его запястье женская рука коснулась, и понятно, и близка. Есть в пальцах столько нежного тепла и тихий шепот: я тебя ждала. И счастье, как живительный бальзам, пришло на смену горе и слезам.
1: Повторяю, что это было стихотворение члена нашей организации Лиды Сарычевой. Недавно Лида участвовала во всероссийском конкурсе «Дары вдохновения» и стала обладательницей диплома третьей степени. Аплодисменты автору. Ветераны войны сберегли для нас не только страну, но и ее душу, традиции, искусство, музыку, книги. Сегодня эту эстафету принимаем мы. Наши партнеры – Волгоградская областная специальная библиотека для слепых, которая сегодня представила выставку литературы в фойе перед началом нашего мероприятия. И наши коллеги просили сообщить вам и пригласить вас 7 мая в 12 часов на концерт «Военных лет звучат мотивы». В исполнении известной вам Светланы Катаевой прозвучат легендарные мелодии. И, конечно, сейчас это место мы уступаем нашим генеральным партнерам, представителям Волгоградской консерватории имени Павла Алексеевича Серебрякова. Это ребята-студенты. Но перед этим я хочу сказать, что огромную организационную работу по мероприятию провела Наталья Владимировна Семенова, заведующая кафедрой, профессор, заслуженная артистка Российской Федерации. Спасибо вам, коллеги. У этого концерта свои ведущие. Наша молодая поросль, которой мы с удовольствием передаем слово.
3: О, светлый день святой! В слезах и радости встречали своих единственных и нежных, которых долго, годы ждали наедине с надеждой.
4: Победа! Кончена война! Любовь теперь в сердцах дышала, и жизнь саму она венчала. И нам, родившимся тогда, святые имена давали. Любовь звучала в именах.
3: Наш концерт открывает Сафонова Дарья. Хренников. Казак уходил на войну.

Хренников. Прощание. Исполняет Ерофитская Ангелина.

Куджава. До свидания, мальчики. Исполняют Каменов Александр, Васильев Андрей, Каличава Дарья, Макеева Диана, Перетятка Полина и Воскресенского Мария.

0: Маргарита Агашина. «Стихи о моем солдате». Читает Гребенникова Юлия.
1: Когда чеканный шаг равняя, идут солдаты на парад, я замираю, вспоминая, что был на свете мой солдат. Война и враг под Сталинградом, и нету писем от отца. А я стою себе с солдатом у заснеженного крыльца. Ни о любви, ни о разлуке не говорю я ничего, и только молча грею руки в трехпалых варежках его. Потом прощаюсь целый вечер и возвращаюсь к дому вновь. И первый снег летит навстречу, совсем как первая любовь. Какой он был веселый. Последний год перед войной он только-только кончил школу и только встретился со мной. Он был веселый, темно-русый, над чубом красная звезда. Он в бой пошел под Старорусой и не вернется никогда. Но все равно по переулкам и возле дома моего идут солдаты шагом гулким, и все похожи на него. И тут поют, равняя плечи, ушанки сдвинуты на бровь. И первый снег летит навстречу, и чья-то первая любовь.
0: «Соловьев седой». Баллада о солдате. Исполняет Васильев Андрей.

Журбин. Ах, эти тучи в голубом. Исполняет перетятка Полина.

Федорова Ксения. Нюрнбергский процесс. Читает автор.

0: Не знал я слова «гетто» раньше. Не осознал я до сих пор и чувств, убитых горем страшным, и страха полный чей-то взор. И я не знал о слове «мессер», а «бухенвальд» — лишь звук пустой. Читай внимательней, агрессор. Я не один ведь здесь такой. Я вижу майские парады в военной форме стариков, но отчего же все так рады и отчего же слез поток? Так ведь война, 4 года, сейчас ответит каждый мне, а сами, не судите строго, не знают толком о войне. Но вдруг я понял, время лечит, и людям нечего терпеть. Осталось помнить нам навечно, чтоб лишь самим не оглупеть. Зачем нам лезть не в наше время, пытаться все пересмотреть? Зачем нам вновь брать это бремя, звериным голосом чтоб петь? Кричу туда, за стену, людям, все было решено до нас. Нам остается только помнить, чтоб знать о боли разных рас. Тогда все правильно решили. Не нам там ждать, любить, страдать. И как мы можем через годы все в памяти людей менять? Библиотеки обвинений на все фашистское зверье. Сидеть им в клетке до забвения, пока не сгинет все оно. Никак не взять туда нам тур и действий новых не принять. Оттуда фрау-абажур нас кожу всех заставит снять. И Кейтель нас сожрет устами, и наведет он страх на нас за то, что все мы забываем, и трибунал решен для нас. Пришел тогда живой и мертвый подручных фюрера судить. Взглянуть на лица этих умных, что вечно кровь хотели пить. Тогда весь мир поставил точку, и точку главную — конец. Чтоб никогда Хайгитлер в строчку не проорал тупой юнец. И в черно-белом нашем прошлом на разных мира языках поставили народы точку. Навечно у людей в умах.
1: Мэйтюс Ареза Любы Шевцовой из оперы «Молодая гвардия» исполняет Гребенникова Юлия.

Соловьев седой. Где же вы теперь, друзья-однополчане? Исполняет Смирнов Богдан.

Френкель, журавли, исполняет Блинков Вячеслав.

Новиков. Ариоза матери из кантаты «Нам нужен мир». Исполняет Соколова Анастасия.

В концерте участвовали студенты кафедры вокального искусства, преподаватели, профессор, заслуженная артистка России Семенова Наталья Владимировна. И Яропольская Антонина Николаевна. Руденко Ольга Александровна. Концертмейстеры. Толстова Светлана Николаевна. Якимова Софья Андреевна. Цепелева Лилия Вадимовна.

0: Дорогие друзья, я от всей души, от всего сердца вас поздравляю с наступающим Днем Победы. Желаю всем мира, добра. И очень-очень хочу сказать огромные слова благодарности нашим сегодняшним артистам. Запомните эти имена. Это будущие заслуженные народные артисты России. Вам, дорогие ребята, я желаю, чтобы вы в жизни состоялись, чтобы вы нашли свой путь, свою дорогу, свое призвание, чтобы вы были признанными. А вашим преподавателям, вашим замечательным педагогам я желаю талантливых студентов, отзывчивых, и чтобы они всегда приходили к вам и гордились своими достижениями. А вы перед телевизором, в зале, перед сценой, ну, чтобы вас распирала гордость за ваших учеников. До новых творческих встреч, мы вас приглашаем всегда к себе. Обкатывайте у нас свои госпрограммы, мы будем очень рады. Так что до новых встреч. Еще раз всех наступающим праздником.
1: Ждем вас в концертном зале «Радио ВОС».
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
3: Трамвай низкопольный с парелью 6 на направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
2: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
3: Выход из транспорта. Кнопка.
4: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
2: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
5: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, современных типах подвижного состава существует инновационная технология. К примеру, такая система, как говорящий город. Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
2: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
6: Из регионов.
7: Здравствуйте! В эфире Ульяновская студия «Радио ВОС». У микрофона Светлана Ефремова. Друзья, мы продолжаем рассказывать об интересных людях Ульяновской области. И сегодня у нас в гостях баянист, пианист, музыковед, лауреат многих международных конкурсов Данил Романович Логинов. Данил, добрый день!
8: Добрый день! Очень рад присутствовать в этой прекрасной студии.
7: Данил, ну, по традиции, наверное, давайте познакомимся. Откуда вы? Где родились? Как начали заниматься музыкой?
8: Ну, во-первых, я скажу, что основное, конечно, у меня баянист, пианист и композитор. Ну, музыковед я так совсем чуть-чуть. Ну, тем не менее, да, немножко есть, поскольку являюсь автором нескольких научных статей, и меня проблемы музыкознания действительно всегда очень глубоко интересуют и волнуют. Ну, если о себе, я родился в 1998 году, 25 октября, в Челябинской области, в городе Трёхгорном, есть такой закрытый городок. И, собственно говоря, там я и начал заниматься музыкой с 5 лет. У очень хорошего педагога по баяну. Моим первым инструментом вообще стал баян. И мне очень повезло с первым педагогом, Жиловым Николаем Петровичем, который не только сделал правильную постановку, необходимую, для баяниста, для инструменталиста, но и привел любовь к творчеству и к сочинению музыки. И это дало очень серьезный толчок в дальнейшем по этому направлению, потому что когда я переехал уже в Ульяновск, это произошло в 6 лет, я продолжил обучение уже в Ульяновске в детской школе искусств номер 11, ныне это детская школа искусств номер 6, я продолжил там обучение тоже как баянист, но параллельно стал заниматься и второй специальностью, это фортепиано. И параллельно я начал заниматься не только основной теорией музыки, которую все обычно проходят в музыкальных школах, но еще и композицией. Мне очень повезло с моим педагогом по теории музыки. Не совсем повезло, но вот я хочу особенно отметить педагога по теории музыки, Яшину Елену Юрьевну, которая сама собственноручно освоила нотную систему Брайля. Дело в том, что я когда учился в той школе, к сожалению, где я обучался, в школе-интернате для слепых номер 91, там не было и нету никакого факультатива, связанного с нотной системой Брайля, а эта система, она крайне необходима любому незрячему музыканту, я считаю, какую бы дорогу он себе не выбрал, потому что она дает возможность развить мозг, развитие вот эти нейронные связи и очень хорошо компенсирует, вернее, даже не компенсирует, а дополняет существующие слуховые данные. И вот она собственноручно эту систему сама освоила, познакомила меня с композитором незрячим из Башкирии, которого сейчас уже, к сожалению, нет в живых. Светлая ему память, был такой замечательный композитор и человек, Салават Ахмадеевич Низамеддинов, который, собственно говоря, начал мне давать азы этой нотной системы Брайля. Ну, дальше я уже продолжил ее изучать самостоятельно по определенным руководствам. И благодаря, в общем, таким людям я эту нотную систему Брайля знал, конечно, к концу музыкальной школы уже хорошо, по крайней мере, этого было достаточно, чтобы разбирать в дальнейшем более сложные произведения. Ну и, конечно же, я благодарен другим своим педагогам по фортепиано, это Столярова Наталья Николаевна, и по баяну Надежда Владимировна Ефарова, которые продолжили, так сказать, мое совершенствование в плане изучения профессионального инструмента и дали мне возможность принять участие во многих конкурсах разного уровня, начиная с областного и кончая международным. И одним из таких запоминающихся моментов был 12-й международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик», куда я прошел совершенно того, конечно, не ожидая, потому что это конкурс очень серьезного масштаба. Я прошел туда в 2011 году, и мне посчастливилось дойти до второго тура, и я стал дипломантом. И благодаря этому конкурсу я получил путевку в летнюю творческую школу «Новые имена» в Суздале, где я познакомился с преподавателями из Российской академии музыки имени Гнесиных и из Московской консерватории имени Чайковского, которые помогли мне в дальнейшем поступить в Московский губернский колледж искусств. Я туда поступил в 2014 году и закончил его в 2017 с отличием, также по двум специальностям, как пианист и баянист. А дальше волей судьбы я поступил в Московский институт современного искусства. Тоже к не менее замечательному человеку мне удалось попасть в класс. Это Николай Федорович Бабич. Он не только пианист, он еще и органист, и кандидат искусствоведения, и композитор. И я под его руководством завершил бакалавриат и магистратуру. Собственно говоря, в прошлом году я полностью закончил свое обучение. Ну, вкратце могу сказать, что являюсь лауреатом различных международных конкурсов. Из самых значимых могу отметить премию «Филантроп» 2023 года. Это премия за достижения инвалидов в области культуры и искусства. Я получил там вторую премию в номинации «Инструментальное исполнительство». И еще одна премия была – это специальный приз за искреннее служение искусству второго международного конкурса концертмейстеров Хиблогерзмава в прошлом году.
7: Данил, расскажите, пожалуйста, какие конкурсные задания вам нужно было выполнить на этом конкурсе? Мы с вами разговаривали как-то об этом.
8: Ну, хороший вопрос, действительно, потому что я здесь работаю концертмейстером, а это как раз-таки конкурс концертмейстеров, так что все как раз кстати, да. Во-первых, там был так же, как и на «Щелкунчике» в свое время было, это там был отборочный тур. Отборочный тур состоял из двух заданий. Во-первых, там нужно было записать видео с вокалистом, иллюстратором, а во-вторых, нужно было исполнить сцену из оперы. Но ее нужно было как исполнить?
7: Чтение с листа, как
8: ну, типа чтение с листа, да, как говорят. Но у меня, конечно, никакого чтения с листа не было, это все надо было учить наизусть. И спасибо советским издателям, которые делали по Брайлю ноты достаточно в большом количестве, потому что благодаря им, например, изданы несколько оперных клавиров, между прочим.
7: Вот целую сцену из оперы выучить, это нужно какой памятью обладать?
8: Ну, что тут сказать? Это главное только, на мой взгляд, навык определенный.
7: Это была сцена из «Пиковой дамы»?
8: Нет, это была еще сцена из «Евгения Онегина». «Пиковая дама» дальше. Играть еще рано, подождите, в карты. Это был «Евгений Онегин», это была знаменитая сцена дуэли, значит, Ленского и Онегина. И нужно было ее исполнить собственным пением. Понятно, что там никто никаких вокальных подвигов и вокальных данных от тебя не ждет. Но просто они таким образом проверяли, насколько ты понимаешь и знаешь партитуру. Потому что на самом деле концертмейстер – это, я бы сказал, не очень дооцененная профессия. То есть считается, что отчет такого
7: нужно… Вышел, поиграл,
8: да. Или вот как некоторые, я знаю, говорили, ну вот ты просто… Да, их поешь, человек поет, и ты играешь. Да-да-да-да-да. Вот. А на самом деле это очень тонкая профессия, особенно если говорить об аккомпанементе там, каких-то классических вещей, романсов, арий и прочее, где нужно знать...
7: Много нюансов различных.
8: Много нюансов, да. Надо знать и... А если уж о хоровых партитурах, то вообще, то есть надо знать каждый голос,
7: партию,
8: что, там,
7: да,
8: что вообще там происходит. И вот они проверяли таким образом, насколько человек, видимо, эту партитуру хорошо ощущает и понимает. Вот это были два задания для отборочного тура, которые я сделал, и я прошел на первый тур. На первом туре там нужно было исполнить три произведения с вокалистом, уже иллюстратором, просто-напросто на сцене. У меня, кстати, с собой есть одна из записей с первого тура. Это ария Констанции из оперы «Похищение Сераля» Вольфганга Амадея Моцарта. В этом году, кстати говоря, юбилей этого гения. Я поэтому решил, что будет очень здорово начать программу с музыки такого вот солнечного гения, солнечного характера, да, очень такой изящный в стиле рококо. И исполнила ее не менее замечательная певица московская Анастасия Бакулина, прекрасная сопрано. Она очень много поет вещей в стиле барокко, но и не менее прекрасно справляется и с классицизмом, на мой взгляд. Так что я решил вот начать нашу передачу вот с такой записи.

0: второй тур, там вот как раз-таки была ваша долгожданная пиковая дама, да. Значит, они решили, что, видимо, концертмейстера щадить не стоит с исполнением оперных сцен, что надо испытывать дальше. И там был предложен список оперных сцен, значит, на выбор. То есть можно, конечно, было это тоже с листа спокойно почитать. Я так, насколько понял, многие делали. Но понятно, что я по-другому поступить не мог, кроме как это все выучить наизусть. Было то же самое, что и на отборочном туре. Надо было исполнить партитуру целиком, определенный участок. Но там была заключительная сцена этой оперы трагическая. И второе задание – это была работа с вокалистом. То есть, опять же, давался определенный романс или ария на выбор, и нужно было в течение 15 минут, ну, не более 15 минут, показать на сцене такой как бы открытый урок на работы над этим произведением с одним из солистов театра Станиславского Немировича Данченко, где этот конкурс проходил. Вот, или, как его москвичи очень дружелюбно называют, Стасик, этот театр. Вот, пошли, говорит, в Стасика. Вот. И там нужно было показать то, как ты умеешь работать над произведением не с технической, конечно, стороны, это понятное дело, а со стороны концепции, со стороны образного содержания, за что, собственно говоря, концертмейстер отвечает. Ну и со стороны авторского текста, конечно, соблюдение авторского текста. Вот, то есть соблюдение всех нюансов, которые там написаны в нотах. Вот там еще было отдельное задание, связанное с чтением с листа, но в этом задании я по понятным причинам просто-напросто не участвовал. И потом до третьего тура я, конечно, не дошел, но, с другой стороны, в любом случае я рад, что смог вообще поучаствовать в таком испытании серьезно, вживую, что вообще туда прошел. И смог волей судьбы вот так вот удостоиться специального приза вот из рук Хиблы Леварсена Герзмауна, как раз, собственно говоря, и вручала.
1: Сама вручала?
0: Да-да-да, это она вручала. Тогда вообще была очень такая яркая, запоминающаяся церемония награждения, потому что ее вели Дарья Златопольская и Евгений Владимирович Князев, такой актер. Да, тот самый, который играл Мессинга в знаменитом сериале, насколько я помню, 24-го года. Тут был сериал. Вот тот самый. Так что вот примерно как-то так.
1: Данил, а буквально недавно вы участвовали в конкурсе «Дары вдохновения». Что можете сказать по этому конкурсу?
0: Ну, для меня вообще любой конкурс, хоть «Дары вдохновения», хоть какой-то из предшествующих, это вообще, в принципе, какой-то определенный этап и подъем на очередную ступеньку, потому что это возможность и показать себя, и развиваться в дальнейшем, и иногда даже что-то вспоминать из старого, может быть, потому что я, например, на этот конкурс выставил те вещи, которые сочтил еще в детстве, взглянув на них, что называется, по-новому. Там было просто такое условие, поскольку это был конкурс авторской музыки. И, если я не ошибаюсь, он назывался как конкурс самодеятельных авторов, что-то в этом роде. Я участвовал в инструментальной номинации, и там нужно было представить три разнохарактерных вещи. То есть там было по условиям вальс, иллюстрация сказочного персонажа обязательно была, и произведение на выбор. Я представил там свой вальс, сочиненный еще в детстве, и сочиненную также в детстве маленькую танцовщицу. У меня есть такой цикл пьес по сказке Андерсена «Стойкий лавенный солдатик». Я его писал для баяна, правда, но я еще также, но я сделал и, что называется, на ходу транскрипцию для фортепиано, когда записывал вот это дело для конкурса. И третье произведение, которое там представлял, это было на выбор, это было мое авторское скерцо. Ну, по-итальянски это означает шутка вообще, это музыкальный термин. Вообще это, в принципе, такой музыкальный жанр, сам по себе так называется. То есть это пьеса, как правило, такого как юмористического содержания, импровизационного. Есть, конечно, какие-то определенные каноны, формы, но сейчас уже давно этих канонов и форм, как правило, никто не придерживается из современных композиторов. Я просто сделал пьесу немножко такого, самого для себя, кстати, неожиданного, немножко такого хулиганского импровизационного характера и с неожиданными поворотами сюжета. Причем она родилась у меня тоже как-то так вот непредсказуемо, когда я просто сидел и импровизировал за инструментом. У нас, кстати, тоже есть возможность эту запись послушать.

0: И вы заняли в этом конкурсе
1: первое место.
0: С чем мы вас поздравляем.
1: Спасибо большое.
0: Мы были очень рады. Мы очень рады, что вы пришли работать в наш коллектив, в наш Дом культуры. Это очень большое подспорье как для преподавателей по вокалу, как для руководителей и хора, и студии эстрадного пения. Очень большая помощь. И, конечно же, очень большая помощь от вас в подготовке различных мероприятий. Мы с вами провели замечательное мероприятие, посвященное памяти Клавдии Ивановны Шульженко. Замечательная информация прозвучала для нас о творчестве. Вот вы готовили ее. Очень много различных номеров вами предоставлено в концертах.
1: Спасибо.

0: шаг навстречу с давним другом.
1: Светлана Ефремова, Даниил Логинов.
2: Знакомство с Даниилом Логиновым мы продолжим в следующей части нашей программы. Светлана и Игорь Ефремовы специально для Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Книга ворот.
2: Всем добрый день. В эфире программа «Книга ворот». Лев Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Всем привет.
3: Привет.
4: Всем привет.
2: Сегодня мы взяли тему для обсуждения, которая мне очень интересна и близка. Это творчество замечательного писателя Василия Шукшина. Удивительно, что записав огромное количество выпусков, мы в целом к этому писателю обращались очень мало и в контексте обсуждения каких-то других книг. Ну и сегодня мы целый эфир посвятим как раз одной теме. Поговорим про фигуру автора, не только писателя, но, наверное, и сценариста, режиссера, актера. Конечно, в рамках нашей беседы нам прежде всего будут интересны его творческие изыскания именно на почве писательства. Ну и поговорим, наверное, про любимые рассказы каждого из нас и какие-то, может быть, характерные черты тоже попробуем выявить. Ну и давайте, наверное, начнем просто, может быть, с того, как кто познакомился с рассказами Шукшина, потому что для меня это произошло, наверное, в сравнительно юном возрасте. Я даже не помню, что это было, школьная ли программа или... Просто мне попался сборник рассказов, и я его прочитал с большим удовольствием. Конечно, для такого подросткового чтения это больше был юмор рассказов и какие-то интересные истории, чем нечто другое и более глубокое. Но вот первое впечатление у меня было такое достаточно интересное. Глеб, давай, наверное, с тобой продолжим. Расскажи, вот в целом, Шукшин для тебя, когда это явление началось, с чего, книги, фильмы и как это было?
3: Ну, слушай, смотри, для меня с Василием Макаровичем очень интересная история. То есть, с одной стороны, это, наверное, вот один из тех писателей, про которых я, ну, готов говорить только какие-то вот абсолютно вещи в превосходной степени. Потому что тут для меня это абсолютно такая фигура значимая и, наверное, фигура, которую сложно переоценить. Но при этом я не могу сказать, что я много прочитал. То есть я за все свое время действительно читал достаточно в разрозненном виде рассказы разнообразные. И, может быть, даже не столько сатирические, сколько вот как раз вот это вот то, что можно... то, что можно назвать деревенской прозой. Вот, кстати говоря, то, что вот является сатирой...

0: можно так сказать, да. И вот, наверное, еще одну мысль хочу сейчас озвучить, которая у меня сформировалась в процессе прочтения, опять же, вот этого сборничка, Федя, который ты порекомендовал. Я некоторое время назад был на родине Василия Шукшина в Сростках, то есть там как раз видел этот замечательный памятник, фотографировался возле него, как бы дышал этим воздухом. Ну и вообще, в принципе, я люблю Алтай, люблю жителей Алтая, общался с этими людьми. И вот сейчас, перечитывая рассказы, я поймал себе на мысли, что как будто бы я опять туда попадаю, потому что какие диалоги, какие-то вот именно словечки, манера говорить, она настолько типична. Вот, наверное, еще в этом смысле тоже для меня Шукшин очень значим, да, хотя, опять же, повторюсь, вот это тот писатель, которого при всей моей любви я читал очень мало, как я сейчас понял.
1: Ну, никогда не поздно этот момент исправить, тем более, что в рамках наших выпусков как раз есть возможность это сделать с помощью сборников, которые Федя нам рекомендует.
0: Следующий сборник, второй том будем обсуждать в следующем выпуске.
1: Да, ну, кстати, я, например, сборник не успел прочитать. У меня все мои мысли касаются тех рассказов, которые были прочитаны ранее, но не исключаю, что в сборнике они есть, просто я к этому специально не был готов. Федя, расскажи, наверное, ну, вообще, Шукшин для тебя, как писатель, опять же, может быть, ты смотрел какие-то фильмы, может быть, мы тоже сегодня немножко зацепим, потому что там есть о чем поговорить. Какой для тебя Василий Шукшин?
2: У меня с одним словом близкий. Я вот сейчас, вот, когда Глеб говорил, я думаю, что вот Шукшин тот писатель, по которому у нас там вряд ли получится какой-то спор, потому что, во-первых, ну, я слабо себе представляю, как говорить в непревосходных тонах, да, может быть, разве что, если не познакомиться, то есть какое-то вот такое вот ощущение. И отсюда, кстати, вот этот феномен, когда ты, может быть, не все из Шукшина читал, но у тебя есть постоянное ощущение, что он как будто вот где-то вот, он всегда с тобой, и ты как будто даже не чувствуешь, что ты, допустим, может быть, что-то не прочитал. Допустим, если ты у Толстого там прочитаешь только «Анну Каренину» и не прочитаешь там «Войну и мир», «Воскресенье», то ты как будто бы не полностью знаком. Вот Шукшиным нет такого ощущения. Шукшин, он какой-то вот этот вот везде там вот теплый хлеб, молоко парное, вот оно как будто везде с тобой. И независимо от того, сколько ты прочитал один рассказ или все творчество Шукшина, оно вот где-то так. По поводу того, как я с ним знакомился, тут такой момент, что, ну, наверное, в школьной программе были какие-то рассказы, но как-то их вот не особо помню. Наверное, «Калина Красная», вот именно фильм стал какой-то такой отправной точкой. И, наверное, вот именно знакомился я с Шукшиным. То есть он был всегда, но уже в каком-то таком взрослом возрасте. То есть где-то, наверное, вот когда ты уже осознанно это читаешь. А знакомился тоже такая штука интересная, что ты, когда читаешь, вот для меня это еще очень близкая тема. Я, ну, можно сказать, что рос в деревне, не совсем там все детство, но достаточно большой промежуток, там, лет, наверное, с 8 до, ну, где-то до 18 прошел в деревне, и это была такая очень глухая деревня, на самом деле, с полноценным там хозяйством, не только там огородами, но и животным хозяйством, с печным отоплением. То есть вот я... был такой интересный момент, тоже расскажу. Мне кажется, это тоже немножко в тему. Ну, не так давно у меня было интервью с легендарной Зоей Васильевной Чаловой, это директор библиотеки Маяковского в Петербурге. Вот, она, ей 86 лет, и она мне рассказывала очень много про деревню, в которой она выросла. И когда я реагировал на ее слова, типа, а вот я это тоже представляю, у меня тоже это было, она все время так на меня с удивлением, даже с каким-то возмущением говорила мне, ну что ты мне можешь говорить? Та деревня, в которой типа ты был, и она вообще никаким образом не относится к тому, что было у меня, потому что там уже 50 лет с тех пор прошло. Я и пытался сказать, что на самом деле все, что она говорит, у меня вот было все то же самое, да, там, вот, вонючий пазик у нас там 3 раза в неделю в райцентр ездил, а она мне, ну, как бы не поверила. Ну вот, и как раз вот Шукшин, это примерно та самая история, как ни парадоксально, несмотря на то, что он пишет про деревню 50-летней давности, я с этой деревней очень хорошо знаком. И у меня... ну, понятно, что у меня есть на самом деле разные чувства, не только вот какие-то такие теплые, но и много чего там, ну, не очень хорошего, да, оттуда есть. И вот для меня Шукшин — это тот человек, который писал, наверное, про слом этой деревни, про какую-то ее обреченную романтику, я бы вот так вот сказал, да, обреченную романтику этого места, в котором есть все вот это вот, да, тепло и запах хлеба, но при всем при этом понятно, что это жизнь, которая, ну, не имела будущего. И почему она не имела будущего? Наверное, вот Шукшин со своими вот диалогами, со своими героями, которые очень натуральные, для меня очень

0: понятно отвечает. То есть он не ставит диагноз, он просто вот тебе показывает картину. Ну, ты понимаешь, что это такой конец, наверное, вот этой вот жизни, которая там есть. И, ну, я не знаю, мне, наверное, когда я перечитываю Шукшина, я это тоже немножко романтизирую, потому что мне тоже в каком-то смысле ну, на все мои, может быть, не очень хорошие воспоминания накладывается вот эта вот приятность от того, что это застал. И вот то, что он отмечает, наверное, я отмечаю в каком-то смысле и я для себя. И поэтому это очень-очень близко, это очень личное, наверное, для меня.
1: Я хоть и не жил какой-то продолжительный период в деревне, но проникаешься этим настроением, этим духом, и то, как это воссоздано, действительно увлекает тебя, даже если, ну, там, в твоей жизни нет каких-то ностальгических пересечений с этим связанных. В целом, наверное, человек из народа, да, хоть это и является заглавной темой, здесь мы не только погружаемся вот в эту деревенскую романтику, где-то обреченную, как ты, Федь, говоришь, но и видим людей внешне очень простых, но с огромным количеством внутренних переживаний. Здесь и какие-то поиски смыслов, и страх, там, не знаю, чего-то не успеть, поиск человеческого достоинства, отстаивание его, желание быть понятым и много-много чего еще. И вот, наверное, интересно, если мы, может быть, на примере каких-то героев их попробуем проиллюстрировать эти вещи. Ну и, наверное, вот для меня такой типичный герой, даже один из рассказов так и называется, это Чудик, да, то есть он несуразный, он очень неудобный, он непонимаемый, он вне нужных, привычных рамок, да, вот этой советской деревни, потому что все-таки здесь, ну, контекст сложно выносить за скобки, и при этом он очень открытый, он очень честный, искренний, и он, что, наверное, делает его еще ярче, он не идеализируется Шукшиным, да, у него куча недостатков, у него куча угловатостей у этих персонажей, да, и поэтому они действительно неудобны, с ними неприятно, может быть, в каких-то моментах, потому что они не совсем предсказуемы для такого вот типичного общества, даже деревенского, но при этом они какие-то очень-очень милые, вот, опять же, на страницах этих произведений. Давайте к героям перейдем. Глеб, для тебя вот, ну, не знаю, типичный, нетипичный герой Шукшина или там несколько типажей, кто это такие? Может быть, давайте уже, может, к примерам каких-то рассказов перейдем.
2: Ну, вот я к примерам зайду, но, может быть, немножко не со стороны героев, хотя героям тоже я, естественно, героев я коснусь. Мне очень понравилось, у Феди прозвучала фраза «слом». И мне кажется, слом – это, вот, наверное, ключевое, что проходит через все творчество Шукшина, будь то и рассказы вот эти ранние, и будь то крупные произведения, и будь то даже вот там последнее его недописанное, не до пьеса, переповесть, а «Поутру они проснулись», да, про которое тоже, мне кажется, можно несколько слов сказать. Вот, потому что вот слом, вот эти 60-е годы, да, то есть, ну, как бы основной период популярности Шукшина и его творчества, это многие отмечают, что это, конечно же, период, с одной стороны, каких-то последних надежд, с другой стороны, период, когда еще, в общем, не забыта война, и это тоже накладывает свой отпечаток. Вот. Ну, и с третьей, что главное, наверное, у Шукшина, это появление вот этого слома. То есть он только еще намечается, он еще не столь страшен, он еще не столь очевиден слома. Ну, во-первых, вот этой трещины между городом и деревней, потому что, конечно же, она есть, и появляться она стала, наверное, именно вот в те самые годы. И в том числе трещины, может быть, даже не только между городом и деревней, а некоего разлома между вот такими простыми, что называется, людьми от сахи и, там, давайте назовем людьми, не знаю, какой еще, интеллектуального труда, умственного труда, там, скажем, ну, скажем, некая современная элита, да, и этот слом тоже стал тогда намечаться, и вот это все в рассказах Шукшина есть. Опять же, ну, если говорить о сломе, вот между деревней и городом, да, наверное, для меня самый типичный рассказ, может быть, даже немного, несколько такой вычурно, это вот про человека, который из деревни попадает в город, значит, женится, там с женой у него все не ладится, и в конце его в итоге доводит до самоубийства. Вот, это как бы такая очень тоже типичная история. Деревенский человек в городе, как ему плохо, как ему тяжело. Вот. Ну, есть противоположные вещи, да, опять же, вот в этих сатирических рассказах, помните, вот про этого парня, который там вначале рак лечил, вот потом, в общем, он там, как он купался в озере, и, значит, он тоже там вначале явно на какую-то компанию студентов, не студентов наткнулся, вначале над ними насмехался, а потом в итоге они его и спасли. Ну, то есть вот этот вот слом, он по-разному расписан, и вот это, мне кажется, главное. Ну, опять же, наверное, наиболее жестко он показан в той же самой «Поутру проснулись». Помните, там был вот этот очкарик, герой, да, и ну, там всевозможные, там, по-моему, был уголовник, и там из деревни был парень, и насколько он тоже гротескно вот эти типажи прописывает. И, кстати, тоже характерно, что вот «Поутру проснулись» было недописано, при том, что не то, чтобы он его не дописал там, потому что не хватило ему жизни, да, он просто, насколько я помню, читал, что он никак не мог придумать, чем же ее закончить. И это тоже показательно, потому что, вот, наверное, под конец уже жизни Шукшина этот слом стал настолько очевиден, что он просто не мог найти какого-то красивого и логического выхода, на котором можно было бы завершить произведение. Ну вот, наверное, это то, что касается героев, да, ну вот я зашел именно со стороны слома.
1: Продолжая твою мысль, хочется сказать, что, опять же, да, здесь часто Шукшин и не подталкивает к выводам, и не рисует героев там со знаком плюс и минус, даже если там они ведут себя как-то не очень привычным образом, наверное, в рамках какого-то современного контекста. И опять же, вот то, что это рассказы 60-х, 70-х годов, и это советская деревня, многие из них абсолютно попадают в сегодняшние дни, в сегодняшнее время. То, что вот это непринятие какого-то там, я не знаю, другого уровня, ну вот одно из, наверное, классических произведений срезал, когда мы видим вот этого
0: Очень нравится мне, но я
1: умного
0: прям не
1: парня
0: могу.
1: из
0: Да-да-да.
1: деревни, да, у которого, по идее, не должно быть зуба на такого же деревенского человека, который достиг успеха в городе, да, то есть он отсюда же, из этой же деревни, и вот этот Журавлев, да, кандидат, который возвращается вместе с женой, но Глеб Капустин его должен обязательно срезать, просто это его долг. Он его толком не знает, но вот это неприятие как раз человека, который высунулся, и желание поставить его на место, ну и для, там, я не знаю, 60-х, 70-х годов вот эта риторика, по сути, это современный троллинг, да, когда ты просто закидываешь оппонента каким-то наглостью, напористостью, и, в общем, здесь логика и, там, я не знаю, какой-то здравый смысл, они бессильны. И, по сути, здесь, ну, интересно, что вот эта молчаливая деревенская толпа, да, люди, которые пришли на это посмотреть, они все равно считают Глеба своим победителем, да, не вникая в то, что происходило. И это тоже, ну, такой вот как раз характерный элемент того, как, наверное, вот такой среднестатистический человек относится вот к этим умным людям, которые даже выезжали из деревни, но переставали тем самым быть своими. Ну, тут понятно, что немножко что-то доводится до абсурда, но, опять же, контекст вот этого различия в этих слоях, оно здесь представлено очень классно. Петь, давай к тебе перейдем. Для тебя какие-нибудь интересные типажи, герои на примере произведений? Кто это?
0: Ой, я про рассказ срезал, сначала добавлю. Мне кажется, он более трагичен даже, чем кажется изначально. Это же трагедия целая, потому что вот именно в нем вот как раз проявляется обреченность. Они же нуждаются в этой защите. Вот этот вот деревенский люд, он хочет, чтобы кто-то от города защитил. И вот Глеб — это воплощение того, кто, по их мнению, как им кажется, защитит их. И там же видно, что он его, ну, на самом деле, не так уж и срезал. Он был просто груб и хамоват. И они даже не поняли, что он не срезал. Но вот это вот ощущение, что хоть кто-то за нас заступился, оно какое-то странное. Для меня, меня пугает этот рассказ. Но, если честно, очень страшно. И там очень жалко людей, если честно. Он какой-то такой очень прям печальный. Вот. Про еще незаконченность. Вот Глеб говорил, а незаконченность — это же такая вообще большая тема русской литературы. Она очень такая, она у нас как будто бы гораздо больше, чем даже у других проявляется. Я вспомнил, у Высоцкого была песня «Макарыч» как раз на смерть Шукшина. И понимаешь, что можно там поменять «Макарыч» на «Семёныч», и будет все то же самое, можно там через 7 лет написать, да? Вот ровно до такой степени вот это какая-то это другая уже обреченность есть. Но вот в этом что-то прям вот до слез пробивает. Ничего не могу с собой сделать. Каждый раз меня это прям потрясает, вот эта история. Что, кстати, героев. Я вот актерскую историю Шукшина приведу. Есть фильм Марлена Хуциева. Хуциев вообще, наверное, мой любимый режиссер. «Два Федора». Это такой фильм из 50-х, он очень старый. И он такой достаточно простой по сюжету. Там герой Шукшина возвращается с войны. И, ну, как бы мальчика-сироту где-то вот по дороге он подбирает, и они с ним начинают вместе жить. И они очень хорошо живут. Он Федор и вот этот мальчик Федор. Они вот начинают как бы вместе жить. И потом у героя появляется влюбленность, то есть он влюбляется в женщину, они начинают с ней вместе жить, и мальчик обижается и убегает. И, ну, там все заканчивается хорошо, то есть сюжет такой простой. Но вот эта вот какая-то штука, вот этот вот герой, которого никого нет, и мальчик, у которого нет, и эта девушка, у которой никого нет, и вот эти люди, у которых никого нет, вот это какое-то, ну, после всех потрясений там, двух войн, революции, все, что было между войнами, да, вот люди, которые остались сиротами, и которые начинают жить заново, да, мне очень понравилась вот эта вот история, и мне кажется, что Шукшин там очень классно сыграл, и вот это вот даже там не что-то вот на каком-то большом уровне построения нового справедливого общества, там еще все это. Вот Шукшина ничего не было, этого не было. А у него вот эти вот люди, которые после всего оказались одни и которые учатся существовать вместе, и он понимает то, что это непросто, то, что там вот все равно вот эти вот чувства и ревности и еще чего-то. Но они учатся и криво-косо, но у них это потихонечку начинает получаться. И в этом есть какая-то надежда. Это вот, наверное, единственная такая история. Ну, правда, это не шукшинский сюжет, он там только сыграл, но мне почему-то очень тепло и светло от этого.
1: Мне кажется, вот этот трагизм, да, который соседствует с тем, как очень где-то с юмором описываются истории, он создает как раз такой контраст. Вообще здесь очень много типажей непонятых людей. Не знаю, помните такой рассказ «Микроскоп», где вот деревенский мужик решается заглянуть просто в другой мир, да, и каким он выглядит ребенком в этот момент, когда он открывает, что, оказывается, есть еще что-то новое, какие-то микробы, да, и он просто становится совершенно другим, вот, но он выглядит для тех, кто его окружает, каким-то нелепым, то есть вот эта его мечта, по сути, для всех остальных это блажь, и вот он непонятый, непринятый, в итоге сваливается, опять же, да, его толкают вот туда, где, собственно, привычно, где понятно, где и нужно быть, и не нужно делать то, что, собственно, не принято. Еще рассказ есть «Верую». Опять же, да, вот там очень интересный диалог Максима с его женой, да, когда он говорит, что вот чего-то мне не хватает, вот что-то у меня душа болит. Она говорит, да что ты, господи, брось, да, ну, как бы вот, если тебе чего-то не хватает, там, сходи на ярмарку, там, вот, люди в кино ходят, да, ты, условно говоря, вообще ерундой занимаешься. И вот это очень тоже показывает контекст того, что принято, не принято, а вот это удобно, неудобно быть в системе или вне. И еще что, ну, отличает все рассказы Шукшина безотносительно типажей, это, конечно, атмосферность. И один, наверное, из самых атмосферных рассказов это «Алеша Бесконвойный». По сути, это история про то, что мужик в субботу просто моется в бане. Ну, то есть, если пересказать сюжет одним предложением. Но Да, это очень такая глубокая история про того, кто все-таки хочет сохранить право на личную свободу, на свою философию жизни. И для него вот эта баня, это же, по сути, целая медитация. То есть вот он создает в эту субботу, когда все идут на работу и говорят, а ты почему не на работе, почему ты в бане, что это опять за блажь, что это за ерунда. Но для него это действительно целый мир, как описаны вообще вот эти приготовления, его воспоминания, это вот ритуал очищения. По сути, он действительно в эти субботы перерождается. То есть он живет только в эти субботы, а все остальные дни недели ждет, когда эти субботы настанут. И, ну, это очень классная история. Наверное, как раз вот в таких мелочах и весь Шукшин, и вот эти детали, вот эти короткие диалоги, это натуралистичность человека, который, ну, собственно, вырос в этих местах, делает очень классные истории с разными контекстами, которыми можно наслаждаться. Наверное, это самое главное, что можно получить от творчества Василия Макаровича Шукшина. Ну и мы со своей стороны вам тоже желаем погрузиться в это творчество и замечательные фильмы посмотреть. И, конечно же, с его участием, и с его режиссурой, и со сценариями, которые он готовил. Ну и, конечно же, прочитать классные произведения. Там не только короткая форма, но, наверное, она его сделала в первую очередь знаменитым. И здорово, что, собственно, мы имеем возможность к этому прикоснуться. Спасибо, друзья, что слушали нас сегодня. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Услышимся в новом эфире. До новых встреч. Читайте хорошие книги.
3: Книговорот. Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль. с тифлокомментированием и для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
3: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.

0: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
1: Блог президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
2: Здравствуйте! Сегодня 25 мая 2025 года. Утреннее совещание в аппарате управления Всероссийского общества слепых прошло, как всегда, в хорошей творческой рабочей обстановке. Были обсуждены прежде всего отчетно-выборные конференции, которые прошли на прошедших неделях. Ну и, естественно, у нас коллеги уже 68 организаций провели отчетно-выборные конференции. Избрано 84 делегата на 24-й съезд Всероссийского общества слепых. Конференции показывают высокую активность наших делегатов, избирателей. Сформируем по предложениям конференций новую концепцию развития Всероссийского общества слепых на очередные 5 лет. 18 мая проведена акция в рамках форума «Единая Россия. Сила России. Шахматы на ощупь». Сергей Александрович Корякин принял наше приглашение, откликнулся и с большим интересом сыграл с нами в шахматы, с нашей организацией, с нашими инвалидами по зрению, в том числе и с участниками СВО. Акция будет иметь свое продолжение уже в рамках проекта Сергея Александровича Корякина. И я думаю, что реально незрячие получат высокую школу именно игры в шахматы, которую, в общем-то, олицетворяет собой этот гроссмейстер, который играет блиц-турниры, блиц-партии и многие другие варианты шахматной игры в стиле русском, с напористостью, хваткой, умением удерживать позиции, умением наступать и, конечно, побеждать. Станет, наверное, уже определенным проектом, который будет идти ежегодно, ежеквартально. И, думаю, юбилейные различные праздничные турниры, которые мы будем проводить, Сергей Александрович обязательно возьмет под свое покровительство. 19 мая состоялось очередное заседание Центрального управления. Такое насыщенное, горячее. Наверное, были причины у ряда членов Центрального управления выразить свое мнение в очень резкой форме. Но я хотел бы сказать, что мы все понимаем нашу предвыборную кампанию. Выборы идут такие же, как и по всей стране. Есть критика, есть проблематика, есть вопросы. Но реально на сегодняшний день все проблемы, которые встают перед нами, мы решаем в рабочем, хорошем порядке. Ну и, естественно, все те заявления громкие, ну, наверное, прежде всего ограничиваются только тем, что реально на сегодняшний день многие те моменты, которые заявлялись, они не подтвердились. Поэтому, дорогие друзья, есть правовое поле, в котором мы живем и работаем. Мы не привлекаем ни блогеров, ни каких-то адвокатов, которые водят с собой ряд наших членов Центрального управления, членов Центральной ревизионной комиссии. Все те вопросы, которые стоят передо мной, как перед президентом, как перед человеком, все должно быть решено в правовом поле Российской Федерации. И я думаю, что Соответствующие органы в этом разберутся. Вопросы, которые затрагивались на центральном правлении, решены. Ну и главное, наверное, решения были разные. И учитывалось мнение, наверное, прежде всего, всех людей. Все те рациональные, нормальные предложения, с которыми бы мы могли работать на протяжении 5 лет, они всегда были бы учтены в работе Центрального управления Всероссийского общества слепых, в работе наших организаций, в каких-то мероприятиях и проектах. Во время предвыборной кампании они выскочили немножко в другом виде, но реально, я думаю, мы все эти вопросы отработаем. Так, как требует, наверное, правовое поле Российской Федерации. На этой неделе у нас очень много вопросов, тех, которые связаны с развитием проектов. И, естественно, Агентство стратегических инициатив сегодня снова проводит сверку часов по проектам. Сильные идеи нового времени. Это главный, наверное, один из проектов, в котором мы всегда принимали участие. Мы понимаем, что время меняется, время становится другим. И, наверное, та обстановка, в которой мы живем, она тоже меняется и становится другой. Но мы должны понимать, что есть те ключевые сильные идеи, к которым мы должны с вами, наверное, присоединиться и проводить их в жизнь. Это главное во Всероссийском обществе слепых. Мы всегда думали о том, как стать лучше, как стать организацией, прежде всего, сотрудничающей и помогающей государству в решении проблематики незрячих. И это идея реабилитации незрячих, она главная идея нашего устава и нашей с вами работы. Пока мы поставили на паузу проект по новым территориям, потому что, ну, реально сегодня опасно выезжать большой командой на эти территории. Мы хотели обязательно, так сказать, поддержать наши организации, наших людей, прежде всего для того, чтобы отработать всю ситуацию, показать нашу сплоченность. И акция «Честь имею» по возложению цветов павшим. И, конечно, тем, кто защищал ДНР, ЛНР, новые регионы России. Все вопросы, которые связаны с окончанием столетия, практически у нас с вами завершены. Отпечатана прекрасный трехтомник, книга «История Всероссийского общества слепых за 100 лет». Ну, я могу сказать, что книга удалась. В тех форматах, в которых изданы документы, так и в тех фотоматериалах, которые опубликованы в этой книге. Вы все, я думаю, в ближайшее время все наши правления с этим познакомятся. Ну и я думаю, что будет один из экземпляров книги, которую вы передадите в свои региональные библиотеки, как очень значимый дар истории Всероссийского общества слепых. Все музеи будут этими книгами обеспечены, и я думаю, это будет правильно. Музей ВОС. Ну а 16 книг, как всегда, пойдут в специальное хранилище для того, чтобы сохранить память об этом издании на века. Будут, конечно, и экземпляры, которые мы постараемся преподнести руководителям России для того, чтобы они познакомились с теми, наверное, историческими документами, с теми проблемами, которыми, в общем-то, занимались незрячие на протяжении 100 лет в России. Ну и много достижений, достойных достижений, которые мы должны с вами видеть сегодня сердцем прежде всего все то, что было сделано. Также будет издана книга «100 поэтов». Очень такие великолепные, замечательные, идущие от сердца стихи слепых авторов, которые подтверждают значимость и, наверное, очень большую роль нашей всероссийской организации общества слепых в их жизни. Слепые, незрячие именно обретают себя, придя к нам в организацию, пройдя все те курсы реабилитации, все те возможные мероприятия, проекты, которые в нашей организации реализуются. Конечно, памятка по реабилитации участников СВО, мы ее заканчиваем, отрабатываем. Вот эти три значимых, очень важных материала скоро будут у всех. И, естественно, я думаю, это очень большая и важная работа, которую мы должны с вами проводить ежедневно, бережно и четко относясь и к участникам СВО, и к нашей истории, и ко всем тем вопросам, которые были реализованы за год столетия. Достигли мы очень многого. Благодаря, прежде всего, поддержке партии «Единая Россия» и ее представителям в Государственной Думе. Это Михаил Борисович Терентьев, Ольга Николаевна Занко, Александр Александрович Карелин и другие очень важные люди, которые, в принципе, отнеслись к нашей организации с бережной и, наверное, очень заботливым таким отношением для того, чтобы мы с вами еще раз прозвучали среди всех. Дорогие друзья, я желаю всем прекрасной рабочей недели. Весна идет к концу, скоро тепло и лето, скоро отдых, скоро плеск волн в нашем солнечном береге, прекрасные горные вершины Маршука, те прекрасные лечебные процедуры, мероприятия, и в том числе и в наших подмосковных соснах. Отдыхаем спокойно и четко готовимся к летнему периоду, но работа есть работа. В работе мы с вами сегодня делаем все, чтобы завершить достойно отчетно-выборную кампанию. Ее не очень много осталось уже. Выйти на новый рубеж развития Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии. Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя. Ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово. Потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
3: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
1: Актуальный репортаж.
7: Настольный теннис – это самый популярный вид спорта среди незрячих. В России этот вид спорта довольно широко распространен. Проводится много турниров, проходит ежегодный чемпионат России. Но в нашей стране до сих пор есть регионы, в которых настольный теннис слепых только начинает развиваться. Одним из таких регионов является Ставропольский край. 2026 год особенный для Ставропольского края, потому что именно в этом году реализуется необычный проект «Стань чемпионом». Задача этого проекта – восполнить отсутствие занятий начинающих теннисистов с профессиональными тренерами. Дело в том, что у нас в крае пока нет специально обученных тренеров, которые могли бы проводить занятия на постоянной основе. Эту проблему как раз и решает проект «Стань чемпионом». В рамках проекта «Ставропольский край» в течение года мы будем приглашать профессиональных теннисистов, мастеров спорта, членов сборной России по настольному теннису слепых, а также профессиональных тренеров и судей, чтобы они смогли поделиться своим опытом с начинающими теннисистами. Итогом проекта станет проведение первого краевого чемпионата по настольному теннису слепых, по итогам которого будет сформирована команда для участия в чемпионате России 2027 года. Первое мероприятие нашего проекта состоялось 14 и 15 марта 2026 года на базе санатория «Машук». Мастер-класс по настольному теннису слепых провела Марина Александровна Галузова. Марина Александровна является мастером спорта, четырехкратной чемпионкой России и действующим членом сборной России по настольному теннису слепых. Участников мастер-класса поприветствовал председатель Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых Алексей Дмитриевич Будыка.
8: Уважаемые участники, я рад вас приветствовать в этом замечательном зале, в этом прекрасном санатории «Машук». Хочу сказать, что как я только пришел работать сюда, в организацию, да, когда первый раз я увидел этот настольный теннис и попробовал в него поиграть, я загорелся желанием, как бы. У нас в Ставропольском крае он не развивался, как-то о нем, знать все тоже слышали, знают, что это такое, а как и что, никто не понимал. Поэтому загорелся тоже, думаю, надо в Ставропольском крае тоже как-то развивать этот вид спорта, потому что в других регионах он прям масштабно проходит, соревнования и все прочее. А у нас как-то тишина. Ну вот благодаря еще вот Юле у нас в Ставропольском крае потихоньку он начинает развиваться. И я надеюсь, что и в дальнейшем мы не остановимся на этом, а будем продолжать тренироваться, как-то играть в него, чтобы мы могли участвовать в различных соревнованиях. Хотел бы вручить благодарственное письмо от Ставропольской краевой организации, благодарственное письмо в проведении мастер-класса «Стань чемпионом». Поэтому, Марина Александровна, спасибо вам. Хочу также поблагодарить Сипкина Владимира Васильевича за представленную такую возможность. Также хотел бы выразить благодарность руководству Ане Евгеньевне Шамилевой и Натальи Викторовны Смаркиной за добродушный такой прием, что они нас приютили, дали нам площадку, возможность провести этот мастер-класс.
9: Вам тоже, участники, большое вам спасибо, что вы тоже нашли время, возможность, и, несмотря ни на что, вы приехали на мастер-класс и тоже с нами получили определенный опыт, который в дальнейшем мы будем его применять и использовать. Вот когда приходят идеи, я готов всегда их рассмотреть, обсудить, поддержать. Поэтому, если у кого-то какие-то есть пожелания, там, идеи, обращайтесь и давайте будем работать над этим. Большое всем спасибо.
7: Напутственными словами и добрыми пожеланиями участникам мастер-класса выступила начальник отдела культуры санатория «Машук» Наталья Викторовна Смактина.
10: Дорогие друзья, очень приятно, что нам вот командой экспромтом соединились мы в команду, и мне очень приятно, что команда сработалась, организаторов я имею в виду, и смогли подарить вам эти два дня именно плодотворной работы и плотного в этой работе отдыха. Когда я писала вам в чат первый, я написала: всех жду, люблю, обнимаю, целую. Мы всегда рады встрече с вами. Еще хочу сказать, что под лежачий камень вода не пойдет. Если вы на местах будете сидеть, а сверху, как говорится, будут вам спускать, не пойдет работа. Поэтому из низов поднимаемся наверх. Мне очень было приятно, что молодые ребята активно участвовали вот в мастер-классе, вот впитывали как губки и судейскую работу, и игроков. Молодцы. Нам, конечно, взрослым это чуть посложнее все это впитать. Это не один мастер-класс должен быть. Но я уверена, что мы еще не раз с вами встретимся на мастер-классах. И вы будете уже привозить ребят, которые хоть что-то будут знать и заинтересованы в этой игре. Удачи, процветания и плодотворной работы на местах.
7: Предлагаем прослушать фрагмент одного из тренировочных занятий.
11: Регулярно ставим и пухом по нему. Регулярно. Вот так. Ага, то есть не горизонтально. Вот вы обычно, Настя, по дороге, да? Вы обычно с этого борта заворачиваете.
12: Я пытаюсь, да.
11: И вот так. Это тоже, ну, это имеет место быть, но это долго. Я ставлю ракетку, вот потрогай, перпендикулярно. Вообще
12: ага,
11: перпендикулярно.
12: Да, я поняла.
11: Да, да, и просто по нему как бы ударяю.
12: Все.
11: И он залетает. Просто не прокатываю, а просто раз ударяю по нему.
12: Здорово. Попробуем.
11: И опять же, сейчас объясню. Если... там, например, человек стоит в сторону, где ракетка близко, да, и у него кончик, то если он не закатится в лузу, он об кончик вылететь может, если вы научитесь этот удар делать сильно. Но для начала вы просто хотя бы его научитесь делать.
12: Как бы отмахивая, да?
11: Ну, как бы, ну, регулярно, да, вот так. Так, давай.
13: Все, начали.
11: Все, пей, дайте мяч.
7: Завершился мастер-класс, и очень хочется получить обратную связь от нашего замечательного тренера Марины Александровны Галузовой.
14: Я считаю, что два дня очень хорошо прошли, царила рабочая атмосфера. Мне очень понравилось, что ребята внимательно все слушали, и молодые, и люди уже более старшего возраста пытались воспроизвести то, что я их просила. И, в общем-то, желание налицо. Теперь им удачи в тренировках.
7: Видите ли вы потенциал ставропольской команды на российских соревнованиях в будущем?
14: Я считаю, что да, потому что я посмотрела, я не буду озвучивать кто, что и как. Это покажет только время и упорство на самом деле. Но достойные претенденты есть.
7: Сейчас участники мастер-класса хотели бы поделиться своими впечатлениями и выразить благодарность Марине Александровне. Ребята, скажите, пожалуйста, что вам дал мастер-класс?
15: Анастасия, город Ставрополь. Хочу поблагодарить за мастер-класс. Спасибо Марине Александровне, потому что получили новые навыки, новые отработки, и теперь будем работать над своими ошибками и идти дальше к победам.
16: Также хочется сказать про очень много положительных эмоций. И в целом атмосфера была такая, где тебе не только указывают на ошибки, но еще и показывают, как правильно делать тут же. Очень доступно объясняет. Мнение Кристины из города Ставрополя.
17: Александр Ессентуков получил тоже ценный опыт, как и все ребята. Получили новые навыки, эмоции незабываемые. Хотим продолжения. Ребят, хотим продолжения?
7: Хотим! Ждем Марину Александровну.
17: Так, ждем.
5: Георгий Султан Баудинович. Хочу поблагодарить Марину Александровну за то, что нас, молодежью, связь поколений, мы, старшее поколение, чуть не уступаем нашей молодежи, нашли в этой игре общее соприкосновение и рады были встретиться и пообщаться. Спасибо ей большое.
7: Сейчас скажет Константин, ученик Кисловодской школы-интерната номер 18, 8 класс.
18: Хочу поблагодарить Марину Александровну за прекрасный мастер-класс. Это в первую очередь положительные эмоции, радость доставляет. И много чего того, что я не знал, я тоже узнал много нового. Я надеюсь, будет повторение этого, и это не единожды.
19: Алексей Дмитриевич, председатель Ставропольской краевой организации. Марина Александровна, большое вам спасибо. Для меня очень важен был этот мастер-класс, так как в качестве судьи я собираю весь Ставропольский край для проведения спортивных мероприятий, где тоже планируется настольный теннис. И для меня это очень важно было, потому что много я у вас научился, много подсказали, как правильно судить нужно, какие штрафы бывают. Поэтому огромное вам спасибо.
5: Марина Александровна, благодарю вас за то, что вы вселили меня уверенность в этой игре. Я полюбил эту игру. Спасибо вам. Юрий, город Пятигорск.
20: Марина Александровна, спасибо вам большое, что вы сыграли с нами эту игру, показали все навыки, всю технику, всю волевую, что есть в вашем опыте. Вы нам подсказали все и показали. Дай Бог вам здоровья, счастья, удачи. Море цветов вам, океан роз. Куда бы ваша нога не ступала, чтобы цвели цветы всегда.
7: Да, это был только первый мастер-класс, напомню, проекта «Стань чемпионом», который будет реализовываться в Ставропольском крае на протяжении всего 2026 года. Также я хочу сказать о том, что на мастер-классе присутствовали представители всех 12 местных организаций Ставропольского края, 21 участник. У нас действительно была связь поколений от школьника до взрослых, до почтенных людей, которые тоже очень заинтересованы, ведь для игры в шоу-даун нет преград возрастных никаких. Поэтому все мы дружно и радостно поработали 2 дня. И хочу еще для тех, кто сейчас готовится к чемпионату России 2026, объявить, что следующим претендентом на поездку в город Пятигорск для проведения 2-дневного мастер-класса с красивым отдыхом в прекрасном городе Пятигорске будут приглашаться спортсмены, занявшие первые места среди мужчин и среди женщин в чемпионате России 2026. Да, ребята, ждем их?
21: Да!
7: Заранее. Поэтому, ребята, готовьтесь. Вот такой приз будет вам от Ставропольского края, занявшим первые места, приглашение в Пятигорск к нам. Поделитесь своим опытом, ну а мы вам дадим возможность красиво отдохнуть.
1: Материал подготовили Циндыма Бойко, Юлия Дьякова и Алишер Цвит. До новых встреч на Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
3: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
4: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.

0: В московском листке пишут, что опять 6 самоубийств. Аннушка и все женщины, и все уксусные эссенции. Как они могут? Вы очень боитесь смерти, Аннушка.
1: Кто же ее не боится, барышня?
0: Я боюсь смерти. Иногда так трудно жить. Такие несчастья, такая тоска, что вот, кажется, взяла бы и выпила. А нет. Страшно. И должно быть очень больно. Ведь она жгучая. Это эссенция.
1: А у нас горничная, ну, которая да прежде меня жила, эссенция отравилась. Мучилась долго. 2 дня.
0: Умерла?
1: Схоронили.
0: Аннушка, голубчик, сделайте мне такое одолжение. Передайте Глуховцеву вот эту вот записочку.
1: Ой, ну не стоило бы, барышня. Студенты они хорошенькие, ну зачем смущать? Ну уж, если вы приказываете, я, конечно, отнесу. Ну, где записочка? Давайте.
0: Вот. Закройте форточку, Аннушка.
2: Что я вам хотела сказать, милая барышня? На дому вы теперь положение, офицеры у вас бывают. Я-то что, мое дело, конечно, сторона, но только и белье лишний раз перемени, и хлопот всяких достаточно. Вы сами понимаете, милая барышня.
0: Ну?
2: Говорила я вашей мамаше, и они мне обещали 3 рубля в месяц платить. Так вы уж напомните им.
0: Ой, хорошо. А разве гости вам ничего не дают?
2: Да разве их устережешь? Так и стараются прошмыгнуть, чтобы ни кот, ни кошка не заметили.
3: Ступайте, Аннушка, вы нам больше не нужны.
2: А я вот говорила барышне насчет 3 рублей. Помните, барыня милая, что вы обещали?
3: Ох, мой бог, какая вы, Аннушка, надоедливая. Не беспокойтесь, не пропадут ваши 3 рубля.
2: 3 с полтиной. Вы мне еще полтинник должны. Помните, за тянучками посылали?
3: Вы получите 4, Аннушка, ступайте. Вы постель прибрали.
4: Нет. Это ужас, это какой-то вертеп. Стараются грабить прямо-таки среди бела дня. Ты представь, Оля, сейчас меня зовет этот подлец управляющий и говорит, что мы должны прибавить 10 рублей за номер. Это ужас, скотина. Олечка, хочешь мармеладу? Абрикосовский.
0: Давайте.
5: Да не абрикосовский.
4: Ну, что ты говоришь?
6: Клялся, что абрикосовский.
4: Погоди, Олечка, не кушай. Я все это соберу и брошу ему назад в его подлую
0: харю. Мамаша, я... Ну, я не хочу, чтобы сегодня кто-нибудь был.
4: Это что за новости?
0: Ну, не хочу.
3: Оля! Об этом нужно было раньше думать, мой друг.
4: Я не позволю, чтобы из-за какого-то каприза какой-то девчонки меня ставили в неловкое положение.
6: Целый день не пивши, не евши, бегаю по городу.
4: Вы тут изволите почивать, Ольга Николаевна? А у меня маковой росинки во рту не было. Наконец нашла вполне достойного человека. И вот извольте, не дочь моя, если ты не можешь оценить всех жертв, которые я приношу.
7: Впрочем, кушай, Оленька. Все равно уж полкоробки он не возьмет.
0: Скотина. Ой, ну а кто он, этот?
7: Всего только полковник.
0: Полковник?
7: Да, полковник. Он положен
3: Только врач, военный врач, уже не служит, но по чину он полковник. И главное, имей это, Олечка, в виду и держи себя прилично. Это человек очень серьезный, не развратник, имеет самые серьезные намерения. Как тебе нравится? 100 рублей в месяц и подарки?
0: Да. А тот негодяй жаловался, что 75 рублей дорого.
3: Скотина! Вот видишь, Олечка, а ты упрекаешь меня.
0: Ну, хорошо, мамаша. Но только имейте в виду, что уже кроме этого я никого не хочу сегодня.
8: Ой, я не хочу быть потаскушкой.
3: Как ты можешь думать это, Оля? Если обстоятельства нас заставили... То ведь нельзя же думать, что это будет продолжаться вечно.
0: Я не желаю быть потаскушкой.
3: Как ты выражаешься, Оля? Да, вот что я хотела тебе сказать. Тут этот студент Глуховцев. Ты не будь с ним жестока, Оля. Бедный мальчик без семьи. Мне так жаль, что я тогда так сильно погорячилась.
8: Не смейте про него говорить! Я прошу вас, чтобы вы никогда о нем не говорили. Это бесчестно!
6: Боже мой, какая дура! Я и хочу добра, ведь ты же его любишь.
3: Мамаша, перестань, Олечка. Поверь мне, это так нелепо. Мальчик один, без семьи. Ты ему дашь так много любви. Ведь я знаю, какое у тебя сердце, Олечка. Что же тут плохого? Неужели будет лучше, если мальчик станет развратничать, как все они? Ведь это ужасно!
8: Он не согласится, мамаша!
3: Ну и будет дурак! Тут полковник, почтенный человек. А что такое он? Мальчишка. Я сама с ним поговорю.
8: Нет! Нет! Мамаша! Не смейте! Я вам не позволю этого!
3: Как хочешь, дружок. Вы оба... Люди молодые, и не мне, старушке вмешиваться в ваши дела. Ты просто позови его посидеть часок, и он сам все поймет, когда увидит тебя, моя прелесть. Не хочешь наливочки, Оля? Выпей, голубчик, очень сладенькая. А я сейчас... Поеду за ним.
8: За ним? Уже?
3: Конечно. Я не позволила бы себе унижаться ради какого-нибудь молокососа. Но это такой почтенный человек. Да, вот ты сама увидишь. И имей в виду, Олечка, он говорит, что привык ложиться рано. Так что ты понимаешь, Оля?
0: Ко мне сейчас придет Глуховцев.
3: Ни в каком случае! Завтра, когда хочешь, но сегодня ни в каком случае! Ты подумай, в какое положение ты меня ставишь!
0: Нет, он придет.
3: Оля!
0: Нет, придет.
3: Ты хочешь, чтобы я сама с ним поговорила? Пожалуйста. Я буду очень рада. Мне уже достаточно надоел этот наглый мальчишка-грубиян.
0: Нет. Нет. Он сейчас же уйдет.
3: Смотри у меня. Я буду дома, Оля, через час. Пожалуйста, не забудьте, через час.
0: Хорошо, не забуду. Мамаша, шляпку-то поправьте на боку.
2: Звонили?
3: Да, моя милая. Пойдите и пригласите сюда студента Глуховцева.
2: 74?
3: Да, в номере 74. Скажите, что барышня очень просили немедленно прийти. Понимаете? Барышня, но не я.
8: Чтобы сейчас, Аннушка!
0: До свидания, малютка.
3: Да, кстати, ничего, пожалуйста, не кушай. Я позабочусь о закусках.
0: Мне не совсем нравится, что ты в черном, Олечка. Ну, впрочем, может, так лучше?
3: Скромнее. Прощай, моя милая.
9: Ах, это вы, мой друг. Проходите, проходите, пожалуйста, Олечка дома.
0: Вы простите меня, старушку, что я тогда так погорячилась на бульваре.
10: Но я была несколько в нервном состоянии. Прощайте.
11: Я ничего. Пожалуйста.
10: Ах, молодость. Так великодушно. Прощайте, дружок. Я очень тороплюсь.
12: До свидания, дитя мое.
11: Здравствуйте, Ольга Николаевна.
0: Здравствуйте, Николай Петрович.
11: Вы хотели меня видеть?
0: Да. Присядьте, пожалуйста. Вы очень похудели, Николай Петрович.
11: Да нет, а чего же мне худеть? А вот вы, кажется, действительно немного побледнели. Вы не совсем здоровы?
0: Коля!
11: Можно уходить?
0: Нет. Ну, посидите, пожалуйста. Как давно я вас не видела?
11: 8 дней.
0: Да? А я думала, больше.
11: Нет, нет, 8 дней.
0: Как здоровье Ануфрия Николаевича?
11: Ничего. Он сейчас был у меня, он, вероятно, будет у меня жить.
0: Да? А вы помните Воробьёвы горы? Коля!
11: Нет. Вообще, я не понимаю, Ольга Николаевна, о чем нам с вами говорить? Я очень удивился, когда получил вашу записочку. Все так ясно?
0: Нет, не ясно.
11: Вы меня не любите?
0: Нет, люблю.
11: Да? Любите? Тогда же зачем же? Зачем же, Ольга Николаевна, вы все это делаете? Пожалуйста, объясните.
0: Колечка.
11: Колечка! А как вы того офицера звали? Петечка! Васечка! А как вы того негодяя звали, которого 3-го дня ночью был у вас? Тоже Колечка! Николаев, так много. Ну что же вы молчите, м?
0: Что я скажу? Ну, пожалей меня. Ну, разве ты не видишь, как я несчастна? Я ни одной ночи не спала.
11: Офицеры мешали?
0: Ты оскорбляешь меня.
11: Да разве можно вас оскорбить?
0: Николай Петрович.
11: Что прикажете, Ольга Николаевна?
0: Ты презираешь меня.
11: Разве можете рассчитывать на что-нибудь другое? Я бы попросил вас, чтобы вы разрешили мне уйти. Меня ждут товарищи.
0: И ты презираешь меня, господи. Никто, ни одна душа на свете не видит, что я ведь еще девочка, что мне нету 18 лет. Господи, ну кто же меня пожалеет? Ну кому же я нужна? Я бы взяла вот эти уксусные эссенции. Я отравилась.
11: Оля.
0: Он у тебя, товарищ. Ануфрий Николаевич, жить с тобой будет, а я с кем? Господи! Ну разве я виновата, что меня сделали такую? Вот тогда на Воробьёвых горах все смеются, все такие хорошие, а я одна, я как потерянная. Не стыдно? Мне стыдно в глаза смотреть. Господи, ну кто же меня пожалеет, Господи? Ну,
11: мне Господи. Жаль тебя. Мне очень, очень тебя жаль. Ну вы подумайте, а что же мне делать? Ведь вы же сами захотели, сами ушли.
0: Она меня увела.
11: А как же вы позволили?
0: Я боялась.
11: Вот, боялась. Вот этот страх, который вас делает рабой, игрушкой, потерянной женщиной. Вот.
0: Хорошо, да разве мне хорошо, Коля? Ну да, я боюсь. У меня нету храбрости, как у других. Но ведь я же такая молоденькая. Ну дай мне пожить. Ну не отталкивай меня. Ну, и я, может быть, я тоже стану храбрая. Я не буду бояться. Я сделаюсь честной. Ну не отталкивай меня, Колечка.
11: Ну почему ты мне тогда раньше не сказала, что ты на содержании?
0: Я забыла. Мне так хорошо было с тобой. Я так любила тебя, что я совсем забыла, какая я. Я все забыла.
11: А завтра снова придет какой-нибудь покупатель, и вы снова...
0: Нет, Коля, я клянусь тебе, я буду работать. Ну дай мне только оправиться немного. Ну не отталкивай меня. Ну, пожалей меня.
11: Это ложь.
0: Нет, я клянусь тебе, Коля. Ну, приласкай меня. Ну, назови меня. Олёль.
11: Нет, не надо на колени. Я прошу вас, я прошу вас, не надо. Ольга, Ольга Николаевна, Господи. Оля, Оля.
0: Вот и назвал. Вот и назвал. Милый мой, прекрасный мой Господи. Я так люблю тебя. Я так тебя люблю.
11: Встань, Оля. Я не буду говорить, пока не встанешь. Я... Оля, ну прошу, встань.
0: Ну, пожалуйста, не сердись. Ну, ты такой великодушный. Ну, как ты можешь сердиться на девочку?
11: Встань, встань, я не могу так.
0: Ну, хорошо. Ну, хорошо. Ну, давай сядем, Колечка, на диван.
11: Нет, нет, Оля, я лучше похожу.
0: Ну, хорошо. Ну, походи. Давай, походи. Походи, походи.
11: Ты действительно любишь меня?
0: Господи, ну как ты можешь в этом сомневаться? Ну, ну ты только посмотри, какая я измученная. У меня же кровинки в лице не осталось. Сегодня утром посмотрела на себя в зеркало. И так стало жалко, что даже заплакала. Молодости жалко, красоты своей жалко.
11: Да, молодость. Ты говоришь, похудел я?
0: Да.
11: Ты знаешь, что я за эту неделю, я чуть с ума не сошел. Вдруг так неожиданно, так сразу. Я ничего не понимаю. Почему? Зачем? Наконец, что я сделал такое, чтобы меня наказывали так больно?
0: Оставь, Коля. Ты ничего не сделал. Ты благородный. Это я во всем виновата.
11: Нет, нет, нет.
0: Я, Коля,
11: нет,
0: я.
11: Оль, сделал что-то.
0: Нет,
11: я чувствую
0: нет.
11: это.
0: Нет,
11: ну что? Подожди, нет. подожди. То, что я ни о чем не думал. Может быть, мне и вправду нужно было задуматься, расспросить тебя, не быть таким неосмысленным теленком, который увидел траву, обрадовался и тут запрыгал. Конечно, к своим поступкам нужно относиться сознательно. Особенно, когда вступаешь в связь с женщиной. Но понимаешь, Олёль, я ведь ни разу не подумал, что наши отношения могут быть названы связью.
0: А разве я думала о чём-нибудь? И разве можно о чём-нибудь думать, когда любишь?
11: Ну, ты женщина, то есть девочка, если принять в расчёт твои года. Ну, а я? Меня Нуфрий называет испанским ослом. А вот как начали мы вместе с ним соображать, то оказалось, что он такой же осёл. Ты знаешь, уже третью ночь мы с ним не спим, все обсуждаем этот инцидент.
0: Он против меня, Нуфрий Николаевич.
11: Да он и против тебя, и против меня. А сегодня и против себя оказался. Ты, Коль, дурак. Ну и я, Коль, тоже дурак. Знаю только, что тебе не удалось образовать тихое семейство. Но почему про то не написано в энциклопедическом словаре? Осел.
0: Нет, ты знаешь, я очень люблю его. Он прекрасный человек. Колечка. Ты сядь рядом, около меня.
11: Зачем?
0: Помнишь, Воробьёвы горы.
11: Оля, ты правда будешь работать?
0: Да, я буду родной. Ты только поверь мне, ты не торопи меня, ну ты мне дай хоть немножечко оправиться.
11: Но ты же говорила, что ничего не умеешь делать.
0: А ты меня научишь всему, ты умный.
11: А ты будешь слушать? Нет, Оля, не надо. Ну пусти меня, я опять ничего не понимаю. Где же эта правда, Оля, где же эта проклятая правда?
0: Нет. Нет, нет на свете правды, Колечка, нету.
11: Нет, здорово, есть, Олёль, есть.
0: Нет, нет,
11: ну, пусти меня.
0: Нет.
11: Пусти
0: нет,
11: меня.
0: Нет, нет.
11: Нет, это невозможно, Олёль, оставь меня. Я схожу с ума.
0: Нет, ну куда же ты? Ну обними меня, ну пожалуйста, ну обними. Я люблю тебя. Я люблю тебя, я люблю тебя.
11: Олёль, очарование мое. Ведь это правда. Правда, что ты меня любишь? Правда, я ж смотрю тебе в глаза, что ты опять со мной. Мое счастье, моя прелесть.
0: Правда, все правда. Правда, мой любимый. Постой, постой, кажется, стучат.
11: Нет.
0: Стучат.
11: Нет, теперь я тебя не пущу.
0: Нет, пусти меня, отпусти ты меня. Это мама. Уходи скорее. Уходи, уходи.
11: Да почему же уходить? Она же сама сегодня извинилась.
0: Потом, потом, потом.
11: Войдите, войдите.
13: Оля, а вы еще здесь, господин Глуховцев?
0: Он сейчас уйдет. Коля, миленький, послушай. Я сейчас, мамаша, я его только провожу до номера.
11: Прошу вас не трудиться, Ольга Николаевна, я сам.
0: Ушел.
14: Оля, это что за драмы?
13: Коля, все, все пропало. Я его не увижу никогда. Моего голубчика. Я некому будет пожалеть.
14: Оля,
13: Сейчас же извольте умыться и поправить волосы. Это еще что такое? Драма, а? Мальчишка, студентишка! Вы слышите?
15: Если ты сейчас же не пойдешь мне и не умоешься, то, Оля...
5: Чего орете? Видите, иду.
15: Скорей, скорей, Олечка. Он только в парикмахерскую заехал и сию минуту будет здесь.
5: Опять мои шпильки вы потаскали. Сколько раз вам говорила, купите себе свои и украшайтесь сколько угодно. Тоже.
15: Скажите, пожалуйста, одной шпильки взять нельзя. Лучше бы юбки свои убирала, а не разбрасывала по стульям. Что же мне так и ходить, распустивши волосы, как Офелия?
5: Ведьма.
15: Что-с? Это вы про кого?
5: Ведьма.
13: Прошу вас замолчать! Это называется институтское воспитание. Потаскушка, дрянь!
5: А зачем вы меня продали? Вот и не была бы потаскушка. Ведьма. Черт.
13: Продали? Да кто тебя такую купит? Да таких, как ты на бульваре, сотни шатаются.
5: Мамаша.
13: Ну-с, я слушаю вас, моя дочь.
15: Олечка, полковник, поторопись, дитя мое, пожалуйста.
13: Войдите, сударь.
11: Здесь?
13: Сильвапле, пожалуйста. Как я счастлива, полковник. Надеюсь, больной ваш не опасен? Я так много наговорила Олечке о вас, и она ждет, не дождется, бедняжка. Оля, дитя мое, ты знаешь, кто пришел?
11: Вы сказали, почтеннейшая Евдокия Григорьевна.
13: Антон, да, полковник?
11: Евдокия Антон, ну что, вы живете в номере 54, а в действительности ваш номер 52.
13: Разве? О, какая чудовищная ошибка.
11: Да, нужно быть повнимательнее. И, пожалуйста, почтеннейшая, не зовите меня полковника, зовите просто господин фон Ранкинг. Так, а где же Ольга? Как же дальше?
13: Зовите ее Оля, господин фон Ранкин. Она ведь у меня такая еще девочка. Олечка, тебя ждут.
16: Позвольте представить. Моя дочь Оля.
13: Олечка, чувствуешь, какие очаровательные духи? Ты не знаешь этого запаха, Оленька?
11: Испанская кожа. Я очень рад познакомиться, Ольга.
16: Оля, полковник. Оля.
17: Я тоже очень рада.
11: Насколько помнится, я имел честь служить с вашим батюшкой в одном полку.
13: Да-да, господин фон Ранкин. Он так много рассказывал мне о вас.
11: Ну, это едва ли. Я тогда только что поступил, ваш супруг меня не знал, но я его помню. Да-да-да, это был достойнейший человек, но игра в карты, не так ли, Евдокия Григорьевна?
13: Не вспоминайте, господин фон Ранкин, это такой ужас. Олечка, ну что же ты, мой друг, молчишь? Ну, а чего не предложишь гостю чаю? Ну, не нужно быть такой застенчивой, дитя мое.
17: Хотите чаю?
11: Нет. Нет-нет, я не пью чаю. Вот если позволите, я попрошу вашу мамашу. И такие, Григорий, вот деньги. Здесь 25 рублей. Надеюсь, что этого хватит.
13: О, конечно, полковник. Мне право совестно...
11: Нет, только оставьте, оставьте, оставьте. Мы будем скромны, Оля. Не так ли? Вы чего хотите, Олечка? Пожалуйста, только не стесняйтесь. Пожалуйста.
17: Чего хотите, мне право все равно.
13: Моя девочка любит ликер, господин фон Ранкин. Такая сластушка.
11: Ликер. Тогда этого и хватит.
13: Боже мой. Конечно, можно наливки. Олечка, ведь ты же кушаешь?
18: наливку.
11: Ну, как хотите, почтеннейшая. Как хотите. Но только попроще. Я не люблю этих деликатесов. От них только портится желудок. Не так ли, Оля? Ну, розбив возьмите. Возьмите там цыпленка.
17: Омаров возьмите, мамаша.
11: Да, да, да. Конечно, конечно, я Омаров. Хотя, как врач, я не советовал бы вам портить ваш молодой желудок.
19: Может, сардин, Олечка?
17: Я вам сказала Омаров.
11: Да и напитков там возьмите. Хотя я вообще не пью, ну, ради такого приятного знакомства. Не так ли, Оля? Будем как дети. Вы не думаете, Олечка, что если я с виду немного и строг, то я не умею резвиться. Я очень-очень умею резвиться.
19: Да, Олечка, я и забыла тебе сказать, что Полозовы сегодня звали меня ночевать. Это наши хорошие знакомые, господин фон Ранген, прекрасная семья. Ты не будешь скучать?
11: Я надеюсь, не будет. Не так ли, Оля?
17: Идите, идите, мамаша, а то запрутся магазины.
19: Ах, мой бог, я и забыла про эти дурацкие правила.
11: Ну, почему же дурацкие? Почему дурацкие? Всякого необходим отдых, почтеннейшая.
19: Я сию минуту, сейчас.
17: У вас опять шляпа на боку. Поправьте, мамаша, поправьте.
11: Оля, дайте мне вашу ручку. Ой, какая вы скромная. Вы всегда такая?
17: Всегда.
11: Я очень люблю скромных. Ну, конечно, не во всех случаях жизни. Впрочем, и в ваших глазках я вижу, хотя и скрытый, но столь живой огонек. Не так ли, Оля? Ой, ноготки-то у нас не совсем чистые. Это нехорошо. Ноготки нужно чистить.
17: Как вас зовут?
11: Зовите Эдуардом. Просто Эдуардом.
17: Какое красивое имя.
11: О, не правда ли? Да, имя красивое. Ну, а чего бы и не улыбнётесь, Оля? Улыбка на молодых устах, это так приятно. Это очень приятно. Вы умеете петь?
17: Умею немного.
11: О, это очень приятно. Очень. Я крайне люблю, чтобы мне в это время пели. Вы не знаете этого романса? Как же его? Ну, ладно, впрочем. Романсы потом. Сперва о некоторых очень интимных вещах. Вы позволите? Я буду очень осторожен. Буду очень осторожен, милая девочка. И ни в коем случае... Вы говорите по-французски?
17: Нет. Очень мало.
11: Жаль. Я просто предположил, что, судя по разговору вашей почтеннейшей матушки... Впрочем, это не важно. Русский язык очень хороший язык, так что не так ли, Оля?
17: Я не знаю, о чем вы хотите говорить. Мне мамаша сказала.
11: Нет, нет, нет, нет, нет. Ваша матушка несколько она экзальтированная женщина, и многое представляется и не совсем так, как оно в действительности. Некоторая поспешность в выводах. Не так ли, Оля?
17: Говорите, пожалуйста. Я ничего не понимаю.
11: Ну, верите ли, дитя мое? Понимаете, мое положение, ну, вам известно, что я врач, что я очень-очень известен в широких кругах публики. И, кроме того, у меня две дочери, невесты, и это было бы крайне неприятно. Ну, вы понимаете.
17: Нет. Почему вы говорите о дочерях? Мне до этого какое дело?
11: Да-да, я понимаю вас. Я прекрасно понимаю, но одна из них выходит на днях замуж, и было бы крайне неприятно. Ну, будьте со мной вполне откровенны, дитя мое. Я прошу вас об этом и, наконец, требую, как врач. Вы понимаете.
17: Что вы меня мучаете? Что я должна понимать?
18: Не волнуйтесь, не волнуйтесь, не волнуйтесь. Это вредно. Вы, быть может, опасаетесь вашей матушки. Я даю вам слово, что все, это все останется между нами. И вы получите столько же, как если бы все было в полном порядке. Не так ли, Оль?
17: Чего же вам надо? Ну, говорите же.
18: Скажите, вы не больны?
17: Ой, какая гадость! Нет, господи, какая гадость!
18: Дитя мое, но здоровье...
17: Ой, нет, молчите, я вас умоляю, не молчите, я не хочу вас слушать!
18: Я верю вам, верю! Боже, ой, какая ты наивная, Олечка! Ну, что это за слезы? Нужно осушить эти милые глазки. Ну, не так ли, Олечка? Господи, Оля?
17: Хоть бы мамаша поскорее.
18: Что? Хочется кушать. Сейчас. Сейчас покушаем, девочка. Там будут такие вкусные, вкусненькие вещи. Омары, например. Не так ли, Оля? Ну, быть может, вы поспели мне что-нибудь в ожидании вашей матушки.
17: Что вы хотите? Вот.
18: Только не цыганское. Прошу вас, не цыганское. Как жаль, что вы не знаете немецкой музыки. Впрочем, почему я это говорю? Почему я говорю «вы»? Ведь мы же ты, Оля.
17: Оставьте. Сейчас мамаша придет. Оставьте.
18: Я лучше мамаша.
17: Нет, я лучше буду пить.
18: Почему мамаша?
17: Что вы хотите?
18: Я бы хотел, прелестная фея.
17: Нет.
18: Чтобы вы мне спели один немецкий романс.
17: Нет.
18: Это такой печальный, такой трогательный романс.
17: Нет, я не знаю по-немецки. Хотите, я вам спою? Он говорил мне, будь ты моей, и буду жить, я страсть.

0: Сюда, Григорий Иванович, заходите.
1: Мамаша. Мамаша, что же это такое? Мамаша, это же недопустимая вещь, мамаша. Нет, я решительно отказываюсь это понять, мамаша.
2: Сейчас, Григорий Иванович, все будет. Сюда.
0: Покупки ночевали.
1: Нет, мамаша, это, честное слово, недопустимо. Я настроился так прекрасно, она вдруг взяла и убежала. Выхожу из магазина, ее же нет. Нет, мамаша, это не тактично. Ваша Оля очень милая девушка, но, честное слово, это не тактично.
2: Она такая скромная. Она сейчас придет, Григорий Иванович. Она только на минутку.
1: Мамаша, я совсем приготовился, полон воодушевления, жажду общества и света. И что же? Что я нашел? Пустую комнату и проваленный диван, на котором даже сидеть нельзя, мамаша. Это недопустимо.
2: Вы выпейте пока, Григорий Иванович. Рюмочку коньяку. Я сейчас приду с нею. Я знаю, где она.
1: Пить одному? Мамаша, да никогда в жизни. Вы оскорбляете меня, мамаша. Я могу пить только в избранной компании. Ох, какое разочарование, мамаша.
2: Мне так совестно, Григорий Иванович. Я так убита. Какая глупая девчонка. Вот что, Григорий Иванович, у нас тут в номерах есть хороший знакомый студент. Такой славный мальчик.
1: Студент? Мамаша, ну а чего же вы мне раньше-то не сказали? Мамаша, да я вас озолочу, мамаша. Я так люблю студентов. Так давно жажду их просвещенного знакомства. И что же, у нее под боком студент, и она молчит. Мамаша, зовите его. Немедленно зовите.
2: Он такой застенчивый. Я боюсь, согласится ли он пойти сюда. И если бы вы сами, Григорий Иванович, потрудились.
1: Какой номер?
2: 74-й.
1: Слушаюсь. Мамаша, приготовьте выпивку, закуску. Мамаша.
2: Дрянь, девчонка. Бегай для нее, да? У меня ноги не купленные, да? Вот умру, тогда посмотришь. Девчонка, дрянь. Одного упустила, теперь этого. Тоже мне дурак этот-то. Мамаша! Да будь я твоя мамаша, я б тебе показала, скотина. Где я теперь ее искать буду, а? Ноги-то у меня не купленные. На силу хожу, дрянь. А ликер хороший. Вот он здесь, предо мной, мила. Бесстыдница. До чего довела свою мать? Дышать не могу. Вот он здесь, предо мной. Ну и не надо. Тоже мне дурак, мамаша. Послушал бы, как я пела. Получше твоей Оленьки. Ой, измучилась я. Какие скоты кругом, а? Какие скоты! Это тоже мне полковник. Да фон Ранкин, да рано ложусь спать, да почтеннейше. Измучил девчонку за все про все. Извольте 10 рублей, скотина. Да я горничной больше плачу. Мне бы надо воды какие-нибудь пить. А ну вас всех к черту.
3: Прошу, до нашего шалашу. Я так счастлив, господа, я так безумно счастлив, что в недрах, так сказать, на дне пучины открыл источник просвещения, а не один. Мамаша, а целых 2.
4: Как я рада, господин Глуховцев. Как поживают ваши? Давно ли получали письма из дома?
5: Здрасте. Ну что ж, сядем, что ли, Ануш? Все равно, где пить-то?
6: Скандалить, коль не будешь?
5: Ну вот еще. Смотри, а ты лучше уйдем.
6: Да нет же, чего пристал-то?
1: Мамаша, знакомьтесь. Ануфрий Петрович, Николай Николаевич, прошу, приободритесь, мамаша.
7: А если наоборот, то и совсем будет хорошо. Ануфрий Николаевич, Николай Петрович. А вас, кажется, Григорий Иванович.
1: Подпоручик Миронов, честь имею. Из глуши провинции, из дебри невежества, жажда просвещения, общества и света.
7: А коньячку? Тут я вижу, как будто бы коньяк, если только органы зрения не вводят меня в заблуждение. А, впрочем, орган обоняния подтверждает. Коньяк?
1: Коньяк. Мамаша, какой разговор? Вы можете в этом что-нибудь понять? Ох, господа студенты, я так безумно счастлив, что встретил вас. Вы не можете представить, до чего я стосковался о хорошем разговоре.
2: Я сейчас вернусь, Григорий Иванович.
1: Ах, да, ну, конечно, конечно. Скажите, мамаша, чего она боится? Ведь я же не волк, не троглодит какой. Тащите, тащите ее, мамаша.
5: Это Ольгу Николаевну?
1: Да, Оленьку. Такая очаровательная девушка. Я подумал, курсистка, честное слово. Мамаша, вам, может, на извозчика надо? Так нате, мамаша, погода дрянь, да лихача возьмите, мамаша.
2: Ох, Григорий Иванович, ну, это уж совсем лишнее.
1: Пустяки, мамаша, пустяки.
5: Ну, берите, берите, когда дают.
2: Вы так думаете, господин Глуховцев? Всегда надо брать, когда дают. Хорошо-с. Я возьму, благодарю вас, мой друг, за деньги, а вас за совет, господин Глуховцев. Адью, мадам Кванс. Лечу, лечу.
7: А вы, как мне сдается, очень добрый человек, Григорий Иванович.
1: Я-то? Ах, Ануфрий Николаевич, друг мой единственный. Я ведь по натуре студент. Угу. Ведь это одно роковое недоразумение. Жестокая игрушка загадочной судьбы.
7: Скажите, какое роковое совпадение, даже трагическое сходство. Я ведь по натуре человек совершенно не пьющий.
1: Да что вы.
7: Клянусь Геркулесом.
1: А выпьем, Ануфрий Николаевич?
7: С удовольствием, Григорий Иванович.
1: За натуру.
7: За натуру.
1: А вы что же, коллега? Рюмочку водочки, а? Икра, вот сам в охотном ряду брал. Какая-то роскошь, ваш охотный ряд.
5: Я лучше коньячку.
7: Коньячок, коля пьют из рюмочки, не из стакана.
5: Душа меру знает.
1: Совершенно справедливо. Изумительно верно. Вот у меня товарищ есть, так тоже не может иначе. Давай, говорит Гриша, стакан. Когда душа горит, из наперсточка ее не зальешь.
5: Верно.
1: Выпьем, Ануфрий Николаевич.
7: С удовольствием, Григорий Иванович. Давно изволили прибыть?
1: 3 дня. Ослеплен, раздавлен, ошеломлен. Вы, господа студенты, уже привыкли к Москве, а я как взглянул на всю эту роскошь, да, культуру, на все эти плоды просвещения. По подбородку у меня скатилась слеза. А Минин-то? А Пожарский?
7: Уже были где-нибудь. Ну,
1: как же-с. Везде палаты бояр Романовых. Да позвольте, у меня тут на бумажке все записано. Черт, это не то. Куда же подевал-то? Не отдал ли ее мамаша вместо 3 рублевки?
7: А это зачем же билет от конки-то, Григорий Иванович, для коллекции?
1: Храню. Надо будет там показать. Ну. А, ну вот она, слава богу. Вот Третьяковская галерея. Какая роскошь. Репин, например. Храм Спасителя. Театр ОМОН, Румянцевский музей.
7: Ага, и у Амоши успели побывать. Ну как?
1: Ах, Ануфрий Николаевич, вы, может быть, смеетесь надо мной, а я, ей-богу, так растроган всем этим. Я ведь 3 ночи так и не ложился. Только тем и отмечаю время, что по утрам умываюсь и пью водку, а к ночи пью ликер и шато Марго. И когда я умоюсь и сажусь за водку, то это я называю начать новую жизнь. Выпьем, Ануфрий Николаевич, за новую жизнь.
7: С удовольствием, Григорий Иванович.
1: Ой.
7: Вы мне положительно нравитесь. С вами должно быть здорово, можно выпить. Вот многие этого не понимают, Григорий Иванович. А по моему мнению, только на 3-й день начинается приятное пьянство. Ну, Чтобы душа разговорилась, ее нужно подготовить, а не так, чтобы сразу на тебе душа рюмку водки и разговаривай.
1: Верно. Ах, как изумительно верно. Выпьем, Ануфрий Николаевич. Выпьем на брудершафт.
7: Немножко рановато, но в предвидении дальнейшего, я думаю, можно ускорить естественный ход событий. Верно, Коля? Ой, да что ж ты, брат, так таращишь глаза? Не таращи, не надо. Это делает тебя похожим на вареного рака.
5: Радуюсь.
7: Радуйся, черт с тобой. Не люблю я, Коля, Слюнтяев.
1: Теперь можно? Ануфрий, друг Григорий.
7: Ангел.
5: Это ваша?
1: Это?
6: Да. Только осторожней, коллега. Шашка отпущена.
7: Оставь, Коля, не люблю я, когда дети берут в руки что-нибудь острое.
1: Я Ануше два приза взял. Один за шашку, а другой за стрельбу из револьвера. Вот погляди-ка, брат, какие у меня часы. А?
7: О, здорово. Ты обо мне, Гриш, плохо не думай. У меня ведь тоже шпага есть. Эдакий талецкий клинок. Когда я живу в тихом семействе, то обычно ковыряю им в самоваре. Да. Меня за это очень любят. В тихих семействах.
5: А где вы познакомились с Ольгой Николаевной?
1: С какой Николаевной? А, с Оленькой-то. Да у ОМОНа, коллега. Они там с мамашей вчера прогуливались. Какой букет роскошных женщин. Какой свет. Какое общество. Только вчера я был немножко выпивший. Постой. Был я вчера у цыгана или нет? Нет, от третьего дня. Все, брат, перепутался. Ануша, вчера. Вчера. Как они поют, Ануша.
7: Не нравится мне эта мамаша, чтоб ей трижды лопнуть.
1: Дрянь. И не говори, Ануша. Ужаснейшая дрянь. А девчонка хорошенькая. И совсем на это не похожа. Даже жалко.
7: Жалко? Жалость, дети мои, вредное чувство. Так сказал Заратустра.
1: Верно. А кто это Заратустра?
5: Мудрец.
1: Люблю мудрецов. Вот скажите мне, коллеги, предложу я вам один очень важный вопрос для существования человека. Есть Бог или нет? Вот у нас в полку говорят...
8: А вот и мы. Она у подруги была. На минутку за нотами забежала. Оленька, мой друг, ты со всеми знакома?
9: Дайте хоть раздеться, мамаша.
1: Оленька, дружочек, ты что же это вздумала?
7: Какая чудачка.
1: Испугалась? Ну ничего, ничего, раздевайся. Тут такой, брат, славный народ. Позвольте представить, господа. Оленька.
9: О, а я и не знала, что вы у нас, Николай Петрович.
10: Мамаша, а чего же вы мне ничего не сказали?
11: Я хотела тебе приготовить маленький сюрприз.
1: Я безумно счастлив. Господа, такой свет, такое общество. Хорошо бы самоварчик, мамаша. Для полноты картины. Ты выпьешь чайку? Ануша, с ромом, а? Так хорошо, прозябши-то.
8: Какой очаровательный характер сейчас. Будет и самовар.
5: Вы зачем сюда пришли?
9: Коля. Боже мой, ты пьян.
5: Зачем сюда пришли, Ольга Николаевна?
9: А вы зачем сюда пришли, Коля? Я боюсь вас.
5: Чтобы видеть вас, ведь я же влюблен. Вы помните Воробьёвы горы?
9: Коля, не мучи меня.
8: Вот и самовар. А мне местечко не оставили молодые люди. О, нехорошо. Нужно старость уважать.
1: Мамаша, да что вы, мамаша, ну как можно без вас? Коллега, подвиньтесь немного, коллега.
8: Ой, какое приятное соседство, господин Глуховцев. Дайте, пожалуйста, шоколадочку.
1: Ой, какое...
8: Хочу шоколадочку.
12: Какое очаровательное беде. Нате вам, Дусечка, шоколадочку.
8: О, мелси.
13: Будите меня молодого.
7: Гриш, врешь, как блохин. Коля, ну-ка покажем ему. Ну, будет дуться, брат. Жизнь коротка, водки много. Ну.
5: Коля. Ануш, ты помнишь Воробьёвы горы?
13: Ой, Коля, если я буду помнить все места, на которых я пролил слезу, то мое воображение подмокнет. Ну, будь я дурачиться, пой, ну.
7: Быстрый, как волны, все дни.
14: Чокнемся, Ольга Николаевна.
9: Я не хочу пить.
14: Напрасно. В вашем положении без этого нельзя.
15: Что же ты не поешь, Оленька? У нее такой прекрасный голос, Григорий Иванович. Я все мечтала для нее о консерватории.
9: Вытрите рот, мамаша. Вы вся перепачкали шоколадом.
1: Оленька, что ж ты не поешь в самом деле? Не пьешь ничего, это недопустимо. Что мамаша, скажите, что это не тактично? Тут такой народ.
13: Ну, выпей, Оленька, сладенького.
9: Боль, я не хочу. У меня голова болит.
14: Пей.
1: Ну, зачем так, Олег? Она и так выпьет.
13: Кушай, Оленька.
14: Пей, все проститутки пьют.
15: Что-с? Что вы изволили сказать, господин Глуховцев?
7: Оставь, Коля, а то сейчас уйду.
14: Пей, проститутка!
7: Оставь, Коля, не смей, ты с ума сошел?
15: Мальчишка, грубиян, как вы смеете? Я не позволю, чтобы мою дочь...
14: Молчи, дрянь!
9: Молчите, мамаша, молчите! Коля, Колечка, опомнись, опомнись!
15: Я
9: Коля.
15: Не позволю! Что же это такое? Ворвался в дом и оскорбляет, господин офицер! Ну, хоть вы заступитесь за женщину!
14: Сиди, Гриш, сиди!
1: Позволь, Ануша, не мешай. Послушайте, коллега, это нехорошо. Это не по-студенчески. Зачем оскорблять женщину? Это не тактично. На вас мундир, молодой человек.
14: А ты кто?
9: Коля.
7: Сиди, сиди, Гриш, сиди.
1: Я? То есть как это? Вы что хотите этим сказать? И кто вам дал право тыкать?
14: А ты кто? Говори.
1: Прошу замолчать.
14: Ты подлец!
1: А ну повтори, пустите меня!
14: Подлец, слышал? Говоришь о чести, о жалости, а сам девчонок покупаешь.
1: Что? Пустите меня, я вам говорю, руки прочь! Пустите, я вам говорю, а? Черт! Ну, с тебя поговорим, что вы изволили сказать.
14: А вот что?
7: Коля,
14: ну иди!
7: Брось шашку, Коля! Брось!
9: Колечка, Колечка, опомнись! Опомнись!
14: Отойди, за рублю! Да замолчи ты, кляча! Гриша, брось револьвер, брось!
9: Коля!
1: Так вот оно что, засада. Ну, погоди ж ты, погоди.
14: Не мешай, слышишь? Мне вон того надо! Пусти, я тебя зарублю!
1: А, вот оно! Ну, как вас там? Девица, головку вашу примите, нет. А то могу и промахнуться.
9: Нет, нет! Убейте! Убейте!
7: С ума сошли, коллега!
1: Оля, Оля, что ты сделала со мной?
7: Да револьвер возьми, ты старая чертовка, ну скорей!
1: Нет, погоди!
7: О, Ольга Николаевна, вы... А?
1: Оля, Оля...
7: На буде, Гриш, буде! Повалялись достаточно, ну, вставай-ка, брат!
1: Это засада... Все скопом. Револьвер давай.
7: Ну, Гриш, ну, голубчик, плюнь на это дело. Никакой засады нету. Просто напился мальчишка, видишь, сидит, нюни распустил.
1: Нет, ну какое он имеет право?
7: А пьяный-то, ну, будь же великодушен, Гриша, ведь он мальчишка.
15: Вон, господин Глуховцев, я прошу вас оставить нашу квартиру. За что? Господи, за что всю жизнь унижение? Кто дал вам право, Оля? Кто дал им право над нами несчастными, Оля?
1: Не, Ануфри, он должен извиниться. Я не могу оставить это там. Всякий мальчишка.
7: Ну, извиниться, эко-важность. Думаешь, Гриша, он помнит, что болтал?
13: Колька, иди извинись.
1: Да, я требую извинения.
7: А вот что, мамаш, вы того, уходите отсюда.
15: Куда я пойду? Опять на улицу? У меня ноги, как гуще. Куда вы меня гоните?
1: Ануфрий Николаевич, я жду.
7: Ну, не торопись, Гриша, дай ему очухаться. Выпей вон пока рюмочку.
1: Ты благородный человек, Ануфрий. Ты понимаешь, что я не могу этого оставить?
7: Ну, понимаю, Гриш, как не понять.
1: Нет, ну за что он меня нужен? Что я ему сделал? Я к нему с открытым сердцем. Коллега. А он приехал в Москву, думал, хорошие люди, студенты.
7: Вон сейчас, Гриш, сейчас. Послушай, Коля, если ты не извинишься сейчас перед моим другом, перед Григорием Ивановичем, то ты свинья и больше ничего. Я тебя не товарищ, понял?
16: Чего ему от меня надо?
7: Надо, чтобы ты извинился. Ты пьян, обидел его.
16: Ну и пьян. Ну и обидел. Ну извинюсь. Как вы мне все надоели.
7: О, Гриша, он извинился. Ты слышал?
1: Слышал. Да ну его и вправду к черту, мальчишка. Сопляк. Выпил две рюмки и насосался. Ведь если бы не ты, Ануша, я бы его застрелил, как собаку. Вот и все.
7: Эх, Гриша, все мы люди, все мы человеки. Да и собаку-то убивать надо, подумавши. Поверь мне, оба вы, и ты, и он, прекрасные люди. Да просто так, роковая судьба и жестокое сцепление обстоятельств. Ты знаешь, Гриш,
1: ведь он эту девчонку любит. А? Вот дурак. Чего же он раньше мне об этом не сказал? Очень мне нужна его Оленька. Разве я за этим приехал? Только ты один понимаешь меня, Ануфрий. Поцелуй меня, Ануша.
7: А с удовольствием, Гриш. Ты и Богу лучше, чем ты сам об этом думаешь. Колька, ну иди коньяк пить. Колька, ну иди коньяк пить.
16: Где?
7: Да где? Вот, перед носом. Совсем ты, брат, разлимонился.

0: А на стихи пишешь? Прочти-ка, брат, что-нибудь такое.
1: Где коньяк?
2: Не дам, пока не поцелуешь Григория Ивановича. Что, тебе губ жалко, что ли?
1: Ну, ладно. Ты на меня не сердись, товарищ. Мне и Богу нехорошо. Давай поцелуемся.
0: И ты на меня не сердись.
2: Вот так. Действуй, ребят. Ой, до чего приятно выпить теперь коньячку. Так это только в романах бывает. Но роман что? Роман беллетристика. А я-то, Гриша, святая действительность. Ну, кувырнем.
0: Ой, к черту.
2: Завтра же беру чемодан, переезжаю в тихое семейство. Вот они, объявление-то, выбирай только. Не знаю, Гриша, на чем только остановиться. Есть тут один учитель с немецким языком. Как ты думаешь, с немецким языком тише будет или нет? Я думаю, что тише. Язык серьезный, ученый.
0: Так я тебя отпустил. Мы завтра как умоемся, так сейчас собор пойдем смотреть. Ты мне будешь показывать?
2: Ну, что ж, можно и соборы.
0: Нет, черт возьми, я безумно счастлив. Милые вы мои, давайте говорить о Боге.
2: Давай лучше споем, Гриш. Быстры, как волны, все дни нашей жизни, что день, то короче к могиле наш путь. Налей, налей, товарищ, за здравную чару. Кто знает, что с нами случится впереди.
3: Колечка, голубчик ты мой, жизнь ты моя.
4: Вы слушаете «Радио ВОС».

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Фильм «Кавказская пленница» начинается. Заставка. Скульптурная композиция «Рабочая колхозница» вращается на фоне Спасской башни Кремля. Перед композицией полупрозрачные буквы «Мосфильм». Титр. Творческое объединение «Луч». Светловолосый молодой человек мчится верхом. Хворостиной отчаянно погоняет скакуна. Рядом с ним титр. Шурик. Александр Демьяненко. Титры. «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». С участием Натальи Варлей, Владимира Этуша, Фрунзика Макрчана, Руслана Ахметова, Юрия Никулина, Георгия Вицина, Евгения Моргунова, а также Ноя Авалиани, Нины Гребешковой, Михаила Глузского, Эммануила Геллера, Георгия Миляра, Донары Макрчан, Петра Репнина, Алексея Строева. Автор сценария – Яков Костюковский, Марис Слободской, Леонид Гайдай. Режиссер-постановщик – Леонид Гайдай. Главный оператор – Константин Бровин. Главный художник – Владимир Топлуновский. Композитор – Александр Зацепин. Звукооператор – Владимир Крачковский. Режиссер – Игорь Петюков. Оператор – Евгений Гуслинский. Художник – Абакумов. Дирижер – Эмин Хачатурян. Текст песен – Леонида Дербенева. Редактор – Анатолий Степанов. Директор картины – Фрейдин. Шурик едет на ишаке по горной дороге, ест зеленый лук.
3: Эту историю рассказал нам Шурик. Он во время каникул собирал фольклор. Местные легенды, сказки. Может быть, эта история всего лишь легенда. Но, по словам Шурика, она действительно произошла в одном из горных районов. Он не сказал, в каком именно. Чтобы не быть несправедливым к другим районам, где могла произойти точно такая же история.
2: У обочины стоит санитарный фургон. В моторе роется молодой человек в кепке. Ишак останавливается.
4: Ну, куда ты?
2: Вертится на месте.
4: Черт.
2: Молодой человек крутит пусковую рукоятку. Стоя перед ишаком, Шурик крутит поводья. Молодой человек снимает кепку, вытирает ею лицо, бьет кепкой по радиатору автомобиля. Из мотора вырывается дым и пламя. Шурик толкает фургон, упираясь в него спиной. Подходит к ишаку, тянет его за поводья. Молодой человек в кепке толкает ишака, упершись плечом в его круг. Оба поскальзываются, падают на дорогу. Молодой человек захлопывает дверь машины, она снова открывается.
5: Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!
6: Ну не отчаивайтесь.
2: Поочередно пинает шину. Шурик застенчиво поглаживает крыло машины.
5: Недаром говорил великий и мудрый Абу Ахмад ибн Бей, первый шофер этой машины. Учти, Эдик. Эдик.
2: Саша. Пожимает руки.
5: Учти, Эдик, говорил он. Один Аллах ведает, куда девается искра у этого недостойного выродка в славной семье двигателей внутреннего изгорания. Да отсохнет его карбюратор во веки веков.
2: Эдик замирает, улыбается, расправляет плечи, сдвигает кепку на лоб. Эдик высокий, с восточным лицом и густыми темными волосами. Навстречу идет темноволосая девушка в платье с коралловым верхом и черно-белым низом. В руке развивается газовый платок. Проходит между Шуриком и Эдиком. У девушки стрижка каре, покатые плечи, большие коричневые глаза, чуть вздернутый нос. Проходит мимо ишака и автомобиля. Ишак идет за ней. Из выхлопной трубы автомобиля вырывается дым. Машина медленно едет вслед за девушкой. Молодые люди переглядываются, бегут за своими средствами передвижения. Санитарный фургон уезжает вперед. Запрыгнувший в седло Шурик едет за девушкой. Выглянув в окно, Эдик посылает девушке воздушный поцелуй. Шурик машет ему рукой. Стройные ноги девушки в остроносых босоножках быстро шагают по асфальту. Ишак идет с ней в ногу. У едущего на нем Шурика располагающее лицо, курносый нос, густые сведенные брови. На лице очки в роговой оправе. Девушка проходит мимо круглого дорожного зеркала на повороте, бросает взгляд на отражение Шурика, поправляет прическу. Проезжая мимо зеркала, Шурик наспех приглаживает волосы, приподнимает очки. Ветер развивает темные волосы девушки. Она лукаво улыбается, оглядывается на Шурика, бросается в заросли кизила. Ишак бежит за ней. Шурик отклоняется назад, натягивает повод. Девушка выбегает из зарослей, отряхивает платье, смотрит назад. Из чаще, двигаясь задом наперед, выезжает Ишак. Шурик сидит лицом к хвосту.
5: Простите! Простите, пожалуйста.
4: Да.
5: Извините.
2: Снимает веточку.
5: Извините.
2: Снимает веточку с очков.
5: У меня к вам

0: Вот видите, без вас ни шагу.
1: Наклонив голову, девушка улыбается.
2: Ну?
1: Идет по дороге.
3: Год рождения? 42-й.
1: За стойкой с табличкой «Не курить».
3: Цель приезда?
0: Этнографическая экспедиция.
3: Понятно. Нефть ищете?
0: Не совсем. Я ищу фольклор.
3: А?
0: Я буду вас записывать старинные сказки, легенды, тосты.
3: Тосты? Дорогой, тебе исключительно повезло.
1: Мужчина разворачивает табличку.
3: Я тебе помогу.
1: На обратной стороне слово «перерыв».
0: Что это?
1: В комнате.
3: Тебе нужен тост?
0: Да.
3: А тост без вина – это все равно, что брачная ночь без невесты.
0: Нет, я же не пью.
3: А я пью.
1: Мужчина выставляет на стол бутыль.
3: Что тут пить?
1: Объемом 3 литра.
0: Вы меня не так поняли. Я совершенно не пью. Понимаете? Не имею физической возможности.
3: Вот по этому поводу первый тост.
1: Шурик достает блокнот.
0: Тост сейчас пишу.
3: Потом запишешь. Да? Бери стакан.
1: Мужчина встает, ставит стакан на ладонь.
3: Мой прадед говорит...
1: Шурик тоже ставит стакан на ладонь.
3: Имею желание купить дом, но не имею возможности. Угу. Имею возможность купить козу, но не имею желания.
0: А да.
3: Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями.
1: Мужчина заводит руку за спину, быстро пьет до дна молодое бордовое вино. У мужчины высокий лоб, кудрявые волосы. Поверх белой рубашки надеты черной жилеткой на рукавнике. Посматривая на него, Шурик тоже пьет. Мужчина опускает пустой стакан, улыбается, прищурив глаза.
3: Молодец.
0: Так.
3: Слушай другой тост.
0: Так.
1: Из черной «Волги» выходит мужчина в большой плоской кепке.
4: Я сейчас приду.
5: Ничего, ничего, я пока подышу.
1: Упирает руки в бока.
5: Подышу воздухом. А то все кабинет, кабинет. Кабинет.
1: Подается вперед. По ступеням сбегает девушка со стрижкой каре. Мужчина мечтательно улыбается. Ему лет 50, у него густые брови, усы, щеки отливают синевой. Девушка целует в щеку его водителя.
4: Ты где пропадаешь?
2: А в чем дело?
4: Моя племянница.
5: А, очень приятно, да? Очень приятно.
2: Нина.
4: Студентка, учится в педагогическом институте.
5: А, будет готовить наш смен, да?
4: Отличница. Комсомолка, спортсменка.
5: Спортсменка?
2: Дядя про меня все знает.
5: Отличница и комсомолка, это как раз то, что нам нужно, да?
2: А что вам нужно?
5: У меня к вам есть, понимаете ли, такой, ну, неожиданный вопрос.
2: Пожалуйста.
5: Вы как относитесь к бракосочетанию?
2: Ну, вообще-то положительно.
4: Не, ей об этом думать еще рано.
5: Об этом думать никому не рано и никогда не поздно, между прочим, да? Иди заводи, сейчас поехали. А как вы относитесь к нашему сегодняшнему празднику открытию дворца бракосочетания?
2: Я обязательно приду.
5: Придете, да?
2: Обязательно.
5: У меня будет к вам небольшое, но ответственное поручение, да?
2: Какое?
5: А вот там посмотрим, да? Ждем вас.
2: Ну, хорошо.
1: Девушка входит в ворота дома, из которых вышел ее дядя. Мужчина задумчиво потирает подушечки пальцев друг от друга, смотрит ей вслед.
6: И вот когда вся стая полетела зимовать на юг, одна маленькая, но гордая птичка сказала... Лично я полечу прямо на солнце.
1: За столиком пустого ресторана.
6: И она стала подниматься все выше и выше. Но очень скоро обожгла себе крылья и упала на самое дно самого глубокого ущелья.
1: Тостующий в белом пиджаке.
6: Так выпьем же за то, чтобы никто из нас...
1: В кармане?
6: Как бы высоко он ни летал...
1: Карандаш и блокнот.
6: Никогда не отрывался бы. От коллектива.
1: По лицу Шурика текут слезы.
3: Что? Что такое, дорогой?
5: Птичку жалко.
1: Около мангала.
7: И принцесса от злости повесилась на собственной косе, потому что он совершенно точно сосчитал, сколько зерен на мешке, сколько капель в море и сколько звезд на небе. Так выпьем же за кибернетики.
1: Тостующий в белом халате стоит за мангалом. Шурик пьет из большого рога, держа его двумя руками.
7: На здоровье!
1: Тостующий угощает шашлыком.
7: На здоровье!
1: Шурик надел рог на штакетину. Перед зданием с вывеской «Дворец бракосочетания».

0: Сегодня у нас радостный, светлый, солнечный праздник.
1: Шурик покачивается.
0: Через несколько секунд
1: достает блокнот.
0: Это серебряные ножницы.
1: Идет к дворцу.
0: Разрежет эту алую шелковую ленточку и откроет всем молодоженам нашего района прямую дорогу вперед к светлому будущему, понимает ли? К счастью, любви и согласию, понимает ли? Посредством нашего дворца брак сочтан.
1: Перед дворцом две пары. Жених одной из пар толкает смотрящую в сторону невесту локтем. Смотрит на дворец. Во второй паре невеста на голову выше жениха.
0: Честь открытия дворца! Мы здесь посоветовались. И решили, что честь открытия дворца мы предоставляем прекрасной женщине, девушке, которая олицетворяет собой новую судьбу женщины гор, понимаете? Это студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец, она просто красавица.
1: Хлопая в ладоши, мужчина спускается по ступеням, подходит к Нине. Она удивленно улыбается.
0: Вот это и есть то маленький, но ответственный парчень. Прошу.
1: Нина в светло-сером платье с белым отложным воротником поднимается по ступеням.
0: Пожалуйста.
1: Перед входом во дворец бракосочетаний натянута красная лента. Нина и мужчина встают перед микрофоном.
0: Как говорит наш замечательный сатирик Аркадий Райкин, женщина – друг человек.
2: Минуточку! Минуточку! Будь добры, помедленнее. Я записываю.
0: Это кто?
3: Наверное, пресса.
0: А, пресса. Так вот, как говорит наш замечательный сатирик Аркадий Райкин, женщина – друг человек.
2: Грандиозно!
1: За Шуриком стоит бык.
2: Выпьем за женщину! А за рог, я тебе говорю. Оба рога за твой рог.
1: Шурик дергает его за рога. В комнате с витражным окном.
4: И сорвал торжественное открытие дворца бракосочетания.
1: За столом капитан милиции.
4: Затем на развалинах часовни...
5: Простите, часовню тоже я развалил?
4: Нет, это было до вас, в 14 веке.
1: Читает с листа.
4: Затем на развалинах часовни...
0: Все это, конечно, так. Все это верно, да? Да, верно, да? Бумага написана правильно, все хорошо, верно, да?
4: Так и с одной стороны, да? Но есть и другая сторона медали. Нарушитель – это не нарушитель, а крупный научный работник. Человек интеллектуального труда. Приехал к нам в гости, да? Собирать наши сказки, легенды там, мать ли, тости.
1: Капитан оживляется.
4: Тости? Тости, да, тости. И не рассчитал свои силы, да? Мы здесь имеем дело с несчастным случаем на производстве.
1: Капитан хлопает по ладони мужчины.
0: Так что у меня есть замечательный тост.
1: Капитан склоняется под стол. Шурик с обреченным видом берет стоящий около графина стакан, дует в него.
0: У вас, товарищ Шурик, неправильное представление о наших местах. Всем известно, что Кузбасс это...
1: В вестибюле гостиницы «Юность». Мужчина
0: Кузбасс это...
1: засматривается...
0: Всесоюзный кузнец, да?
1: На девушку.
0: Кубань – всесоюзная житница. А Кавказ – это всесоюзный что?
6: Здравница.
0: Нет. Кавказ – это всесоюзная и кузница, и здравница, и житница.
7: Дорогой, где ты пропадал?
8: Ночью я вспомнил замечательный тост для тебя. Извините, пожалуйста, идем скорее.
0: Нет, подожди, уважаемый, подожди. Мы поговорим с Шуриком, а ты запиши пока свой тост и в трех экземплярах представь потом в письменном виде, да?
8: Будет сделано.
1: В номере. Шурик причесывается, стоя в майке перед зеркалом.
7: А я-то мечтаю записать какой-нибудь старинный обряд. А участвовать в нем, ну, это было бы совершенно великолепно.
0: Да, слушай, откуда? Ну, посмотри в окно, что делается, да? Нет, в нашем районе вы уже не встретите этих дедушкиных обычаев и бабушкиных обрядов. Может, где-нибудь высоко в горах, мать ли, так это, ну, не в нашем районе. Вы что-нибудь обнаружите для вашей науки?
7: Полезем в горы.
0: Ну, правильно, да. Это ваша работа, да? Вы сюда приехали, чтобы записывать сказки, мать ли. А мы здесь и работаем, чтобы сказку сделать былью, мать ли, а?
7: Да-да. Я тост принес.
1: На подносе три бутылки, три стакана и три листа.
0: Плохо, да?
1: Ну, Шурик шатается.
0: Что себе позволяет, слушай?
7: Вы же просили в трех экземплярах.
1: По дороге несется красный кабриолет «Адлер Триумф Юниор». На капоте эмблема от автомобиля «ГАЗ», застывший в прыжке олень из серебристого металла. Из кабриолета выбираются трое. Балбес среднего роста, курносый в тюбетейке, бывалый, широкоплечий, лысый, с большим животом и трус, щуплый, остроносый, с нервными движениями. Трус обмахивает кабриолет платком. Бывало откручивает эмблему в виде оленя, кидает ее балбесу. Тот опускает ее в задний карман своих растянутых трико. У бывалого усы щеточкой. Балбес держит в уголке рта папиросу. Трус одет в светлый костюм и шляпу. Подходит к колесной бочке с надписью «Пиво». Вставший первым в очередь бывалый передает наполненную кружку балбесу, а тот трусу. Трус передает ее покачивающемуся мужчине с платком на голове. Тот посмотрел на небеса. Бывалый дает кружку балбесу, третью берет себе, сосредоточенно пьют. Трус отбирает кружку у ошарашенного мужчины и делает глоток.
6: Жить, как говорится, хорошо.
1: Балбес ухмыляется.
9: А хорошо жить еще лучше.
10: Точно.
1: Кабинет с табличкой. Заведующий райкомхозом Тов Саахов БГ.
11: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
12: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да? 18.
11: Да имей же совесть! Ты же все-таки не козу получаешь, а жену. И какую? Студентка, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов. Да что смешно торговаться?
12: А политично рассуждаешь, клянусь честным словом. Не понимаешь политической ситуации. Ты жизнь видишь только из окна моего персонального автомобиля, тебе клянусь честным словом. 25 баранов в то время, когда наш район еще не полностью рассчитался с государством по шерсти и мясу.
11: А ты не путай свою личную шерсть с государственной.
1: У Саахова округляются глаза. Он медленно поднимается.
12: А я, между прочим, товарищ Аджабраил, сюда и поставлен, чтобы блюсти государственный интерес. Садитесь пока.
1: Джабраил опускается в кресло. Саахов обходит стол, садится на его край. За большим окном живописный горный пейзаж.
12: В общем-то...
1: Саахов поднимает и сразу опускает трубку.
12: 20 баранов.
10: 25.
12: 20. Холодильник Розенлев.
10: Что?
12: Финский. Хорош. Почетный грамот.
10: И бесплатная путевка.
12: В Сибирь.
1: Джабраил усмехается. Сдвигает на затылок плоскую кепку, почесывает голову.
10: Ну, хорошо.
1: Ударяют по рукам.
10: Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.
1: Саахов за столиком.
12: А, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезное отношение к браку.
1: На нем винная бутылка.
10: А кто вообще спрашивает невесту?
1: И два фужера.
10: Мешок на голову и...
1: Джабраил сел в кресло рядом с Саховым.
12: Да, это верно.
1: Берут наполненные фужеры.
12: Очень правильное решение. Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
10: Да нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
12: Да. И не из нашего района.
10: Да, конечно.
1: Рукописная афиша. Школа танцев. Плата по такси. Такса 1 руб.
13: Это же вам не лезгинка! А твист! Показываю все сначала!
1: Бывалый на сцене.
13: Носком правой ноги вы давите окурок. Вот так. Оп-оп-оп.
1: Берет окурок.
13: Второй окурок.
1: У мужчины.
13: Вы давите носком левой ноги. А теперь оба окурка вы давите вместе. Оп-оп-оп.
1: Трус сидит за столом около входа. На ручке двери висит рулон с билетами. Входят молодой человек и девушка. Молодой человек дает трусу 2 рубля. Тот убирает их в портфель, деловито пишет на билетах. Молодой человек протягивает руку. Трус машет в сторону зала. Пара проходит. Трус отрывает 2 билета, с испуганным видом комкает их. В дверь заглядывают мальчишки. Увидев их, трус запихивает билеты в рот. Замахивается на мальчишек. Делает натужное глотательное движение, отпивает из стакана. Достает из портфеля купюры, выкладывает на стол, быстро пересчитывает. Оставляет 2 купюры, остальное убирает в портфель. Обмахивается купюрами, как веером. Снимает шляпу, обмахивается и ею. С непринужденным видом комкает и бросает купюры в шляпу. Бывалый на сцене. Сидит на складном стуле, вытянув ноги в сандалях. Курит. Около афиши Джабраил. Оборачивается. На стене дома напротив афиша «Сеанс одновременной игры». Плата по такси. Такса 1 руб. Вдоль столиков идет балбес. На лице сосредоточенность, в левой руке папироса. поочередно опускает правую к столикам, смотрит на сидящих за ними соперников. За одним из столиков мужчина пенсионного возраста в большой кепке. Нервно поднимает руку. Стоящий за его спиной мужчина вкладывает в нее пузырек с таблетками. Проглотив несколько штук, мужчина делает ход. Смотрит на балбеса. Тот усмехается. Перед одним из столиков балбес задерживается. Потирает плечи, зажав папиросу между зубами.
14: Рыба!
1: Выкладывает костяшку домино. Берет прижатый костяшками рубль. Показывает сопернику длинноносому мужчине в тюбетейке. Бывалый в шлеме нажимает на клаксон. Рядом с ним Джабраил. Трус подпрыгивает и размахивает руками. Балбес бежит к кабриолету. На его ногах кеды. Джабраил открывает ворота. Балбес загоняет во двор 20 баранов. Пинает их. Хватает отбившегося барана за шерсть. Швыряет к остальным.
6: Продал.
10: Это мое дело.
1: Бывалый на спине.
6: Минутку.
1: Несет холодильник.
6: Так, пройдет. Прови. Ага. Вот так. Ага. Вперед.
1: Проходит ворота.
14: Баранов стоило, холодильник в дом.
1: Джабраил запирает ворота. Женщина подбегает к ним, берется за ручку калитки.
10: Ты куда?
1: Женщина в цветастом халате, на голове платок.
10: А-а-а.
1: У нее черные волосы, густые брови.
10: Иди домой.
15: Ничего у тебя не видит. Украсть такую девушку.
10: Спортсменку. Комсомолку.
14: Между прочим, в соседнем районе жених украл члена партии.
1: Балбес ест арбуз. Нина спускается вдоль отвесного склона на страховке. Один конец веревки прикреплен к обхватывающей тело страховочной системе. Другой переброшен через блок. Стравливая веревку, она спускается, ступая по скале. На ногах бриджи и легкие парусиновые туфли. На руках толстые перчатки. Около подножья горы.
15: Ну, Саша, вы делаете поразительнейшие успехи.
7: А, это ерунда.
15: Ерунда?
7: Пустяк. Страховка.
15: Ну что ж, даю задание более сложное.
7: Так-с, какое?
15: Упаковаться в спальный мешок.
7: Есть.
1: Шурик скидывает.
15: И как можно быстрее.
7: Так.
1: Обувь.
15: Подождите, время.
7: Да-да-да-да.
15: Приготовились. Внимание. Начали.
1: Нина нажимает кнопку секундомера. Шурик поднимает оранжевый спальный мешок, осматривает его со всех сторон. Забирается в него стоя, молния оказывается у него за спиной. Подпрыгивая, разворачивается.
7: Готов.
1: Застегивает молнию.
15: А спать вы стоя будете? Время!
7: Да-да-да-да-да!
1: Валится на бок.
15: Осторожно!
1: Катится вниз по склону. Падает с обрыва, повисает вниз головой.
15: Держите, Шурик! Сейчас я вас вытяну!
1: Нижняя часть мешка зацепилась за растущее на скале дерево. Дерево надламывается. Под Шуриком бушующая горная река. Шурик зажмуривается, широко открывает рот. Срывается, падает в поток. Стоя на скале, Нина с открытым ртом смотрит на переваливающий через пороги оранжевый спальный мешок с Шуриком. Около реки балбес, увидев плывущий мешок, быстро задирает футболку, но замирает, чешет грудь. Опускает футболку, убегает. Шурик в мешке плывет на спине, приподняв голову. Нина бежит вдоль реки. Опирается на камень, тянет руку к проплывающему мимо нее Шурику. Не достает. Сжимает кулаки, машет руками. Шурика прибивает к выступающему над водой метровому камню. Вспенившаяся вода попадает Шурику на лицо. Он хватает воздух широко открытым ртом. Нина рыбкой ныряет в бурлящую воду. Быстро плывет кролем поперек потока. Хватается за пустой спальный мешок. Шурик обхватил камень руками, машет Нине. Шурик и Нина сидят на камне около реки, прижав колени к груди. Медленно поворачивают головы, смотрят друг другу в глаза. Отворачиваются, продолжая дрожать. Небольшая поляна. Нина развешивает одежду на натянутой между деревьями альпинистской веревке. Нина одета в закрытый купальник. Из-за валуна выглядывают Трус, Бывалый и Балбес. Злорадно ухмыляются, в руках Бывалого мешок.
10: Их двое.
1: Шурик в плавках подпрыгивает, держась за ступню.
16: И этот еще, с хвостом.
17: Осел не в счет. Второй лишний.
16: Свидетель.
17: А если?
1: Балбес берет себя.
13: Только без жертв.
1: За горло.
16: Да, надо подождать.
13: Правильно. Будем ждать. Сдавай.
1: Балбес тасует карты, троица скрывается за валуном. Поляна. И шаг, и веревка с бельем исчезают. Нина и Шурик идут вдоль кустарника.
7: А это что такое? Тоже фольклор?
15: Нет, это наша студенческая. Песня про медведей.
7: Да?
15: Но вам она не подойдет.
7: Почему не подойдет? Это студенческий фольклор. Давайте, давайте. Да, да.
15: Ну хорошо, слушайте.
1: Троица выглядывает из-за камней. Бывалый кидает мешок балбесу, пинком подгоняет труса.
18: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз,

0: Балбес бежит по дорожке, выглядывает из-за камня, прижимается к нему спиной, накрывается серым мешком. Нина и ведущий Шака Шурик проходят мимо него.
1: Крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришло, чтобы однажды утром, раньше на год или два, кто-то сказал кому-то главные слова. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
0: Широко улыбающийся трус выглядывает из-за дерева. Бывалый, зажав ему ладонью рот, оттаскивает назад.
1: Вслед за весенним ливнем раньше придет.

0: как медведь. Нина запрыгивает на большой камень, танцует твист. Шурик в рубашке с короткими рукавами. Руки заложены за спину, с улыбкой смотрит на Нину. Бывалый трус обходит большой валун. Балбес залез в крону раскидистого ореха.
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: Балбес срывает недозрелый грецкий орех.
1: Вертится быстрее земля.
0: Бросает его в голову Шурику. Из-за дерева выглядывает бывалый. Шурик поднимает орех, пробует на зуб. Бросает вверх. Орех попадает в балбеса. Тот срывает другой орех, прицелившись, бросает. Орех рикошетом от сука попадает в бывалого. У того под глазом синяк. Бывалый грозит кулаком.
2: Ну, до свидания, Шурик. Вам прямо, а мне на базу.
0: Шурик снимает с ишака рюкзак и спальный мешок.
2: Спасибо.
3: Ну, Нина, до свидания.
2: До свидания.
0: Пожимают руки.
3: Но!
0: Шурик сел на ишака, медленно уезжает. Бывалый показывает балбесу пальцем на Нину. Делает жест на диване на голову. Балбес улыбается, расправляет мешок. Бывалый поворачивается к трусу. Показывает жест хватания и удержания.
3: Нина! Подождите, Нина.
2: Что, Шурик?
3: Разрешите, я вас все-таки провожу.
0: Под балбесом надломился сук. Шурик навьючивает на ишака связанные друг с другом рюкзак и спальный мешок. Бывалый трус стоят под орехом. Смотрят вслед Нине и Шурику, которые удаляются на фоне гор. Сверху вместе с суком падает балбес. Сбивает трусы и бывалого с ног. В подвале.
4: Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия.
0: Джабраил в майке.
4: Невозможно работать.
5: Вы даете нереальные планы.
4: Это как его?
0: Балбес ест виноград.
4: Волюнтаризм.
0: Джабраил вскидывает брови, подбегает к балбесу.
4: В моем доме не выражаться.
6: А что я сказал?
0: Джабраил шепчет балбесу на ухо. Тот округляет глаза и прикладывает руку к рту.
4: Ах так?
0: Одна из купюр.
4: Вот ваш аванс.
0: Упала на пол.
4: Мы отказываемся. Берите.
0: Трус наступает на нее.
4: Берите.
0: Саахов за ширмой, в руке шампур.
4: Берите, берите.
6: Подождите. Подождите минуточку.
0: Джабраил бежит за ширму. Балбес с бокалом красного вина около большой бочки. Проводит пальцем по крану, затем облизывает палец.
4: Ну, все в порядке. Тот, кто нам мешает, тот нам поможет.
0: Балбес и бывалый сидят за столом. Джабраил склоняется к ним. У бывалого синяк заклеен крест-накрест пластырем.
4: Вот это другое дело.
6: На это мы пойдем.
4: Собирайтесь.
0: Бывалый пересчитывает лежащие на столе купюры. Перестает улыбаться, поднимает взгляд на сидящего напротив балбеса. Пересчитывает еще раз. Заглядывает под лежащий на столе лаваш. Трус стоит на одном месте. Мыском правой ноги вычерчивает на полу фигуры.
4: Иди сюда. Иди, придурок.
0: Идет к столу, оставив на песчаном полу левую туфлю. Бывалый и балбес подбегают к белой туфле с коричневым носом. Садятся рядом с ней, переглянувшись, ухмыляются. Балбес чешет грудь. Бывалый поднимает туфлю. Под ней только песок. Трус стоит за столом, отпивает из бокала с красным вином. Бывалый бросает в него туфлей. Трус ловит ее.
5: Чей туфля? Мое. Спасибо.
0: Балбес и бывалый выпрямляются.
4: Едем!
0: Трус поднимает правую ногу, отлепляет от подошвы 10-рублевку. Дует на нее.
2: Идите. Уже поздно.
0: Среди палаток. Шурик утвердительно кивает.
2: Не заблудитесь.
0: Отрицательно машет головой. Он и Нина оборачиваются к ишаку. Шурик кивает ему.
2: Идите.
0: Шурик еще раз кивает, высоко запрокидывает голову назад, затем опускает ее, касаясь подбородком груди. Нина бежит к костру, оборачивается, машет рукой.
3: Товарищ Шурик.
7: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
7: Ужинать?
3: Нет. Алеша, бутылочка вина.
0: За столиком в ресторане.
3: Вам исключительно повезло.
7: В чем?
3: Вы хотели посмотреть древние красивые обычаи?
7: Конечно. Конечно, я мечтаю об этом.
3: Завтра на рассвете.
7: Да что вы говорите?
3: И вы можете не только посмотреть, вы можете сами участвовать.
7: Ну, за это огромное вам спасибо. Соку не хотите?
3: Нет.
7: А как называется этот обряд?
3: Похищение невесты.
7: Похищение?
3: Нет, вы не думайте. Невеста сама мечтает, чтобы ее украли.
7: А, ну хорошо.
3: Родители тоже согласны. Можно пойти в ЗАГС, но до этого, по обычаю, невесты нужно украсть.
7: Украсть? Черт, красивая обычай. Красивая обычай. Ну, а моя-то какая роль?
0: Джабраил закурил сигарету без фильтра.
3: Поймать невесту?
7: Поймать.
3: Сунуть ее в мешок?
7: В мешок? Это что, тоже по обычаю?
8: Идеально.
7: Ну-ну-ну.
3: И передать ее кому?
7: Влюбленному джигиту.
3: Нет. И передать кунакам влюбленного джигита.
7: Ах, кунакам.
3: Так требует обычая.
7: Понятно.
3: Кстати, вот и они. Я сейчас познакомлю.
7: С удовольствием.
0: В зал входят балбес, бывалый и трус. У балбеса поверх футболки надета черная черкеска. На голове бывалого неровно намотанный тюрбан, на поясе кинжал кама. Трус в папахе.
3: Знакомьтесь.
0: Шурик протягивает руку.
7: Шурик.
0: Балбес хлопает по ней. Шурик протягивает руку бывалому.
7: Саша.
0: Трясет стиснутую им ладонь. Пожимает руку.
7: Саша.
0: Трусу. Тот подпрыгивает.
7: Простите.
0: Бывалый.
7: Садитесь.
0: Ударил труса по руке. Кунаки садятся. Трус снимает папаху, берет ее под мышку, подпирает подбородок рукой. Кунаки неотрывно глядят на Шурика. У бывалого на скуле крестик пластыря.
3: Они совершенно не говорят по-русски. Но все понимают.
0: Кунаки кивают. Бывалый выпячивает глаза.
9: Бартоварый!
0: Трус вздрагивает.
9: Кузал!
7: Что он говорит?
0: Джибраил растерянно пожимает плечами.
3: Он говорит, приятного аппетита. Кушайте, кушайте.
7: Спасибо большое.
8: Спасибо.
0: Балбес достает газырь. Это оказывается папироса. Покрутив ее гильзу между пальцами, вставляет папиросу в рот. Нажимает на другой газырь. Он приподнимается. Балбес достает его, прикуривает от торца, как от автомобильной зажигалки.
9: Бомбарбия.
3: Да-да-да.
9: Киргуду.
7: Что он сказал?
3: Он говорит, если вы откажетесь, они вас зарежут. Шутка.
9: Шутка.
7: Шутка. Я согласен.
3: Ну и прекрасно. Нина будет очень рада.
9: Значит, невесту зовут Нина.
3: Нина. Моя племянница.
0: Джабраил косо смотрит на застывшего Шурика.
7: Разве у Нины есть жених?
3: Они обожают друг друга.
0: Шурик потупил взгляд. Трус нервно теребит мех папахи. Шурик бьет себя по лбу.
7: Я ж совсем забыл. Я завтра должен... В общем, вы меня извините. Я не могу этого сделать. Никак.
3: Товарищ Шурик,
7: а?
3: Самое главное, Нина просила, чтобы это сделали именно вы.
7: Нина сама просила?
3: Очень.
0: Шурик склоняет голову, прижимает ладони ко лбу.
7: Ну что ж, передайте Нине, что я согласен. До свидания.
9: Но учтите, обычай требует, чтобы все было натурально. Никто ничего не знает. Невеста будет сопротивляться, брекаться, даже кусаться, звать милицию, кричать, я буду жаловаться в обком. Но вы не обращайте внимания. Это старинный, красивый обычай.
7: Я понимаю. Не волнуйтесь. Все будет натурально. До свидания.
9: До свидания.
0: На танцполе танцуют твист юноши и девушки. Джабраил скидывает руку, начинает танцевать перед одной из девушек. Ее партнер уходит с танцпола. На Джабраиле пиджак поверх белой рубашки, галифе с атласными леями и сапоги. Танцуют смесь твиста и лезгинки. Кунаки на большом валуне. За их спинами высятся горы. На плечи бывалого наброшена бурка. Шурик в светлой ветровке крадущимся шагом входит в лагерь. Склоняется над одним из спальных мешков. Спящая в нем девушка шевелит сжатыми губами. Шурик подбегает к другому спальнику, поднимает скрывающую лицо часть. Спящий неотличимо похож на Шурика. Шурик накрывает лицо спящего, смотрит по сторонам. У него вытягивается лицо, вновь удивленно смотрит на спящего, машет на него рукой, подходит к другому спальнику. В позе роденовского мыслителя сидит около Нины, спящий в оранжевом спальном мешке. Берет за нижнюю часть мешка, медленно тащит по траве. Нина улыбается во сне, приоткрывает глаза.
2: Шурик.
0: Удивленно смотрит по сторонам.
2: Что вы делаете, Шурик?
9: Только ничего.
10: не надо говорить.
2: Что с вами, а?
11: Я пришел проститься с вами.
2: До свидания, Шурик.
0: Нина закрывает глаза.
11: Прощайте, Нина.
0: Приподнимает губы.
11: Будьте счастливы.
2: Прощайте, прощайте.
0: Шурик застегивает молнию, скрывая лицо Нины. Кунаки несут извивающийся спальный мешок. Шурик идет по дороге, повесив голову, ведет и шака под усцы. Останавливается около кабриолета. Кунаки грузят извивающийся мешок на заднее сиденье, накрывают его брезентом. Из-за поворота выезжает милиционер на мотоцикле с коляской.
12: Что грузите?
0: У бывалого бегают глаза. Трус опускает папаху на лицо.
11: Невесту украли.
0: Балбес.
11: Товарищ старшина.
0: Прикладывает руку к рту.
12: Щитник, будешь жарить шашлык из этого невеста, не забудь пригласить.
0: Балбес похлопывает труса по плечу, поднимает папаху на месте лица у труса затылок. Нахлобучивает папаху, поворачивает ее на 180 градусов. Поднимает лицо труса на своем месте. Балбес грозит трусу кулаком. Красный кабриолет уезжает, увозя кунаков и Нину в спальном мешке. Автомобиль проезжает развилку, сворачивает направо. На указателе текст. Орлиное гнездо, 7,5 километров. Двигаясь по серпантину горной дороги, автомобиль поднимается к расположенной на вершине горы Сакле. Въезжает в открытые Джибраилом ворота. Джибраил закрывает ворота.
11: Так это был не обряд. Ее действительно украли.
2: Да.
11: Кто украл? Ах, да. Кто жених?
13: У нас иногда узнают об этом только на свадьбе.
11: Свадьбы?
0: Шурик трясет пальцем.
11: Не будет! Я ее украл! Я ее и верну!
0: Шурик выбегает на высокую лестницу, перепрыгивает перила, приземляется в седло. Отчаянно дергает ишака за поводья, тот неподвижен. Шурик бежит по улице, обращается к мужчине, тот указывает направление.
14: Товарищ Шурик!
0: Шурик взбегает по ступенькам отделения милиции. Подбегает к Сахову.
14: В чем дело? Что случилось?
11: Преступление. Украли.
14: Что? Что украли? Ишака вашу украли, да?
11: Девушку, Нину.
14: Нину?
11: Я единственный свидетель.
0: Сахов хватает Шурика за руку в комнате. Сахов.
15: Нет, вы не свидетель.
0: Опускает жалюзи.
15: Вы похититель, преступник.
11: Я же не знал.
15: Какой позор, какой позор. Клянусь честное слово, Майкл, на весь район, на весь район. Ну,
11: я же не знал.
15: Я лично займусь этим делом. Это таинственный жених, подлец ничтожный. А, кстати, вы не знаете, кто это, да? Нет, да?
11: Да ну...
15: Очень жаль. Подлец! Подлец, аморальный тип! Просто аморальный тип!
0: Закидывает кепку на вешалку.
15: Большое спасибо за сигнал. На этом отдельном отрицательном примере мы мобилизуем общественность, поднимем массу.
11: Правильно. Да. А я пойду в милицию.
15: Какую милицию? Слушай, арестуют немедленно тебя. Они же формально обязаны вас посадить. Посадят.
0: Шурик сводит брови, прикусывает нижнюю губу.
15: Деньги есть?
0: А? Ощупывает карман.
15: Одно спасение. Исчезнуть. Я все сделаю сам. Нина будет спасена. Этих негодяев мы будем судить показательным судом, а вы приедете на этот процесс действительно как свидетель.
0: Шурик встает.
11: Нет. Я не имею права злоупотреблять вашим благородством.
15: А каким благородством?
11: Ну, вы же рискуете из-за меня. Формально вы прикрываете преступника. Нину-то украл я. Я должен сам искупить свою вину. Спасибо. Огромное вам спасибо.
0: Шурик продолжительно пожимает руку Саахову.
15: Товарищ Шурик!
0: Тот нагоняет его перед дверью.
15: Зачем милиция? Не надо этих жертв. Прямо к прокурору. Он все поймет.
16: Дорогие гости, добро пожаловать!
0: Мужчины с тритонами.
15: Скажи, барин, прокурор у вас?
16: У нас, все у нас, весь город у нас. Только вас ждали. Вина дорогим гостям.
11: Нет, спасибо, я не пью. Нам бы прокурора.
15: Нельзя. Отказываться нельзя. Кровная обида. Да? Пожалуйста.
16: Прошу. Проходите, пожалуйста.
0: Сахов выходит из дома один. Озабоченно смотрит по сторонам. Стоит у телефона автомата.
15: Райбольница, да? Приезжайте, пожалуйста, немедленно на улицу Гоголя. 47. Да. Дом капитанаки. Да, где именины? С одним из гостей совсем плохо, слушайте. Немедленно прошу.
10: А там не мечтает, человек песни поет.
0: Шурика выносят на носилках. Он приподнимает голову, медленно поводит рукой. Носилки грузят в кузов скорой универсала ГАЗ-22.
15: Вы понимаете, это очень тяжелая форма заболевания. Просто...
0: Женщина-врач светловолосая.
15: Просто надо спасать человека, так стоит вопрос. Честное слово, клянусь. Вы понимаете, на почве алкоголизма у него появляются какие-то навязчивые идеи. Какая-то украденная невеста. Он рвет все время кого-то спасать. Просто помутнение рассудка, честное слово.
2: Ясно, делириум тременс. А? Белая горячка.
15: Да белый, горячий, совсем белый.
2: Вы не волнуйтесь. Через 3 дня поставим на ноги.
15: А нет, торопиться не надо. Торопиться не надо. Это наш гость. Важно вылечить. Важно вернуть общество полноценного человека. Да? Торопиться не надо.
2: Постараемся. До свидания.
15: До свидания.
0: В большой комнате. Нина стучит туфли по двери. Надевает туфли, стучит каблуком. Встряхивает головой, опирается спиной о косяк. На Нине клетчатая рубашка на выпуск, фиолетовые колготки. Она смотрит на надетую туфлю. У той низкий каблук и загнутый вверх острый нос. Надевает вторую туфлю. Открывает рот, вскидывает брови. Снимает с большой радиолы золотистую атласную скатерть с бахромой, повязывает ее на поясе. Осматривает комнату. На стене висят ритоны, круглый деревянный поднос. В углу стоит сервиз со стопками тарелок. Нина дергает за решетку на окне. Подбегает к окну в алькове. Распахивает внизу бурлящий поток горной реки. Нина зло ударяет по развивающемуся балдахину. За ней через отверстие в стене наблюдает Джабраил. Нина садится на кровать. Поворачивает к себе фигурки в челмах на набалдашниках из ножья. Возвращает в исходное положение. Джабраил взмахивает рукой. Дверь медленно открывается, за ней стоит трус в папахе. Свернутый коврик держит вертикально. Кланяется, коврик в руках сгибается. Трус выпрямляет его, коврик снова сгибается. Расстилает коврик на полу, садится, скрестив ноги. Нажимает кнопку воспроизведения на катушечном магнитофоне. В дверях появляется балбес. На голове поднос с фруктами. Он несет его, не поддерживая руками. Подходит к Нине, выставляет перед ней поднос. Отходит назад, снимает с головы бублик, откусывает от него. Нина с сомнением смотрит на фрукты. Балбес подбрасывает и ловит бублик. Подбрасывает в очередной раз, выставляет перед собой ладони. Удивленно смотрит вверх. Бублик повис на рукоятке панели над камином. Балбес машет рукой, бублик падает ему на голову. Нина свела брови, переводит взгляд на дверь. В проеме материализуется бывалый. Нина удивленно поднимает брови. Бывалый входит, опирается спиной о створку двери. Нина потирает руки, жадно откусывает от лепешки. Съедает виноградину. Трус с умиленным видом прикладывает ладони к щекам. Густой мех папахи наполовину скрывает лицо. Виден только правый глаз, в месте, где мех разведен в стороны. Балбес выходит в центр комнаты, пританцовывает, двигая в стороны коленями и поднятыми перед собой ладонями.
17: Если б я был султан, я б имел 3 жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах!
18: Неплохо очень иметь 3 жены, но очень плохо с другой стороны.
0: Поднимает и разводит в стороны получеркески, делает оборот на месте.
17: Зульфия.
19: Все в порядке.
0: Джабраил говорит по телефону.
19: Можете приезжать.
0: Тянется к стакану с вином. Удивленно замирает. Это отражение стакана в зеркале. Поднимает стакан. С серьезным видом смотрит на свое отражение. Подносит стакан к зеркалу. Быстро пьет. В комнате с Ниной. Бывалый танцует твист, стоя около двери. Нина хитро сузила глаза.
17: Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, 3 или 1? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой.
18: Неплохо очень совсем без жены, гораздо лучше с любой стороны.
0: Нина поднимает руки, плавно двигая ими, выходит в центр комнаты, ее окружают кунаки. Балбес дает Нине фиолетовый шелковый платок. Она поднимает его, кружится, держась с трусом за руки.
18: Неплохо очень, совсем без жены, гораздо лучше с любой стороны. Оу!
0: Нина выбегает, трус продолжает кружиться с платком. Кунаки бросаются к закрытой двери. Поднимает труса, использует его голову как таран. В коридоре Джабраил.
2: Ну, хорошо. Я объявляю голодовку. И теперь никто, кроме прокурора, сюда не войдет.
0: Нина открывает дверь.
20: Поберегись!
0: Вылетает трус, за ним выходят бывалый и балбес. Нина закрывается в комнате. Психиатрическая больница.
13: Типичный делириум тремус. Рвется спасать какую-то девушку, которую украли, как ему кажется. В общем, он ведет себя так, как предупреждал нас товарищ Сахов.
21: Да-да, он мне тоже звонил.
13: А сейчас он находится в состоянии кататонического возбуждения и требует, чтобы вы немедленно его приняли.
21: Требует, примем.
0: Главврач смахивает пылинку с плеча женщины.
21: Давайте, давайте.
0: Входит в кабинет. Шурик и врач идут по коридору.
2: Осторожнее!
0: Шурик спотыкается, врач придерживает его под локоть. На Шурике больничная пижама. Шурик дергает ручку двери на себя. Врач отстраняет его, легко открывает дверь от себя. Шурик входит в кабинет с надписью «Главврач». В коридоре загорается красная лампочка. По коридору бегут рослые санитары. На ходу расправляют смирительную рубашку. Вбегают в кабинет. Выводят Шурика, спеленатого в черную смирительную рубашку. Ведут его по коридору. Следом выходят врач и главврач. Встают перед дверью.
21: Да, диагноз товарища Сахова явно подтверждается.
22: Сахов? Вы сказали Сахов?
21: Сахов, Сахов.
0: Шурик подходит к главврачу, тот отклоняется.
23: Так это он? Упрятал меня сюда.
21: Не упрятал, а направил в момент кризиса.
13: Острого.
21: Острого кризиса.
0: Главврач щелкает себя по шее. Шурик задумчиво сводит брови, делает несколько шагов по коридору.
23: Так я вам вот что скажу. Сахов и украл эту девушку.
21: Правильно, украл. И в землю закопал, и надпись написал.
23: Вы послушайте.
21: Идите, идите, мы вас вылечим. Алкоголики – это наш профиль.
23: Развяжите меня.
0: Главврач смахивает пылинку с плеча Шурика.
21: А вы будете себя хорошо вести. Развяжите.
0: Шурика снимает смирительную рубашку.
23: Я понимаю. Вы все мне не верите.
0: Шурик резким движением поправляет ворот пижамы.
23: Могу я видеть прокурора?
21: Можете. Где у нас прокурор?
2: В шестой палате, где раньше Наполеон был.
0: Шурик закатывает глаза. Падает.
24: Ты можешь не есть, ты можешь не пить, ты можешь молчать. Все равно это тебе не поможет. Лучший жених района предлагает свою руку.
0: Сахов и Джабраил.
24: И сердце.
0: Перед дверью.
25: Сервис.
24: Что?
25: До сервиза дошла.
24: Большой сервиз?
25: 12 персон. 96 предметов.
24: Совести у тебя нет! Ты плюешь на наши обычаи? Что? Глупо. У тебя же нет другого выхода. Ну, ты хочешь сказать, что тебе будут искать? Правильно. Обратятся к родственникам. А родственник это я. А я скажу, она бросила институт, вышла замуж и уехала. Так вот, что я тебе скажу. Ну не перебивай, когда с тобой разговаривают. В общем так.
0: Сахов.
24: Или выйдешь оттуда с женой товарища
0: Толкает Джабраила.
24: Ах, какого жениха? Или вообще не выйдешь?
0: Джабраил смотрит на Сахова, тот одобрительно кивает. Нина задумчиво рассматривает большую фарфоровую статуэтку, обмахивающуюся веером дамы.
24: Вот это другое дело. Умница. Открой дверь. Сейчас ты познакомишься с дорогим женихом.
0: Нина поворачивает ключ. Сахов встает, протягивает руку в сторону окна. Джабраил берет с подоконника поднос с фруктами, шампанским и двумя гвоздиками. Вкладывает его в руки Сахова.
25: Шляпу сними.
24: Что?
25: Шляпу сними.
0: Снимает шляпу Сахова. На Сахове светло-серый костюм двойка, белая рубашка с белым галстуком. Джабраил открывает дверь, Сахов входит в комнату. Джабраил закрывает дверь, смотрит на часы. Сахов выходит, костюм в ярко-бордовых пятнах, на ухе сломанная гвоздика. Нина захлопывает дверь.
25: Слушай, обидно, клянусь, обидно, ну, ничего не сделал, да? Только вошел.
24: Молодая еще, капризная.
25: Какой капризный, слушай, хулиганка.
0: Сахов снимает гвоздику с уха, бросает ее на пол.
25: В общем, так.
0: Его лицо мокрое.
25: Мне теперь из этого дома есть только два пути. Или я ее веду в ЗАГС, либо она меня ведет к прокурору.
24: Не надо.
25: Сам не хочу, что не...
0: Сахов медленно уходит. Джабраил накладывает на дверь засов из деревянной балки. Бывалый, балбес и трус стоят во внутреннем дворе в обычной одежде. Снимают головные уборы. Мимо них к своей черной «Волге» проходит Сахов. Придерживает за лацкано запахнутый пиджак.
15: Ну, ничего. Через день она проголодается. Через неделю тосковать будет. А через месяц умный станет. Ничего, будем ждать.
24: Будем ждать.
15: Будем ждать, да.
24: Помните, товарищи, вы, наконец, должны оправдать оказанное вам высокое доверие. А за нее отвечайте головой.
1: Будем стараться, дорогой товарищ Джабраил!
0: Шурик стоит около забора высотой 4 метра. Забирается на стоящее рядом дерево. Спрыгивает. Прикасается пальцем к соседнему дереву. На лавке сидят двое в такой же, как у Шурика, пижаме. Умиротворенно нюхают цветы. Шурик приложил к пижаме 3 пальца. Шевелит ими. Издает звук, сжав губы.
11: Сообразим три, а?
4: Грешно смеяться над больными людьми.
11: Серьезно, я сбегаю, а?
24: Отсюда не убежишь. Есть один способ.
0: Двое прыгают с дерева на качели-балансир. Их второй конец подбрасывает Шурика. Сделав сальто, он перелетает через забор. Падает в груженный матрасами грузовик. Подпирает голову рукой, расслабленно улыбается. Грузовик останавливается перед воротами с табличкой «Психиатрической больницы №1». Увидев ее, Шурик спрыгивает с грузовика, бежит прочь.
5: Стой! Псих!
0: Шурик быстро бежит вдоль дороги. Его нагоняет Эдик на санитарном фургоне.
24: Что бежишь, как сумасшедший? Где твой шаг?
5: Здравствуй.
24: Здравствуй. Что случилось? Куда торопишься?
5: Туда, туда.
24: Садись, подвезу. Ага.
0: Шурик смотрит на забор.
5: Ой-ой-ой.
24: Куда тебя везти?
11: Вот что, я тебе все расскажу, а ты уж сам решишь, куда меня везти. Только давай поскорей.
24: Машина, зверь, слушай. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. Недаром говорил, великий и мудрый.
0: Машина несется по дороге.
24: Пиши с новой строчки. Обед.
0: Балбес лежит спиной на тахте.
24: Подчеркни.
0: Трус пишет в блокноте.
24: От супа отказалась.
5: Отказалась.
24: В скобках. Суп харчо.
5: Харчо.
24: Дальше. 3 порции шашлыка. Выбросила в пропасть.
5: Пропасть.
24: Теперь вино. Разбила.
0: Балбес смотрит на бутылки на столе.
24: 2 бутылки.
0: Трус показывает заслоненную собой 3-ю.
5: 3.
24: Пиши 3.
5: 3 бутылки.
0: Не меняя позы, балбес запускает руку под плед. Она высовывается около ступни, чешет ее.
24: Так.
0: Трус удивленно на него смотрит.
24: Пиши, пиши.
0: Балбес садится, чешет ступню.
24: Фрукты.
0: Снова ложится, закладывает руки за голову.
24: Апельсины.
0: Санитарный фургон поворачивает на развилке в сторону Орлиного гнезда. балбес открывает ворота.
3: Дача товарища Сахова!
6: Ага.
3: Санэпидемстанция!
0: Фургон въезжает во двор. Из него выходят Эдик и Шурик в халатах. На головах шапочки, лица скрыты медицинскими масками. Балбес натыкается на дверь.
7: Что?
0: Вбегает в дом. В руке Эдика папка. У Шурика чемоданчик с красным крестом.
7: Вам кого?
8: В районе эпидемия. Поголовные прививки. Ящер, распишитесь. Обязательное постановление.
0: Стоя спиной к троице, Шурик открывает чемоданчик, достает из него большую ампулу с надписью «Снотворное», отламывает ее кончик.
3: Рубашку снимать? Как раз рубашка не обязательно. Ложитесь на живот.
0: Эдик наполнил шприц из ампулы. Шурик сосредоточенно трет ампулу ватой. К нему подходит балбес, ухмыляется. Отошедший на шаг балбес возвращается, пристально смотрит Шурику в глаза. Тот сводит их к переносице. Трус, балбес и бывалый лежат на животах рядом друг с другом.
3: Спокойно, я еще не колю.
22: Ах, нет еще. Скажите, а это не больно?
3: Все зависит от диаметра иглы.
22: Скажите, у вас диаметр, а? Вы уже-то...
0: Балбес легкомысленно ухмыляется, принюхивается. Эдик склоняется над ним. В одной руке ватный тампон, в другой шприц.
3: Спирт.
8: Спирт.
0: Делает укол. Балбес зажмуривается. Шурик дает Эдику шприц. Эдик оценивающе смотрит на бывалого. Показывает Шурику на чемоданчик. Шурик двумя руками поднимает большой шприц Жанне, подносит к глазам, удивленно рассматривает. Эдик подходит к бывалому, вонзает шприц, держа его двумя руками. Всем телом наваливается на толкатель поршня. Дергает за шприц, тот не поддается. Лицо бывалого непроницаемо. Эдик поочередно подносит руки к лицу. Торчащий вверх шприц медленно покачивается. Эдик трет ладони, хватается за шприц. Упершись ногой в бывалого, тянет шприц на себя. Выдергивает его. Троица начинает подниматься.
3: Лежите, не двигаясь.
0: Эдик вытирает руки полотенцем.
3: Это новейшая вакцина, замедленную усвояемость.
0: Балбес поднимает палец, кивает трусу.
3: В доме больше никого нет?
9: Нет, никого.
3: Спокойно, лежите. Иначе мементо море.
9: Моментально.
20: В море.
3: Ясно?
20: Ясно.
9: Понятно.
3: Ассистент, воды.
26: Нина здесь, я уверен. Найди и предупреди ее. А когда они уснут? Через полчаса. Иди.
0: Шурик на цыпочках поднимается по лестнице. Нина смотрит в замочную скважину. Шурик опускает маску, открывая лицо. Нина сужает глаза, кивает.
3: Фильтрующийся вирус ящера особенно бурно развивается в организме.
20: Карачинск, Лихосовский.
0: На лице труса?
22: Тебе не интересно, не мешай. Пожалуйста, дальше.
0: Маска из платка.
3: Особенно бурно развивается в организме.
0: Он записывает.
3: Ослабленным никотином.
0: Бывалый курит.
3: Алкоголем.
0: Балбес вздрагивает.
3: И?
22: Излишствами нехорошими.
3: Да. Таким образом...
0: Шурик снимает балку засов, входит в комнату.
22: Нина!
0: Надевает очки.
22: Нина!
0: Нина у закрытой створки, в поднятых руках под нос.
22: Где вы?
0: Подходит к Шурику сзади, замахивается.
22: Нина!
0: Сует под нос ему в руки.
2: Тихо! Иди туда!
0: Шурик качается. Нина у открытого окна во двор. Берется за бельевую веревку, наматывает ее на запястье. Прыгает в окно, спускается, описывая дугу на фоне гор. Эдик и троица оборачиваются к двери. Фургон задом выезжает со двора. Лихо разворачивается, уезжает. Нина за рулем, локоть выставлен в окно. Мимо стоящего в воротах Эдика проносится красный кабриолет. Проезжает четырехколесная тележка с бочкой для сбора винограда. В бочке Шурик. Эдик нагоняет тележку, встает за бочкой. Дорога идет вниз по склону. Фургон проходит пару крутых поворотов. Кабриолет и тележка не отстают. Треугольный знак силуэтом женщины, идущей с девочкой. Дорогу переходит кряква с выводком из семи утят. Двигаясь задом наперед, возвращается на обочину. Мимо проносится фургон. За ним кабриолет. А следом тележка. Кряква с выводком переходит дорогу. Погоня идет между склонами, поросшими фиолетовыми цветами. Трус чешет плечо, оборачивается, открывает рот, толкает балбеса, тот отмахивается. Балбес оборачивается, кидается в тележку большими семенными огурцами. Эдик ловит огурец, кидает его обратно. Тот разбивается о шлем бывалого. Брошенный балбесом огурец попадает Шурику в рот, следующий Эдику в лоб. Трус оттягивает закрепленную на пальцах, как на рогатке, резинку. Вкладывает в нее огурец. Натягивает резинку, отпускает. Радостно вскидывает руки, хлопает в ладоши. Удивленно смотрит на оставшийся в руке огурец. Эдик раскручивает над головой веревку, кидает, ее петля цепляется за бампер кабриолета. Балбес правит кинжал о сложенную брезентовую крышу кабриолета, берет его в зубы. Спускается к бамперу. Трус держит его за ноги. Балбес перерезает веревку, держась за нее правой рукой. Хватается за нее двумя руками. Веревка натягивается, поднимая балбеса в горизонтальное положение. Трус тянет его за ноги. Втягивает в салон кабриолета. У балбеса страдальческое выражение лица. Он часто моргает. Поднимает 5-литровую банку с надписью «Масло». Бросает на дорогу. Тележка скользит в луже машинного масла, срывается с обрыва. Эдик и Шурик подпрыгнув цепляются за сук дерева. Тележка падает в ущелье, ударяется о камень, разбивается на доски, оси и колеса. Они падают в бурлящий поток. Санитарный фургон останавливается. Нина открывает дверь, смотрит назад. На лицах приближающейся троицы радость. Кабриолет останавливается рядом с фургоном. Троица бежит к фургону. Нина выбегает из кустов, садится за руль кабриолета, уезжает. Троица бежит следом. Бывалый потрясает кулаками, балбес размахивает поднятой над головой веревкой. Нина оборачивается, широко улыбается, открывая ровные белые зубы. Троица останавливается. Совершая крутой поворот, на дорогу выезжает фура-рефрижератор.

0: открывает рефрижератор. На асфальт спрыгивает бывалый, на его шлеме иней. Следом выпрыгивает трус. С полей его шляпы свисают сосульки. Последним выбирается балбес. Его лицо побелело, а кончик носа покраснел. Тащит за собой баранью тушу. Водитель вырывает ее из рук балбеса, бросает обратно в рефрижератор. Фура уезжает. Дрожащая троица замирает. Из-за поворота выезжает кабриолет. Держась за руки, троица идет ему навстречу. Останавливается. Стоящий в центре трус отчаянно пытается вырваться. Опускается на колени, сгибается, как умирающий лебедь. Нина жмет на тормоз. Кабриолет останавливается в 2 метрах перед оттаившей троицей. Под ней 3 мокрых пятна. Нина бросается в лес. Троица бежит за ней. Выбегают из чащи в обратном порядке. Из чащи выходит медведь. Нина и обнимающий ее балбес прячутся за валуном. Облегченно улыбаются. Нина опускает голову на плечо балбесу. Тот перестает улыбаться, сводит брови, смотрит на Нину. Толкает ее плечом. Сидят на корточках, лицом друг к другу. Нина пятится. Балбес сводит пальцы щепотью, делает манящий жест. Нина широко улыбается, открывая зубы. Продолжает пятиться. Балбес идет за ней. Нина набрасывает на него веревку, бежит в кусты. На бегу с нее спадает набедренная повязка из скатерти. На нее натыкается трус. Испуганно подпрыгивает. Хватает скатерть, трясет ее. Нина запрыгивает за руль кабриолета, в машину забирается балбес, прыгает на Нину. Запрыгнувший следом трус хлещет борющихся балбеса и Нину скатертью. Сверху на всех наваливается бывалый. По дороге мчится Шурик на белом скакуне. Нина связана по рукам и ногам, рот закрыт повязкой с золотистой скатерти. Бывалый поднимает лежащий на дороге шлем, садится за руль. Связанная Нина сидит между балбесом и трусом на заднем сиденье. Балбес похлопывает ее по щеке, трус гладит по голове. Их глаза медленно закрываются. Бывалый закрывает глаза, утыкается шлемом в руль. Кабриолет проезжает по обочине, сбивая придорожные столбики, те падают, как кегли. Машина вихляет, ее нагоняет Шурик. Машина въезжает в сосновый бор, едет между толстыми стволами, Нина зажмуривается. Шурик тянет поводья, лошадь встает на дыбы. Машина выезжает на дорогу в том же самом месте, в котором она въехала в бор. Шурик нагоняет ее, перепрыгивает в салон, хватается за руль. Передок машины завис над пропастью. Колеса вращаются. Шурик склоняется над Ниной.
1: Нина, Нина, что с вами?
0: Берет на руки, кладет на землю рядом с машиной.
1: Нина, Нина, вы живы?
0: Шурик вытирает ладони о комбинезон, легко хлопает Нину по щекам. Нина садится, кусает Шурика за руку.
1: Слава Богу. За что?
2: Предатель! Подлый наемник!
1: Подождите, Нина!
2: Иуда!
1: Послушайте!
2: Подлец! Сколько тебя заплатили?
1: Да погоди ты!
2: Развяжите меня!
0: Шурик высвобождает правую руку Нины. Нина развязывает себя сама.
2: Ничтожество! Продажная шкура!
0: Шурик связывает ей руки.
2: Пустите меня! Бандит! Грянь! Тупица!
0: Нина!
2: Хамелеон!
0: Бодает его головой.
2: Негодяй! Алкоголик! Фольклорист! Несчастный!
0: Шурик берет Нину за голову, целует в губы. Вечер. Саахов дремлет в кресле перед черно-белым телевизором. На его экране балет «Лебединое озеро». Саахов в желтой футболке и галифе, на ногах шерстяные носки.
3: Я слушаю. Товарищи, ну?
0: Комната освещается стоящим около кресла торшером.

0: Окно распахивается. Сахов подходит к нему. В комнату влетает ворона. Садится на шкаф в соседней комнате. Сахов испуганно заглядывает туда. За его спиной развивается тюль. Подходит к двери. На ней два замка и цепочка.
1: Кто тут?
0: Дверца шкафа, сидящей на ней вороной, открывается. Сахов закрывает глаза. На лице капли пота. Гаснет свет. В темноте видны только поблескивающие глаза Сахова. Он входит в комнату с телевизором, закрывает окно. Крадущимся шагом подходит к торшеру, включает его. В кресле за его спиной сидит Нина. На голове и плечах белый шифоновый шарф. Увидев ее, Сахов столбенеет, медленно садится на журнальный столик. Нина смотрит на него.
2: Здравствуйте.
0: Переводит взгляд на телевизор. Сахов делает то же самое. Косится на Нину. Она поднимает на него взгляд. Резко подавшись вперед, чмокает губами. Сахов сильно вздрагивает.
2: Как не ожидал ваш приход, такой неожиданность для меня. Я, извините, переоденусь.
3: Не беспокойся, в морге тебя переоденут.
0: У Сахова округляются глаза. Он берет телефонную трубку. Ее провод перерезает кинжал Кама. Сахов бросается к двери. Видна только его тень. Ему преграждает дорогу мужчина с двуствольным ружьем в руке.
3: Мы пришли, чтобы судить тебя по закону гор. За то, что ты хотел опозорить наш род.
0: Сахов сжимает телефонную трубку.
3: Ты умрешь, как подлый шакал.
1: Вы не имеете права! Вы будете отвечать за это!
3: За твою поганую шкуру я буду отвечать только перед своей совестью Джигита, честью сестры.
0: Нина улыбается.
3: И памятью предков.
0: Становится серьезным.
1: Нина, остановите их. Мы с вами современные люди. Ну, это средневековая дикость. Ну, я нарушил этот кодекс. Ну, я готов признать свои ошибки.
0: Нина резко выдергивает свою кисть из рук Сахова. Медленно встает.
4: Ошибки надо не признавать. Их надо смывать кровью.
1: Вы не имеете права. Вы не имеете права.
0: На головах мужчин башлыки.
1: Это самосуд.
0: Лица скрыты.
1: Я требую, чтобы меня судили по нашим советским законам.
3: А покупал ты ее по советским законам? Или, может, по советским законам ты ее воровал? Прекратим эту бесполезную дискуссию. Сестра, включи телевизор погромче. Начнем.
0: Мужчина поглаживает лезвие кинжала.
1: Не надо. Я вас умоляю, не надо. Я больше не буду. Клянусь вам, я больше не буду.
0: Сахов на коленях в углу.
1: Позвольте мне пойти в прокуратуру. Разрешите мне сдаться властям.
0: Дергает на себя ковер. Мужчины падают. Сахов бросается к окну. Замирает, стоя на подоконнике. Приложив ладони к заду, кулем падает в сад.
5: А, Гамлет, молодец, слушай.
0: Ворона села Эдику на голову.
6: Вы что? С ума сошли?
7: Ну, не беспокойтесь, это только соль.
5: Соль.
8: Встать! Суд идет!
0: Просторный зал. В первом ряду Джибраил, Сахов, балбес, бывалый и трус.
9: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
0: Рядом с ними стоят милиционеры. Судья в черном пиджаке. На лацкане значок поплавок.
7: Прошу садиться.
0: Все, кроме Сахова, садятся. Судья открывает папку. Удивленно смотрит на Сахова.
7: Садитесь.
1: Спасибо, я постою.
10: Гражданин судья, а он не может сесть.
0: Нина идет по дороге в темно-синем платье, облегающем ее стройную спортивную фигуру. На ногах белые туфли. Следом идет навьюченный шаг. Далее Шурик, в его руках чемодан. Нина поднимает руку. Перед ней останавливается белый микроавтобус «Старт» с широкими черными полосами на боках. Он скрывает Нину и Шака и Шурика. Микроавтобус уезжает. На дороге никого нет. Микроавтобус едет по блестящей мокрой дороге. Следом скачет Шурик на ишаке.
11: Вслед за весенним ливнем раньше придет рассвет. И для двоих счастливых много-много лет. Будут сверкать зорницы, будут ручьи звенеть. Будет туман клубиться, белый как медведь.
0: Вдали, за темно-зеленой полоской густого леса, высятся горы.
11: Вертится быстрее земля.
0: На черном фоне появляется титр «Конец фильма». Тифлокомментирование выполнено филиалом научно-исследовательский кинофотоинститут НИКФИ акционерного общества киностудии имени Горького при поддержке Министерства культуры России. Текст тифлокомментария подготовлен специалистами проекта ВОС.
12: Тифловизор. Видео. Доступное по радио.
13: В эфире программа «Аудиокнига».
14: Анна и Сергей Литвиновы. В Питер вернутся не все. Умению Полуянова впутываться в различные криминальные истории в журналистском сообществе завидовали. А как не завидовать? Сколько он в приключения не вляпывался, столько же из них и счастливо выныривал. Да еще при том, как правило, держал в зубах гвоздь, очередную забойную статью. Вот и теперь... Едва Дима переступил порог купе режиссера, вернее, даже переступать он не стал, чтобы не уничтожать возможные улики, а только глянул из коридора, и мгновенно, помимо воли, в его мозгу вспыхнул заголовок к будущему сенсационному материалу «Знаменитый кинорежиссер убит в Северном экспрессе». Наверное, у журналиста уже началась самая настоящая профессиональная деформация. Да-с, деформация, как это ни печально. В ответ на трагедию голова и сердце первым делом выдавали не растерянность, не ошеломление и не горе, а заголовок. Что ж, обычное дело. Следователи со стажем трактуют все, что происходит с ними и вокруг них сквозь призму Уголовного кодекса. Врачи при первом же знакомстве мысленно ставят потенциальному пациенту диагноз, ну а журналисты частенько не только мыслят, но и живут под наркозом газетных штампов и газетных порядков. Вот и Полуянов сейчас, несмотря на больную, гудящую голову, чудовищный недосып, да и, что уж там лукавить, общее потрясение, которое он испытал при виде распростертого на постели окровавленного тела режиссера, успел подумать не только о заголовке, а еще о дедлайне и о том, сколько ему дадут места на полосе и сколько у него будет времени для того, чтобы собрать материалы и отписаться. Машинально глянул на часы свои. Тесо он никогда и нигде не снимал, помимо ночей и вечеров, что проводил в родимом доме вместе с любимой девушкой Надей. Четверть третьего утра. Белая ночь только-только сменилась неверными зыбкими сумерками. До прихода Северного экспресса на Ленинградский вокзал столицы оставалось 6 с небольшим часов. До подписания очередного номера «Молодежных вестей» еще 14, что не говорит, целая куча времени. За спиной Димы уже толпились взволнованные, потрясенные пассажиры, вагоны повышенной комфортности, а откуда-то из коридора слышались всхлипы и причитания звезды будущего фильма, известной актрисы и, по совместительству, как водится, любовницы режиссера Ольги Волочковской. Впрочем, следует рассказать обо всем по порядку. Почему журналист оказался в «Северном экспрессе», с какой стати возвращался домой из Питера в вагоне «Суперлюкс» в составе киногруппы сериала «Невозможно оторваться»? Если быть точным, в условиях повышенной комфортности следовал далеко не весь коллектив, занятый съемками картины, а его «сливки», наиболее привилегированные члены экспедиции. Как выразился циничный режиссер Прокопенко, а вся остальная шелупонь пусть едет плацкартой. Этот самый Прокопенко обратился к Диме год назад с просьбой продать студии, где он трудился, право на экранизацию документального романа, некогда написанного журналистом. Полуянов за годы, прошедшие после первой публикации, столько наврал всем вокруг, будто права на его труд выкупил Голливуд, а к съемкам фильма по его же сценарию вот-вот приступит то ли Лукас, то ли Кэмерон, что даже позабыл, может ли кто-то вправду его произведение экранизировать. Дима немедленно навел справки о кинорежиссере Прокопенко. Мастер оказался известен и плодовит. В свои 50 с хвостиком он снял картины и сериалов больше, чем Феллини и Антонини вместе взятые. Правда, ни одного из его фильмов журналист не видел, и только о двух-трех что-то слышал. По всему выходило, что Вадим Дмитриевич Прокопенко не гений, а плодовитый ремесленник средней руки. Впрочем, репортера данное обстоятельство скорее устраивало. Гениев у нас в стране хватает, режиссеры рассказывают по ресторанам о своих будущих фильмах, что затмят ленты Тарковского и Годара, журналисты в баре «Дом Жура» клянутся, что вот-вот запустят новый таблоид с миллионным тиражом, конструкторы в таежном поселке собирают на коленке гоночные автоболиды, а качественно поменять колодки у серийной «Мазды» некому, равно как и написать информашку в 2000 знаков или снять простенький, но кассовый блокбастер. Режиссер Прокопенко, судя по всему, звезд с неба не хватал, зато в его фильмах охотно снимались самые знаменитые актеры, а сериалы его выпечки транслировали главные российские телеканалы. Скорее всего, и этот фильм и снимут, и покажут. Да и деньги Полуянову были нужны, особенно в тот момент. Они, собственно, ему всегда были нужны, с его-то мажорскими повадками. И он уступил студии, от имени которой на него вышел Прокопенко, права на экранизацию. Пусть не за столь высокий гонорар, которые уж, наверное, отвалили бы ему Warner Brothers или DreamWorks, но с родного российского кино хоть шерсти клок. Отчаянно поторговавшись и получив в итоге пятизначную сумму, в долларах, господа, конечно же, в долларах, Дима возблагодарил Бога за нежданный подарок, подписал договор об уступке прав и благополучно позабыл о кинопроекте. Минул год, и вдруг на Димином горизонте вновь взошел Прокопенко. Режиссер позвонил и сообщил, что сценарий по полуяновской книжке давно написан и даже закончен подготовительный период, и теперь он приступает к съемкам восьмисерийной ленты под названием «Невозможно оторваться». Более того, он, Вадим Дмитриевич, приглашает его, Диму, самолично исполнить в сериале небольшую, но весьма эффектную роль, а для того проследовать вместе с киногруппой в Питер. В Северной Пальмире и ее окрестностях планировалось снимать большую часть натуры. Полуянов оказался столь неожиданным предложением ошарашен, причем настолько, что чуть ли не впервые в жизни потерял лицо и залепетал, мол, он где, во-первых, совсем не артист, а во-вторых, завален газетной работой. В ответ режиссер разразился горячим, едва ли не горячечным монологом. «Я только вас вижу в этой роли, Дмитрий Сергеевич. Это будет хит, лучший дебют года. А какие условия для съемок? Питер, белые ночи, люкс в Октябрьской. Кругом красавицы-артистки и прочий обслуживающий персонал». Журналист не смог устоять под прокопенковским напором. И в тот же вечер к нему на дом явился курьер с экземпляром сценария и договором на роль, которую требовалось подписать немедленно. Полуянов взялся читать сценарий и отдал должное неведомому для него труженику киноцеха по имени Дмитрий Ребров. Экранизатор сохранил главные линии книжки, избавился от второстепенных, а также от случайных персонажей и перевел документально-полуяновскую прозу на язык диалога и действия. Если сравнивать книгу и сценарий, впечатление складывалось, будто вольную свободную реку Неву, например, вытекающую из Ладоги, заковали в строгие гранитные берега. Никаких финтифлюшек, извольте. Каждая серия ровно 44 страницы, ровно 44 минуты хронометража и ни секунды больше. Понравилась Диме его собственная роль. Небольшая, естественно, ведь он же не профессионал, но действительно выигрышная. Итак, и спросив в газете отпуск за свой счет, особенно крепко полюбив на прощание свою гражданскую жену Надежду, Дима, исполненный честолюбивых планов и вдохновения, отбыл в северную столицу. Конечно, когда Полуянов в процессе работы познакомился с Прокопенко ближе, он понял, что тот пригласил журналиста сниматься не потому, что вдруг поверил в его, неизвестно откуда взявшийся, неземной актерский дар. Нет, Вадим Дмитриевич преследовал свои собственные цели, а именно, бурно кипящий режиссер полагал, что Полуянов не удержится и расскажет о своем киноопыте на страницах родной газеты, да и интервью захочет взять у режиссера, у главных звезд. Вот, фильмы получат бесплатный пиар, причем уже на самой ранней стадии, когда съемки только-только начались. Дима, хоть хитрый Прокопенко его ни о чем не просил, и впрямь собирался на страницах «Молодежных вестей» живописать свои приключения в роли актера. Рассказать было о чем. К примеру, как в первый день съемок разбили о штатив кинокамеры тарелку с названием картины. Осколки разобрали участники группы, и один из трофеев теперь бережно хранился в полуяновском чемодане. Дима предвкушал, как водрузит его на почетное место в рабочем кабинете и станет водить к экспонату молоденьких репортерок и стажерок с журфака. Непременно нужно будет также поведать, как он, отказавшись от дублера, прыгал в холодный и грязный канал Грибоедова с поцелуева моста. Немного стыдно перед Надеждой, но все равно следовало написать, как он целовался А что поделаешь, таков сценарий на лавочке в летнем саду со знаменитой Ольгой Волочковской. Кое о чем журналист, правда, собирался в будущей заметке умолчать. Скажем о том, что профессия актера на деле оказалась гораздо сложнее, чем он самонадеянно думал вначале. Дима даже что-то вроде зависти, жгучей ревности испытывал к настоящим профессиональным артистам, потому что явственно видел, с какой легкостью и быстротой его, так сказать, коллеги входили в образ и меняли состояние, лишь звучала на площадке команда «Мотор», как в одно мгновение на их глазах, если нужно, вскипали слезы. Как они по воле сценария и режиссера вмиг становились гневливыми или же простодушными, как даже физически преображались перед камерой и, если было необходимо, старели или молодели на десяток лет без малейшей помощи гримера. И уж, конечно, не упомянет журналист режиссерские указания главному оператору. Полуянова снимаем только на общем и дальнем плане, ведь он не профессионал, работать не умеет. Прокопенко в те минуты думал, что Дима не слышит. Кроме того, за кадром будущей статьи журналист намеревался оставить взаимоотношения, царившие внутри съемочной группы. А там бушевали страсти, едва ли не перекрывающие по накалу те, что описаны были в сценарии. Настоящая мыльная опера. Хватало и любви, и ревности, и зависти, и ненависти. О многих чужих сокровенных тайнах узнал в ходе экспедиции Дима. О чем-то ему рассказывали сами участники событий. А молодой человек умел быть участливым слушателем, вызывающим на откровенность. Что-то он наблюдательный подмечал своими глазами и днем во время съемок, и вечерами, утрами, ночами, в ресторанах, где ужинали, в гостинице. Нравы в группе царили свободные. Киношники чем-то напоминали Диме студентов-третьекурсников, впервые вырвавшихся к кому-то на дачу без надзора родителей. Выпивка, проказы, шуры-муры. Однако о личных секретах... Актриса Волочковская провела ночь с режиссером Прокопенко. Полуянов писать не собирался. Все-таки он не в бульварной газете трудится, а в качественных, мол, вестях. А главное, было бы крайне неловко, злоупотреби он гостеприимством киношников и начни прилюдно ворошить их грязное белье. К тому же Дима сам, в конце концов, оказался не без греха, поддался царившему среди киношников промискуитету. Да, еще вчера вечером о постельных тайнах киноэкспедиции Полуянов писать не хотел. Но вот сейчас, после того, как произошло убийство, когда зарезали главного человека на картине, режиссера-постановщика, теперь многие сценки и картинки, подмеченные журналистом в процессе натурных съемок, представали перед ним в новом ракурсе, требовали анализа и переосмысления. Ведь ему, как репортеру, будет грош цена, если он ограничится голой информашкой о происшествии и не выскажется своими аргументированными версиями. Кто убил и почему? Прокопенко лежал распростертый на широченной нижней полке, его обнаженная грудь была залита кровью. Красным пропиталась и крахмальная простынь. По одному виду Вадима Дмитриевича, по его восковому лицу, сразу становилось понятно, что медицинская помощь ему уже не нужна. Дима отвернулся и наткнулся взглядом на проводницу, холеную даму, отчаянно борющуюся со своими 50 годами. И лишь теперь, по ее взорам, с практически одинаковой жадностью, устремленным и на труп, и на обнаженный торс журналиста, он вспомнил, что так и не успел одеться. Когда в дверь его купе застучала, заорала, заголосила звезда Волочковская, он выбежал, только джинсы успев натянуть. «Надо поезд остановить», — проговорил журналист, обращаясь к проводнице, — «вызвать врачей, милицию». Та решительно покачала головой. «Нет, невозможно», — категорически молвила она. «У нас приказ не останавливаться, чтобы не случилось». «Даже убийство? Ведь это форс-мажор. Положено тормознуть на первой же станции и вызвать следственную группу». «Но не для нас. Вы знаете, кто здесь едет?»
15: «Ну, я еду и другие артисты».
14: «Не только», — не приняла полушутливого тона проводница.
15: «В других вагонах...» «Двое вице-губернаторов, четверо депутатов Госдумы, трое сенаторов. У нас элитный поезд, понимаете? Остановки запрещены. Я сообщу начальнику поезда, в Москве нас будут встречать следственные органы».
14: «Тогда надо организовать охрану места преступления».
15: «Не волнуйтесь, организуем. У нас есть инструкции для подобных случаев. Покиньте помещение».
14: За спинами проводницы и Димы стояли, вытягивали шеи, пытались заглянуть в режиссерское купе двое других представителей высшей касты снимающегося фильма. Главный оператор — Аркадий Старообрядцев и линейный продюсер Елисей Ковтун. Железнодорожница закрыла дверцу прокопенковского купе, шоу кончилось. «Надо пойти одеться, в конце концов», — подумал репортер. Полуянов осторожно распахнул дверь в собственное, расположенное по соседству купе. На его огромной нижней мягкой полке спала, уткнувшись в подушке, Марьяна. Вот уж чего он не ожидал еще вчера, так это оказаться с ней в одной постели. Ни от себя не ждал, ни от нее. На худенькой спине девушки выделялся рыболовным удилищем позвоночник. На полу купе валялась одежда, вперемешку ее и Димина. М-да. К каким, однако, странным пробуждениям приводит кинопьянка, жестокая и беспощадная. Боже, как болит голова. А зачем я только остался еще и шампанское пить? Нехорошо шипучку с коньяком мешать. И Марьяна... Я ведь пару раз к красотке в Питере подъезжал, никакого отклика. Видать, она решила напоследок, на прощание. Больше ведь вряд ли мы с ней увидимся. А может, тоже вчера здорово набралась, раз сама ко мне явилась. Теперь девицу вон из пушки не разбудишь, даже убийство проспала. Я-то хорош. Не люблю ведь одноразовые связи, но тут не устоял. Нет, чтобы сказать со смехом, знаешь ли, моя дорогая, я безнадежно женат, а меня понесло по накатанному. Конечно, заходи, Марьяночка, не помешаешь. О, да, заходи, только тебя и ждал. Тьфу, противно вспомнить. А с другой стороны, какой дурак от 18-летней красотки-актриски откажется? Тем более, если тебя к ней, чего уж греха таить, тянет. Ну что ж, будем надеяться, что Митрофанова ничего о моем приключении не узнает. Да и откуда ей узнать? От неловкости чужая девушка в его кровати Полуянова аж передернула. «Марья!» — гаркнул он, прерывая собственные рефлексии. «Подъем!» — наклонился и потряс девушку за обнаженные плечи. «А?» — замычала актриска. «Что такое? Давай вставай!» «Господи, зачем?» — пробормотала она, пытаясь вырваться из Диминых рук и еще глубже зарыться в подушке. «Прокопенко убили!» «О, что за шутки у тебя, Полуянов, дурацкие?» — простонала девушка. «Это не шутки», — холодно проговорил журналист. «Повторяю по слогам. Прокопенко убит. Лежит лужей крови в своем собственном купе». Тут Марьяна наконец пробудилась, резко подскочила на полке, прикрывая невеликую грудь простыней. «Правда убили? Как убили?» «Как-как? Ножом зарезали. Все, быстро одевайся». Сам Дима стал натягивать рубашку. «Господи, ну что ж так голова-то болит?» А ведь еще вчера вечером на московском вокзале Питера среди избранных киношников царило радостное оживление. Было чему радоваться. Белые ночи благоприятствовали съемкам. Солнце исправно светило с 5 утра до 12 ночи и ни разу не побрызгал дождь. И несмотря на то, что каждый день случались десятки разнообразных неурядиц, грозящих сорвать съемочный процесс, режиссер-постановщик разруливал их железной рукой. Но в итоге ни на день не выбились из графика. Питерскую натуру отсняли в запланированные сроки. Теперь, после кратковременного отдыха в столице, группа должна была отправиться снимать натуру на юг, но вторая экспедиция планировалась короткой, всего на несколько съемочных дней. В нее уже не ехали ни юная старлетка Марьяна, ни народная артистка Царева, ни Дим Полуянов, для журналиста кино закончилось, ни даже исполнитель главной мужской роли Кряжин. В суперкомфортном вагоне «Северного экспресса» вместе с Вадимом Дмитриевичем Прокопенко следовало 7 человек, каждому по отдельному купе, и только главный оператор Старобрядцев делил жизненное пространство с литературным линейным продюсером Елисеем Ковтуном. Ради интереса Дима глянул в интернете, сколько стоит билет в подобный мягкий вагон класса «Люкс» с туалетом и душем в каждом купе, с телевизором, DVD-плеером и неограниченным ресторанным питанием. Выходило по 12 000 рубликов с носа. «Барство дикое!» — вздохнул про себя Полуянов. «Теперь понятно, почему у нас сериалы такими бедненькими, кажется. Все бюджеты на поездки первым классом уходят». Впрочем, сами киношники свои привилегии принимали как должное. И в вагон «Люкс» входили со скептической даже ухмылкой. «Уж на что журналистика — профессия выпендрежная?» Полуянов знал о этом далеко не понаслышке. Однако даже газетчикам... Оказалось, в смысле понтов далеко до тружеников синематографа. Те вообще держали себя царями вселенной. Журналист еще на площадке подметил. Любой, самый задрипанный осветитель, выступал с такой миной, словно он только что золотую пальмовую ветвь получил. Или на худой конец завтра, послезавтра получит. А уж главный режиссер вообще мнил себя громокипящим Зевсом, по малейшему мановению пальца, Окружающие должны просто простираться ниц. В желтых красках питерского заката Прокопенко с тем же барственным видом, и, разумеется, первым, взошел вчера вечером в вагон. Вторым сунулся было седой главный оператор Старобрядцев, но режиссер на него молча оскалился, и старик мигом потерял лицо, маленько засуетился, а ведь ему по штату положено было на картине быть фигурой номер два, непосредственно рядом с постановщиком. Еще с советских времен в кино считалось, что эти двое, режиссер и главный оператор, суть высшая каста. Они даже обедали по традиции во время съемок за отдельным от прочих товарищей столиком, чтобы иметь возможность в тишине и тайне обсудить съемочный процесс. И хоть отношения между Прокопенко и Старобрядцевым явно не складывались, что Дима видел невооруженным глазом, кардинально ломать традицию режиссер все-таки не стал. И поэтому пожаловал оператору место в своем вагоне. Однако со Старобрядцевым он не разговаривал, нос воротил. В последние дни экспедиции режиссер рядом с оператором даже за обедом не присаживался. А когда просматривал отснятый материал, Дима тому был свидетель, Прокопенко фыркал по поводу того, что у оператора актеры из кадра выпадают и всякие извительные реплики отпускал. Мол, старик даже фокус навести не умеет. Старобрядцев, в свою очередь, в компании своих клевретов, операторов, трусливо не решающихся ни словечка вслух вякнуть против режиссера, позволял себе громко возмущаться. «Бондарчука, значит, то, как я фокус навожу, удовлетворяло. Рома с Козинцевым тоже, а нашего не устраивает». Словом, в киногруппе полагали, что одному из них двоих, Прокопенко либо Старобрядцеву, на фильме больше не работать. И даже заключали пари на первого или второго. Веселый звуковик Федор Михайлович принимал ставки из расчета 3-1 в пользу Прокопенко. За режиссера была изначально наделенность куда большими полномочиями, чем у оператора, а также общая удачливость. Старообрядцев в борьбе против режиссера мог противопоставить лишь полувековой опыт работы и огромные связи в киношных кругах. Однако он, надо думать, хорошо понимал, если его снимут по требованию Прокопенко с картины, операторской карьере придет конец. Больше никогда, никуда и ничего снимать не позовут. А для мужика за 70 остаться без работы, да еще столь творческой, как у Старобрядцева, означало загнивание, начало конца и, как неумолимо свидетельствовала статистика, довольно скорую кончину. И вот теперь в 3:00 ночи в вагоне «Люкс» главный оператор даже не скрывал своего довольства смертью режиссера. В том, что он и попытки не сделал напустить на себя скорбный вид, видимо, уже сказывался, по мнению Полуянова, его почтенный возраст и начинающаяся сенильность. Удовлетворенно усмехаясь седые усы, Старобрядцев прошествовал по коридору ночного вагона, потирая руки и бормоча: «Что ж, пожалуй, следует и водочки выпить, за помин души». Дима, уже полностью одетый, выглянул в коридор, чтобы расчистить путь юной актрисули, и как раз расслышал эту реплику Старобрядцева. Анна и Сергей Литвиновы. В Питер вернутся не все. Коридор опустел. Проводница замкнула дверь, за которой лежал труп на ключ, и отправилась к себе. Линейный продюсер Ковтун тоже куда-то исчез. Вроде бы дорога для Марьяны оказалась свободной, и Дима готов был дать отмашку: «Вылезай, мол, и беги», но тут из своего купе выскочила звезда Ольга Волочковская. По-прежнему в красном махровом халате, с ошалевшими огромными глазами, она буквально набросилась на журналиста, подошла к нему вплотную и зашептала прекрасно поставленным тоном: «Дима, Дмитрий Сергеевич, вы единственный трезвый, единственный незаинтересованный здесь человек, я вас умоляю. Кругом завистники, бездари, помогите мне. Они ведь на меня убийство свалят. На меня». «Да почему на вас?» — как мог спокойно спросил Полуянов. И актриса тем же драматическим шепотом откликнулась: «Я ведь с ним в купе-то была. На кого же еще подумают, как не на меня? А я ведь в ванне была. Вот видите, волосы еще мокрые. Мне обязательно надо было душ принять. Я ведь сегодня вечером Арбенину у Фокина играю, а днем репетиция». Чтобы прекратить эмоциональное словоизвержение Волочковской и расчистить, наконец, дорогу для эвакуации Марьяны, Полуянов совершенно буднично молвил: «А пойдемте, Оленька, с вами покурим». «Покурим», — вскинулась та. «Да-да, идемте». Журналист бережно взял девушку под руку, и они удалились вместе с ней в дальний конец вагона. Краем глаза Плуянов заметил, что Марьяна выскочила из его купе и перебежала к себе. В тамбуре оказалось прохладно. В белесоватых красках уже наступающего рассвета проносили за окном печальные пейзажи Новгородчины. Дима достал из кармана джинсов помятую пачку сигарет, протянул даме. Волочковская дрожащими руками выудила одну, она запрыгала в ее руках. Полуянов поднес огня. Девушка жадно затянулась, закашлялась, сделала еще парочку глубоких затяжек, лихорадочно пробормотала. «Мне никто не поверит, Дима, никто! Они все подстроили, все против меня!»
15: «Да кто, по-вашему, подстроил-то?»
14: «Они! Бездари! Ненавистники, завистники!» Кино такое было, не помню название, там тоже. Дело в поезде происходило, и выяснилось, что главного героя убил каждый из пассажиров.
15: «Убийство в Восточном экспрессе по Агате Кристи», — сказал любивший точно журналист.
14: «Ой, да какая разница!» — досадливо воскликнула звезда. Ольга, как и многие актрисы, искренне полагала, единственное, что на всем свете имеет значение, — она сама, ее чувства и переживания. Полуянов, памятуя об этом, вернул Волочковскую на привычную любимую ее почву вопросом. «А что все-таки произошло?» «Они не просто Вадима Дмитриевича убили», — лихорадочно молвила она, нервно затягиваясь, округляя глаза. «Они меня, понимаете, Дима, меня решили подставить!»
15: «Да каким же образом?» — поинтересовался журналист.
14: «Раз я с ним была тогда, в его купе на кого подумают?»
15: «А вы что-нибудь слышали?»
14: «Я же в душ пошла. В душ! Вода шумела. Выхожу, а Вадим Дмитриевич мертвый. И на постели кровь, кровь. Я прошу вас, Дима, сделайте что-нибудь. Они ведь здесь, в поезде, в вагоне нашем, я знаю. И не я это, не я, не я!» Актриса была близка к истерике, и, чтобы привести ее в чувство, журналист схватил девушку за плечи и резко встряхнул. Раз, другой. В ошалелых глазах Волочковской появилось удивление.
15: «Тихо!»
14: — прикрикнул на нее Полуянов, как бывало, на таксу Родиона прикрикивал. «Все будет хорошо, я во всем разберусь». Когда он тряс актрису, почувствовал, в кармане ее купального халата лежит что-то тяжелое. Дима выпустил Ольгу и отступил на шаг.
15: «Что там у вас?»
14: Волочковская засунула руку в карман купального халата, и тут же ее глаза приобрели прежнее безумное выражение, и она опять проговорила на грани срыва. «Это не я! Это не мой!» Потом медленно, с ужасом на лице, вытащила окровавленный нож. А Диме при явлении ножа чего-то на миг показалось, что для него исполняется творческий этюд на тему «Оклеветанная». То, что актриса, исполняющая главную роль, спит с режиссером-постановщиком, являлось для киношников настолько привычным обстоятельством, что в съемочной группе и не обсуждалось. Тем паче, что связь Прокопенко и Волочковской не имела даже приятного привкуса адюльтера. Артистка недавно рассталась со своим вторым мужем, а режиссер был убежденным холостяком. Хоть молва и приписывала ему романы с самыми эффектными женщинами России, узами Гименея он до сих пор себя ни разу не обременял. Актриса и режиссер живут на съемках вместе. Это так естественно. И лишь один человек явно бесился по поводу романа Волочковской-Прокопенко. То был актер Николай. Он предпочитал, чтобы его называли Никола. Кряжин. Он играл главную мужскую роль. Персонажа, называвшегося в сценарии журналист Дима, то есть альтер-эго самого Полуянова. Поэтому репортер приглядывался к нему особенно внимательно и ревниво и сделал вывод. По внешним данным, как бы ни было сие неприятно, он, прототип, увы, уступал исполнителю. Никола, ростом по 2 метра, с широкими плечами и мощными скулами, воплощал тот брутальный тип приблотненной мужской красоты, что стало нынче особенно востребованной в российском кино. Что же касается интеллектуальных статей, то даже для актерской братьи, которая в большинстве своем отнюдь не блистает интеллектом, Никола был не слишком развит. Дима пару раз вызывал его на разговор, сделал с ним интервью и для себя определил, что Кряжин — человек совершенно без чувства юмора. Качество, по мнению Полуянова, для мужчины необходимейшее. К тому же не слишком образованный и скучный до занудливости. Обыкновенные истории, что он рассказывал, сводились к 2 темам: с кем, сколько и чего он выпил, а также с кем и при каких обстоятельствах переспал. Притом, словно не доверяя самому себе и своей популярности, актер непременно включал свои побасенки успешных коллег. «Сидим мы как-то с Серегой, или с Костей, Сашкой, то есть с Безруковым, Хабенским или Балуевым. Тут Олеся, Судиловская, подходит». От однообразных россказней Николы скула журналиста очень быстро начинала сводить зевотой. Но однажды, разговорив Кряжина, журналист понял, что человек он все-таки своеобычный, с интересной, по меньшей мере, биографией. Надо заметить, что Кряжин среди членов киногруппы был неоспоримо самым популярным. Однажды Дима прошелся с ним по Невскому в поисках пивбара, который заменил бы для них модные в советские времена очки, и обратил внимание на то, что его спутники узнают едва ли не каждый третий мужчина и каждая вторая женщина. А Никола, стервец, вдобавок тщательно отслеживал реакцию встречных, трепетно вглядывался, признали, не признали, и при каждом случае узнавания дополнительно раздувался от гордости. К концу прогулки, подходящего пивбара они так и не нашли, Полуянову показалось, что актер вот-вот лопнет от довольства. То же самое и с автографами. По количеству росчерков, оставляемых Николой, он далеко превосходил всех участников труппы, включая даже Приму Волочковскую. К артисту то и дело подскакивали юные барышни, девушки в соку и даже перезрелые матроны и просили расписаться. Самые верные и запасливые вооружались скачанными из сети фото и даже афишами с изображением Кряжина. Для тех же, кто не был подготовлен к встрече с кумиром, актер оставлял свой росчерк где только придется: в блокнотах, ежедневников, на трамвайных билетах и даже, журналист сам видел, на голых животиках и декольте юных дев. Если подобное поклонение вызывало ревность даже у случайного в кино человека, Полуянова, можно представить, как оно бесило натуральных актеров и актерок, не исключая звездной Волочковской. К Ольге, пожалуй, более востребованной, чем ее партнер, подходили с просьбами дать автограф куда реже. У журналиста появилось тому объяснение. Совершенная женская красота актрисы зачастую вызывала в зрительницах раздражение и ревность, а мужчины при виде звезды просто немели. К тому же хорошо известно, что среди поклонников Сыров, Группис, преобладают, причем с подавляющим преимуществом, девицы юных лет. Их, что вполне естественно, мужская стать Кряжина притягивала сильнее, чем очаровательная хрупкость актрисы. Разумеется, Никола вовсю пользовался обожанием женского пола. Пару раз Полуянов видел его в коридорах гостиницы в тесной компании с разными девушками. Кряжин к своим сырам относился цинично и встречи с ними называл не иначе, как «похоть почесать». Он, словно представитель королевского рода, рассматривал поклонниц как его величество простолюдинок. Связи с ними ничего для него не значили. Иное дело роман с актрисой, то есть тоже с аристократкой, ровней ему. Тут Кряжин готов был потрудиться, быть победительным и уступчивым, и милым, и страдающим. В первый же день съемок, когда били о штатив традиционную тарелку, Дима заметил — меж исполнителями главных ролей черная кошка пробежала. Вне кадра они не смотрят друг на друга, не разговаривают. После того, как прозвучит команда «Стоп, снято», стараются как можно скорее разойтись подальше. В чем дело, Полуянова пояснила гримерша, знавшая, как и положено гримершам, все, что происходит на площадке вокруг нее. Совсем недавно у Кряжина был роман с Волочковской. Они жили вместе в одной квартире. Более того, парочка и на нынешних съемках рассчитывала... Во всяком случае, Никола рассчитывал продлить свой роман во впечатляющих декорациях белых ночей. Однако еще в подготовительный период, во время проб, Волочковская стала встречаться с режиссером картины Прокопенко и немедленно дала Кряжину отворот-поворот. Актер из-за нежданной измены пассии, да еще и происходившей каждодневно, у него на глазах страшно бесился и страдал. Пару раз крепко поддавший Никола пытался выяснить отношения со своей экс. В один прекрасный день, точнее, в белую ночь, Полуянов лично оказался свидетелем их бурной ссоры. Номер журналиста в гостинице «Октябрьская» помещался неподалеку от актрисулиного люкса, а окна по случаю теплой погоды репортер, не выносивший кондиционеров, держал открытыми. И вот однажды Диму разбудил натуральный мужской рев. Он стряхнул с себя остатки сна и сел в кровати. Глянул на свои никогда не снимаемые часы, четверть пятого, и солнце уже пробивается сквозь щелку гордин. Мужской голос оказался басом Кряжина. По его тональности было очевидно, что актер пьян. «Тварь продажная!» —
15: — орал Никола. «Сменила любовь на банку чечевичного супа!»
14: «Пошел вон, кретин!» — визжала в ответ Волочковская. «Я тебе ничего не должна, алкоголик, подонок!»
15: Потом донесся шум борьбы, и снова голос актрисы. Теперь она говорила тихо и убежденно.
14: «Только попробуй, только ударь, и ты у меня из картины вылетишь, и из театра я тебе устрою, обещаю!»
15: Последовал бессильный стук, будто что-то выпало из разжавшихся рук на пол, и дальше послышался голос Кряжина тоже на октаву тише.
16: «Карьеру делаешь, стерва кудрявая. Думаешь, теперь сволочь похотливая будет тебя во всех своих кино снимать? Так вот знай, не бывать этому, уж я позабочусь».
14: «Ты!» — насмешливо проговорила Волочковская. «Да ты о самом себе-то не можешь позаботиться».
16: «Вот увидишь».
15: Тихо, но убежденно отвечал актер, и голос его в тот момент даже не показался Полуянову пьяным.
16: «Вы все увидите».
15: Тогда, прям ночью, непосредственно после услышанного разговора, журналист записал перепалку звезд в блокнот по горячим следам слово в слово. Нет, не для того, чтобы публиковать. Журналистская этика есть журналистская этика. Дима никогда не опустится до того, чтобы печатать подслушанное, подсмотренное. Записал просто по привычке. Вдруг когда-нибудь понадобится. Сейчас в холодном тамбуре Северного экспресса Дима вспомнил ту ночную ссору в Октябрьской. «Надо достать блокнот и перечитать, что я там про них накалякал», — подумал он. А актриса, рассматривая, словно видит впервые испачканный кровью нож, с усталым ужасом бормотала. «Это он. Он мне подложил. Теперь я точно знаю. Он, Николай, и Вадюшу убил, и меня. Меня подставляет».
14: «Ты должна мне все рассказать», — внушительно молвил Полуянов, переходя на «ты». «Буквально все и очень подробно о том, что случилось в вашем купе сегодня ночью».
6: «Я поняла»,
14: — вдруг вскрикнула Волочковская. «Поняла, зачем у меня появился нож. На нем ведь теперь мои отпечатки пальцев, да? Мерзавец, он специально так сделал. О, прошу, Дима, помоги мне. Мне ведь никто не поверит. Никакая полиция, умоляю, помоги мне выпутаться».
15: «Для этого ты должна поведать мне все», — терпеливо повторил журналист.
14: «Я увидела его тело, бросилась к нему, обняла, стала кричать: «Вадюша, Вадюша!» Он не откликался. Я вся кровью перепачкалась, и пульса не было. Я вскочила, закричала, к двери бросилась, дергаю, она не открывается. Опять рвусь, а ее как заклинило, только щелочка, дергаю, дергаю».
15: На глазах у Волочковской показали слезы. Полуянов прикурил еще одну сигарету, сунул ей в рот.
14: «Да, спасибо», — машинально поблагодарила актриса. Нервно затянулась и продолжила. «В общем, я не сразу сообразила, что я в вагоне, что дверь в сторону открывается. Потом открыла ее и в коридор бросилась всех будить».
15: Волочковскую начала бить дрожь, то ли от происшедшего, то ли от прохлады ночного тамбура.
14: «Допрос по горячим следам», — промелькнула у Димы. «И впрямь, как было бы хорошо, если бы я сам это убийство сумел раскрыть. Какие газеты даст заголовки? Например, репортер вычисляет убийцу. Такого ни в моей карьере, ни в истории отечественной журналистики точно еще не было».
15: «Ольга?» — мягко поинтересовался Полуянов. «А когда ты в ванную комнату уходила, дверь в купе была изнутри заперта?» Вопрос довольно долго доходил до девушки, а потом она, наконец, прошептала:
14: «Не знаю. Я ее не закрывала, может, Вадюша». «Ну как? Если она была закрыта, то тогда...»
15: Глаза Ольги округлились.
14: «Как же тогда убийца в купе вошел?»
15: Она повысила голос. В нем прозвучали одновременно и обиды, и угрозы, и призыв к жалости. Все-таки Волочковская была хорошей актрисой.
14: «Ты меня не подлавливай. Зачем ты меня подлавливаешь, Дима?»
15: «Спокойно, Оленька. Спокойно. Совершенно я тебя не ловлю». В тамбур застучали, с той стороны, где вагонная сцепка. Мягкий люкс шел первым номером, сразу за локомотивом. Все равно трясло почему-то нещадно. Дверь в другие вагоны была перекрыта. Так распорядился сразу после посадки Прокопенко. Проводница, которой главный режиссер почти мгновенно сумел внушить священный ужас, немедленно выполнила его указание и даже лично пришла к Вадиму Дмитриевичу, доложила об исполнении. Итак, тамбурные двери, похоже, всю ночь были закрыты. И сейчас у них кто-то стучал, уверенно так стучал, по-хозяйски. Дима глянул через стекло, двое мужиков в форме. Пригляделся милиционеры, Открыл, на него шагнули двое чинов. Один лейтенант, другой сержант, кажется. Лейтенант совсем юный, белобрысый, с пушком вместо усов. От обоих слегка несет перегарчиком, воротнички расстегнуты. Волочковская боязливо дернулась, повернулась вся лицом к окну, спиной к ментам, чуть не вжалась бурно дышащей грудью в стекло.
17: «У вас здесь убийство?»
15: — мутно дыша спросил Диму сержант. «Третье купе. Проходите, пожалуйста», — с изысканной вежливостью ответил Полуянов. «С родной милицией, особенно малого звания, только так». «А вы кто будете?» — обшаривая Диму глазами, бесцеремонно молвил мальчишка-лейтенантик. Развязанность его почему-то журналиста взорвала. Обычно он дольше держался, когда его провоцировали, но наполовину бессонная ночь... Лежащее на полке мертвое тело Прокопенко, истерика актрисули — все это, как оказалось, измочалило его нервы. С еле сдерживаемой злобой, ледяным тоном, глядя менту прямо в переносе, он проговорил. «Я буду и есть специальным корреспондентом газеты «Молодежные вести» Дмитрием Сергеевичем Полуяновым. Я как раз о полиции часто пишу, потому что генерал-лейтенант Васильев... С Житной, он в кадрах служит, меня очень даже хорошо знает». Насчет того, что о полиции часто пишет, конечно, Полуянов туфту гнал. А вот генерал Васильев из центрального аппарата МВД очень даже реальная фигура, весомая, грубая, зримая. И к журналисту он, генерал, по непонятным причинам даже благоволил. «Еще вопросы имеются?» — почти нахально добавил репортер. Второй мент... чуть заметно тронул первого за плечо, мол, пошли, не связывайся. Первый не такой уж простачок, однако заметил на прощание с очевидной ноткой угрозы в голосе. «Будут у нас к вам вопросы, товарищ журналист, обязательно будут». Усмехнулся, развернулся, и парочка потопала дальше внутри вагона повышенной комфортности. Но Дима-то не только амбиции свои тешил, гордо не потакал, сколько прикрывал от зора правоохранителей Ольгу с орудием убийства в кармане ее халата. Теперь он погладил девушку по плечу. Она заметно тряслась. Волочковская плакала, прижавшись лбом к мутному окну. «Ну, хватит», — приобнял актрису-журналист. «Они уже ушли». Девушка развернулась к нему с перекошенным от слез и ужаса лицом и сквозь всхлипы проговорила. «Они меня будут допрашивать, да?»
17: «Нас всех будут допрашивать», — с легкомысленной улыбкой заметил Полуянов, но, думаю, совсем не эти хлопцы и не сейчас.
15: Анна и Сергей Литвиновы. В Питер вернутся не все.
13: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Университет ИТМО открыл уникальную магистерскую программу для незрячих IT-специалистов. Приложение 2GIS адаптировали для незрячих пользователей на Android. В Российской государственной библиотеке для слепых пройдет круглый стол о компьютерной грамотности. В Урае прошел форум «Осознанные родители для мам детей с инвалидностью». В Саранске состоялись соревнования по домино памяти Николая и Неваткина. Ульяновская библиотека для слепых получила в подарок тактильную книгу «Учимся считать». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Национальный исследовательский университет ИТМО в Санкт-Петербурге реализует уникальную магистерскую программу «Разработка ассистивных IT-решений». Это первая в России образовательная программа, которая сочетает обучение двух групп студентов – незрящих и слабовидящих специалистов, желающих строить карьеру в IT, и разработчиков, стремящихся создавать решения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такой подход не только дает профессиональные знания, но и формирует культуру инклюзивности в IT. Магистратура открывает перед студентами с ограниченными возможностями здоровья двери в крупнейшие компании – Яндекс, Газпром, ВТБ, Сбербанк и другие. Подробнее о программе можно узнать на сайте университета и в документальном фильме «В IT на ощупь». Компания 2GIS адаптировала свое приложение для незрячих пользователей на платформе Android. Появилась поддержка TalkBack – системная функция озвучивания интерфейса. Теперь пользователям с нарушением зрения гораздо проще ориентироваться в городе, находить организации, строить маршруты и узнавать расписание транспорта. Директор по продукту 2GIS Максим Березкин отметил, что в России сотни тысяч людей с нарушением зрения. Без адаптации приложений важные функции остаются труднодоступными. С запуском поддержки TalkBack человек сам может найти адрес, прослушать карточку места, построить маршрут и добраться без постоянного сопровождения. Включить функцию можно в настройках смартфона. Настройки, затем специальные возможности, затем TalkBack. Дополнительно в настройки 2GIS ничего включать не нужно. 30 мая в 14 часов в Российской государственной библиотеке для слепых состоится круглый стол «Значение компьютерной грамотности в современном мире для незрячих и слабовидящих людей». Организатор ОНО «Центр развития доступности инклюзивной информационной технологии». Мероприятие проводится в рамках проекта «Спецкурс», который в 2025 году получил поддержку Фонда президентских грантов. Команда проекта расскажет о проведенных учебных курсах, поделится результатами и обсудит значение компьютерной грамотности. К участию приглашаются специалисты по тифлоинформационным технологиям, сотрудники библиотек, преподаватели, а также незрячие и слабовидящие пользователи. Продолжительность от 1,5 до 2 часов. Будет организована онлайн-трансляция на странице центра во ВКонтакте. В Урае в культурно-историческом центре прошел городской форум «Осознанные родители», организованный региональной организацией «Содействие развитию образования и просвещения психолог-волонтер». Форум стал завершающим этапом проекта Галины Тураниной «Мама, прими меня», получившего грантовую поддержку губернатора Югры. В мероприятии приняли участие члены местного отделения ВОС. Проект создан для женщин, воспитывающих детей с инвалидностью. Обсуждались важные темы – как пережить стресс после объявления диагноза, сохранить отношения в семье, не сломаться от усталости, научиться просить и получать помощь. И главное – как увидеть в своем ребенке не ограничение, а личность. Родители особенных детей способны находить решения в самых сложных обстоятельствах, но им тоже нужна поддержка, которую могут оказать в региональной организации. 15 мая в актовом зале мордовского предприятия «Искра» Саранская местная организация ВОС совместно с Управлением по развитию физической культуры и спорта администрации Саранска при поддержке партии ЛДПР провела ежегодные командные соревнования по домино среди инвалидов по зрению, посвященные памяти Николая и Неваткина. Среди игроков без остаточного зрения первое место заняли Ольга Маркина и Лариса Ембушева. Среди игроков с остаточным зрением победили Василий Имайкин и Ольга Филева. Победители получили дипломы, статуэтки, ценные призы и памятные подарки. Депутат городского округа Саранска Алексей Захряпин поздравил участников и отметил особое значение командных соревнований для членов организации. В Верхнеуфалейской местной организации Челябинской области прошел чемпионат по адаптивным настольным играм среди детей коррекционной школы 5 и 6 классов. Ребята соревновались в аэроболе, кульбутта, боулинге и шаффлборде. В аэроболе первое место занял Кирилл Калмыков, в кульбутта – Варвара Можевских, в шаффлборде – Антон Беркутов, в боулинге – Максим Баданин. Все победители и участники получили грамоты и сладкие призы. И коротко о других событиях. Светлана Гурьянова, давний друг Ульяновской библиотеки для слепых и победительница конкурса рукодельных книг, преподнесла уникальный подарок юным читателям с нарушением зрения – детскую тактильную книгу «Учимся считать». Изделие выполнено с душой и большим мастерством в разных техниках с использованием множества фактурных материалов. 25 мая Светлана Петровна специально приехала из рабочего поселка Теренга, чтобы в торжественной обстановке передать свое творение в дар библиотеке. В Новоалтайске состоялась встреча местной организации ВОЗ с управляющей отделением Россельхозбанка Людмилой Кунгурцевой. Участники узнали об основах бюджетирования, безопасном использовании банковских карт, онлайн-банкинге и мобильных приложениях. Обсуждались реальные жизненные ситуации, как проверить баланс, перевести деньги, распознать фишинговые сообщения. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812, города 812.
3: В эфире «Радио ВОЗ» звучат материалы о жизни.

0: первое место и статус победителя присуждены Минской областной организации «Белтис» за проект под названием «Смотри, играя». Игра – это особая модель поведения, которая помогает адаптироваться личности как в узком кругу людей, так и в целом в обществе. Сущность игры заключается в творческой деятельности, где процесс важнее результата, а условная ситуация моделирует реальность для развития, отдыха и социализации. Это способ самовыражения, эмоциональной разрядки, усвоения социального опыта и взаимодействия. О проекте, его целях, задачах и результатах мы поговорили с председателем Минской областной организации «Белтис» Оксаной Смоляк. Поиск креативной идеи – это, может быть, самая сложная задача в проектной деятельности. Как возникла идея вашего проекта?
1: Сначала появилась идея адаптировать игры, потому что мы столкнулись с ситуацией, когда мы с ребятами выезжали хоть на турслёт, хоть на сплав. И вот был свободный вот вечерочек, мы бы могли поиграть. И мы столкнулись с тем, что не все могут играть даже в самые простые игры, не говоря уже про более сложные, более такие стратегические, где надо прям создавать какой-то мир или какую-то ситуацию разыгрывать. То есть мы начали немножко раньше это делать, чем сам проект начался. Просто в течение проекта мы очень активно искали сами игры, кто нам может предоставить, и непосредственно людей вовлекали вот сами игротеки наши. Адаптация игр была немножко раньше, но встречи с людьми по субботам мы собирались. 2 часа сначала это было. Пробовали, приходили сами, с друзьями, с мужьями, женами, подругами. И появлялись, конечно, любимые игры, приходили новые люди, надо было где-то заново объяснять то, что вызывало немножко у нас сложности, что люди уже играли. Но мы потом с этим тоже справились, каким образом их разделять. Ну и когда уже так все немножко притесались, появился какой-то косяк из там человек примерно 12-15, кто стабильно ходил постоянно, остальные по возможности приходили. И они потом стали организовывать чаепитие. И вот мы как приходили часам к 10 утра, так вот часов 4, наверное, уходили по субботам. Но это было такое вот душевное общение молодежи.
0: Душевное общение переросло в конкретный проект. Какую цель и задачи вы для себя сформулировали?
1: Основная цель, безусловно, была адаптация игр, чтобы помочь в социализации инвалидам по зрению. По задачам, знаете, тут очень много задач. Даже в процессе работы мы видели, что мы делаем даже чуть больше, чем мы запланировали. В частности, одной из задач была популяризация Брайля. И ребята, когда приходили, они говорили: «Я с телефоном, я все с телефоном». А понимали, что прочитать каждую карточку, пока обработается видео, пока пишется, они очень долго. А одновременно-то надо карточек 5-6 бывает проанализировать. У нас даже появилась по четвергам группа ребят, которые конкретно приходили на занятия к нашему реабилитологу, чтобы вот совершенствовать Брайль. Тут одна из своих самых важных, на мой взгляд, задач. Но, безусловно, эти игры, они были разделены на игры по сложности, по возрастам. И у нас были игры и со студентами, со школьниками. Были игры для уже более взрослой нашей возрастной категории 50+, мы собирали. Им было интересно, но, конечно, тем, кто помоложе, им проще усваивать какие-то правила, быстро меняющиеся условия игры, поэтому у них это больше вызвало интерес. Хотя более простые игры, как Uno, Объясняриум, это как Элиас, просто более простой вариант, викторины, вот это вызвало тоже хороший отклик у взрослого нашего поколения.
0: Игр существует очень много. По каким критериям вы отбирали игры для своего проекта?
1: Брали популярные игры, которые имеются в наших домашних игротеках. Мы их пробовали сначала, потом нам уже какие-то игры дарились, чтобы мы могли их адаптировать, какие-то сразу. Например, там «Храм Хираска» 2 игры нам подарил сразу уже, они были адаптированы. Игры разные совершенно. Как я говорила, начиная с самых простых, как «Элиас», «Уна», «Свинтус». Вот такие игры, заканчивая более сложными, как «Очередь» и «Цитадели». Вот «Очередь» все-таки сложновато, немножко там много вводных, которые очень быстро меняются, поэтому эта игра чуть

0: меньше получила популярности. Вот фаворит наших ребят — это «Цитадели». Ну и «Мафия», безусловно. Мы «Мафию» адаптировали. Мы играли в «Мафию» не классическую, а словесную. Очень заинтересовались ребята такой формой проведения игры. Настолько, что они могли сказать в следующую нашу игру: «Я не принимаю участие, я готовлю для вас базу слов». И это было очень интересно, когда они сами подключались к организации вот этих игр. Это было очень для нас ценно и важно, что мы делаем все правильно, и общение очень тесное, дружеское и дает те результаты, на которые мы рассчитывали.
1: Значит, проектная работа позволяла участникам проявить инициативу и влиять на проект, предлагая улучшения.
0: Да, да. Вот. Они и где-то консультировали, помогали. Тот же Брайль, например, я Брайлем не очень хорошо владею, но правила надо было все переписывать, и где-то, конечно, могли и опечатки быть, еще они так находили, мы быстренько исправляли, потому что, ну, сам читаешь, ну, как и обычный пускопечатный текст, сам пишешь, вроде все правильно, распечатал, смотришь на листик, не все правильно, переписываешь. Мы все игры сначала проверяли на себе, насколько они пригодны к адаптации, насколько удачна эта адаптация. Потом уже брали малую группу и уже потом на полную большую выходили в эту аудиторию, нашу субботнюю.
1: Интересовались ли вы, как проходит игровая деятельность в других странах?
0: Безусловно, когда мы начали только адаптацию игр, мы связались, есть инклюзивный клуб в Новороссийске, мы с ними связались, они нам подсказали, с каких игр стоит начать, на что обращать внимание, какими материалами стоит пользоваться. И, конечно, мы даже планировали в этом году провести совместные игры. Пока можно загадывать, планировать, но реализовать не 100%. Есть такая уверенность, что мы это сможем.
1: Сколько игр на сегодня вы опробировали и адаптировали?
0: В нашей игротеке сейчас на более 15 игр на совершенно разные тематики. Где-то игры предполагают наличие ведущего, какие-то игры предполагают самостоятельную игру людей с нарушением зрения и полностью тотально незрячих людей, полностью самостоятельно. Если раньше это были карты и покер, то сейчас база намного расширилась для самостоятельных игр.
1: В чем заключается специфика адаптации игры?
0: Основное — это мы создали надписи шрифтом Брайля на всех игровых полях, картах, подобрали более тактильно приятные и более крупные элементы игры, если это было возможно. Если карточка была маленькая и вся необходимая информация на ней не помещалась, то мы перепечатывали эти карточки в масштабе, чтобы и слабовидящие могли прочитать, потому что очень мелкие шрифты и очень бывают такие каллиграфические, которые тяжело прочитать, даже видя букву, не всегда можно понять, что это за буква. Поэтому такие карточки мы тоже перепечатывали и старались это делать в стиле самой игры, что, в принципе, тоже вызывало немножко у нас затруднения первое время, но это было интересно, это было полезно, когда видишь, что любой участник может на равных с той же скоростью, с той же динамикой и тем же азартом принимать. Вот время, затраченное на адаптацию, оно было вознаграждено. Также, как адаптация, у нас были изменения правил, вот как в «Мафии», когда правила изменялись с учетом места, времени, количества людей, остроты их зрения, возможности использовать смартфоны, использовать Брайль. Была у нас игра «Codenames», кодовые имена, где мы пробовали разные способы. Сначала мы подписали карточки по Брайлю, но там 25 слов. Их запомнить невозможно. Игра командная. Соответственно, чтобы каждый игрок 25 слов прочитал, это большое время занимало. Мы пробовали давать сразу готовить карточки. Точнее, сначала люди сами писали по Брайлю себе. Ну, кто как. Кто-то на телефоне записывал слова. Потом тоже это было не очень удобно, занимало время. Мы стали готовить карточки заранее. Тоже неудобно, потому что не все знают Брайль. Или слова могут не в том порядке лежать, и тогда люди могли немножечко перепутать, какое слово они хотели загадать. И вот таких вот попыток у нас было несколько, пока мы пришли к той форме игры, которая устраивала всех, была продуктивной, интересной и веселой.
1: Вы сказали, что были игры, которые полюбились участниками больше всего. Это «Мафия» и «Цитадели». Думаю, не все наши слушатели знают условия этих игр. Расскажите, в чем их сущность?
0: Мафия в своей сути есть мирные жители и, собственно, мафия, которая этих жителей ночью должна уничтожать. Ну, а мирные жители днем должны вычислить, кто же из них мафия. Мы это делали через слова. Мы подбирали слова, которые были объединены какой-то общей идеей. Это могло быть что-то банальное, как стол, стул, шкаф, то есть мебель. Или это могли быть строчки из какой-то песни, например. То есть совершенно разноплановые слова, на первый взгляд, не связанные между собой. Каждый игрок вытягивал себе слово, называл его. И когда очередь доходила до мафии, то мафия должна была понять, какой смысл в тех словах, которые уже были названы перед ним, и подставить свое выдуманное слово так, чтобы все остальные участники не догадались, что он мафия. То есть, что его слово подходит под общий смысл слов. Сложнее всего, когда мафия — это первый или второй человек оказывались. Там надо было максимально общее, что-то типа настроение, воздух, эмоции. Что-то, что можно было привязать почти к любому. Или там цвет тоже часто ребята брали, потому что недоказуемо. Цвет нужен там или не нужен. Вот, и потом, когда все участники вот выбрали эти слова, ход игры шел так же, как в обычной классической мафии. Есть день, когда все обсуждают слова и выбирают слово максимально неподходящее. И есть ночь, когда мафия устраняет конкурента. Ну, побеждает тот, кто первый кого нашел, либо первый уничтожил всех мирных жителей. Вторая игра — это «Цитадели». Это стратегическая игра, в которой каждый ход меняется твой персонаж, да, игрока, их всего 8. У каждого героя есть свои такие бонусы-плюшки. У кого-то это добавочная монетка, у кого-то лишний ход, у кого-то можно ограбить соседа, или там ассасин мог убить любого, кроме вора, и так далее. И главная цель игры была построить город, карты кварталов есть, это 7 кварталов надо собрать. Кварталы собираются за счет покупки, то есть в банке вы получаете наличку, за наличку покупаете какой-то квартал. Сложность в том, что кварталы не должны повторяться, они должны быть разной направленности, вас не должны разрушить, вас не должны ограбить, ваш квартал не должен никто, ваш город никакой рэкет захватить. Ну, такая очень бытовая, в каком-то смысле интересная, захватывающая игра.
1: Что вы можете выделить и еще что-то новаторское, интересное, что было сделано за время проекта?
0: Из интересных таких мы сделали пазл, деревянный пазл Республики Беларусь, где каждый кусочек — это определенный район. Даже не область, а район. И мы вот каждый этот район обозначили каким-то числом, чтобы можно было потом каждому человеку посмотреть на форму своего района, на место расположения относительно других районов. И вот, чтобы, опять-таки, пазл тоже настольная игра, которая не всегда доступна инвалидам по зрению, а вот в таком адаптированном виде, как с Брайлем пазлы, это, мне кажется, что-то довольно новое.
1: Есть проекты кратковременные, долговременные, которые приносят результат и завершаются, а есть, которые формально завершились, но имеют продолжение, и завершение одной фазы служит основой для следующей. К какому типу относится ваш проект?
0: Ну, наш проект однозначно продолжает существовать и сейчас. Мы собираемся через четверг в 11 часов. Кто хочет, приходите, мы вас ждем. И ребята приходят, играют, свои игры приносят. Наш проект жив, развивается. Вот сейчас у нас новая игра с весьма интригующим названием «Чпок». Поэтому все ждут, как же играть-то в эту интересную игру с рейтингом 18+. Честно скажу, игра максимально спокойная, простая и без тех мыслей, которые могут возникнуть. В следующий раз, когда мы будем встречаться, мы уже будем пробовать вот эту игру, потому что снова ребята пришли, которые уже выучили Брайль, и они готовы его пробовать на более сложных играх.
1: Что вы считаете самым главным и важным в реализации вашего проекта?
0: Самым главным таким результатом нашего проекта я считаю то, что люди с нарушением зрения, в частности, тотально незрячие люди, они вышли из дома, они нашли время, нашли себе новое хобби, соответственно, новых друзей, единомышленников. И им комфортно, им интересно, они ищут новое знакомство, и если будет ситуация, где они могут в эту игру поиграть еще с кем-то, то я уверена, они будут принимать участие наравне со всеми другими, а не молча отсиживаться в сторонке.
1: Это значит, посредством игровой деятельности развиваются навыки общения и достигается социальная интеграция.
0: Безусловно, интеграция у нас удалась весьма успешно. Интеграция в общество наших незрячих молодых людей прошла, я считаю, на ура, потому что много случаев у нас, когда приходили друзья, знакомые чьи-то, кто-то боялся один прийти, брал с собой друга, и вот это знакомство больше пошло, и мы даже встречали информацию, что ребята, которые не имеют никакого вообще отношения к Билтизу, они рассказывали о проекте, они рассказывали о незрячих людях и делились своими впечатлениями, эмоциями от таких необычных игр. Но они были очень благодарны, признательны за такой опыт. Есть один клуб игровой, который тоже нас звал к себе поиграть.
1: Вы победили в номинации «Молодежная инициатива» и команда, которая реализовывала проект – молодая, инициативная и, безусловно, заинтересованная. Расскажите о команде, которая работала над проектом.
0: Безусловно, все это было сделано только с помощью команды. Все вместе принимали в этом активное участие. Большинство игр были даны на пробы, ошибки и дальнейшую эксплуатацию нашим инструктором Маренковым Юрием Николаевичем. Он большой фанат игр подобного рода, принимает участие и в конкурсах, поэтому вот у него была база. Безусловно, на себе все пробовали, как лучше, как понятнее сделать. Безусловно, как молодая команда, игры нам тоже интересны. Нам этот проект лично приятен, интересен, мы в нем принимаем активное участие. У нас сразу речь шла о том, что будут какого-то рода дежурства по субботам, что вот это твоя суббота, ты выходишь ведущим, потом ты выходишь. По факту, по возможности, все сотрудники в субботу выходили в свой выходной и играли, потому что это превратилось не в работу, а в отдых, общение и приятное времяпрепровождение в кругу единомышленников.
1: Минская областная организация «Билтиз» стала победителем в конкурсе «Лауреат премии «Билтиз» в номинации «Информационное обеспечение» за 2024 год, теперь в номинации «Молодежная инициатива» за 2025 год. В чем секрет такой активной и плодотворной работы?
0: Знаете, у нас нету цели занять место. Мы делаем то, что, как нам кажется, будет интересно окружающим, то, что будет интересно, полезно нам и им. И мы это делаем, потому что мы хотим это делать. И, наверное, то, что мы это делаем с желанием, с интересом, с личной заинтересованностью, вот это и приносит подобные результаты.
1: Я уверена, что нас послушают, заинтересуются и захотят ближе познакомиться с вашим опытом и с уже адаптированной вами игротекой. Не планируете ли вы презентовать свои наработки?
0: Если будет заинтересованность в дальнейшем популяризации такого проекта, адаптации на местах, мы окажем любое содействие, по возможности приедем, покажем, расскажем, научим, продемонстрируем. В виде зум-конференции это вообще не проблема показать игры, рассказать, и чтобы могли для себя на местах люди понять, что им интересно, какого рода игры им нужны и какие условия при подборе покупки этих игр должны быть. Безусловно, мы открыты для сотрудничества, мы готовы помогать, готовы рассказывать.
1: Появились ли какие-то перспективные планы или мечты после реализации проекта «Смотри, играя»?
0: Мы очень надеемся, что мы сможем организовать турнир по настольным играм, возможно, в «Монополию», и будет наравне с «Эрудитом» и другими интеллектуальными играми, потому что настольные игры — это тоже вид спорта, который в нашей стране вообще никак вот для инвалидов по зрению пока не реализован, этот вид спорта. Вот мы, возможно, будем первопроходцами и сможем организовать подобные турниры сначала внутри области, а потом получится, может, на уровне республики.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: «Радио ВОС».

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Уважаемые радиослушатели, в эфире Радио ВОС звучат материалы звукового журнала «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Мы решили рассказать вам больше об этом специализированном средстве массовой информации для незрячих, проживающих в Республике Беларусь. О звуковом журнале «Товарищ Белтиз» нам расскажет Калоша Александр Александрович, заслуженный деятель Белорусского товарищества инвалидов по зрению, начальник сектора информационного обеспечения Организационного отдела Центрального правления «Белтиз» и главный редактор журнала. Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, о журнале Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Товарищ».
2: Да, журнал «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению имеет уже давнюю историю. Он был основан в 1978 году, в прошлом веке, имеет свои традиции. Всегда, надо сказать, что независимо от того, какое экономическое положение было у нас в стране, в нашем товариществе, журнал «Товарищ» все время выходил. Сегодня журнал «Товарищ» — это 5 человек работников, среди которых один звукорежиссер, который работает на полставки. Общее звучание журнала ежемесячно мы выходим 6 часов. Но на самом деле, как правило, получается больше, чем 6 часов. Журнал «Товарищ» распространяется через сайт Белорусского товарищества инвалидов по зрению буквально лет уже 6, а раньше он распространялся по Беларуси на дисках, еще раньше на кассетах, ну и раньше еще на катушках. Надо сказать, что журнал «Товарищ», который размещен на сайте, это только часть той журналистской работы, которую мы ведем. Дело в том, что ежедневно на официальном YouTube-канале Белорусского товарищества инвалидов по зрению мы выкладываем журналистские материалы. И журнал «Товарищ» является частью того контента, который мы делаем. Скажем, составляем журнал «Товарищ», ну, наиболее значимые, наиболее важные материалы, которые уже являются материалами журнала «Товарищ» и выкладываются в качестве журнала на сайте «Белтиз». Какие темы мы освещаем? Ну, если коротко сказать, это жизнь незрячих и слабовидящих в Беларуси во всем своем многообразии и жизнь или функционирование, или деятельность Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Это и экономика наша, и наша культурная жизнь, и спорт, и ассистивные технологии, и многое-многое другое, которое интересует незрячих и слабовидящих людей в нашей стране. Вот коротко, если говорить о журнале «Товарищ».
1: Да, спасибо, Александр Александрович. Вы уже отчасти рассказали нам о своих коллегах, о редакции журнала «Товарищ». Могли бы вы поподробнее рассказать тех, кто работает над журналом, и есть ли у журнала сеть общественных корреспондентов в регионах?
2: Если так сказать, у нас работает, значит, я, можно назвать редактор, на самом деле должность моя начальник сектора информационного обеспечения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Далее у нас 3 журналиста. То есть это женщины, девушки, можно сказать, да, и так, потому что часть из них молодые. Но они всегда для меня молодые, я останусь такими, да. Значит, это инвалид первой группы, я и женщина-журналистка, инвалид первой группы по зрению, и 2 зрячих журналистов. И добавлю, что звукорежиссер тоже у нас инвалид по зрению. Вот такая наша команда. Ну, каждый, в общем-то, занимается разными работами журналистскими, у каждого свои пристрастия, но вы же знаете, что обычно приходится делать все, да, несмотря на то, что мы любим у каждого свое. Кто-то любит интервью, кто-то любит там репортажи, кто-то любит говорить о культуре, кто-то о спорте, но тем не менее жизнь такая, что надо иногда немножко придушить желание и вдохновение, а просто работать каждый день. Вот так мы и живем, так мы работаем.
1: Да, вы правы, Александр Александрович. Вы не упомянули о том, как вы получаете материалы из регионов. Ездят ли сотрудники редакции по мероприятиям, которые проходят в регионах для сбора информации, либо у вас есть помощники?
2: Постоянно в командировки мы ездим. У нас нет внештатных корреспондентов и штатных корреспондентов в регионах. Мы вот над этим работаем. Это вот одна из наших таких мечт, скажем, или перспектив. Мы очень бы хотели, чтобы у нас в регионах были наши представители, которые, конечно же, получше знают местные особенности, местную жизнь. Но пока мы ездим. Мы постоянно, в общем-то, в командировках.
1: Александр Александрович, вы тоже уже назвали спектр тем, интересных слушателям журнала. Но могли бы вы рассказать о том, как вы, как главный редактор, как редактор журнала, подходите к выбору тех материалов, которые услышат сами слушатели? Ведь Белорусское товарищество инвалидов по зрению активно работает для незрячих людей, много мероприятий, много интересных людей. Как вы делаете этот нелегкий выбор?
2: Да, это действительно нелегкий выбор, потому что здесь надо как-то совместить, популярность жанров, популярность наших материалов. А это прежде всего спорт, это культура, это технологии ассистивные, новые в этой сфере. Это работа нашего руководства, в том числе экономические проблемы. И добавить сюда некую просветительскую работу, о которой мы тоже не забываем. Ну, в частности, культура в нашей стране, в Беларуси. Это музейные ценности, о которых мы рассказываем. Это кинематограф, о котором мы вот делали раньше, впервые в Беларуси. Сначала это было, мы называли аудиоверсии фильмов, а потом это была аудиодескрипция уже, или тифлокомментарии, как в России называют, и так далее, и так далее. То есть мы стараемся соблюсти баланс между нужными, необходимыми, популярными материалами и теми материалами, которые мы хотели бы не то чтобы навязать, но хотели бы показать, рассказать нашим людям о тех или иных событиях, которые, может быть, даже выходят за рамки Белорусского товарищества инвалидов по зрению, может быть, выходят за рамки деятельности нашего товарищества, а о событиях культурных, прежде всего, в нашей стране. И мы это делаем. Вот у нас сейчас цикл передач, который мы делаем совместно с Национальным художественным музеем Республики Беларусь, с другими музеями. Я могу так сказать, вот надо сочетать вот эти вот оперативные материалы, конечно же, и вот материалы, просветительские.
1: Александр Александрович, этот год в нашей стране, в России, объявлен Годом народов России. И мы поэтому активно интересуемся тем, насколько людям интересен этот вопрос. Белоруссия тоже страна многонациональная. Скажите, какое внимание вы уделяете разности народов, проживающих в Беларуси, и какое место это имеет в материалах журнала?
2: Ну, Беларусь, да, конечно, не такая, как Россия в этом смысле. Более мононациональная, все-таки у нас 70-80% это белорусы. Но, тем не менее, мы стараемся это делать. Мы стараемся знакомить с культурой, прежде всего, народов, которые у нас проживают. У нас было много музыкальных передач, в которых мы рассказывали о музыкальной культуре представителей народов, которые живут в нашей стране, это и армяне, это и украинцы, это и грузины, и так далее, и так далее. Хотелось бы, конечно, больше. Вы, кстати, хорошую идею подсказали. Может быть, нам и стоит вот чуть-чуть расширить вот эти вот наши рамки вот наших этих передач. Наверное, да. Понимаете, у нас не столько это актуально. Конечно, я понимаю, много регионов, и Татарстан, и Чувашия, и Якутия. Это все понятно. У нас это немножко, это как бы чуть-чуть затушевывается, да. У нас это не так это актуально.
1: Александр Александрович, расскажите, какое внимание уделяет председатель и Центральное правление Белорусского товарищества инвалидов по зрению информационной работе организации?
2: Ну, мы не можем пожаловаться действительно на наше руководство, потому что я уже сказал, что во все времена журнал поддерживался и руководством, и другими структурами нашего товарищества. Журнал финансируется стабильно. Ну, зарплата, считаю, достойная. У нас есть своя студия, у нас есть свой офис, точнее, даже два кабинета, в котором мы работаем. Во все времена журнал финансировался, несмотря на какие-то тяжелые проблемы, которые были, особенно в 90-е годы прошлого века. И вообще кризисы часто бывают в экономике. Журнал никогда не прекращал свою работу. Всегда журнал «Товарищ» выпускался, всегда он был. Поэтому и руководство, и председатели. Вот сейчас у нас новый председатель. Мы с ним всегда на хорошем контакте. Я всегда могу позвонить руководству напрямую и решать какие-то задачи. Никаких проблем нет, это правда. Хочу добавить, что и журнал, я знаю, пользуется авторитетом среди людей с инвалидностью по зрению в нашей стране. А все-таки большие традиции, история этого журнала. Люди помнят еще некоторые ветераны начала этого журнала, 90-е годы, начало 2000-х годов. И они постоянные наши слушатели.
1: Нам также интересно узнать о том, как вы, Александр Александрович, пришли к работе в качестве редактора звукового журнала. Расскажите, пожалуйста, о своем профессиональном пути в Белорусском товариществе инвалидов по зрению.
2: Зрение у меня плохое с детства. Но я учился в обычной школе, окончил ее. Я закончил Белорусский государственный университет, факультет исторический, специальность у меня история стран Западной Европы, если так уже говорить, более узкая специализация. А пришел я в общество незрячих, в Белтис. Я пришел, когда уже стал инвалидом первой группы. И прошел, я считаю, такой хороший путь от работы в цеху. То есть я знаю, что такое крутить отверткой, создавать такую продукцию светотехники, розетки, там, выключатели и так далее, и так далее. Я поработал. И потом я работал во многих таких структурах наших культурных. И в библиотеке, и в культурно-просветительском центре. Работал администратором в оркестре. У нас был оркестр, а между прочим, эстрадно-симфонический оркестр Белорусского товарищества инвалидов по зрению. И потом, я журналистикой всегда увлекался, еще с детства. Писал статьи какие-то в газетах в начале 90-х. Потом перешел на работу на предприятие по выпуску аудиокниг, стал там редактором. И как-то я начал заниматься журналистикой, и как-то быстро-быстро я вошел в это дело, быстро занял такие какие-то, такие хорошие позиции в коллективе, в команде. И уже 20 лет, должность не такая, я являюсь главным редактором журнала.
1: Какие планы есть у вас и у ваших коллег, и, конечно, у Центрального управления «Балтис» на развитие звукового журнала «Товарищ»?
2: Мы очень хотим, конечно, больше делать прямых репортажей. У нас есть опыт, мы делали прямые репортажи, прямые стримы, то, что сейчас модно говорить, с наших культурных мероприятий. Хотелось бы это расширить. У нас были прямые разговоры, прямые стримы с нашим председателем Центрального управления. Хотелось бы, чтобы это стало постоянным, обычным явлением в нашей работе, потому что это очень интересно. Это вызывает такую ответную реакцию, такую оперативную реакцию. Мы, по сути, можем говорить в прямом эфире с нашими слушателями. Это первое. И второе, мы бы все-таки хотели, конечно, поработать над тем, чтобы у нас были внештатные журналисты в регионах. Пока у нас это не получается. Это связано с финансами, в общем-то. У нас есть люди, которые работают, в кавычках работают, им это интересно. Какие-то пишут нам материалы, стараются быть, как раньше говорили, рабкорами, да. Но хотелось бы, чтобы это было системно и чтобы это было на такой хорошей профессиональной основе, а значит, и финансовой основе. Пожалуй, эти направления, по которым бы хотелось бы работать в ближайшее время.
1: Александр Александрович, какие направления вы могли бы сейчас нам назвать для сотрудничества Радио ВОЗ, Радио Всероссийского общества слепых и звукового журнала «Товарищ»?
2: Первое, что приходит в голову, конечно, это обмен контентом. Нам что-то интересно у вас, вам интересно то, что происходит у нас. Я бы еще подумал о том, чтобы делать совместные программы, в частности, совместные передачи прямые, обсуждение каких-то тем вашей студии и нашей студии. Это же можно делать. Это было бы очень интересно. Может быть, подумать о совместных проектах. Именно проектах культурных каких-то между Радио ВОЗ и журналом «Товарищ». Это тоже было бы интересно. Эти направления, мне кажется, вполне жизнеспособны и интересны.
1: Я думаю, что мы с вами обязательно еще подробнее обсудим планы для сотрудничества. А что бы вы сегодня хотели сказать нашим радиослушателям и что пожелать?
2: Мы живем сейчас... есть поговорка такая банальная, что мы не выбираем времена. Сейчас время не самое лучшее в мире. Все движется, все сдвигается. Я бы хотел бы пожелать, чтобы мы оставались теми же добрыми, хорошими, ответственными людьми. Пусть все меняется за окном и там в мире, а давайте останемся людьми с достоинством, с добром сердца, с честью. Давайте будем помнить о том, что нам, людям с инвалидностью по зрению, очень важно держать друг друга за руки. Именно это нам позволит в любые времена жить достойно в этом мире. И еще, конечно, хочу поздравить всех с Днем Победы. Это общий наш праздник и белорусов, и русских, и всех национальностей, которые живут в наших странах.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Калошей Александром Александровичем, начальником сектора информационного обеспечения организационного отдела Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. До новых встреч в эфире Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Пермь активно инклюзивная. Умеем жить ярко.
2: Мы подготовили для вас фрагмент спектакля «Театра-театра» Анна Каренина и предлагаем вам его посмотреть глазами незрячего человека.
3: Пока одни говорят об инклюзии, другие успешно развивают это направление. 14 мая в Пермском ДК ВОС состоялся живой, честный и очень нужный разговор о том, как сделать культурную жизнь доступной для каждого человека.
4: Вронский подходит к Китти и протягивает руку Анне. Анна обходит Китти, и они с Вронским начинают вальсировать. Китти остается одна. Входит потерянная среди гостей. Неотрывно следит за Карениной и Вронским.
5: Для меня, знаете, это, наверное, такое мероприятие, которое должно, по крайней мере, расширить как раз границы именно доступности не только для людей с ограниченными возможностями, но и для здоровых, чтобы мы начали друг друга понимать, слышать, видеть.
6: Говорит директор Пермского КСРЦ ВОС Юлия Федоровна Гельбич.
5: На самом деле, когда у тебя нет никаких ограничений, да, по здоровью, ты не настолько можешь увидеть глобально проблему. И вот наш как раз открытый диалог позволит нам понимать друг друга лучше. Самое главное, чтобы сегодня разрешились многие вопросы, и мы друг друга услышали.
3: Открытый микрофон «Путь к пониманию инклюзии» собрал тех, кто действительно меняет пространство вокруг нас. Представители театров, музеев, цирка, зоопарка и других учреждений культуры Пермского края. Без скучных докладов, с энтузиазмом, с реальными историями, вопросами, опытом и идеями. Говорили о тифлокомментировании, доступности мероприятий, о том, как незрячие люди воспринимают спектакли, выставки и культурные события. Делились опытом, обсуждали сложности и искали решения вместе.
2: Есть спектакль такой «Муму». Там есть кукла «Муму» маленькая, и есть кукла «Муму» побольше. Так вот, в ладошку ребенка помещают маленькую куклу. Знакомили с разными системами кукловождения. Ребенок ощупывает, ну, кукла, ушки, ножки, хвостик, шерстка, все нормально. И вот как только за вагу взялся кукловод, эта кукла что-то там начинает делать, хвостиком вилять. И вот у ребенка вот этот вот шок. Потому что, по сути, для него спектакль в театре кукол то же самое, что в обычном театре. Он слышит игру актеров. Он не понимает вот этой вот магии, когда оживает неодушевленное. И вот эту вот магию способны передать тактильные экскурсии, за которые отдельно прям низкий поклон. Спасибо вам огромное.
7: Потому что трогательные экскурсии, они в прямом смысле трогательные.
8: С нами Нейля Рафисовна, директор специальной библиотеки. И она немножко поделится своими мыслями о том, как пришла идея организовать такое мероприятие и для чего это нужно благополучателям и учреждениям культуры.
9: У меня большая мечта — сделать культуру доступной для любого человека. Как вот я писала в своем проекте, когда я сделала на «Капитана культуры», культура в фокусе доступности, как пространство, где инклюзия становится нормой. А для того, чтобы эта мечта сбылась, очень важно было состыковать, устроить вот эту вот диалоговую площадку представителей разных организаций культуры, представители общественных объединений, самое главное, благополучатели, нашу целевую аудиторию, наши особые зрители, для которых мы, собственно говоря, и работаем. И вот чтобы понять лучше друг друга, внести какие-то коррективы, изменения в свою работу, а возможно, в этом диалоге смогут родиться какие-то новые интересные инициативы, проекты по взаимодействию. Есть куда расти, есть точки взаимодействия, причем не только между нашими благополучателями, целевой аудиторией, учреждениями культуры, но и между учреждениями культуры друг с другом. Есть интересные идеи по реализации проектов, которые будут направлены на обеспечение вот этой самой доступной информационной среды, чтобы мы могли говорить не только о физической доступности, но и об информационной доступности, чтобы наши учреждения культуры могли быть всегда открыты для нашей особой целевой аудитории.
10: Я не понаслышке знаю, что такое социальная интеграция инвалидов, что такое реабилитация, потому что я 8 лет до того, как прийти работать в культуру, работала в отделе социальной интеграции инвалидов Министерства социального развития.
6: Рассказывает генеральный директор Пермской синематеки Ирина Николаевна Ясарева.
10: Кроме того, что мы работаем как кинотеатр, у нас есть еще большая сеть социальных кинозалов на территории Пермского края. 221 площадка на сегодняшний день будет показывать фильмы различным категориям граждан в населенных пунктах, начиная от 300 человек. человек. На самом деле хочется сказать, что кино является одним из самых доступных форматов в сфере культуры. Оно самое дешевое и самое простое с точки зрения как бы адаптации. Нам не надо, я не знаю, делать сложные тифло какие-то комментарии к отдельно взятым спектаклям. И благодаря техническому прогрессу, который за последние годы действительно приобрел какие-то колоссальные возможности, есть специальные программы, и люди с нарушением зрения, приходя в наш кинотеатр, наряду со всеми другими гражданами садятся в зрительный зал, абсолютно точно так же смотрят те же фильмы.
11: Владимир Ухов. В наше непростое время очень часто мобильный интернет недоступен. Как быть, вот если во время сеанса интернет пропадет?
10: Вопрос действительно очень актуальный. Мы всегда, когда знаем, что к нам придут люди, которые будут использовать программный продукт, даем доступ к Wi-Fi нашего учреждения. Он у нас бесперебойный.
12: Василия Рофовна.
13: У меня такой вопрос. Вот смотрите, я купила билет, приехала на такси, вышла. Есть ли такая возможность, может быть, создать или продумать, допустим, чтобы я могла позвонить администратору и чтобы меня, например, встретили, сопроводили, потому что, зайдя в театр, даже я буду с тростью, в шуме, мне трудно будет найти место. Будет ли у меня такая возможность надеяться, что меня могут встретить?
12: Это вот хороший вопрос для размышления.
10: Мы так никогда не делали. Мы вот про эту проблему, может быть, даже и не знали. Если будет такая потребность, безусловно, у нас есть люди в штате, которые работают. Это администраторы, которые помогают в рассадке зала, проверяют билеты. То есть, если вы заранее нам позвоните, мы, безусловно, найдем возможность встретить вас около кинотеатра, если это будет в пределах какой-то пешей доступности, и, соответственно, проводить до места в зале. Я не думаю, что это проблема какая-то. Нам надо просто как-то организовать, раз такой запрос от
2: общества существует. Мы не знали, что такая потребность есть.
14: Мероприятие замечательное, нужное. Были подняты проблемные вопросы, которые касаются инвалидов по зрению. Я считаю, что разговор был продуктивный. Надеюсь на результаты.
15: Я даже не как сотрудник аппарата уполномоченного, я как член комиссии конкурса.